0: о них подробнее рассказать, то есть как это прожить и пережить.
1: Да, совершенно верно. То есть вот все эти виды утрат, они приблизительно проживаются по одному алгоритму. Uh-huh. Ну и понятно, что они имеют, возможно, разные сроки, а возможно и даже физическая утрата быстрее переживается, чем, допустим, потеря статуса. То есть мы не знаем, как для человека будет идти этот процесс горевания, но стадии действительно существуют, и об этом, конечно же, нужно знать.

0: не с ним. И как будто бы вот происходит такое оцепенение, как будто нереальность происходящего. Это вот буквально в первые какие-то часы, возможно, дни. Далее стадия гнева. Это появляется злость на судьбу, на других людей, может быть, на себя.
1: Да,
0: да, это попытка психики справиться с болью.
1: Угу.
0: Торг. Следующая стадия – это когда человек мысленно или вслух договаривается там с судьбой, да, или с высшими силами. Если я сделаю что-то, то тогда вот все вернется назад. Далее стадия депрессии – это такой длительный достаточно период, период глубокой печали, апатии, потери интереса к жизни. Вот как раз-таки на этой стадии люди говорят, утром не хочется вставать с кровати, особенно когда я проснулся, и сразу вот пришла эта мысль, что чего-то у меня уже нет в этой жизни. Ну и стадия принятия, когда постепенно человек начинает возвращаться и учиться жить уже в новой реальности.
1: Угу. И вот здесь, когда вы перечисляли стадии, я подумала про то, что очень многие люди проживают по-разному. Кто-то ведь может застрять в какой-то определенной стадии. Да, очень часто люди, ну, как бы после, особенно потери близкого человека, очень долгое время не могут прийти вообще в себя. Многие, ну, не многие, некоторые, точнее, могут даже, ну, лишиться какого-то там рассудка. Вот как все-таки понять самому человеку, да, что все идет, ну, даже в этом случае своим чередом, потому что, ну, к сожалению, мы не можем избежать каких-то стадий, да, и нам нужно прожить это.
0: Да, то есть вы правы, мы должны серьезно определить вот эти тревожные сигналы, когда, допустим, логично при потере испытывать грусть, тоску, раздражительность, вспышки гнева, да, там, ощущение пустоты, бессмысленность. То есть это логичные такие реакции, которые происходят, когда мы что-то теряем. Иногда бывают трудности с концентрацией внимания, это физические симптомы, там, боль в груди, слабость, нарушение аппетита, сна. Иногда у нас прям стойкое желание побыть в одиночестве. И, в принципе, это все нормально. А вот тревожные сигналы уже, на которые мы должны обратить внимание, на себя самих, если это возможно, и на близких, это суицидальные мысли, полная социальная изоляция, длительная, больше года, полутора, хотя, ну, это тоже таким условным является сроком, ну, вот застревание на какой-то одной стадии, когда подключается здесь злоупотребление алкоголем, там, какими-то психоактивными веществами, да, и когда наступает, допустим, невозможное выполнение повседневных обязанностей более там, 2-3-4 недель, ну, то есть человек, вот, скажем, не может ни себя обслуживать.
1: И вот здесь вы сказали про вот достаточно такие серьезные моменты, да, что проблемы со здоровьем. Здесь хочется спросить про то, а как же нам вообще понять, какие у нас могут быть последствия, ну, вот, через какое время, может быть, какие последствия вот этого именно непрожитого горя? Потому что вот прожитое, как я поняла, это когда вот у нас произошла стадия принятия. Но мы не перескочили, а прошли их все. А какие последствия у непрожитого? И что вот это вот за непрожитое горе?
0: Ну, здесь последствия, естественно, будут, когда мы не прожили эти эмоции, когда мы полностью не приняли эту ситуацию, то здесь может сформироваться хроническая депрессия, какие-то тревожные расстройства, психосоматические заболевания и сердечные проблемы, и ЖКТ. То есть здесь может быть нарушена не только физическая сфера, здесь будут сложности с построением новых отношений. Человек там вот, ну, совершенно в изоляцию ушел, он потерял просто смысл жизни, апатия наступила, соответственно, это все влияет на качество жизни в дальнейшем. То есть и, ну, посттравматическое стрессовое расстройство в тяжелых случаях. Да.
1: Знаю несколько случаев, которые люди, кто-то дает себе, допустим, год, я дам себе год на то, чтобы прожить вот это вот горе, да, вот эту потерю, да, там, допустим, или потери работы, да, или, допустим, это потери близкого человека, родного какого-то, да, то есть это там был родитель. И человек через год, он вот, все у него хорошо, все нормально, конечно, ну, как бы он вроде бы сказал, что он это пережил.

0: что у него все в порядке. И на вопрос о том, как он это сделал, он говорит, да не знаю, оно само как-то прошло. Да? Но мы же не знаем, что внутри происходит у человека. Нам кажется, что все нормально, мы же можем надевать вот эти вот социальные маски. А как все-таки правильно и логично выходить из этого кризиса так, чтобы это действительно было полезно нам в плане органичным выходом считалось из этого кризиса? И какое время, может быть, нам для этого нужно?
1: Ну, давайте так, сроки, они все-таки индивидуальны. Угу. И кому-то достаточно несколько месяцев, кому-то, может быть, несколько лет, если это ну, вот не тот период, о котором мы говорили, не те факторы, да, нет суицидальных мыслей, но есть определенные сложности. Главное — не гнать себя. Угу. Вот знаете, процесс похож на погоду. Представьте, что ваше горе – это вот грозовые тучи. Кажется, что вот все покрыто небо. Потом на какое-то время где-то просвет появляется. Потом небо как будто еще чище становится. Потом вроде бы все, наступило там безоблачное небо, но вдруг опять пришла грозовая туча. Угу. То есть вот приблизительно это будет вот так. Солнце будет там постепенно возвращаться, но тучи иногда могут приходить. Угу. И в конце наступает вот такой период светлой грусти, угу. когда память о потере остается, но уже не парализует, а становится вот частью жизненного опыта. Вот знаете, когда говорят, ну ничего, со временем горе станет меньше. Вы знаете, вот мне кажется, что лучше такую фразу подбирать. Горе не становится меньше, просто вокруг этого горя образуется, скажем так, больше пространства для какого-то нового, да, для какой-то новой жизни. Появляются, пространство это расширяется, появляются новые возможности. А горе, оно ну, остается горем. И вот вы говорили про год, да, и первый год – это такой, как своеобразный календарь, потому что я должна пройти этот год без того, что я уже имею. У нас же есть какие-то, да, календарные даты, да, которые мы там или с близким человеком отмечали, или с коллегой по с коллегами по работе. Смотря, зависит все от того, какой вид потери у меня есть, да. И поэтому вот почему символически говорят про год.
0: Да, то есть прожить, пережить эти моменты, прожить их иначе, да, а не как мы проживали, допустим, вместе. Вот здесь хочется еще спросить, потому что такая тема острая. А можно ли как-то психологически подготовиться к этому?
1: Да, допустим, если вот, ну, вот в эти даты, которые в течение года, можно за несколько дней, допустим, подумать, как я проведу эту дату. Ну, если говорим мы, допустим, в частности, о смерти близкого человека, будет ли этот день тихий, захочу ли я там разделить его с близкими. Допустим, в день рождения умершего человека можно посмотреть совместные фотографии, приготовить его любимое блюдо, сделать там ну, что-то доброе в его память, например, посадить дерево. То есть это очень полезно. Разрешить себе чувствовать. Да, плачется, плачьте. Вот здесь очень важный фактор. Нужно разрешать себе проживать эмоции, но это не значит, что вы все время будете в этом эмоциональном состоянии застревать. Да. Но если вы в первые дни дадите себе это разрешение на чувство, потом будет легче. То есть мы не должны забивать и замораживать эти эмоции, они потом все равно найдут лазейку. Поэтому вот здесь важно обращаться за поддержкой. Может быть, позвонить там, друзьям, родственникам, пройтись по тем памятным местам, где вы были. Да, это будет больно, но здесь нужно вспоминать, да, вот какие-то, то есть не застрять в воспоминаниях и не стереть память, а вот ну, такой тонкий баланс найти.
0: Да, потому что очень часто такое бывает, что мы как будто бы погружаемся, особенно вот такие моменты, как утрата, как какая-то потеря. Мы там постоянно пытаемся пережить и прожить этот момент, что а могло бы быть все иначе. А если бы я вот сделал вот это, а если бы я смог бы, да, может быть, поступить как-то по-другому, надо было там больше времени проводить, да, или, в общем, нам кажется, что мы как будто бы что-то сами там не сделали, не доделали, и постоянно возвращаемся. Вот это вот чувство у самого, наверное, вот это вот какой-то вины, может быть, оно постоянно туда возвращает.
1: Вот знаете, еще очень хорошо вот, осознать, вспомнить не только момент потери, допустим, uh-huh. да, но и радость, которую приносил этот период. Uh-huh. Это очень важно, да, вот, чему научил, что было ценно.

0: И вот такой хороший вопрос, который всегда клиенты как-то вот, они на него хорошо реагируют в том плане, что, а скажите, если бы вам сейчас нужно было выбирать опять приобрести, ну вот, допустим, эти отношения, или работать ли там, зная, что вы потом лишитесь этой работы, или что уйдет от вас близкий человек, он умрет, вы его потеряете. Это вот про, если мы что-то имеем, мы обязательно должны понимать, что мы потеряем. Вы бы заново построили бы эти отношения? И в основном люди говорят, когда отношения хорошие, близкие, да, я построил бы, да, я работал бы, да. То есть жизнь, нам надо понимать, что жизнь – это всегда риск, что ну, ради той боли, которую мы имеем, даже когда мы животное заводим, нам так хорошо и замечательно, когда мы теряем, мы плачем. Завели бы вы заново это же животное? Да, да завел.
1: Да, да, да. И вот здесь такой тоже момент того, что все в жизни циклично, как да, писал Экклесиаст в книге Библии о том, что ничего нового под солнцем, да, все возвращается и все имеет свой конец. Да, да. Того, что, к сожалению, мы сталкиваемся с утратами в нашей жизни и даже с периодами нашей жизни, с какими-то кризисами мы тоже сталкиваемся. Да, это же тоже перемены в нашей жизни. И вот здесь вот хотелось бы спросить про то, может быть, какие есть вот способы, техники с психологической точки зрения, которые могут нам помочь пережить эти тоже периоды?
0: Если это вот острый период, вот на стадии шока, допустим, да, то нам нужно все-таки вернуться в эту реальность. Это вот какие-то похлопывания, да, когда вот человек впадает в ступор, постукивание, билатеральные вот такие вот движения. Это заземление через стопы, вот прям упереться и почувствовать, что ты стоишь, что ты не где-то там в невесомости. То есть это переключает внимание с внутренних переживаний на внешний мир, что я все-таки здесь еще в этом мире нахожусь. Вот. А в дальнейшем, в период уже горевания, можно такой ритуал прощания сделать, создать какие-то символические действия, да, написать, может быть, письмо о своей потере, посадить, вот как я говорила, там, дерево, да, создать коробочку или альбом памяти и приглашать людей, друзей, может быть, смотреть, вспоминать светлые моменты.
1: Такие вот.
0: То есть вот так, да. И, конечно же, нам очень важно выполнять вот такие рекомендации, как нормализовать базовые процессы, постараться следить и за собой. И если мы помогаем кому-то проживать горевание, режим сна, режим питания, поддержку, вот, ну, такую воду пить, баланс должен быть, прогулки там, ну, вот что-то прям делать через «не могу», потому что это наш ресурс, он нам поможет справиться с горем, поддерживать связи с другими людьми, выражать эмоции через творчество, может быть, рисовать, какие-то небольшие цели ставить. Сегодня позвоню другу, уже цель. Чуть-чуть планировать будущее. Даже если я думаю, что я все равно там не буду в этом будущем, ну, постепенно там, ну, может быть, сходить куда-то в парк погулять. То есть вообще вот и выполнять рутину. Рутина, она придает всегда нам стабильность. Что вот нужно встать, отвезти ребенка там в садик, почистить зубы, сходить на работу. То есть это нас поддерживает.
1: Да, вообще это действительно очень важно. Еще верить в то, что есть тот, кто нас всегда поддерживает. Есть тот, кто говорит о том, что все заботы принесите мне, да, что я с вами, да, до скончания века, что тот, кто нас действительно ведет и дает порой силы вообще на эти маленькие шаги, потому что порой нет никаких ресурсов вообще двигаться дальше, особенно когда только что у тебя целый мир рухнул, особенно когда это связано с
0: потерей. И библейские герои, они очень часто обращались к Богу в молитве, и потери у них были большие. Мы можем посмотреть историю Иова, когда он все потерял. Давид в скорби всегда обращался к Богу и говорил о своей боли. И у нас есть надежда на воскресение, и в Библии об этом тоже говорится, и это тоже нам поможет пережить наши потери.
1: Да, это дает вдохновение, мотивацию. Надежда, я благодарю вас за такой глубокий, практичный вообще разговор, и спасибо, что даете надежду на то, что даже если мы переживаем утрату, нас ждет будущее, если мы идем вместе с Богом.
0: Да, мы рассуждаем, надежду нам всегда дает Господь. Спасибо за такой разговор, и пусть будет меньше бед.
1: Благодарю. Слезы и слабость, тяжелый момент – не позор и не признак плохой веры, а это естественная реакция сердца. Бог не требует выключать боль по щелчку.

0: Он сам проходит вместе с нами через долину тени. И порой путь вперед – это не геройский прыжок, а тихое «я попробую прожить еще один день вместе с Богом».
1: Когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
2: Что унываешь ты, душа моя? И зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.

0: Здравствуйте. Как влияет на нас культура потребления? Почему быть равнодушным невыгодно и как изменится наша жизнь, если мы начнем проявлять больше внимания к другим людям? На наши вопросы сегодня отвечает практический психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия.
0: Алина, вот вы как специалист, как психолог, скажите, как вы оцениваете такую тенденцию сегодня в обществе, когда люди становятся более закрытыми, они учатся ставить границы, они больше сосредоточены на своей личной жизни, равнодушны, не склонны быстро помогать друг другу?
1: Действительно, сейчас в обществе настолько сильно проповедуется вот это поведение, да, со всех утюгов буквально кричат психологи, выставляйте границы, не лезьте в чужую жизнь, вам это не нужно и так далее. И я замечаю, что это большая социальная проблема, которая приводит к тому, что общество ослабевает. На самом деле, как говорят, крепость общества, да, и вообще социальное благополучие зависит от крепости семей, которые находятся в этом обществе, и в том числе от уровня человечности людей по отношению друг к другу. Ну что предполагает собой вообще человечность? Да? Это внимательное, доброжелательное отношение людей друг к другу. И это очень важный аспект развития личности. Но так как сейчас общество стало более холодным, более равнодушным, это ведет к ослаблению, и стоит задуматься над тем, что стоило бы сменить направление и поменять культуру поведения и воспитания.
0: Но вот вы говорите, что от семьи зависит общество, да, от того, насколько там мы воспринимаем определенные ценности, да, умеем строить крепкий союз. Но вот мне кажется, у нас сейчас семьи современные, которые пытаются строить уже с учетом каких-то советов психологов, да, молодые люди, они более крепкие, чем были, например, у наших родителей, потому что наши родители – это дети послевоенного времени, мои, да, я о своих говорю, да, наши бабушки и дедушки ничего не знали, в общем, справлялись с разными трудностями. Сейчас люди учатся, люди проходят разные курсы, читают, смотрят, и они свои семьи созидают. И в современных семьях очень, ну, действительно, на высоком уровне, я бы сказала, и понимание, и принятие, но только в кругу своей семьи. Вот то, что меня не касается, это ты сам. Вот я тут границу поставлю, это вот я там после 10 не отвечаю. Тут я как бы этого не делаю. Я делаю это только для своей семьи, а другие пусть сами справляются. То есть, а что делать людям одиноким? Что делать людям, которые не находят помощь в своей семье, обращаются к другим, но там они сталкиваются с глухой стеной?
1: Вы сейчас очень много вопросов подняли, и я одним словом на это не отвечу. Я бы сказала, что да, действительно, наши семьи в современном обществе намного стали более интересными, разносторонними. Нельзя сказать крепче, потому что семьи наших родителей, бабушек и так далее,

0: они были крепче с точки зрения такой социальной морали, ну, нельзя разводиться и так далее. Mm-hmm. Сейчас люди больше склонны строить отношения, потому что, ну, ничего mm-hmm. больше не держит. И в этом смысле семья, да, стала крепче, но это особо осознанные люди, у которых вот в семье вот так, как вы сказали, да, что мы работаем над отношениями, я вкладываюсь в свою семью. Есть большой процент населения, где в семьях люди тоже ведут себя значительно неосознанно, и когда мы говорим о вообще равнодушии, да, и вот таком вот отношении друг к другу, то и внутри семьи этого много, на самом деле. Я как психолог могу об этом говорить, потому что я смотрю изнутри и людей, и семьи, и...
1: То есть я идеализирую все-таки, наверное.
0: Наверное, вы находитесь в хорошем обществе, и это круто. Это очень хорошо, но есть... Много людей, где дети чувствуют себя очень одинокими, они сидят просто с гаджетами, где муж и жена по много лет, ну, может быть, не лет, да, но много там, месяцев, недель живут как соседи, практически не видятся, потому что они увлечены какой-то информацией, как карьерой, чем-то еще. И вот эта вот тенденция, она не только в обществе глобально в целом, да, когда мы говорим про одинокого человека, что ему делать, которого нет семьи там, или друзей, или чего-то, но и в том числе люди, которые находятся вместе. Вот в этом заключается опасность, потому что люди стали, находясь в обществе, находясь, казалось бы, в больших массах людей. Самое интересное, что это все в большей степени этому подвержены люди в мегаполисах, которые находятся в большом количестве людей, но они находятся вот в этом одиночестве, потому что люди невнимательны друг к другу и не готовы пойти навстречу человеку, вникнуть в его жизненную ситуацию, может быть, лишний раз поинтересоваться, как дела у человека, да, и так далее. Поэтому это в равной степени касается как общества в целом, так и семей.
1: Ну вот возьмем какого-то отдельного человека, да, который работает, у него семья, может быть, какие-то увлечения, проблемы со здоровьем, ну, как бы очень много разных у него жизненных ситуаций возникает, да, на его пути. И как вы можете объяснить, чем этому человеку выгодно выходить, так скажем, вот из этой зоны, начать проявлять больше внимания к другим людям? Потому что человек уже привык. Вот здесь он поставил границы, да? Вот он все свободное время, может быть, время ожидания проводит в телефоне. Он уже точно знает, это мне надо, а это мне вообще не нужно. Вот. А вы призываете быть более внимательными друг к другу, видеть, может быть, нужду другого человека. И вот этот человек, наш герой, спросит, а мне это что даст? Как лично моя жизнь изменится? Потому что я и так загружен работой, общественной деятельностью, разными проблемами, и мне вроде бы хорошо. Что мне даст вот то, о чем вы говорите?
0: Психологами давно установлено, уже доказано, что равнодушие, оно под собой скрывает, как, можно сказать, агрессию, да? Подавленные, если не подавленные, то невыраженные эмоции, какие-то чувства когда-то. И, допустим, если отец равнодушен к своему ребенку, даже к ближайшему человеку, то это может говорить о том, что когда-то к нему кто-то был равнодушен, может быть, его детстве, может быть, он просто был... там, зол на свою мать, да, и что-то такое. И вот это непонимание, в какой ситуации ты находишься, почему ты так проявляешься, поэтому вот оно и ведет к тому, что человек не понимает выгоды того, как будет человек жить в другой среде, да, и какую пользу он получит, если будет находиться в другой среде. А другая среда без равнодушия, она предполагает внимание, любовь, поддержку. А находясь в такой атмосфере, человек начинает раскрываться как личность, то есть он начинает расти. И даже если у него есть какие-то сложности или какие-то неприятности, это не помешает ему профессионально расти, это не помешает ему развивать свои таланты, личностно расти, духовно развиваться. То есть находясь в атмосфере тепла, любви и заботы, человек раскрывается лучше и имеет возможность выходить на новые уровни своей жизни. И если это для всех, ну, в равной степени, то есть мы все оказываем взаимную поддержку друг другу, то мы все начинаем развиваться, и таким образом, ну, как бы мир становится красивее, да, но это такая большая глобальная идея. А если лично для человека, то это помогает ему раскрыть новые грани своей личности, о которых он, скорее всего, даже и не знал.
1: А с чего начать?

0: начать?
1: С чего начать? Я бы, наверное, порекомендовала информационный детокс, потому что на сегодняшний день вот одна из причин, почему люди стали такими, это огромные потоки информации. Люди не могут переработать столько информации, особенно если это касается постоянного пролистывания ленты, гаджетов и вот этого всего, они просто мозг начинает блокироваться, и человек попадает вот в эту прострацию, и он начинает защищаться, выставляет эти жесткие границы. Для того, чтобы научиться быть внимательным к другому человеку, нужно понять сначала себя и научиться быть внимательным к себе. То есть надо прочувствовать свои ощущения, свои эмоции, свои состояния, разобраться в этом, почему я равнодушна, хотя бы обратить на это внимание, узнать об этом, признать, а потом понять, что я хочу развиваться, я хочу понять себя, разобраться в себе. Разобрался, после этого начинаешь видеть другого человека. Известно же уже давно, да, как бы известный факт, что мы другого человека видим через себя, ну так или иначе. Даже психологи, которые там супер обучены простраивать модель мышления другого человека внутри своей головы, то есть как мы, ну как любой психолог работает, да, мне нужно смоделировать ваше состояние, ваше мышление, ваши эмоции и все остальное у себя внутри моей головы, игнорируя свои собственные состояния для того, чтобы понять. И вот этот навык, он очень важен и среди людей, не только в психологии, в профессиональных каких-то помогающих профессиях. Важно уметь слышать, видеть другого человека. Для этого нужно разобраться с собой.
0: Интересно вообще. Вот я как-то, тоже думая над этой темой, для себя придумала, так скажем, такое упражнение. Может быть, оно где-то и есть, и я не открыла, так скажем, какую-то новую страну. Да? Но вот подумай о каком-то человеке. Что ты о нем знаешь и что ты о нем не знаешь? Допустим, во сколько этот человек встает для того, чтобы добраться на работу? Есть ли у него маленькие дети? Есть ли у него престарелые родители? Как ты думаешь, сколько времени он тратит на дорогу? Как ты думаешь, сколько времени он тратит каждый день на приготовление еды для своей семьи? Как ты думаешь, сколько времени он помогает своим детям учить домашние уроки или заботиться о своих престарелых родителях? И как бы есть ли у него вообще много свободного времени? И, ну, как бы я вот такое упражнение применяла с некоторыми людьми. И когда ты начинаешь примерно представлять жизнь другого человека, ты где-то видишь, ну, почему человек тебе сразу не ответил, например? Почему человек тебе отказал? Возможно, потому что он сильно загружен. Возможно, потому что просто у него нет ресурса. И ты начинаешь лучше понимать других. Вот, но это к тому, что мы должны как-то, ну, выстраивать образ другого.
1: Ну, для этого нужно быть осознанным, нужно же понять, что мне это нужно, я этого хочу, потому что если не понимать мотивации, то, ну, и смысл, зачем мне знать, как там вот у той Лены, которая живет там на соседней улице, какой у нее график, мне абсолютно все равно. Да. То есть у меня сейчас здесь есть вот там мои задачи, которые я хочу сегодня выполнить, мои цели, и все, и мне неинтересно, что у нее происходит. И люди, вот воспитываясь в такой атмосфере, да, сейчас же очень сильно как бы пропагандируется общество потребления, когда мне, меня, думая о себе и все остальное, выставь свои границы, люди забывают о том, что это очень важно. Очень важно быть внимательным и подумать в том числе и о той Лене, потому что, во-первых, пока ты подумаешь о соседке, вот применишь такое упражнение, начнешь следить, очень много можно в себе отследить хороших, полезных вещей, сопоставить, понять жизнь другого, понять жизнь себя, и оказывая вот эту взаимную поддержку, даже, может быть, где-то, я замечаю, вот, допустим, там, в социальных сетях смотришь какой-нибудь крутой очень пост, там 1500 просмотров, 3 лайка, люди даже, они не смотрят, не вникают, не читают. То есть очень важно останавливаться, замедляться в нашем мире. И вот, наверное, вот я бы порекомендовала такое упражнение, как вот это вот, какое-то правило «стоп», когда я останавливаюсь и в моменте начинаю, а кто передо мной, да? А что он думает, может быть, сейчас? А что у него на душе? Может быть, это важно человеку, да? И что-то еще. Кто передо мной? Кто я сейчас? Что я сейчас чувствую? Вот, да? А не просто. Потому что человек, если себя не чувствует, он другого не чувствует, он вот и в этом находится, в прострации какой-то. Поэтому останавливаться и вот делать упражнение.
0: Алина, да, вот, да, вот у меня такой вопрос. Все равно весь мир объять нельзя. И как бы

0: И невозможно дружить со всеми соседями, если ты живешь в многоэтажке, невозможно дружить со всеми коллегами, да, если ты работаешь в большом коллективе, и даже если ты в маленьком работаешь, и невозможно помочь всем и накормить всех голодных. Какими принципами мы должны руководствоваться при выборе, кому сейчас уделить внимание?
1: Ну, если быстро ответить, то у меня почему-то возникла мысль, как Христос говорил, да, что кто ближний, вот тот, кто здесь. Он тот, кто рядом. Вот ближайший человек, ну, во-первых, конечно, это ближайшее окружение, семья, там, кровные родственники, естественно, мы уделяем, сначала мы наполняем себя, потом ближайшее окружение вкладываемся, а потом уже все, кто рядом, потому что друг, который находится на другом конце планеты, может быть, ты не так много можешь оказать внимания ему, чем тому, кто находится прямо рядом здесь, тому же какому-то соседу. И, конечно же, весь мир, я не говорю же о том, что надо весь мир там любить, очень сильно все отдавать, ну, полностью на износ, да? Конечно, надо и сохранять и баланс, и границы, но когда мы говорим о равнодушии, то здесь прослеживается даже вот какая-то в обществе, да, невежливость, невнимательность, прошел на ногу, наступил, даже не увидел. Вот это состояние. Я имею в виду, что очень важно, если это не близкий круг людей, я не готов сильно вкладываться, то хотя бы сохранять вежливое какое-то отношение, хотя бы посмотреть в глаза, не просто вот пройти туманным взглядом, посмотреть в глаза, сказать «здравствуйте» и, может быть, улыбнуться. Или дворнику, который только что помыл тротуар перед тем, как ты идешь, ну, улыбнуться, сказать «спасибо» или «доброе утро». Этого будет достаточно, чтобы быть человечным, внимательным и таким теплым, любящим человеком.
0: У нас буквально минута остается до конца нашей беседы. А где взять все-таки ресурс? Я думаю, что часто люди не проявляют внимания другим, потому что у них у самих либо нет ресурса, либо им кажется, что его нет.
1: Да. Да, самое интересное, что кажется, потому что ресурс есть, у каждого человека есть ресурс. Если говорить про людей верующих, так это вообще бесконечный ресурс, да, связь с Богом. А если говорить про людей, которые не учитывают Бога, все равно человек энергетически заряженное существо. Другой вопрос, как он расходует эту энергию, да. Если мы не сделаем зачистку в своей жизни по мыслям, по информации, по тому, как мы расходуем ресурсы, да, не проверим, в том числе и наши там психологические состояния, не решим все, то, что нас беспокоит, то у нас будет утекать энергия, у нас не будет сил на то, чтобы уделять внимание другим людям.
0: Ну да, для этого действительно нужна мудрость и последовательность.
1: Да, осознанность я это называю.
0: Да, да. Алина, большое спасибо вам за то, что вы согласились поговорить на такую непростую тему, которая, казалось бы, может быть, ну, не столь актуальной на первый взгляд она кажется, потому что сейчас нам кажется, что более актуально выстраивать границы.
1: Очень
0: глубоко. И вычленять тема, да, приоритеты в своей жизни, отодвигать каких-то ненужных людей, да, и невыгодных для нас людей. Но действительно, нас, как верующих людей, Библия призывает к тому, чтобы помогать людям нелицеприятно и дарить любовь людям без лицеприятия, а по нужде. Да. И пусть действительно Господь даст нам в этом мудрости, сил и энергии. Спасибо вам большое.
1: Благодарю за беседу, интересно.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, оставляйте свои комментарии, мы этому очень рады. До свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость.

0: Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
2: Ты христианка, и ты решила хранить себя до брака. Это твой личный выбор – строить брак на святости, а не на гормонах. Но вокруг мир другой. Мир, где ложатся в кровать порой на первом свидании, а девственность – это либо странно, либо стыдно. И в какой-то момент ты можешь начать думать, а может, со мной что-то не так? Еще 50-70 лет назад даже в светском обществе девственность до брака считалась нормой. Сейчас, скорее, исключением. Возможно, на тебя смотрят с удивлением, а может, и с насмешкой, а может, ты сама просто переживаешь, не упускаешь ли ты чего-то, если хранишь себя. А еще, возможно, потому что ты давно одна, и нет никакой гарантии, что вот-вот появится человек, ради которого все это было. И тогда приходит вопрос, а может, я зря? И для начала важно понять, от чего ты на самом деле хочешь. Скорее всего, рискну предположить, что ты хочешь, чтобы тебя любили. Любили по-настоящему, заботились. Вряд ли ты хочешь, чтобы тебя использовали, попользовались и бросили, и что еще хуже, переспали с тобой наспор. И вопрос в том, а как понять, действительно ли тебя любят по-настоящему? Представь себе котенка. Его любит бабушка, и его любит волк. Но они ведь любят его по-разному, хотя оба говорят «люблю». Бабушка любит котенка за то, кто он есть. Она заботится, кормит, гладит, охраняет. Ей нравится проводить с ним время, и она хочет, чтобы он был с ней всю жизнь. Она любит его сущность. А волк тоже говорит, я люблю котенка. Только любит он иначе. Он хочет его съесть. Ему нравится тело, он жаждет воспользоваться, насытиться и уйти. Так и с парнями. Одни любят, как бабушка, заботой и верностью, другие, как волк, страстью и жадностью. Проблема в том, что волки умеют маскироваться под бабушек, а иногда и сами не понимают, что внутри у них не любовь, а голод. Поэтому так важно научиться вычислять волков от тех самых настоящих. В ласковых речах их сложно различить, а вот в стрессовых ситуациях, когда они не получили то, что хотели, и раскрывается как раз-таки вся сущность. Наверное, самая стрессовая ситуация, которую можно назвать, это как раз-таки решение вопроса, хранить ли себя до брака. Девушка встречается с парнем, и у них прям любовь. Мурашки по коже, друг к другу тянет невероятно. И тут парень либо выдвигает ультиматум, если любишь, докажи, переспи. Либо на них накатывает страсть, и парень ласково предлагает переспать. В общем, девушка перед выбором – уступить или нет, согласиться или нет. Давай попробуем разобрать эту тему чисто рационально. Какое поведение самое разумное, самое выгодное для девушки? Итак, у девушки есть всего два варианта – уступить или не уступить. Но результат этих решений

То есть какие будут последствия, сильно зависит от того, какой рядом парень. Волк он все-таки или хороший парень. Допустим, девушка уступила, а парень оказался волком. Он получил то, что хотел, и исчез. Девушка же осталась с потерей, чувством вины и мыслью: «Я доверилась, а меня бросили». Это тяжесть, которую некоторые не выдерживают. Девушки описывают это как ощущение себя грязной, использованной, отверженной, недостойной, нелюбимой. Им хочется отмыться и вернуть время назад. Это долина плача, которая оставляет след на интимной жизни, на все будущее. Каждый компромисс в сфере интимности оставляет внутреннюю трещину. В книге «Секс и душа женщины» это описывается как разделенная душа. Женщина отдала себя, но не получила в ответ верности. Это рождает пустоту и горечь. Именно поэтому решение хранить себя до брака не лишение, а защита своей целостности. Подростки, вступившие в сексуальные отношения, чаще страдают от депрессии. 74% старшеклассниц жалеют о своем первом сексуальном опыте. Второй сценарий, он может показаться лучше. Девушка уступила, а он оказался хорошим. Он остался и, может, даже женился. Но и здесь есть подвох. Девушка убрала границы и позволила к себе такое отношение. В его глазах девушка стала слишком доступной. Подсознательно то, что легко досталось, меньше ценится. Иногда после этого даже звучит: «Зачем спешить со свадьбой? Ведь у мужчины уже есть то, что ему надо. Зачем брать ответственность? И даже если свадьба состоится, в отношениях остается тень, ощущение вины, воспоминания, что границы нарушились, а значит, их можно нарушить и дальше». Семейные пары с опытом добрачной близости рассказывают, что в браке они страдают от навязчивых подозрений. Если она не была верна своим принципам до брака, тогда где гарантия, что в браке будет верна мне? И у жен такое же переживание о мужьях. И начинается ревность, подозрения и ссоры. И от той ночи до брака потом страдают всю жизнь. А теперь рассмотрим два варианта, что будет, если не уступить. Первый сценарий, если не уступить и парень оказывается волком, то это на самом деле победа. Ты быстро понимаешь его настоящую натуру еще до того, как он успел оставить на тебе шрамы. Он ушел, не захотел таких отношений, сдался, а девушка сохранила себя, свои границы и свое достоинство. Да, он уйдет, но именно в этом и есть проверка на подлинность. Уйдет тот, кто не готов к ответственности и на самом деле не готов к браку. Второй сценарий. Если не уступить и парень действительно оказался хорошим, то тогда он останется. Он уважает выбор девушки и ее достоинства. Он вкладывается в отношения и не боится ответственности. Он не рассматривает ее как запасной вариант или просто побаловаться, пока не найдет ту самую. Нет, она для него та самая, и он хочет для нее самого лучшего, и поэтому готов ждать до свадьбы. И он хочет с ней, его любимой, ту самую свадьбу. Ожидание становится не проклятием, а фильтром, который укрепляет доверие и показывает, что любовь – это про верность. И уважение к девушке растет, и ее ценность в его глазах растет. А все потому, что, как мы уже обсуждали, мужчина по-настоящему ценит только то, за что заплатил цену. Это психологический механизм. Вложенные усилия и ожидания усиливают ценность результата. Если близость дается сразу, без ожидания и жертвы, то формируется ощущение доступности. И со временем женщина воспринимается как обыденность. Но если мужчина знает, что сердце и тело его избранницы откроются только в завете, в нем вырабатывается уважение и ответственность. Ожидание дисциплинирует, учит контролю и усиливает чувство значимости партнерши. Ему самому важно пройти этот путь ожидания, чтобы потом видеть в жене не случайное удовольствие, а награду за верность, терпение и посвящение. Когда парни узнавали, что я храню себя до брака, в ответ в их глазах я всегда видела уважение. Хоть большинство из них были неверующими,

мой авторитет в их глазах вырастал. Конечно, и я это преподносила не как какой-то свой дефект, а как достоинство, которое я не разменяю на случайную связь и порыв гормонов. Более того, наслушавшись реальных историй сверстниц и девушек постарше, и уже опытных женщин, которые были замужем, я для себя тогда сделала четкий железный вывод. Я сделаю все, чтобы сохранить себя. Я не хочу обрекать себя на страдания, слезы и ощущение использованности, когда хочется отмыться. Я наслушалась столько слез девушек, что все иллюзии растворились как пар. Представь. Есть драгоценный камень. Один человек случайно находит его в грязи и кладет в карман, даже не заплатив ни копейки. Другой же продает все, чтобы купить поле, где этот камень спрятан. Скажи, кто будет его беречь? Ну, ответ очевиден. Так и в отношениях. Мужчина ценит только то, за что заплатил цену. Если он ждал, боролся с собой, уважал твои границы, вложился, ты для него сокровище. А если все досталось легко, то со временем ценность падает. И потому выбор уступить никогда не приносит девушке выгоды. С плохим – это боль и потери, с хорошим – это обесценивание и опасный прецедент. А вот выбор не уступить, как мы поняли, выигрывает всегда. С плохим – ты вовремя избавилась от волка. С хорошим – ты сохранила себя и дала ему шанс показать настоящую любовь. Есть и психологические последствия у секса до брака. Каждый добрачный опыт оставляет след. Это не просто воспоминания, это сравнения, с которыми потом трудно жить в браке. Человек начинает мерить настоящего мужа или жену по прошлым партнерам. Появляется чувство вины, стыда, иногда ощущение, что тебя использовали. Этот груз приходится тащить уже вдвоем, и часто именно он становится источником недоверия и ссор. Чистота же освобождает от призраков прошлого и делает отношения целостными. Секс для мужчины и для женщины – это про разное. Женщина ищет не только близости тела, она жаждет близости души. Но когда она отдает себя преждевременно, тело кричит «любовь», а душа остается голодной. Настоящая же любовь рождается там, где и душа, и тело встречаются в завете, а не в случайном контакте. Исследование на основе лонгитюдных данных Ad Health показывает, что наличие сексуальных партнеров до брака увеличивает вероятность развода на 150-160%, даже при учете религиозности, ценностей, семейного фона и психических характеристик. Исследование National Marriage Project в США в 2020 году показало, что пары, которые хранили целомудрие до брака, имели на 22-30% меньше риск развода и значительно выше уровень сексуального удовлетворения. Другое исследование в Institute for Family Studies в 2022 году рассказало, что девушки, которые имели больше одного сексуального партнера до брака, в 2,5 раза чаще расставались с мужем в первые 5 лет. Секс до брака совершенно не укрепляет отношения. Он стирает границы, ускоряет привязанность, а потом делает больнее при разрыве. Даже если сначала казалось, что все по любви. Есть 2 популярных мифа, которые хочется развеять. Первый миф о том, что сексуальная близость – это как в кино или видеороликах со строгим значком 18+. Но реальность в том, что секс переоценен. Мир продает нам его как главный смысл жизни. Фильмы, сериалы, реклама рисуют картинку, будто это вершина счастья. Но реальность иная. Исследования Journal of Sex Research показывают, что только около 15-20% людей описывают сексуальный опыт как очень похожий на увиденное в медиа, а большинство же говорит об обманутых ожиданиях. Более того, лишь около 20% семейных пар называют секс центральным в браке, тогда так подавляющее большинство ставит на первое место доверие, дружбу, общие ценности. Да, секс приятен, но он не всесилен. Когда его делают идолом,
он разочаровывает.

Когда же он занимает свое место в завете любви и верности, он становится источником радости, а не обмана. Второй миф звучит так. Нужно набраться опыта, иначе первая брачная ночь будет ужасной. Но это миф, и он старательно навязан миром. Первая брачная ночь вовсе не обязана быть фейерверком. Иногда это может быть просто сон в объятиях, и это абсолютно нормально. Тем, у кого не было добрачного сексуального опыта, гораздо лучше, потому что они не несут в брак шаблоны того, что нравилось прошлому партнеру, с уверенностью, что «я знаю, как надо». А еще они избавлены от естественного подсознательного сравнения. Настоящее же счастье, когда двое впервые открываются друг другу и учатся всему вместе. Быть первооткрывателями вдвоем – это величайший дар. В ранней церкви целомудрие до брака было не просто рекомендацией, это был радикальный знак принадлежности Христу. На фоне Римской империи, где сексуальная распущенность считалась нормой, христиане выбирали путь чистоты как часть святости и послушания Богу. Для язычников добрачные связи, сожительство и даже культовые оргии были культурной нормой. А христианство заявило – тело – храм Святого Духа, а брак – отражение союза Христа и Церкви. Это решение хранить себя шокировало тогдашнее общество, но именно оно стало отличительным знаком новой святой жизни. Один из раннехристианских апологетов, Афиногор Афинский, II век, писал язычникам: «У нас вы не найдете ни прелюбодея, ни развратника, ибо мы смотрим на женщин не как на объект желания, а как на сестер и на мужчин, как на братьев». Чистота до брака не была тогда традиционной ценностью. Она была революцией против культуры разврата. Именно поэтому первые христиане называли свои тела не собственностью, а живой жертвой. Они не просто хранили себя, они принадлежали Христу. И этим бросали вызов всей системе. Писание четко говорит: «Бегайте блуда. Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. А блудников и прелюбодеев судит Бог». Целомудрие – это образ жизни для тех, кто принадлежит Богу, кто хранит себя не от страха, а из любви и верности тому, кто первый возлюбил. Это завет с Богом. Мне было непросто хранить себя. Я задавалась всеми этими вопросами до свадьбы. И хочу сказать, что я ни капельки не пожалела, что сохранила себя. Даже если бы я не была христианкой, я все равно бы выбрала хранить себя. Потому что это даже чисто логически самая выгодная стратегия, если хочешь найти настоящую любовь. Но если ты когда-то сделала другой выбор, это не конец. Дело не в девственности, а в самом выборе, в посвящении. Женщина у колодца услышала от Иисуса не осуждение, а приглашение. «Я могу дать тебе воду живую». И она пошла и изменилась. Твоя история может быть переписана. Бог в силах исцелить твои раны и утешить тебя. Важно раскаяться перед Богом, принять прощение, начать новую жизнь в святости.

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно мы с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты.
3: Зерна. Трава.
4: Фрукты.
2: Зерна.
4: Листья.
2: Листья.
6: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
7: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
7: Да, а это кто?
4: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
6: Почему? Он же плавает.
5: Да, но копыта у них не раздвоены.
4: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
4: И у ослика копыта не раздвоены.
5: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
2: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
7: Пока земля полностью не покрылась водой.
6: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
6: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
6: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
7: А потом дождь внезапно прекратился.
2: Ура! Я пошла в свою комнату.
7: Не торопись, Вик.

0: Вита, потому что земля еще не обсохла.
1: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
2: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
1: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
2: Но ворон вернулся в ковчег.
1: Тогда Ной выпустил голубя.

0: 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
1: Ура! Земля высохла, можно выходить?
2: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
2: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
4: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга –

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
1: А я знаю, какой.
4: Какой?
1: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
6: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
1: Каждый.
3: Папа.
5: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Лёлик.
1: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
1: Фазан. Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
1: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
1: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
6: Синий.
2: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
1: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
1: Лето.
4: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
2: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
1: Южным.
0: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
1: Дедушка, а что это за горка?
0: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
3: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
4: Одновременно и лето, и зима?
3: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
0: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
3: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
3: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
0: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
4: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовится к зиме, в Австралии...

0: Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сенья и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
0: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Это мой друг, зайчик Клевер.
0: А я с Клевером знакома, ведь он давно уже с тобой, Ангелиш.
1: Да, давно, с самого рождения. Но взаправду был один случай, когда я его потеряла. Однажды мы с мамой и папой собрались ехать в путешествие. Собрали чемоданы, вышли из дома. И тут я решила на карусели с Клевером прокатиться. Посадила его на сиденье, и мы раскрутились. Вдруг мама крикнула, что пора ехать. Я быстро слезла с карусели, забралась в машину, и мы уехали.
0: Ангелиш, а когда ты заметила, что зайчика-то нет?
1: Когда мы сели в поезд, я плакала. Все думала, как он там один. Никто его не уложит спать, никто не защитит. А я так мечтала вместе с ним на поезде прокатиться.
0: Получается, что он тебя все это время на карусели прождал, да?
1: Нет, когда мы вернулись назад, Клевера нигде не было. Его другая девочка нашла и к себе домой отнесла.
0: А, получается, она тебе его и вернула.
1: Ага, просто знала, что он мой. Но она думала, что я уже себе нового зайчика купила. Потому что Клевер старенький, но он же мой друг и дороже всех новых игрушек.
0: Да, друзей не бросают, их беречь надо.
1: А у кого нет друзей, тому и поиграть не с кем.
0: Ну а чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным. Относиться к другому человеку по-доброму, приветливо. Этот совет людям дал сам Бог.
1: А я вот своей подружке перчатки искать помогала.
0: Хорошее дело. А еще важно знать, что твоей подружке интересно, о чем она мечтает. Нужно радовать ее, как будто у нее день рождения каждый
1: день. Маш, а я ведь тоже твой друг?
0: Конечно, еще какой.
1: Получается, и у меня как будто бы день рождения?
0: Ну да.
1: И подарок будет?
0: Да. Открывай коробку.
1: Пакет, карандаш.
0: Еще и вода.
1: Вот так подарок все.
0: Ангелиш, этот подарок впечатление, фокус. Открывай пакет. Так, отлично. А я налью туда воду. Крепко держишь?
1: Да.
0: Здорово, да?
1: Ага.
0: А теперь мы завяжем пакет. Так. И я проткну пакет карандашом. Как думаешь, что будет?
1: Будет наводнение. Я сейчас.
0: Думаешь? Посмотрим. Готово? Так, вот мы протыкаем пакет карандашом. Здорово, правда?
1: Ага. Вот это да, удивительно.
0: Ну что, порадовала я тебя?
1: Да, Маш, ты взаправду мой друг.
0: Да, друзья они такие. Всегда радуют и помогают в трудные времена. Сегодня наша взаправдышняя история именно о такой дружбе.

0: Эта история произошла в Израиле, когда юный пастушок Давид один разогнал вражескую армию.
1: Он победил самого грозного великана Голиафа, который насмехался над Богом. И вся вражеская армия сразу же убежала.
0: Все праздновали победу. И царь Саул сказал Давиду: «Я назначаю тебя командиром в моей армии. Пойдем ко мне во дворец».
1: Во дворце Давид познакомился с сыном царя. Его звали Иоаннафан. Они подружились и стали настоящими друзьями.
0: «Я хочу подарить тебе свой меч, свой лук и свою лучшую одежду. И всегда буду помогать тебе», — сказал Иоаннафан Давиду.
1: «Отныне я твой верный друг», — ответил Давид.
0: Так пастушок Давид и сын царя стали лучшими друзьями.
1: Все бы хорошо, только царь Саул услышал, как народ хвалит Давида.
0: «Давид – настоящий герой! Он победил огромную армию!»
1: Разозлился Саул, что народ хвалит его, и сказал сыну своему: «Нужно убить Давида!»
0: «За что ты хочешь убить его? Он ведь спас нашу страну от врагов и верно служит тебе!»
1: И закричал царь: «Если оставить Давида в живых, тогда он станет царем, а не ты! Приведи его сюда быстро, негодный сын!»
0: И тогда пошел Иоаннафан к Давиду и сказал ему: «Друг мой, убегай поскорее отсюда, чтобы не погубил тебя отец мой». И друзья заплакали из-за разлуки.
1: «Как же мне не хочется расставаться с тобою», — ответил Давид. И поблагодарил друга за то, что тот предупредил его об опасности.
0: Так Иоаннафан спас жизнь Давида. Настоящие друзья всегда помогают друг другу.
1: Вот так Иоаннафан нашел выход, чтобы спасти Давида.
0: Он ему тоже сделал подарок, как на день рождения. Маш, а у нас для тебя с Клевером тоже есть подарок. Бусина.
2: Ух ты, здорово! Какая красота! Спасибо вам!
1: Кстати, с этой бусиной можно интересно поиграть.
0: Читать друг другу?
1: Нет, катать по лабиринту, чтобы она выход находила.
0: А где взять лабиринт?
1: Смастерить. Так, давай с тобой. Для этого возьмем коробочку и коктейльные трубочки. Начнем, пожалуй, с красной. И клей, кстати, нам тоже понадобится. А, еще и ножницы, совсем про них забыла. Берем, складываем трубочку напополам. Слушай, наверное, большая будет. Я отрежу, наверное, где-то вот столечко.
0: А можно я тоже порежу?
1: Конечно. Держи. Там ножнички и коктейльные трубочки тоже есть. Так, намазываем. Так. Ух ты! Они еще и прыгают. Какие веселые трубочки. И приклеиваем. Когда приклеиваем, важно не сильно на них давить, а просто придерживать, чтобы слегка они приклеились.
0: Маш, смотри, у меня уже здесь кое-что готово.
1: Ух ты, здорово! Отрезаем следующую.
0: Вот еще.
1: О, спасибо тебе. Видишь, как вместе хорошо, слаженно работаем? Mm-hmm. Спасибо тебе большое, ты настоящий друг. Так. Обязательно нужно, чтобы расстояние между ними было. Так вот, чтобы бусина могла пройти. Так, теперь попробуем зелененькую.
0: Вот тут еще желтенькие.
1: Здорово! Классно, когда лабиринт разноцветный. Так, оставляем расстояние. Так, почти все.

0: все. Осталось только слово «выход» написать. Да. Вот и все готово. Ну что, поиграем в игру? Найди выход.
1: Давай.
0: Так. Берем нашу бусину и опускаем ее вот сюда. Так.
1: А можно я попробую?
0: Конечно, держи.
1: Так.
0: Здорово. Ну что получается? Убегает.
1: Стой, пошли.
0: Давай в другую сторону.
1: Давай. Все.
0: Ура!
1: Вот видишь, Маш, я тебе тоже помогла выход найти.
0: Спасибо. Хорошо иметь друга. Ребята, а вы знаете, что у любого человека на Земле есть друг? Да-да, взаправду. И это наш Бог. В Слове Божьем написано, что Бог всех-всех людей на Земле называет своими друзьями. С ним можно разговаривать, рассказывать ему свои секреты.
1: А он всем людям помогает.
0: Как и положено, друзья. А нам пришло время сказать вам до свидания.
1: Напишите нам, с кем дружите вы и как вы радуете своих друзей. Пока!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский

и Ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Какими были герои Библии? Таким вопросом задаются верующие люди. Ведь многим хочется угодить Богу, повторив опыт какого-то героя веры. Чтобы не ошибиться вот в таких попытках, попробуем разобраться с понятием «личность» и «функция». Как Господь относится к своим детям? Что важнее, человек или функция? Друзья, мы обращаемся к вернейшему пророческому слову, к Священному Писанию. Этой книге более 2000 лет с момента последнего написания ее или 3500 лет с ее начала. Давайте представим себе, как же понять нам тех людей, которые жили тысячелетиями ранее. Ведь сегодня мы сталкиваемся с проблемой непонимания поколений, которые были, ну, совсем недавно до нас. Вы, наверное, слышали и сами говорили о том, что старшее поколение не понимает младшее. Мы не совсем понимаем, как жили люди в 19-м столетии, как люди жили в какую-то из эпох. Крепостное право, самодержавие, коммунизм. Так что говорить о древних эпохах? Как понять людей, которые верили в Бога в такие времена, которые в истории называются каменным веком, бронзовым веком? Это очень важная задача, потому что мы имеем дело со Священным Писанием, которое не изменяется, и мы обращаемся к Богу, который тоже вечен и не изменяется. Сегодня мы размышляем на тему «человек или функция». Может быть, вот с такого ракурса нам станут немного ближе и понятнее те самые древние герои Библии. Вспомним одно очень важное наставление, которое говорит нам апостол Павел. В письме к Коринфянам, главе 10, стих 11, он пишет так. «Все, что происходило с героями, описано как образы». Вот оно происходило, это образы, и написано нам в наставление нам, достигшим последних веков. Если это наставление, значит, что-то надо повторить. Неужели все, что делали те герои веры, мы можем сегодня повторить? Это просто нереально. Мы обратимся к некоторым определениям, но для начала давайте озвучим, что же такое функция. Есть синонимы этого слова. Назначение, предназначение, обязанность, роль. Это круг деятельности кого чего-либо, подлежащее исполнению работа. И вот одно из определений, которое мы с вами знаем, оно относится к нашему Господу Иисусу Христу. Мессия. Мессия – это функция. С помощью вот этого мессианского служения Бог хочет спасти человека. Уверен, вы знаете героев Священного Писания, которые были мессиями для своего рода, для своих соплеменников. Допустим, таким был Моисей. И даже его имя очень созвучно слову «мессия». Понятие «мессия» – это функция, она вечна? Скорее, нет. Если функция вечна, значит, она просто не выполняется. Значит, когда-то эта функция закончится. И то, что было атрибутом этой функции, оно перестанет быть. Мы продолжаем разбираться с этим понятием. Наш Господь в жизни своих детей являет разные роли. Давайте с вами запомним, какие функции выполняет Бог Отец, Божество по отношению к человеку. Во-первых, Он есть Творец. Далее, сотворив этот мир, Он является

является для этого мира законодателем. Но появляется проблема в виде греха, в виде преступления, от которого нужно избавлять. И Господь являет себя функцией искупителя. Через некоторое время, что сейчас происходит, Господь является ходатаем. Это ходатайство будет продолжаться не вечно. Период ходатайства, вот эта миссия, она закончится. И новая роль Господа Иисуса Христа будет судья. Тоже определенное время для этой миссии, для этой функции, и оно закончится. А потом еще одна роль, уже последняя роль царя. Давайте подумаем, из этих шести ролей, из этих шести служений, которые совершает Господь, что является вечным атрибутом Его, а что временно и появилось из-за каких-то обстоятельств. Если бы в нашем мире не было грехопадения, перестал бы Господь быть Творцом? Нет, Он творит, Он дает жизнь законодателям. Нет, Он не может перестать им быть. Он дал закон, чтобы то, что Он создал, существовало по каким-то принципам и правилам. А вот следующая роль – искупитель. Если бы не было греха, если бы не было нашей воли избрать иной путь, отличный от Божьих законов, от Божьего характера, надо было бы Господу нас искуплять, спасать, отдавать свою жизнь? Нет. Надо было бы судить? Нет. Надо было бы ходатайствовать? Тоже нет. То есть есть функции, которые включаются только потому, что создаются такие условия. Если бы в мире не было греха, вот нашей испорченной воли, Господь всегда для нас был Творцом, законодателем и царем. Но это о Боге. Его функции мы повторить не можем. Это очень важное замечание, друзья. Когда мы с вами хотим быть похожими на Христа, мы должны все-таки некую субординацию соблюдать. Помимо того, что Он пришел к нам, как Сын Человеческий, похожий на нас, ставший одно с нами, Он все же Бог. И многое из того, что Он делает, мы повторить не можем. Для этого есть герои Библии, абсолютно такие, как мы, нуждающиеся в Боге. И эти люди прожили жизненный путь, и мы можем на них посмотреть, оценить их жизнь, их обязанности, их особое поведение и сделать правильный вывод. Что мы можем повторить? Может быть, что-то и не следует повторять? Давайте посмотрим на пример очень, очень важного героя. Это Иосиф. В книге «Бытие» мы знаем интересный сюжет, это драма невероятная, предательство братьев, его рабство в Египте. И вот кульминация, когда Иосиф становится вторым после фараона в тогдашней империи в Египте. Это его функция. Египет, премьер-министр Иосиф, вот это обстоятельство его. И что еще повлияло на Иосифа, на то, что он выполняет функцию? Фараон функции премьеру-министру дает в жены дочь Илиопольского жреца Потифера. Эту дочь зовут Асенефа. Иосиф, как верный Богу человек, как еврей, он вынужден взять в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Это функциональная его характеристика. К чему это может привести? Мы забежим вперед и знаем из Священного Писания, как браки компромиссные влияют на духовное состояние героя веры. Вот сейчас может произойти то же самое с Иосифом. Функционально премьер-министр имеет династический брак, брак такой по расчету, политический. И это может привести к тому, что Иосиф сам станет египтянином. Однако мы находим в тексте очень важный сюжет. Когда пришло время Иосифу благословлять своих детей, у него родились от Асенефы два сына, Манассия и Ефрем. Что делает Иосиф? Он понимает, что дедушка этих детей, Потифер,

захочет благословить своих внуков в такой форме, в которой он верит, в египетском формате, на основе египетских представлений, на основе языческих верований. И поэтому Иосиф берет своих деток и приводит их к Иакову, потому что Иаков для Манасии и Ефрема тоже дедушка. Иосиф борется с влиянием функции на его жизнь. И теперь благословение Иакова по праву, законное благословение, благословение дедушки приходит в жизнь Манасии и Ефрема. Дальнейшая история – это отдельная тема, но мы должны уловить, друзья. Когда вы чувствуете, что на вас накладываются обязательства от той функции, которую вы выполняете, а это роль, учительская, профессия, это статус в обществе, что угодно, надо уметь отвоевать духовные ценности. Не думать и не говорить, и не оправдывать себе, ну вот я оказался на том месте работы, ну я вот как все обязан вести себя так. Нет, если у тебя есть убеждение, если ты веришь в Господа, сделай так, чтобы твои убеждения сработали. У Иосифа это получилось. И Манасия, и Ефрем, эти два колена, стали частью народа израильского. Это иллюстрация того, как отвоевывается влияние функций. Но есть еще другие сюжеты, не совсем понятные. Кто-то на них даже ссылается. Приведем пример царя. Царь Давид. Если берем его как личность, обычный еврейский юноша, младшенький в семье своего отца Иессея, пастушок. Но этому юноше, воспитанному очень хорошо, имеющего страх Божий, творческому человеку, выпадает особая роль – стать царем Израиля. Царь – это функция, это роль, это обязанность. Но что происходит? В связи с тем, что он становится царем, функциональная нагрузка падает на Давида. Он становится еще и многоженцем. У него где-то 6 жен было, и от них, соответственно, много детей. Вы читали в Библии, чтобы после каждого брака приходил к Давиду пророк и говорил, как же так ты нарушил постановление из Эдемского сада? Мы не находим этого. Почему? Господь, зная, не меняя принцип о том, что один мужчина, одна женщина – это принцип брака, соглашается с тем или принимает, не узаконивает для всех, но принимает, что Давид, как царь, может быть многоженцем. Как это подтвердить? Мы можем увидеть это в тексте Священного Писания, когда Давид сломал это представление, не разобрался с тем, кто он царь или он верующий человек. Обычный человек с убеждениями. Вторая книга Царств, глава 11, говорит о том, что функционально в то время, прям первый стих, цари ходили в походы. Я еще раз процитирую. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы». Какие цари? Да непонятно, какие цари. Все цари выходят в походы. Это функция. Давид, он же царь, что ему нужно делать? Быть в походе, быть вместе со своим войском, своим начальником Иоавом, который также герой этой истории. Но Давид не выполняет свою функцию. Он ходит по кровле своего царского дома и видит купающуюся женщину. И думает, ну я же царь. Интересно, он думает о том, что он царь, не для того, чтобы идти в поход, а чтобы силой взять женщину, чужую жену. Это трагедия. Ты перепутал, дорогой брат Давид, твоя задача как функции быть со своим войском, а в этот момент ты насилуешь чужую жену. Сюжет, друзья, вы знаете, это бессмертная история. И здесь мы находим интересное описание, когда приходит пророк Божий Нафан к Давиду и говорит такие слова. «Я дал тебе дом господина твоего», это Бог обращается к Давиду, «жен господина твоего на лоно твое, дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого было бы тебе мало, прибавил бы тебе еще больше». Друзья, для нас это может быть своеобразным нонсенсом. Представьте себе. Царь Давид.

говорит, Божий помазанник, Божий слуга общается с Господом, к нему приходит пророк. И вдруг Бог говорит через пророка, я бы дал тебе еще жен. Мы сегодня можем сказать, Господи, это же не по правилам из Эдемского сада. Один мужчина, одна женщина. Бог это говорит о функции. Почему мы должны эту вещь усвоить? Какой вывод практичный для нас? Когда мы смотрим на каких-то героев Священного Писания, мы не можем автоматически сказать, ну, раз это сделал Давид, повторю-ка и я это же самое. Нельзя этого делать. Это делает Давид. И от этого будут последствия. Бог, когда прописывает функцию царя в своем народе, в Второзаконии это указано, он объясняет, да, я не хочу, чтобы у вас был царь. Но когда он у вас все равно будет, потому что вы упрямые, вы себе таки выберете царя, пусть он не умножает себе жен, пусть он не умножает себе коней, колесниц, то есть вооружение, пусть не особо гонится за богатством. То есть Бог соглашается на те функции, которые возникают вот в человеческой жизни и в обществе, но пытается их как-то облагородить. Поэтому сегодня научимся, друзья, отличать то, что мы находим в тексте Священного Писания, от личностных характеристик и от функций. И это позволит нам не повторять многих ошибок героев Библии. Еще один важный пример – царь Давид. Он же, но в другом образе. Когда он переносил ковчег Завета, он хотел плясать пред Господом. И кто-то говорит, ну вот видите, царь Давид танцевал, я тоже пойду на дискотеку танцевать. Хорошая попытка подражать, но, во-первых, царь Давид танцевал как Божий помазанник. Во-вторых, царь Давид танцевал перед ковчегом, а не пошел куда-нибудь в ханаанское или филистимское селение на дискотеку под звуки музыки царя бога Ваала. В-третьих, он делал это ритуально, поклоняясь так Господу. Вот эти детали отметив, мы с вами можем отсеять какие-то поступки героев Библии и повторить только то, что нас касается. Еще важный момент. Некоторые люди выхватывают эти описания из Библии и пытаются оправдать какие-то свои поступки или привычки. Но тогда нужно попросить повторить и многое другое. Если ты хочешь, как царь Давид, танцевать, тогда победи Голиафа так же, как царь Давид. Тогда пиши псалмы, как царь Давид. Учись музыке, как царь Давид. Учись особым подвигам жертвенности, как этот же герой. Друзья, чтобы не было этого лукавства, добавьте в свое желание быть похожими на героев веры вот эти два понятия. Человек и функция. Еще очень важный пример из истории сына Давида, Соломона. Та же тема про много жен. У него было их 700. Представьте себе, если бы каждый раз после очередного брака приходил к Соломону пророк, Нафан или последующий, и устраивали бы какие-то обличения. Наверное, просто непредставляемая ситуация. 699 раз приходилось бы обличать Соломона за то, что взял очередную жену. Вопрос в том, что он реально взял эту жену. То есть тогда по закону страны брак, многочисленный брак царя, это норма. Более того, даже простолюдины могли себе это позволить. Ну, маленький пример. Отец Самуила, Елкана. Еще раз поймем, это не правило, поставленное Богом, это течение времени. Это традиции, которые сложились в обществе. И Господь говорит, ну, раз уж эти традиции сложились, вы хотя бы эти традиции не нарушаете. Хотя бы их не нарушаете. Благо, Соломон не был замечен в том, чтобы изменял своим 700 женам. Проявлял, так сказать, поливерность, есть такое понятие, когда он верен именно всем своим женам. А вот его отец Давид не проявил этой самой поливерности и взял силой Версавию. Вот эти детали необходимо запомнить. Что еще очень важно

при разделении понятий человек и функции. Это касается, друзья, вопросов политических. Да, некоторые люди почему-то, хватая Библию как инструмент, пытаются любого лидера страны, города, области представить как набожного христианина, как верующего человека. И требовать соответственного и морали, и доброго поведения, и так далее. Власть имущий выполняет свою функцию. И он не может соответствовать вашим убеждениям. Поэтому есть очень правильный тезис, который сегодня есть закон нашей страны, это отделение церкви от государства. Потому что в государстве убеждения не могут сработать, есть функции. Давайте в деталях, давайте в конкретный пример. Когда вы находитесь на дороге общего пользования, вы водитель, и едете так, как вам хочется, ну или нужда заставляет, вы торопитесь, вы ускоряетесь. Появляется человек в погонах с жезлом, и он наказывает вас. Логично или уместно было бы вам вырабатывать какие-то эмоции, оценку, обиду за то, что вас оштрафовали? Наверное, нет. Почему? Потому что даже Писание говорит, что есть начальник, который Божий слуга, тебе на добро. Павел это в письме к Римлянам определяет. Еще раз. Тот, кто выполняет какую-то функцию, может нам не нравиться. Правитель или военачальник, или сотрудник ГИБДД. Сотрудник полиции выполняет свою функцию, и мне в этот момент она не нравится. Я хочу себе комфорта, хочу, чтобы как-то по-человечески... Нет, не по-человечески, остановись. Функция. Немножко холодным рассудком, умом отнесись к этому. И тогда, может быть, не будет места коррупции, не будет места какой-то ненависти, насилию. Ты понимаешь, что это не человек такой злой, он просто выполняет правила. Это важно и по отношению к нашим детям. Когда мы воспитываем наших детей, нужно донести им идею. Мы с тобой, конечно же, родные, родная кровинушка. Но я, как отец, еще и юридически ответственен за своих детей. И поэтому я вправе детям сказать: сыночки мои, доченька, мне нравится, что вы играете, все, но вы так сильно развлекаетесь, так сильно увлекаетесь игрой, что от этого много проблем. И если вы разобьете чью-то машину или окно, юридически я буду за это ответственен. Я не могу вместе с вами убежать. Я не могу в это продолжать играть. Я ответственен. И еще я могу за это наказать. Почему? Ну, причинно-следственная связь. Я отвечаю, я воспитываю. И когда вы доносите эту идею до своих детей, вот не должно появляться у детей обиды. Почему? Папа наказывает не потому, что он злой. Он очень любит, он жизнь готов отдать. Но сейчас он воспитатель. Ну и много других ролей, которые необходимо выполнять. Очень важный пример оставляет нам Господь Иисус. Когда он совершает свое служение, он показывает свою функцию в разных местах. И надо понимать, почему Иисус себя так или иначе ведет. Кто-то из-за этого спотыкается в восприятии Господа. Самый яркий пример, когда наш Господь Иисус приходит в храм. Помните, что он там делал? Два раза был такой приход в храм. Иисус взял бич из веревок и разогнал всех. Перевернул столы миновщиков, клетки с голубями бросил, ну, загоны все сломал. Как так? Как такой человек может спасать людей? Как он может быть учителем? Что он творит? В этот момент Иисус Христос является первосвященником. Он, имея, осознавая эту власть от Бога, что он служит за весь род людской, в доме отца его наводит порядок. Ну да, таким образом. Он имеет на это право. Делал ли он так везде, в любых городах? Конечно же, нет. Сейчас, находясь в храме, Иисус себя позиционирует как первосвященник и говорит: вы делаете вертеп, поэтому он наводит такой порядок.

В синагоге он так себя не ведет. В синагоге он ведет себя как учитель. Он приходит, проповедует, рассказывает, а людям это не нравится. А что вы так ополчились? Иисус говорит о том, что были в Израиле особые люди, причем не еврейского происхождения, которые получали Божье чудо, исцеление. А вот из коренных, так сказать, верующих не нашлось. И, в общем, такие вещи Иисус говорит, что люди обижаются. А к вам пришел не массажист, к вам пришел не развлекатель, к вам пришел учитель, показывающий правду. Если правда колет глаза, ее нужно воспринять. Не надо обижаться. Но тогда люди обиделись, чуть было не убили Иисуса Христа. Вывели из синагоги, хотели побить камнями. Почему? Они не понимают функцию. То же самое бывает в учебном процессе. Когда нас учит учитель, мы не хотим, нам хочется развлечения, мы устали, но надо учиться. Вот это явление, оно постоянно будет нас сопровождать. Чему же хочет научить нас Господь Иисус? При выполнении разных функций, разных служений, Господь говорит, это все иллюстрация, я что-то делаю для вас. Но самое главное, чему мы должны научиться, ибо мы ученики Христа. Это тому, что Он сказал, и это записал евангелист Матфей, 11 глава, стих 29. «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Вот это та самая личностная характеристика, которую ценит Господь. Это внутреннее состояние. Ты кроток и смирен сердцем. Это всегда. Это твой принцип жизни. Ты готов повторять вот это внутреннее качество в разных условиях. Ты можешь быть кротким и смиренным, как родитель. Это не значит какой-то забитый, какой-то безвольный человек. Нет, это внутреннее состояние. Но оно может проявляться и в твердости, в убеждениях. Ты можешь быть принципиальным, кротким и смиренным, как работник. Ты можешь быть кротким и смиренным, как лидер или просто как трудящийся человек. Самое главное – состояние твоего сердца. Это характеристика личности. Тогда любая функция будет выполнена хорошо. Друзья, пусть эта тема позволит нам сегодня найти хорошие примеры для подражания из Священного Писания. Выполним свое предназначение. Выполним то, чего ожидает от нас Господь.

0: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Человеколюбивый – определение Бога, указывающее на Его безусловную любовь и благоволение к людям, даже когда они их не заслуживают. Благодаря Божьему человеколюбию грешный человек имеет возможность обращаться к святому Богу в молитве и строить с Ним личные спасительные отношения. Ярким примером Божьего человеколюбия в Ветхом Завете служит помилование жителей Ниневии, покаявшихся после проповеди пророка Ионы. Образец Божьего человеколюбия в Новом Завете – омовение Христом ног ученикам. Безмерное человеколюбие Божье должно побуждать верующих проявлять снисхождение и доброту друг к другу, а также к неверующим. Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.
0: Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.

0: Почему же все говорят о том, что важно иметь ясную определенную цель? И как же построить путь и план, который поможет нам самореализоваться в жизни? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И сегодня мы поговорим с вами в рамках нашего цикла «Путь к самореализации», да, на такую важную тему, как цели. Почему важно оставаться на правильном жизненном пути и как цели помогут нам самореализоваться?
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И мой первый вопрос к вам. Вот как вы сами считаете, почему действительно в жизни важно иметь цели? То, о чем многие говорят. Вот считаете ли вы это важным?
2: Мне кажется, что цели, ну, краткосрочные на день, к примеру, да, на неделю, или долгосрочные какие-то жизненные, они помогают упорядочить жизнь человека. Они очень много лишнего времени, которое мы тратим на что-либо, убирают, и они помогают сфокусироваться и двигаться, ну, к тому, что мы хотим. Поэтому целеполагание, на мой взгляд, очень важная часть жизни человека.
1: Мария Вачева. Психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз «Каждый новый день – это новая возможность».
3: Цели – это, скорее всего, то, из чего состоит наша жизнь. Но очень часто это происходит естественным путем. Мы не сидим и не думаем, какую же мне цель поставить, как мне ее попасть, какие мне там конкретные жаки. Некоторые и так живут. Но, мне кажется, у большинства людей целеполагание происходит естественно. Мы называем это, может, что там, планированием каким-то там, да? Угу. Вот. Просто жизнь идет своим чередом, и я ставлю определенные задачи перед собой, как вот было сказано, на день, там, на неделю, на год, там, мечты какие-то свои, и потихонечку двигаюсь к этому.
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, я замечаю, что есть два типа людей, для которых действительно не так важны какие-то долгосрочные цели. Они там реализуют что-то вот здесь и сейчас, и благодаря этому чувствуют какую-то уверенность в жизни. Но мне кажется, что тема целеполагания, она очень связана тесно с понятием смысла жизни. Поэтому если ко мне, например, приходят люди, которые ищут свое призвание, ищут способ для там, профессионального, финансового роста, я обычно сразу говорю о том, что вообще легче всего строить свои планы о развитии через миссию, когда ты понимаешь вообще, что ты хочешь своей жизнью дать этому миру. И когда есть понимание миссии, все вопросы, связанные с целеполаганием, они становятся гораздо более конкретными. И это во многом помогает людям осознать, что их жизнь действительно имеет смысл. Поэтому я считаю, что тема, связанная с целями, она, наверное, на глубинном уровне одна из важнейших.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз – «Счастье – это просто».
0: Вот вы затронули момент, что цели должны быть такими конкретными, да, вот они ясными, конкретными. А считаете ли вы, что цели должны быть также амбициозными, там, сложными? И почему, если вдруг вы так считаете, вот цели должны быть такими, вот, что называется современным словом, челленджить человека, да, часто используют это как челлендж, такой вызов определенный. Почему цели должны быть вот этим вызовом для человека?
2: Я думаю, что мы очень разные, и действительно есть люди, для которых этот челлендж маленький на самом деле, но это его челлендж, его вызов, если можно так сказать. Но в целом, чем больше, скажем, ресурс

0: амбициозные цели, ну, это то, что стимулирует нас. Это как в педагогике есть такая тема, как зона ближайшего развития. То есть это то, что я могу в перспективе, опираясь на то, что у меня сейчас есть, освоить. И когда этого нет, ну, мы немножечко так вот движемся, ну, так движемся, не столь энергично, как могли бы. То есть это запустить больший потенциал в себе. И поэтому такие цели, мне кажется, нужны в жизни человека, которые чуть-чуть завышают даже его где-то возможности реальные на сегодня.
1: Не будет ли же человек в некой утопии? Вот он о чем-то там помечтал, поставил там амбициозную цель, он к ней идет, до нее не доходит, потом он разочаровывается, что-то переосмысляет, и потом в конце концов спускается с небес на землю. А зачем?
0: Нет, ну вот здесь очень важна вот эта пропорция между «я сейчас» и «я хочу быть». Она должна быть измеримой. То есть это планка, через которую ты хочешь перепрыгнуть, она не должна быть просто, вот я захотела, я нарисовала эту планку, я возьму там 8 метров в высоту. Она должна опираться на то, а насколько ты мог раньше прыгнуть, а что ты умеешь. То есть эта амбициозность, она не пустая, она не обдуманная, она взвешенная. И в ней есть чуть-чуть здоровая доля риска, как мне кажется. Как и в любом деле, когда мы чуть-чуть еще даем себе фору, да, что я попробую еще выше даже сделать. То есть она не оторвана от реальности.
2: Вот по поводу оторванности от реальности, мне очень понятен этот вопрос, потому что ко мне сейчас очень много приходит людей, которые ставят перед собой чрезмерные цели, и это действительно приводит к какому-то надрыву, слому эмоциональному, потому что люди оказываются просто в кризисе, потому что понимают, там вот банальные вещи, типа вот мне уже 23, а я еще там не заработал себе на пентхаус, на Ламборджини и живу где-то вот в Москве.
0: Ну, нарисовал себе, да, некий план жизни и не достиг его.
2: И получается, что когда этот план, он действительно оторван от реальности, то мы, и чем больше разрыв между желаемым и действительным, тем глубже конфликт. Чем глубже конфликт, тем труднее человеку выбраться из этой ямы. И поэтому, да, нам важно ставить амбициозные цели. Я считаю, что это вообще очень мощный такой стимул для того, чтобы в принципе идти вперед. Но важно понимать, вот морковка, которая висит перед ослом, кто ее повесил? Ты сам ее осознал и сделал ее как своим стимулом для развития? Или все-таки это какие-то общество, навязанные обществом стереотипы, зачастую недостижимые, непонятные и
0: невозможно не про твою жизнь.
3: Мы обязательно об этом тоже еще поговорим. Вот здесь вот я бы хотел, знаете, как найти некую золотую середину. Да. Когда мы говорим об амбициозности целей, да, мы должны сказать о реалистичности в том числе.
0: Безусловно, потому что чтобы это не было просто мечтанием. Да. Я вот помечтал.
3: Если два слова, амбициозность и реалистичность, наверное, понятия должны вместе быть. Да? Это как вот в питании, к примеру. Но, образно говоря, если я буду всегда питаться там, детским питанием, то, наверное, я не буду развиваться как полноценная личность. Я не стану очень здоровым человеком, если я буду на детском питании быть.
0: Да? Поэтому детям дают твердую пищу.
3: Постепенно,
0: чтобы учились жевать.
3: Пережеванной к твердой. Постепенно. И добавляют им. Да? Или как в спорте. Сегодня я отжимаюсь 8 раз, но завтра я поставлю себе 9 раз. Я не поставлю 108. Да, а я 9 раз. А послезавтра, может быть, я уже смогу и 10 раз отжаться, ну или там подтянуться. И для меня вот эта амбициозность, она просто связана с тем, что иногда люди думают, раз амбициозная, значит, это какая-то недостижимая, невыполнимая. Пусть она будет всего лишь на один маленький шаг выше.
0: И это ни в коей мере не эгоизм, амбициозность. Мы должны понимать, что амбициозность – это во многом очень хороший двигатель очень многих вещей, которые в жизни появились, очень многих достижений, технологий и так далее, которые благодаря тому, что люди посмотрели шире за рамки возможного и попробовали за эти рамки перейти, благодаря этому они смогли что-то еще новую реальность открыть.
3: А какие вы в своей жизненной практике используете там методики или техники? Как вы планируете? Как вы ставите цели? Есть ли что-то, чем вы можете поделиться? Как это у вас происходит?
2: Мне очень нравится система SMART. Вот, там как раз есть 5
0: критериев,
2: на основании которых можно поставить цели. И Но в первую
3: есть еще критерий, который мы не называли, измеримость.
2: Измеримость.
3: Да? Вот вторая буква.
2: Я как раз и хотела.
3: Первая буква.
2: Да. Да. Это сначала, значит, конкретные, измеримые, определенные по времени,
3: амбициозные.
2: И последнее это
3: реалистичные.
2: Реалистичные. То есть вот эти вот все принципы, они на самом деле очень конкретные, очень понятные.

0: понятные, очень практичные. Единственное, что вот когда мы говорим про амбиции, вот ты говоришь, что человек стремится там к каким-то завышенным ожиданиям. Мне кажется, завышенные ожидания — это то, что в нас Господь и вложил. Он же вложил в нас такое вот это именно стремление к чему-то больше, выходящему, да, за пределы вот нашей реальности, к вечной жизни, да, к развитию потенциала, к взаимодействию с самим Творцом. И это очень амбициозные цели. Но мы не можем ее достичь здесь и сейчас. Но в то же время мы можем сохранять этот вектор. Вот это вот понятие вектора для меня является основным. Пусть этот вектор будет обозначен как нечто такое масштабное, важное для меня, имеющее отклик в моем сердце, да? Но при этом цели, которые я ставлю на пути вот по этому вектору, они рассчитаны на то, что я могу, то, какие у меня обстоятельства. Они могут корректироваться в зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь, в зависимости от того, какие события со мной происходят. Но вектор сохраняется, и это очень много сил и энергии дает преодолевать какие-то трудности.
1: И, ну, я тоже слышала о технике смарт-планирования. Не скажу, что я всегда расписываю, но, тем не менее, некий каркас все равно есть в голове. Мне еще нравится другая техника, в которой можно расписать долгосрочные свои какие-то обязательства, задачи, и те, которые вот здесь актуальны. И вот это планирование долгосрочных помогает не оставлять все время только здесь, на вот том, что здесь сейчас, вот ежедневные задачи, рутины, а держать в фокусе вот в этом векторе, о котором говорит Айгуль, еще и те вещи, которые, может быть, сейчас еще не требуют до большего внимания, но которые нужны также, и в них тоже нужно вкладывать. Мне кажется, таких техник очень много, целеполагания. Кто-то записывает, кто-то ежедневно записывает. Кто-то планирует что-то. Некоторые люди планируют даже не только задачи, которые они будут решать. Есть люди, которые планируют, что они будут одевать на всю неделю. Меню есть люди, которые прописывают на неделю. Это помогает как-то упорядочить жизнь, в какой-то структуре быть. И для многих людей это, ну, еще и комфортно, когда есть некое планирование.
2: Да, но не все в этом нуждаются.
1: Не все.
3: Да, просто сейчас время, когда так много различных стрессоров определенных, да,
1: и
3: очень много изменений,
1: времени.
3: Или пожирателей времени, и некое планирование помогает хотя бы двигаться по каркасу определенному цели. И вот я тоже люблю выстраивать свое планирование больше. Знаешь, как вот ты сказал это слово «каркас», у меня каркас в разных направлениях. Я понимаю, что, например, в следующем году я хочу вот в этих нескольких сферах, например, там, сфера здоровья, я должен поработать с темой, ну, к примеру, понимаю, что-то я начал часто простывать. Все, я должен поработать с темой там ухо, горло, нос, например, да. Вот эта тема будет изучение, там, пролечить, или вот в следующем году я посвящу там какому-то другому моменту, связанному со здоровьем. А если это с другим связано, с реализацией в творчестве, я понимаю, что я хочу научиться делать первые шаги, развивать там вокальные способности, которые я вижу, что мне нравится, когда я пою в душе, ну так, в шутку, да, говоря. И я понимаю, что получается петь в хоре, например, надо развивать. И я хочу хотя бы взять там 10 уроков в следующем году там с вокалистом. И я вот забрасываю себе вот каркас вот в этом направлении, что в следующем году я вот здесь вот в этом поработаю.
1: То есть как бы по зонам.
3: По определенным зонам набрасываю себе, что я хочу сделать, чтобы успеть как бы все зоны. И тогда я буду чувствовать, что я не только там в работе весь был весь год, и весь год прошел, а я остальные моменты, ну, например, там поставил себе цель, нужно в спорт вернуться более сильный, кроме гимнастики по утрам дома, все-таки я понимаю, что хочу вернуться в спорт, и в этом году я возвращаюсь еще дополнительно в тренажерный зал. Ну вот я набрасываю вот так вот.
2: Получается, что у цели есть такой момент, как следование. Следование за нуждой, то есть горло заболело, это нужда, я следую за ней, чтобы как решить этот вопрос. Следование за мечтой. Я, например, там хочу научиться творчеству, ну, вот как ты сейчас сказал, да? И поэтому я ставлю цели, следую за этой мечтой. Но есть еще один очень важный момент с библейской точки зрения. За кем мы должны следовать? Или как-то, ну, может, слово даже не очень хорошее. Но есть такой момент, как следование за Богом. Иногда цели даже не мы в своей жизни ставим. Иногда может случиться так, что Бог придет в твою жизнь и скажет, я ставлю перед твоей жизнью вот такие цели. Ну, как это было, например, в жизни с Авраамом, да? Он пришел к Аврааму и говорит, я хочу, чтобы ты пошел туда, и от тебя произойдет вот великий народ, и тебя потом рано или поздно родится Мессия. Да. Бог приходит к Захарии, к Елисавете и говорит, у тебя родится...

0: сын, который укажет на Мессию. Бог приходит к Марии и говорит, у тебя родится Спаситель. Да? И здесь вопрос, ставь, не ставь цель, но ты в своем сердце, если поставил главную цель, следовать за Богом, ты будешь и этот вектор тоже в своей жизни не упускать. Наверное, он будет даже ключевым.
1: Мне очень нравится в отношениях с Богом тот факт, что Он, изначально зная нас, Он дает нам то, к чему у нас у самих лежит сердце. То есть, создавая нас, Он уже вложил в нас вот эти вот векторы желаний, и потом Он же их и реализует. И что самое интересное, вот я наблюдаю за жизнью Авраама и понимаю, что вот сколько он ошибок сделал на пути к той цели, которую ему дал Господь. Он как прародитель целого народа, который должен был там быть, ну, по идее, представитель Бога должен быть идеальным, да? Но Авраам много ошибок совершил на этом пути. Но Бог также берет на себя ответственность за наши ошибки. И мы зачастую, вот если мы в отрыве от духовной темы ставим перед собой цели, мы воспринимаем это как нечто, знаете, такое жесткое, законсервированное, предъявляющее к нам большие требования. Но когда мы в духовную плоскость переходим, мы понимаем, что Господь дает нам хотение и действия по своему благоволению, и что Он берет на себя ответственность за реализацию наших целей. И мне кажется, вот эта вот сцепка, да, с тем, кто тебя любит, кто обладает мудростью, терпением и силой для того, чтобы вести тебя по этому пути, она так много напряжения с человека снимает. И как здорово, что у нас есть такая возможность обратиться вот за тем, чтобы поставить цели, да, за тем, как мы их реализуем, к нашему Богу.
2: Вот важный момент мы затронули. Есть, скажем, главные цели, главные приоритеты по жизни, да, и они, конечно, должны быть связаны и проверены, скажем так, на том, что не отклоняемся ли мы на что-то другое, кроме того, что мы должны в первую очередь подумать там, о душе, о собственном развитии, о том, что нам нужно самореализовываться в творчестве, которое может в том числе идти в добро, в служение, там, в семье, в нашей, в профессии и так далее. То есть какие-то главные вещи. Но есть, мы тоже затрагивали этот момент, очень много внешних факторов, которые пытаются нас сбить. И эти факторы, или эти, этот компас, да, назовем его, немножко сбить и стрелку подвинуть. То есть внешнее влияние. Вот как нам защищаться от этого внешнего влияния, чтобы не поддаваться под него и не быть, вот, как ты приводила пример, когда приходят клиенты наши, а у них совершенно какие-то цели связаны в основном только с внешними моментами в жизни, там, купить крутую машину, и я ее не купил, и поэтому у меня смысла больше жизни нет. Вот как нам защищаться от влияния такого сильного, пагубного, которое сейчас в окружающей среде оказывается на человека?
3: Я думаю, что здесь очень важно и про мотивы разобраться немножечко, а для кого, для чего я это делаю, что я хочу этим сказать миру. То есть, мне кажется, это про какое-то неумение услышать себя. Человек, который ориентируется на внешнее, скорее всего, ему сказать «прислушайся к себе», ему будет очень сложно прислушаться к себе. И здесь какой-то путь к тому, а для чего я это делаю, кому и что я хочу доказать этим, чье одобрение я хочу, в чьих глазах восторг хочу увидеть, если я этого достигну. Мне кажется, вот здесь вот те духовные вещи, о которых говорит Дмитрий, они очень важны, потому что они как раз помогают сфокусироваться не только на материальных каких-то вещах, а сфокусироваться на каких-то ценностях, которые выходят за рамки материальных, это и ценности отношений, в том числе с близкими, с родными, которые тоже являются важным приоритетом жизни, и на которые тоже стоит уделять внимание и ставить их тоже в долгосрочное планирование отношения с друзьями и близкими.
1: И мне кажется, если мы еще говорим о целях, нам важно понимать, на что мы опираемся. Вот так или иначе, понятие опора, оно вообще центральное во всех направлениях, связанных с саморазвитием.
2: Некий фундамент, да?
1: Должен быть фундамент, и что ты ставишь вот в свой фундамент. Вот если, как говорит Мария, там, эта тема, чье восхищение я хочу увидеть, да, то это вопрос, а что ты замещаешь? Чего в твоей структуре личности тебе не хватает, что тебе легче перенести точку контроля вовне, на других людей, на другие ценности? И всегда это какая-то компенсация. И нам нужно, вот как раз-таки работа психологов и заключается в том, чтобы найти, где у тебя потеряна опора на самом себе, и где произошел перенос на внешние точки опоры. И вернуть это все себе, потому что когда

0: контроль находится под моим, в моих руках, то я уже понимаю, что я несу ответственность за свои решения, за свои цели, за их реализацию и за то удовлетворение, которое я получаю от того, что я делаю. И это, наверное, такой очень центральный вопрос такой глубокой проработки.
1: Да, иначе может получиться, как у одного великого человека, который даже написал часть Библии, Экклезиаст, да? Угу. Он написал, что я предпринял большие дела, посадился, построил себе дома, виноградники, и тут перечисляется, что он только не сделал. Угу. И в конце концов он пишет, да, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал, не возбранял. Сердце у него были возможности, он был царем, да, израильским. Оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета, и томление духа, и нет одних пользы под солнцем. И никакой целеполагания и достижения цели ему не помогло. Да? И в конце концов он делает вывод, помни сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. Вот она опора. Если этой опоры не будет, то и целеполагание, в принципе, оно не поможет.
2: Мне хотелось бы еще, чтобы мы все-таки вот этот внешний голос, внешний посыл, который к нам идет, к нашим целям, тоже полностью не игнорировали, тоже какой-то баланс имели, потому что иногда люди со стороны могут какие-то вещи подсвечивать и могут нам о каких-то, на какие-то наши цели задавать очень реалистичные вопросы, а как ты это будешь достигать? Мы себе напланировали, напланировали, и чей-то взгляд со стороны может как раз сделать наши цели реалистичными. Почему некоторые люди не любят показывать, что они напланировали? Потому что боятся, раскритикуют. Но все-таки важно иногда и показывать тому, может быть, кому доверяешь, кого ты знаешь, что он будет бережен, да, к тебе и как-то тебе отсветит, подсветит то, что с тобой происходит, и твои цели. Потому что можно хотеть очень многого. И я иногда встречаю ребят, которые говорят, вот у меня цель, я хочу быть вот тем-то. И я спрашиваю, а как ты к этому будешь идти? А что у тебя для этого есть? Иногда есть цель, и нет желания слышать чьи-то голоса, потому что где-то внутри есть даже в самом себе сомнения, и поэтому лучше эти голоса внешний человек закрывается от них, чтобы не слышать.
3: Да. Ну, у меня есть как бы некоторые проверочные вопросы, которыми я себя проверяю тоже. Я, конечно, когда что-то планирую, ну, это большое, да, не какие-то маленькие задачи. Понятно, я отталкиваюсь от того, что мне нравится это делать, да, я могу это делать с точки зрения, у меня есть на это там компетенции, я умею, у меня есть определенный опыт. Это нужно людям, да, то есть я делаю это не просто там для себя с точки зрения своего эго, но это действительно нужно людям. Но есть вот проверочный вопрос, вот это, к фундаменту. Одобряет ли это Бог? Вот, потому что есть какие-то моменты, которые, ну, что называется, Бог на это со стороны посмотрит и подумает, а зачем это? Просто потратить твое время? Или не задумывался ли над тем, что это может принести вред какой-то? То есть я вот этот фундамент пытаюсь проверять таким вопросом для себя. И вот если говорить про цели, мы затрагивали момент, когда человек разочаровывается потому, что не получилось, что-то не достиг, он поставил себе какую-то цель, вот, и потом руки опускаются. И вот этих людей хочется потом как-то вернуть к жизни, что называется, что ну ладно, ну один раз ты не достиг, но вот как его вернуть? Как все-таки человеку вернуть веру в то, что да не стоит опускать руки после того, как ты не достигаешь, нужно продолжать двигаться?
2: Ну, иногда, видишь, Руслан, иногда у человека бывает даже не одна попытка неудачная. Когда человек, ну, неважно, какую цель ставит, что-то изменить в себе, привычку какую-то изменить, или наоборот, что-то внутреннее, или там что-то он хочет изменить в своем распорядке жизни, зависимость какую-то оставить. И у него, может быть, много провальных моментов было. И он себе ставил цели, и он снова разочаровывался. И, конечно, в такие моменты просто сказать, ну, давай, вставай, отряхнись, и давай, иди дальше, очень сложно.
1: Не поможет.
2: Это очень, но на самом деле очень сложно. И поэтому я стараюсь обычно, ну, попытаться, помимо того, что давай снова будем цель ставить и проработать, а где она, насколько она реалистична, эта цель была, проработать, ну, некую работу над ошибками сделать, а что не получилось, а почему не получилось, а что бы могло тебе помочь, то есть поисследовать, где, в чем провал был, почему эта цель, к цели не удалось дойти. Потому что просто сказать человеку, ну, все много раз делали, давай дальше делай, А у него уже

0: страхи, и у него уже неверие в себя. Да. И обычно мы должны понимать, что если мы чего-то ставим, не все, наверное, мне кажется, меньшая часть сразу идет и вот в точку попадает в десятку. Большая часть людей, и мы это должны держать в голове своей, идет к цели, но у него есть откат. Но он снова идет к цели, и снова откат. И вот эти откаты мы должны держать в своей голове, чтобы у нас не было ощущения, что мы зря старались. Даже если мы вернулись, откатились назад, мы не откатились на старт. Мы приобрели некий опыт, и вот с этим опытом мы снова двигаемся к цели.
1: Мне очень нравится вот эта вот фраза, которая очень часто используется, цитата Эдисона, который сказал: «Я не терпел поражения, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». И тут вот тоже важно, что сам факт того, что ты изначально шел к этой цели, и тот факт, что у тебя не получилось, говорит о том, что ты находишься в процессе наработки навыка. И нужно тоже все эти провалы, прям я говорю, благодарите за свои неудачи, наслаждайтесь ими, находите в них то, что принесло вам какой-то иной результат, чем был в прошлый раз, потому что в конце концов это тот узор, который в итоге сложится в какую-то картину для тебя приятную. Потому что ни одна наша ошибка не является ошибкой в прямом смысле этого слова. Это является еще одним шагом к результату.
2: Экклесиаст тот же самый, он, несмотря ни на что, вот интересную мысль написал. Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать. То есть препятствия, которые на пути к достижению цели и могут вставать, и реально, может, даже проваливают нашу цель, это не означает, что не надо двигаться дальше.
3: Да, время, к сожалению, неумолимо подводит нашу передачу к завершению. Я хочу резюмировать, да, о чем мы говорили, что когда мы ставим себе цель, крайне важно, чтобы эта цель была не просто однобокой, да, чтобы все-таки мы ставили цели в разных направлениях своей жизни, основываясь на фундаменте, да, одобряет ли это Бог, а хотел ли, чтобы Бог вот в этом направлении, да, чтобы мы шли, как очень хорошо ты сказала, Бог дает и хотение, и действия нам, да. Чтобы так не получилось в конце жизни, что мы гнались за чем-то навязанным внешне, и в конце жизни сказали: «Все, суета-сует», как сказал царь Соломон. Спасибо вам за этот глубокий, интересный, конструктивный разговор.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Мы приветствуем вас, дорогие друзья. Сегодня с нами в гостях магистр богословия, а также пастор Раннев Евгений Леонидович. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим на тему целей и средств их достижения. Действительно ли к определенным целям все средства хороши для того, чтобы их достигнуть? Или все-таки не совсем аж прям по головам надо ходить для достижения своих целей?
1: Ну, наверное, надо понять, что цели тоже бывают разные. Отсюда и мотивы. Если цель благородная, я лично понимаю, что и достижение этой цели будет благородными. А вот если цель неблагородная, то она и сама по себе прописывает неблагородные мотивы.
0: Ну, кроме благородных, неблагородных целей, бывают также и обыденные, наверное, цели. Ну вот банально, у меня есть определенный список дел на сегодня. Вот. И я по этому списку заранее приготовлен, я смотрю, ага, значит, сегодня надо сделать то-то, то-то, то-то. И это тоже цели. И я стремлюсь для того, чтобы постараться успеть все это сделать, чтобы день прошел эффективно и успешно.
1: Ну, такие цели... Я так полагаю, я не знаю, как строите вы свое расписание дня. Я стараюсь делать это с вечера, я молюсь об этом, и с вечера, в общем-то, более или менее готов список на завтрашний день. Как христианин, я полагаю, что цели, которые я ставлю, ставлю не просто я, а ставит Господь. Ну и, наверное, и стараюсь достичь их хорошими путями. Ну, стараюсь.
0: Угу. Ну, ладно, это краткосрочные цели, но бывают же цели планирования там, на год, на 5 лет, цели в своей жизни, чего я хотел бы достичь. Если поговорить с деловыми людьми, которые чего-то уже достигли в своей жизни, они говорят, что без такого планирования и без четких целей перед собой ты так ничего никогда и не достигнешь. Просто мечтать о том, что когда-то у меня жизнь наладится и будет лучше, это бессмысленно. Надо ставить цели, разбивать их на подцели и постепенно, шаг за шагом, их достигать. Ну, вот есть у меня цель. К примеру, через 5 лет достичь определенного материального благополучия. Что я для этого буду делать?
1: Ну, наверное, как вы и говорили, разбью это на подцели. Угу. И буду к этому стремиться. Вот стремиться к самой цели – это хорошо. И я здесь с вами, конечно же, соглашусь в том плане, что без цели жить – это плохо. И в Священном Писании тоже это сказано. Человек должен иметь цель. Единственный момент, я хочу упомянуть слова апостола Павла. Он сказал такие слова. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе Господе нашем». Он тоже стремился к цели, но у него главным приоритетом в его цели стояло знание Христа, знание Бога. Все остальные цели подчинялись этой цели. Есть фраза, где Христос говорит, ищите прежде Царство Божие, остальное приложится вам. То есть, опять же, мы понимаем с вами, что Бог перед нами ставит цели. Это главные цели в нашей жизни. Все остальные цели, даже материальное благополучие, это тоже нормальная цель. Она должна быть связана с этой основной Божьей целью. Угу. Тогда, я думаю, это будет влиять и на мотивы, и на прочее.
0: Ну, если, допустим, для того, чтобы знать Бога, мне достаточно поставить определенные цели. К примеру, изучать Священное Писание, ходить в церковь. Я выделил для этого время. Вот, и я это изо дня в день, там, или из недели в неделю, или как каждый человек для себя чувствует. Ведь вера – это понятие очень такое субъективное, можно сказать. Он стремится к достижению этой цели в плане духовного какого-то своего обогащения. Но в плане физического обогащения он тоже ставит какие-то цели параллельно с тем. И тоже должен их достигать. И если он хочет достичь того, чтобы, скажем, через 3-5 лет стать более успешным, то ему надо тогда там, либо по карьерной лестнице двигаться, либо бизнес свой как-то развивать, либо в зависимости, чем человек занимается. Может быть, и работу сменить, если в этой работе он перспектив нет никаких. Вот. А может быть, для этого потребуется новое образование получить. А вот человек начинает реализовывать эти цели. Ну, понятно, мы можем не говорить о том, чтобы там, подсиживать своего начальника, чтобы занять его потом позицию. Для христианина

0: как минимум, это неприемлемо, да и для порядочного человека, вне зависимости целом, от да. его, да, это в целом неприемлемо. Но средства-то, вы знаете, разные в итоге получаются. Ну, хорошие цели, например, какие вы видите, какие цели перед собой действительно человеку надо ставить?
1: Ну, как я уже сказал, что в первую очередь я исхожу из позиции, что хорошо было бы, если бы цели перед нами ставил все-таки Господь. И наши цели, которые мы ставим перед собой, как вы говорили, есть основная цель, есть подцель и так далее.
0: Но тогда этого Господа надо еще как-то услышать, чтобы узнать, что же он для цели какие-то у меня передо мной поставит.
1: Вот об этом мы с вами говорим. Когда мы, например, с вами говорили о бизнесе, угу. и это была одна из наших тем, да, мы тоже говорили, что это нормально христианину стремиться к этому. И это тоже может быть волей Божьей в его жизни, но не сам бизнес является в данный момент целью его. В его целью является некая цель, которую Бог поставил перед ним перед этим. И занимаясь бизнесом, он ставит какие-то малые цели перед этим всем, но все-таки все, и сам бизнес, и развитие бизнеса идет к той цели, которую Бог изначально поставил перед ним. Вот тогда все хорошо.
0: Если, как вы говорите, подчинять все Богу и узнавать у него необходимость тех или иных целей в своей жизни, не будет ли это чрезмерным фанатизмом уже? Не должны ли мы как-то отделять духовное, мы в церкви решаем вопросы, а практические вопросы мы решаем здесь, на нашей бренной земле?
1: Но, к сожалению, тогда мы опять приходим с вами, что мы христиане только наполовину. И мы с вами в прошлой, кажется, теме, в предыдущей теме говорили о том, что часто так и бывает, что когда человек оказывается в большой нужде, то не всегда христиане готовы помочь ему. Не поэтому ли они не готовы ему помочь? Что в их жизни они живут двойной жизнью. Они ставят цели свои и где-то иногда прислушиваются к тому, что Бог им говорит. Поэтому получается, что мы как-то вот, живя такой двойной жизнью, не достигаем часто ни той, ни другой цели. Я считаю, все-таки Божья цель должна быть впереди, остальные цели, они двигают к этой цели. Тогда правильно. Бог не противоречит в своих действиях нашим личным интересам, если они нормальны. И Бог никогда не будет препятствовать нашему бизнесу или нашей работе, или нашему желанию, допустим, обрести семью, родить и воспитать детей. Все то, что для нас хорошо, оно, в принципе, в большинстве случаев, оно и для Бога хорошо.
0: Но мы тогда можем упереться в другие крайности, потому что если посмотреть на Священное Писание, Бог ставит порой фанатичные цели перед своими последователями. Того же богатого юношу, как-то мы упоминали, он говорит, отдай свое, продай свое имение, раздай нищим. Других он тоже говорил, что ага, богатому сложно войти в Царствие Небесное. Если не оставит человек отца своего, мать свою, не может быть моим учеником. И много таких вот примеров. Или если не возненавидит, даже саму жизнь свою не может стать моим учеником. Так это что получается? Это фанатик уже получается, если он будет все это исполнять дословно.
1: Ну, мы понимаем, что каждое из тех высказываний, которые вы приводите, это действительно какая-то цель, которую Бог ставил перед теми людьми, иными людьми. В большей части из этих целей стоят перед нами. Эти слова нужно понимать в том контексте, в котором они произнесены. Потому что далее, когда Христос говорит, кто не оставит отца или мать ради меня, не достоин меня, да, примерно так он выражается, то нужно понять, что он имеет в виду, а нужно прочитать все. Христос говорит о том, что является приоритетом. Если даже земные какие-то интересы для нас являются большим приоритетом, чем те цели, те интересы, которые ставит перед нами Бог, он говорит, тогда вы не можете следовать за мною. Потому что если мы избираем Бога в центре нашей жизни, и он ставит перед нами цели, то он никогда не будет сталкивать нас с нашими родителями, с братьями и сестрами и так далее и тому подобное. Он желает, чтобы в этом вопросе тоже была гармония.
0: Ну, сталкивать не
1: Но когда
0: сталкивать.
1: Мы ставим то в приоритет Бога, выше Бога, тогда возникают проблемы. И мы сами пожинаем
0: последствия. Как минимум в одном месте он говорит, если человек не возненавидит отца или мать, или этот братьев или сестер, и там в конце стоит и даже саму свою жизнь, то не может быть своим учеником. Одно дело, когда он говорит, ладно, там надо оставить родителей, оставить братьев, идти своим путем. Ну, так оно и в жизни-то бывает, сколько-то идете вместе, а сколько-то начинаете расходиться, потому что у каждого своя семья, своя работа, свой путь, и надо жить дальше. Вот. Это не значит, что мы их бросили, это не значит, что мы потеряли контакт, мы общаемся,

0: мы собираемся, мы помогаем друг другу, вот. Но живем порознь, у каждого свое, как бы свое видение этой жизни, может быть, даже и отличаться друг от друга. А здесь Христос говорит очень сильные, надо сказать, слова, и пытаться это скинуть на какие-то неувязки там перевода, где там может быть какой-то синоним чуть помягче, извините, «возненавидит», это как надо было перевести тогда это?
1: Ну, я думаю, что здесь Христос просто играет на контрасте. Он не предлагает нам возненавидеть. Нигде Христос, как Бог любви, не предлагает нам кого-либо или что-либо возненавидеть. Здесь он подчеркивает, где должны находиться все-таки наши приоритеты. И если эти приоритеты правильно расставлены, то, я полагаю, цели будут правильно расставлены. И самое главное, пути достижения цели будут правильными.
0: Ну вот цель. Апостол Павел, вы говорили, поставил перед собой цель. Достичь почести высшего звания во Христе Иисусе. Он хотел угодить Богу, всячески угодить Богу. Вот. И для этого он говорит, я, забывая заднее, простираюсь вперед. Он приводит пример там, бегунов, которые на соревнованиях бегают. Ну уж извините, ему точно не до того, чтобы обращать внимание на то, кто там сзади бежит, догоняет, не догоняет. Если он будет это делать, он проиграет. Поэтому он должен не обращать внимания на что и бежать. Вот Бог перед нами поставил цель – угодить Господу и не обращать внимания ни на кого, даже на родных, вплоть до возненавидеть этих родных, если они мешают тебе достичь этой цели.
1: Интересным образом мы поставили вопрос. То есть получается, что апостол Павел, стремясь к этой цели, он не думал ни о ком. То есть для него цель была достижима, он стремился к ней, а вот средства для него были не важны. Но все-таки мы знаем, что апостол Павел один из тех апостолов, который многое сделал для спасения многих людей. Все-таки, наверное, он не двигался таким путем.
0: Нет, ну то, что он делал для спасения других людей, это и было отчасти те маленькие шаги или подцели для достижения глобальной цели – угодить Господу.
1: Да.
0: Господь сказал, сделайте учениками. Он пошел и делал их учениками. Он основывал церкви, он проповедовал, он там жертвовал порой собой. Это и было его достижение цели. Тот же самый бегун, он собой жертвует. Он где-то что-то не ест, что-то ест, где-то тренируется, где-то через силу. Он жертвует собой. Так же и Павел жертвовал для того, чтобы угодить Богу. И вот Бог говорит, чтобы мне угодить, одному нужно имение продать, но другому, может быть, не нужно, но другому надо возненавидеть родителей. Неужели это вот такой вот у нас Бог? Ну, он очень жестко ставит, получается, обрезает все.
1: Ну, я бы так сказал. Немножко правильный акцент нужно расставить. Вряд ли, наверное, апостол Павел ставил перед собой цель угодить Богу. Хотя это было его целью, он понимал это.
0: Ну
1: да?
0: Почему же? Он же конкретно об этом говорит. Хочу, чтобы все были как я, имею в виду неженатым. Он был как раз неженатым. Да. Он говорит, потому что женатый, он старается угодить жене, а неженатый старается угодить Господу. Поэтому хочу, чтобы все были как я. Но, говорит, заставить не могу, есть от Бога повеление, что нет, нехорошо быть человеку одному. Ну, а себе, говорит, мне вот так вот однозначно хорошо. Ну, вот... угождал же Господу.
1: Ну да, да. Вы как-то интересно несколько стихов смешали между собой. Но я попробую высказать свое мнение так, чтобы попытаться расставить это все, как я вот лично понимаю. Конечно, апостол Павел стремился угодить Господу, и это была его цель. Но, скажем так, к этой цели его не Господь принуждал. И апостол Павел не шел по головам. А для апостола Павла эта цель была важной, он ей интересовался, он готов был все отдать ради нее, это был выбор апостола Павла. Поэтому он к этому стремился. Но на пути достижения этой цели он никогда, еще раз подчеркну, не шел по головам, он старался людей привлечь к тому, чтобы для них это тоже стало главной целью. Ну, при этом апостол Павел решал свои вопросы вполне, он питался, он одевался, он жил своей жизнью, то есть другие цели Бог при этом не отрицает. Кстати, по поводу текста, где вы говорите, я возненавидит отца и мать. Тот же Бог дал заповедь, как там сказано, возлюби ближнего твоего, как самого себя.
0: Пятую заповедь, а здесь написано, говорит, и возненавидит, и своей жизни. Так же, как ненавидишь свою жизнь, так и всех остальных, которые мешают цель достичь.
1: И мы понимаем снова, что Христос играет здесь на контрастах. Речь здесь идет об отсутствии эгоистических примесей в том, когда мы достигаем цели. Ты должен отказаться от собственного «я», достижение как раз цели любым путем. Вот когда примешан эгоизм в достижении цели нашей, тогда мы как раз делаем ошибки. То есть, получается, в центре всего стоит мое эго, и я стремлюсь к этой цели благополучно.

0: благородна она или нет, в большинстве случаев неблагородная, потому что я не могу избрать правильную цель в таком случае. И я тогда иду по головам. И вот здесь Христос как раз говорит об этом. Он говорит, ты должен отказаться от себя. И все, что тебе мешает в этом вопросе, отказаться от собственного эго. Тогда ты будешь стремиться к цели идти и достигать ее правильно.
1: И отказываясь, он говорит так. Если тебе рука твоя соблазняет, или нога, или глаз, оторви, выбрось, и чтобы не мешало тебе.
0: Это еще один контраст. Христос показывает.
1: А не получается ли, что он этим вкладывает раздор? То есть, он никого не заставляет. Ты волен не идти за Господом, ты волен не читать Священное Писание, ты волен верить как угодно, ты волен вообще по-своему ее истолковать и верить вообще там во что-то свое, вот, думая, что это идеал. Но если посмотреть, то там достаточно жестко. Как он говорил, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, то вы не можете спастись. То есть он такие заоблачные идеалы ставил, в конце говоря, что будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. То есть отрывайте вот это вот все от себя, что, чего бы вам это ни стоило. Не об этом ли говорит Павел, что я забываю заднее, то есть кого-то там сбил по ходу, но я это забыл и побежал вперед.
0: Но я думаю, что все-таки апостол Павел не об этом говорит, и, в общем-то, этого не подразумевал Христос. Тот, кто дал заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя», тот, кто сказал «почитай отца и мать», не мог говорить о таких вещах. Скорее здесь Христос говорит о том, что все, что тебе мешает на пути, в данном случае речь не идет о людях, которых нужно попрать и отбросить, лишь бы только достичь цели любым путем, да? Речь идет об именно эгоизме. Если тебя соблазняет рука твоя, да, а этим движет эгоизм, я стремлюсь снова себе все взять. И это моя цель, и я иду таким путем. Вот это все отвергни и стремись к главной цели, к которой стремился апостол Павел. Поэтому здесь как раз все эти тексты говорят абсолютно об обратном. Христос не желает, чтобы в наших желаниях, в наших целях и в средствах достижения цели присутствовал наш эгоизм. Вот в этом речь. Апостол Павел отказался от собственного эго, и он следовал и считал это важным. Кстати, в том тексте, где апостол Павел так говорит, он говорит, я почитаю все за сор, за мусор, ради признания Господа нашего Иисуса Христа. Это была для него главная цель.
1: Спасибо, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, вы видите, насколько порой сложные и двоякие тексты предлагает нам Священное Писание. Для того, чтобы во всем этом разобраться, действительно нужно в свою жизнь позвать Господа, потому что без Его советов, без Его мудрости, без Божьего водительства, без Божьего Духа понять невозможно. И мы скорее выкрутим из этого что-нибудь свое, чем поймем то, что Господь имел в виду. Да благословит вас Бог и да даст вам Духа Святого для того, чтобы, читая, понимать то, что Он имел в виду, а не то, что мы хотим для себя какое-то оправдание сделать.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Шикарно!

0: Скажи привет всем.
1: Привет.
0: Давай покажем, как нас тут уже поздравляют. На, держи, рассказывай, что у нас тут такое.
1: У нас тут народ, участь.
2: То, что 24-летняя Алевтина Заданчук смогла выжить, врачи называют не иначе, как чудом. После серьезного ДТП у девушки многочисленные переломы ключицы, челюсти и височной кости. Позади почти месяц комы и несколько операций.
3: Один из вечеров она возвращалась с работы. Примерно где-то около 11 она должна была уже быть дома. Час уже прошел, 2 часа, уже там 12 час ночи, она на связь не выходит. Получается, на следующее утро ей к 10 на работу, в 9 часов, то есть она была, ну, должна была уже точно проснуться, уже увидеть, что на телефоне пропущены звонки, там, смс-ки, но ее до сих пор нет. Я очень сильно как бы, ну, насторожилась, мне это не очень, это как бы понравилось. Я у мамы спросила, она тоже с мамой на связь не выходила. Я тогда начала в ВКонтакте искать, у нее просто есть подружка Даша, я с ней до этого никогда не общалась, но я просто, мне Аля про нее очень часто рассказывала, что вот Даша. ВКонтакте нашла, и получается, ей написала, что вот так и так, как бы я не могу до нее не дописаться, не дозвониться. Говорю, скажите, она там в какой клинике должна сидеть, ну, как бы на это утро быть. Вот. Она просто читала, но не отвечала. Я просто, ну, не понимала, что такое. Вот, и получается, потом она мне просто говорит, а вы еще не знаете? И я такая просто не могу понять, а чего именно. Она мне позвонила, и я говорю, типа, где Алевтина? А она вот просто, у нее голос такой, вот, как бы уже такой, ну, дрожащий, на взрыве, на, ну, как бы так, как будто бы она сейчас расплачется, говорит, что вот только вы, говорит, успокойтесь, пожалуйста, все хорошо, типа, Алечку забила машина, она в реанимации находится. И у меня просто такой момент, что я вот как будто бы у меня сейчас вообще пол из-под ног уйдет. Я просто вот, ну вот всю меня вот так вот прям, ну, пронзило.
2: На этих кадрах последние секунды прежней жизни Алевтины. Девушка возвращается с работы на улице Берзарина. Она оглядывается по сторонам и переходит дорогу под так называемой зебре. В этот момент ее сбивает белый легковой автомобиль. Судя по этим кадрам, водитель даже не думал тормозить, не остановился. И когда Алевтина от удара об капот отлетела на несколько метров.
3: У нас мама, она очень склонна к микроинсультам. Вот, ну, она очень часто в реанимациях лежала, ей вообще переживали. И получается, она красная в огороде гуляла. Вот. И я просто понимаю, что я ей должна об этом сказать. Я просто не знаю, как мне об этом сказать. Я к ней так подошла тихонечко, там просто еще мои дети рядом были. Я просто, ну, переживала, что, во-первых, я еле-еле успокоилась. Я не знала, как мне выйти, чтобы меня дети как бы увидят. И как мне вообще сейчас мое поведение будет, как они это все воспримут. Я, получается, так просто к маме, ну, подошла, просто обняла, говорю, мам, ты, говорю, пожалуйста, сейчас только не переживай, пожалуйста, говорю, все хорошо, не расстраивайся, говорю, я сейчас тебе такую новость скажу, ну, пожалуйста, говорю, просто постарайся как-то, ну, вот, как-то содержаться. И вот, и на ушко ей сказала, что, говорю, Алечка в реанимации лежит, говорю, все хорошо будет, говорю, ее машина сбила. Тогда просто решила, что мне нужно ехать в Москву. Вот, я купила билет на самолет, потому что на поезде очень долго лететь. Ой, вернее, ехать на поезде очень долго. Я купила билет, и я туда вылетела. Получается, в 4 вечера, в 8 вечера я уже в Боткинской реанимации была, но меня туда не пустили. Ну, то, что вот коронавирус, говорю, хотя бы просто как-то вещи ее увидеть для подтверждения, потому что у нее

при ней документов не было. То есть она только банковскую карту взяла полицейской. Они просто пробили, что ей каждый месяц получка приходит из организации. Они туда позвонили, спросили, работает у вас вот Алевтина такая-то? Сказали, да, вот, ну, такую новость, потому что у нее телефон украли вот во время как раз таки аварии. То есть на видео еще видно, что телефон ей поднесли, положили, а потом вот этого телефона уже не было. То есть все на месте, и цепочка была, все-все, а именно

0: ее не видела. Я, получается, пыталась как-то добиться, но очень все строго, то есть тогда еще коронавирус, этот очень остро все так было, и нельзя было. То есть единственное, что я как, пока у нас были дела с уголовным делом, мы ездили по вот этим вот местам, добивались правды, искали доказательства, вот. А так вот, получается, я ее увидела, ну, почти через 2 месяца.
1: Так, у кого у нас день рождения сегодня?
2: У тебя.
1: У меня? А может, у тебя?
2: Нет.
1: Нет? А какое сегодня число?
2: 16.
1: Подожди, у тебя когда день рождения? Какого числа?
2: 16.
1: 10. А месяца какого? Ну-ка, когда ты родилась? В декабре.
2: Да.
1: А сейчас какой месяц?
2: Декабрь.
1: Декабрь. А какое число?
2: Я прошел.
1: Ты прошел класс?
2: Да.
1: А 10 декабря. И у тебя сегодня день рождения.
2: Да.
1: Да, с днем рождения.
0: Нет, то есть до этого нам говорили, что она не выйдет из комы, скорее всего. Вот. Либо же она, если выйдет, то она останется овощем. То есть там настолько такая травма, но нам не говорили, что у нее какой-то дефект головы. Нам об этом не говорили. То есть, когда я ее увидела с этим дефектом головы, я просто в шоке была. Ну, для меня это очень как-то... Да, от рассказов она расстраивается.

ассистент ветеринарного врача. Мы сюда, когда здесь, получается, уже жили, мы приходили, нам сказали, что пока на реабилитацию не придет, нельзя отправлять.

достаточно 5 лет друг для дружки, поддержка. Мы понимаем друг друга, мы как вот действительно одно целое с ней. В семье были проблемы и со сверстниками. То есть как бы мы вот пережили такие вот не очень хорошие отношения, не очень хорошие отношения, но как бы по отношению наших одноклассников, там, кто на улице рядом жил, то есть вот какие-то вот притеснения было. Просто у нас был частный дом, у нас были и коровы, и свиньи были, и куры. И вот получается мы, это в Казахстане, когда мы жили, мы должны были встать утром рано, подоить коров, убрать все эти коровники, все почистить, отнести молоко, угнать коров в стадо, и потом мы только шли в школу. Естественно, может быть, у нас, например, от нас пахло животными, я не знаю. И просто мы одевались не так, мы более такие простые были. Мы не покупали особенно одежду. То есть то, что нам дарили, мы то носили. Конечно, это было далеко от каких-то модных вот этих всяких вещей. Вот как-то, наверное, может быть, поэтому. Еще также у нас поведение было не такое, как у девушек. Например, они более были раскрепощенные, более, может быть, где-то развязаны. А мы всегда такие скромные были. Может быть, поэтому, не знаю. Если честно.

0: нам как бы вообще никаких прогнозов не было. То есть сказали, что это очень тяжелые случаи такие. Вот. А когда, получается, в реп-центр приехали, ну, им нужно было просто увидеть динамику, да, какую-то. Вот, например, у них там как? У них, получается, проходит встреча, да, они ставят какие-то вот цели, да, и пытаются их достичь за определенное количество дней. И у нее как бы очень хорошо все получалось, они даже сами были удивлены, потому что, ну, действительно, после такой аварии с такими диагнозами, как бы, да, действительно. Вот, а потом как бы нам все говорили, что организм молодой, то, что вот ей повезло, то, что она молоденькая, вот, организм справится. А просто вот физические, например, данные, их можно так, да, на глаз увидеть, а то, до какой, ну, как бы на какой степени мозг пострадал, это, ну, не видно же никак. Как там эти все межполушарные связи, вот это все не видно, как бы, поэтому здесь, ну, за вот эти 21 день, который мы провели, очень сильно изменилась она. Вот прям вот буквально упражнения те, которые она до этого как бы вообще не могла даже понять, как их делать и вообще что от нее нужно. Она их прям очень хорошо делает.
1: Водителя все же задержали. Им оказался 55-летний Вадим Поляков. Сейчас он под подпиской о невыезде.
2: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного дела.
1: Информации о Вадиме Полякове немного. По некоторым данным, он ранее судим за кражу. А еще активный пользователь сайтов знакомств. Вот, предположительно, его профиль. Правда, для любовных встреч женатый мужчина предпочитает пользоваться псевдонимом. Называет себя Олегом. Мы попытались встретиться с вероятным виновником дорожной аварии, но он согласился лишь на разговор по телефону.
3: Я ее не сбивал, она сама набросилась на машину. Вот если я, например, пьяный, я виноват. Если я сбиваю на остановке, я виноват. Но если я сбиваю на нерегулируемом пешеходном переходе, то виноват 100% пешеход.
0: Экспертиза медицинская уже готова, а вот автоэкспертиза, техническая, вот эта автотехническая экспертиза, что вот делают там на месте происшествия, ее еще делают. Была ли у него возможность куда-то отъехать, притормозить, там, может быть, он пытался, но у него там какие-то помехи были, ну вот что-то в этом роде. Ну, я попросила еще учесть видео, потому что на видео довольно-таки большой отрезок дороги видно, и там, как он говорил, что то он, получается, что как будто бы она стояла на дороге, пропускала всех машин, а под его машину почему-то резко прыгнула. То он говорит, что он, когда ехал, ее увидел и, насколько только возможно, руль вывернул. Хотя он, как на видео, он ехал прямо, он так и ехал прямо. То есть вообще никаких попыток ни увильнуть, ни притормозить, ничего не было. Да, у него подписка о невыезде. А насчет работы, я не знаю. Ну, на тот момент он еще работал. Работает он водителем. Единственное, что мне вот показали, что вот этот человек, который спил, показали, что у него изъяли ключи от машины. Это он на своем личном транспорте сбил. Ключи от машины, страховой полис, то, что вот на машину делается. Вот, и все. Мы поехали туда, я и друг нашей мамы. Вот, мы поехали туда, на вот это вот место происшествия. Пытались там как-то найти свидетелей, увидели, что там вот камера есть, пошли, как бы поговорили с человеком, который ответственный за охранную систему. Вот. Честно, я очень переживала, думала, что там уже кто-то выкупил, ну, как бы уплатил денег, и эту, там как бы, ну, нету ничего, как в фильмах показывают. Но к ним даже полицейские не приходили, то есть камера, очевидно, была видна ее. Но к ним никто не приходил. Получается, мы, ну, попросили, нам, получается, скинули это видеозапись. Свидетелей мы нашли также через интернет главного свидетеля, который вот как раз-таки и делал вызова там полицию, скорую, он там все находился. Я когда в полицию принесла все это, от меня не приняли. Сказали, что я как бы, ну, и кто я такая, что меня никак не могут приобщить к делу. А когда мы уже поняли, что нам, скорее всего, адвокат нужен, потому что вот этот вот человек, который сбил,

0: И он с адвокатом уже потом пришел, когда после того, как его вначале нашли, он говорил, что я там дурак, там, да, это испугался, типа уехал, хотя он уже взрослый человек, ему где-то 55 лет. А на следующий день он уже с адвокатом пришел, и там, видимо, ему адвокат чему-то там научил, не знаю, ну, начал говорить вообще абсолютно обратные вещи. Когда уже с адвокатом пришли, тогда только мои, ну, взяли мои данные, вот это видео взяли. Взяли контакты свидетелей только тогда. Она всегда была моей сестрой, всегда была тем же человеком. Единственное, что вот до операции она... Анечка, все хорошо. Все хорошо. Я просто рассказываю, что как было. Это было давно. Это было давно. А сейчас Аль уже не так, сейчас уже все хорошо. Да. Просто после операции она как бы, ну, начала, у нее эмоциональность стала проявляться, критическое мышление. Ой, привет! Пожалуйста, видите?
1: Ну что, предвкушение встречи? Переживаешь, как это будет?
2: Конечно, как и всему.
3: А даже не берем пропусков. Ты не себе. Ты не запузырь, ты не
0: пластика, вот то, что у нее, ну, частично не было черепа, так как ей экстренно делали трепанацию, потому что у нее при ударе гематома очень сильно образовалась, там перелом височной кости, вот, и ей вот перекрывали этот дефект пластины, сделали пластину специально, которая повторяет полностью контур.
4: Ой, вкусно пахнет.
1: Поздравляем Малечку с выпиской.

0: сюда приходят люди, которых, ну, как бы это эмоционально, такая вот терапия, так сказать. А, когда, получается, первый раз мы с Алевтиной пришли, мы ей сделали такой подарочек, мы ей сделали повязку на глаза, привели сюда. Ей здесь очень сильно понравилось, потому что она вообще у нас очень любит котов, она кошатница. Вот. И как бы, ну, решили повторить это. Аля, ты этой ручкой тоже. Этой тоже ручка тянет.
1: Я хочу достроить.
2: Сейчас мы уже складываем.
1: Ну, да.
2: Мы строили сложный дом.
1: Очень.
2: Уже красиво.
0: Она просто резко меня как будто путает с каким-то другим человеком и просит, чтобы я позвала Иру, либо же она вообще меня не воспринимает. То есть вот этот день она меня как будто бы вообще не воспринимает. То есть я рядом, но она думает, что меня нет. Что печально и жалко, что я не могу в эти моменты ничем помочь, никак доказать, не рассказать, что вот как бы все по полочкам разложить не получается. То есть она как вот уперлась, что вот так вот и все. Нам психологи говорили, что это нужно анализировать, но анализировать не получается, потому что она этого просто-напросто не помню. Все с продуктов мы что-то купили. Она говорит, а где это мы взяли, откуда у нас такое? Я говорю, может, с тобой купили или там принесли нам? Она говорит, да нет, я такого не помню. То есть это и долговременная память, но нарушение кратковременной памяти. Например, вот у нас бабушка умерла, да, 3 года назад, а она сейчас этого не осознает. То есть в ее голове бабушка жива, и она не воспринимает этот факт, что она умерла.

0: этой девушки. Вот она такой была. Узнаете? Алевтина Затаинчук. Она такой была до 12 октября 2020 года. А такой ее впервые мы увидели после выхода из комы.
1: Представляю, как Ире сейчас говорит, уже я сама реву. Ирочка, все хорошо. Благодаря этой девушке, Ире, которая оставила свою семью, оставила детей, мужа, и денно и ночно находится рядом со своей сестрой, Алевтина опять возвращается к жизни. Благодаря вашим молитвам, благодаря вашим пожертвованиям, это еще очень долгий путь к полному восстановлению.
0: Тот, кто проходил через это, знает, что это может быть не один год, но у нас есть Господь, который поможет.
2: Бывает, что живешь в жизни, ты какой-то момент, после которого ты просто теряешься, ты беспомощен, ты без сил, ты понимаешь, что ты ничего не можешь поделать. И когда ты полностью доверяешься Богу, только тогда он начинает действовать.
3: Вы знаете, сейчас наша жизнь, она похожа на пророка Илию, который когда-то оказался в горах без еды, без воды, и его кормили воры. Так же наша жизнь. Сейчас вашими руками Бог нам помогает. Он действует, он работает. Спасибо вам большое за все.
4: Так много у нас поклонников, вообще внимание Алевтины. У тебя же, наверное, головушка закружилась, да?
3: Нет.
4: Все хорошо? Ты умничка,
5: ты молодец, такая сильная, ты все выдержала.
3: Я просто стою.
5: И это знаешь, какой же подвиг? Ты молодец. Это был горжущий. Да? Мы уже победим все, да?
6: А гнев нет, гнева не было абсолютно. Не знаю, у меня вообще по жизни такого не бывает. Я слишком, наверное, добрая, не знаю, как мягкая. Ну, я просто настолько люблю этот мир, люблю, не знаю, насколько ли я люблю людей, но уж точно какого-то такого гнева, там, ненависти у меня такого нет.
7: Праведный гнев на Бога. Почему
6: нет,
7: такое допустил?
6: Я наоборот вообще была. Я вот, да, вот как раз-таки я не почему всегда спрашиваю, а для чего. Когда ты спрашиваешь для чего, как бы у тебя сразу абсолютно мышление меняется, и ты начинаешь какие-то у тебя там цепочки выстраиваются, что это все не просто так. Ты начинаешь копаться, ты начинаешь искать там какие-то плюсы, какие-то, ну не знаю, минусов редко, но чаще всего, когда для чего спрашиваешь, то понимаешь, что это какая-то жертва такая, ну все, ты намного выше как бы мыслить начинаешь. И поэтому вообще, во-первых, я была благодарна Богу, что она жива осталась, вот, это да. И каждый день я молилась, чтобы она проснулась, и когда вот этот день настал, ну, конечно, такого не было, что она резко проснулась, то есть вначале она стала как-то реагировать, что ее там просили сжать кулачок, она потихонечку сжимала кулачок, там говорили, приподними чуть-чуть ручку, ну, у нее одна рука, ключица левая, все, то есть левая часть пострадала, ее фиксировали ей руку, и получается она более ослабленная, до сих пор вся левая часть у нее ослабленная, а так вот потом она стала на боль реагировать, то есть ее там чуть-чуть там ущипнут, ну, не так, конечно, mm-hmm. так. Она как бы, ну, реагирует на боль. И вот это все понемножку. И единственное, что она потом уже практически все слышала, реагировала, но глаза не открывала. То есть как бы еще степень комы была. И даже вот мы в реп-центр, когда мы приехали, у нее нечеткое сознание, у нее степень оглушения была. То есть она в таком как бы своем мире жила.
8: Так, Аля, хочу сказать, что у тебя замечательная сестра Ирина, и
9: поэтому мы для тебя. Вот. И еще такой момент. Ты очень долгое время была у нас в классе.
8: И тебя очень хватает. Ты была одним из самых активных ответчиков и дискуссионных людей. Всегда было приятно пообщаться.
10: Будем
8: безумно рады тебя видеть. И тебе здоровья и до встречи.
10: Нет, это Дима. Фамилия у Димы какая?

0: А он муж Маши.
1: Ну, это хорошо.
0: А значит, фамилия у них одинаковая, Си.
1: Си.
0: Си. Как-то.

0: муж очень хорошо справляется с детками. Ну, у нас же еще бабушка, дедушка. Мы все живем в одном большом доме. Вот. Получается то, что если муж на работу уходит, дети в садик. Потом у нас там и садик тоже рядышком. Ну, буквально 2 минуточки. Бабушка с дедушкой детей потом берут домой. Муж уже приезжает вечером и берет их.
1: Как-то твое отсутствие влияет на отношения в семье? Замечаешь это?
0: Дети очень сильно скучают. А сын, он как бы очень ко мне привязанный. Он последние 2 месяца очень болеет. То есть там то горло начинает болеть, только вылечится, там сыпь какая-то выскочит. У меня с желудком недавно были проблемы. У него тоже, оказывается, параллельно были с желудком. То есть это все чувствуется. И мне, конечно, уже хочется очень поскорее домой, потому что дети уже, ну, как бы это болезни не такие, а как бы, ну, психосоматика. То, что мамы нету, им тяжело. Вот я думаю, что, скорее всего, так. Потому что сын, вот реально, он уже 2 месяца в садик не ходит, постоянно болеет, болеет, болеет. Получается, 13 октября оказалась в Москве. Потом я в конце октября я уехала. Где-то меня 2 недельки не было. Потом, как я узнала, что Алевтину в отделение перевели, я прилетела опять. Ну, в общем, где-то взять, если, ну, почти 7 месяцев, наверное, где-то так. Что я знала прекрасно, что если я опущу руки, то просто некому это будет ничего делать.
2: А тут кто?

0: физически, например, данные, их можно так, да, на глаз увидеть, а то, на какой степени мозг пострадал, это, ну, не видно же никак.
1: Обесценил ее мозг.
0: Конечно, бы родители бы тоже могли, но как бы просто я более такая пробивная, наверное. Я очень-очень скромная. Но вот когда что-то как-то я пытаюсь добиваться всеми силами, ну и потом все-таки у меня есть интернет, но они это не сильно умеют этим пользоваться. Через интернет очень многое я решала. Все-таки делали вот как раз-таки Даша, которая ее подруга, совет клиники. Она мне дала такую мысль, что нужно сделать страницу Инстаграм. Изначально это были их там ее работники, и также из ее страницы с Алиной я скинула приглашение. И как бы я даже не знала, что у нас будет такой уровень, что я там когда-то буду там какие-то видео делать. Я даже об этом и думать не думала. Любые дни – это потеря. То есть, если Аля в таком вот состоянии, она будет все глубже спать и может обратно в кому вернуться, нам так сказали. Вот. И как бы эта реабилитация, она очень дорогая оказалась. И
2: сколько?
0: Просто, ну, 23 тысячи в сутки.
2: Вот. И один курс реабилитации сколько длится?
0: 21 день. Ну, там можно потом продлевать, как ты хочешь, но 21 день лучше пройти полностью. Вот. И тогда я поняла, что как бы если я этого не буду делать, то просто у нас ничего не получится. Нам неоткуда будет такие деньги брать. А потом у меня стали такие мысли приходить, что вот, например, люди, у которых какие-то проблемы, даже у меня такое было, что вот какая-то

проблема, а я вот когда, например, узнаю, что у кого-то еще более больше проблемы, и я тогда вообще, у меня кажется, моя проблема, что она вообще, ну, как бы не стоящая, то, что реально есть проблемы намного более, как бы, глубже, более хуже, вот, и я тогда просто поняла, что мы таким образом можем людям помогать. Еще я узнала, вот, все-таки, как бы, меняется круг общения, меняются все интересы, я узнала, что есть вообще очень-очень много людей, которые, как бы, пережили такое же, которым еще стоит пережить все то же. И у меня очень много смс-ок приходит на Инстаграм, что вот, ну, действительно такие вот очень подобные случаи, что мы им помогаем, даем надежду. И также нам другие люди дают надежду, которые уже это пережили, у которых все благополучно. То есть это такая вот как-то взаимосвязь.

0: я думаю, что реабилитация, она должна быть действительно реабилитацией. Ну, то есть, как бы смысл куда-то ехать на реабилитацию и безрезультатно. Я в этом смысла не вижу. Это и время терять. И потом вот эти вот первые месяцы после случившегося, они очень важны. То есть, если бы мы не оказались в этом реабцентре, я даже не знаю, что бы сейчас было. И мне там тоже сказали доктора, что, ну, нейропсихологи, психологи, что лучше принять и не, ну, как бы не думать о ней, как вот о той Алевтине, а что вот, как вот, какая вот она сейчас есть. Потому что тем самым я еще хуже, как бы ранюсь об этом.
1: Я не хочу сказать, что я сейчас нормальный моей кошкой.
2: Братья Эмиля.
1: Я хочу погладить.
0: И тогда я уже стала ее принимать. Вот, и как бы я поняла просто, что да, так намного лучше и легче.
3: А вон он.
0: Ценности изменились у меня. Вот не знаю, если это, например, раньше там, не знаю, думала, вот для меня, например, очень важно было, чтобы, например, там вещи там по своим там местам там лежали, что вот это там, а это все как-то куда-то пропало. И мне хочется вообще очень-очень много времени с детьми проводить. Я, наверное, в плане вот каких-то вот таких вот игр, которые именно развивают там мышление, вот это все, я об этом раньше, честно, даже не знала. А вот с Алевтиной, что вот это там нейропсихология, столько, оказывается, всяких развивающих игр, и я вот все всякие эти там пометки делаю, я просто с нетерпением жду, когда я уже с детьми окажусь, и мы с ними будем играть все вместе, и с Валечкой тоже. Потому что очень многие игры подходят для всех возрастов, то есть они объединяют.
1: Как-то время нужно провести вот с какими-то конкретными людьми. Но с ними я, бывает, не очень дружу. А бывает... Бывает очень, бывает не очень.
4: Ну, то есть с кем-то из терапевтов? С кем на занятиях? Или...
1: Ну, вообще-то терапевты тоже. Нет, они хорошие, просто... Характеры не сходятся, что ли.
4: А с кем ты еще общаешься?
5: Я тебя слышу.
4: Прям слышно?
5: Слышно. Как будто я пили с тобой.
1: Мне лично все слышно.

0: комната.
1: А с кем ты живешь здесь?
0: С мамой. Это мама.
2: Сейчас вот как раз и идет работа на то, чтобы она сама ориентировалась вот в пространстве, во времени. Вот, и поэтому вот когда мы приехали только вот неделя вот так была, она как бы она еще терялась. Вот, и постоянно, а что нужно сделать? Это, времени она не ориентируется. Вот, а сейчас вот вместе с врачами мы стали вот делать вот упор на то, чтобы она одна

0: ходила вот на эти занятия, возвращалась. Вот на часах мы вот там я сделала специально, вот приклеила ей, чтобы ориентироваться. Вот, и она уже вот подходит к часам, смотрит расписание свое, сравнивает. Ага, вот. И надо уже вот идти, например, вот туда-то. Она уже вот... Учим ее, вот, чтобы вот это вот у ней вспоминалось, то, что она знала, что могла.
1: Либо салат, либо маленькую пиццу?
2: Да. Салат фруктовый. Нет, овощной. Давай овощной. Ой. Помидоры варить. Либо пицца маленькая. Без мяса. Я знаю.
1: Да, если можно, пиццу кусок, но я хоть могу делать.
2: Хорошо, пошла.
0: Сейчас, например, я тоже уже вот, я остаюсь в комнате, она пошла, мы попрощались, и все, она там вот спускается. Ну, я так поняла, что она не опаздывает. Она вот находит там этих преподавателей своих, этих, с кем занимается.
1: Знаете, мне не хватает.
2: Чего тебе не хватает?
1: Вот

0: я весь день ставлю такое задание, что вот к этому времени я подготавливаюсь.
1: Работа настоящая, да?
2: Да.
3: Скажи, что мы тут все вместе.
0: А тут все вместе, в общем. Всем привет.
4: Всем привет. А с кем вместе? А, Мария и Алексей, да, наверное?
0: Да.
1: А ты сейчас медсестрой опять устроилась работать?
4: Ну да, я восстановилась, ага.
1: Здорово.
4: Обратно на прежнее место.
1: Ага, ну здорово.
0: Круто.
3: Оно действительно не у всех такое увидишь. Вот я даже просто предположить не могу, насколько это может быть тесно. Ну да, дружат, ну да, они там как-то, но все равно у Иринки своя семья. И мы никогда не думали, что вот она может вот просто войти в положение, как бы это, и Витя, ее супруг, и сделать правильный выбор, правильное решение.
2: У нас с тобой тут цифры в разном порядке, да? А твоя задача как можно быстрее
0: найти,
2: посмотреть и найти их по порядку. Угу. И показать мне, да, от 1 до 25.
0: А, я помню, осталось.
3: На бытовых это вообще все, потому что только благодаря тому, что люди вот жертвуют, вот это все стало возможным. Потому что если бы вообще не было людей, если бы никто бы не откликнулся, ничего бы этого не было.
0: Ты розовый взял? Ты думаешь, я девчонка? И что? Да. Здравствуйте.
5: Привет.
3: Да нет у нас вообще никаких таких, никаких сбережений. Вот. А с... Если вот даже посчитать, сколько вот всего она прошла вот этих курсов, то это очень много. Помимо лекарств, помимо

0: есть. Вот. Поэтому даже просто говорим, это только Божья слава.
1: Не знаю, что я сзади.
2: Ну ты такой крутой едешь.
1: Стоп. Оттолкнись.
2: Я оттолкнулась.
1: Теперь едем с Мейкой. По очереди, вправо, влево.
2: Ой, сейчас мне дрожь пройдет. Я бы хотела в горах провести времечко, в летних горах. Угу. Вот.
3: А сюда тебе приезжает кто-нибудь навещать? С кем ты видишься?
2: А кто?

0: получится. Так, не достигнем цели.
1: Где моя сумочка?
0: Так, сумочка твоя, где я получила? Пальчики
1: знакомые? Нет, ну два, наверное, обручальные. И какой там уже обменивается прямо замужними кольцами? Это как? Как?
0: Как?
1: А?
0: Помолочная.
1: Да, так что?
0: Кто же ее? Думаю, можно громче говорить о социальности.
1: Я.
0: Кто же ее? А может обнять тебе нужно ее?
1: Да, надо. А я не поняла. Ты чего бегаешь от меня?
2: Что касается родственников, она уже несколько месяцев нас уже всех помнит. А что касается друзей, где-то месяца полтора, если, например, она с кем-то пообщалась, узнала вот так вот, то все, она этого человека уже помнит. А если, например, кого-то наглядно не видела, то ей тяжело вспомнить.
0: И скажи что-нибудь такое, что она может знать этот шепотом.
2: Она уже длительное время, во-первых, она в реп-центре находилась 21 день, она же там одна находилась. Мы с ней как бы общались по интернету, по WhatsApp. То есть она вообще очень оптимистичная, никаких у нее таких агрессивных приступов я по общению не замечала. Здесь находятся те люди, как раз таки, с которыми Алевтина раньше общалась, в том числе Даша, ее лучшая подруга, они работали, коллеги были. Вот. А здесь мы просто, чтобы, так сказать, новый этап у нее произошел в осмыслении, в мозгу какие-то вот процессы все-таки происходят, и чтобы как бы ее вернуть опять на это место, потому что как бы врачи говорили, что ей нужно бывать в тех местах, где она когда-то раньше бывала. А так как вот Кота-кафе, мы приходили сюда уже неоднократно, все-таки подумали, что как бы для нее это будет полезно, плюс еще как бы котикотерапия. Вот.
1: Понятно, где еще котики?
2: Даже я это говорить не буду, насколько я благодарна. Это я даже вообще все готова дать за то, что Бог как бы спас Алевтину, что так произошло. Я каждый день как бы об этом думаю. Вот, и насколько все так чудесно, и у нас просто мы даже, например, не ожидали, когда у нас какие-то были потребности, нужды, вот просто Бог нам посылал людей, мы даже об этом мечтать не могли. То есть в какие-то определенные моменты попадались нужные люди, которые нам как бы помогали в той или иной сфере. Это невероятная история. У нас очень много людей, которые нам говорят, пишут, что их жизнь меняется. Просто они смотрят наш Инстаграм, и их жизнь вообще меняется. И вот я на самом деле очень благодарна Богу, то, что у нас есть такая возможность менять жизни других людей. Я правда вообще не знаю, как это происходит.

0: привозят, но нам так люди говорят.
1: Привет, Черныш.
2: Глеб.
0: В моей жизни не все так радужно.

0: Что касается меня,
1: ты устала?
0: Нет. Просто я как будто бы выпала из жизни. Я не могу себя найти. Я уже, как бы сказать, не чувствую то, что дом – это мой дом, да?
1: Ты не знаешь, где сейчас твой дом?
0: Ну, понимаете, просто настолько эмоциональное какое-то опустошение, что мне сейчас нету ресурсов найти, чтобы так же, например, жить такой же полноценной жизнью. Я, например, готовлю кушать, там что-то. Я делаю это как бы потому, что надо. А не потому, что я хочу там порадовать детей. То есть я сейчас, ну, потерялась, в общем. Не могу себя найти.
1: А как муж вообще происходящее?
0: Ну, как бы он говорит, что нужно просто время. Но на самом деле время очень много уже прошло. И, например, если для кого-то просто день прошел, да, а я каждый день пытаюсь как бы прийти обратно, вернуться в эту жизнь, а мне не получается. Ну, я на самом деле просто очень рада, что Алевтина возвратилась, и вот, что она на самом деле, у нее уже как бы нету такого момента, что у нее острая нужда там во врачах, в медицинской помощи. Это меня очень радует, что мне уже не нужно очень так сильно переживать в поисках очередных врачей, там, каких-то специалистов. Вот за это я очень рада, что она сейчас уже как бы в этом плане стабильна, и ухудшения уже точно не может быть. Конечно, она фотки видит, что как бы, которые до аварии. Она, конечно, понимает то, что она была другой. Ее это огорчает, потому что сейчас у нее критическое мышление развито. Она уже может сравнивать, критиковать свою внешность. Да, такое есть. На каждом этапе нам говорят, что этот результат вообще очень хороший прогресс, да, к примеру, что это вообще классно, что она бы на самом деле, типа, человеку очень тяжело добиться такой реабилитации в такой короткий период времени. И то есть на каждом этапе нам это говорят одно и то же. А что вот там вау-вау, там что-то еще дальше будет, никто такого не говорит. То есть это мы уже видим все эти перемены, удивляемся, конечно, радуемся. На днях она была в ветклинике, в которой она одна из ветклиник, в которой она работала последнее время. Вот, пыталась как бы вспомнить, что как было, но она теперь даже ни названия там не помнила, там ни коллег, да, вот, а ее туда привезли, она вообще, конечно, очень рада была, вот. И она, конечно, путает все эти клиники, потому что она же во многих клиниках была, она их все путает, то есть у нее там какая-то каша получилась в голове. Но она уже понимает, как бы, что она уже говорит, что вот, например, последний раз реп-центр был, говорит, а вы меня вообще спрашивали, хочу я туда или не хочу. Но как бы стараюсь я ей как бы мягко объяснять, что для чего это ей нужно, потому что она не понимает, для чего ей это нужно. Она думает, что как бы с ней в этом плане все нормально, и что, говорит, я что, говорит, какая-то глупая или какая-то больная, почему я должна ездить там по этим больницам. То есть как бы где-то она не понимает вообще, почему так все получается и что с ней.
2: А что загадала, можно сказать?
3: Нет.
2: Почему?
3: Это очень
2: секретно. Окей.
3: Секретное очень.
0: Да. Я хочу

0: чтобы Алевтина скорее, как бы сказать, вернулась хотя бы что-то вроде того, какой она была до этого, чтобы она могла уже более мыслить, так вот, знаете, как-то сказать, более шире. И чтобы она, у нее получилось выйти обратно в люди, как-то вот, знаете, самостоятельность вот эта вот. Потому что это очень сильно ее оценку понижает, то, что она все-таки зависит от людей пока.
1: А для себя?
0: Ну, для меня, конечно, что-то все вернулось назад, что касается именно моей жизни.
1: Ну,

Мария, привет. Прости, только вот появилась возможность ответить. Я даже не знаю, что сказать. С Али мы почти не общаемся. Я уже, честно сказать, как бы то приняла всю обстановку, всю вот эту вот жизненную ситуацию, что случилось, как, и отдала уже все в руки Бога. Я уже здесь бессильна, я уже ничего не могу поделать, к сожалению.

0: С мужем я развелась. Вот скоро на днях должна уже бумага о разводе прийти. Это уже сколько, уже 3 месяца. Но у нас вся эта канитель. Ну, я уже так не могу, честно. Ну, вот как-то так.
1: Изменения, конечно, чувствую. Просто я не могу не совсем полноценно объяснить, какая я себя помню, какой я была, но изменения большие есть, огромные. К самому водителю почему-то, ну, у меня вообще абсолютно никаких нету претензий, предъяв, ну, как претензий, предъяв нет.
2: То есть у тебя не было такой, ну, там, злости, ненависти к нему все-таки?
1: Нет, у меня только

0: Возможно, мне немножко не нравится то, как люди относятся ко мне, что вот я там пережила то-то-то, и я должна быть делать так-так-так. Но на самом деле я считаю, что все должны делать и поступать так, как им сердце приказывает. Но не все этого понимают, и, возможно, не поймут даже моих слов.
1: А что от тебя ожидают? Ну, ты говоришь, что...
0: Ожидают много чего. Ну, я не скажу за всех, но, как я заметила, что большая часть ожидает, что вот если что-то случилось, значит, я должна быть супер доброй, супер умной тогда, научиться всему в мире. То есть, если что-то плохое случается, то нужно тысячу добрыми какими-то действиями это все прикрыть. Хотелось бы, конечно, быть специалистом классным, лечить животных и там с первого их захода в кабинет понимать, что у них такое и как это решить. Но почему-то мы не волшебники, такого не может быть, и нужно потратить очень много времени, чтобы узнать об этом, что с животным. Хотелось бы

началось с того, что мы нашли котенка со сломанной ногой. Поэтому его первые месяцы были все в операциях. Мы там остались какие-то. Не очень приятные воспоминания.

0: Я считаю, что сестра вкладывала всем, что у нее было там, и семьей, и деньгами, то есть, ну, все. Просто, возможно, ей сейчас кажется, что нет, но для меня это все, потому что семья, все, что есть человека, это все. Вот, если есть деньги, это круто. Вот, поэтому сестра, родители, ну и все. Раньше у меня было такое, что, ну, не, например, что-то плохое случалось, и я такая, ну, почему все так, за что? А сейчас я понимаю, что, в принципе, все, что случается, это последствия того, как мы себя ведем и к чему сами пришли. То есть это не по причине просто случилось, а просто потому что, ну, я не знаю, просто так сложилась ситуация. Ну, это отчасти виноваты, возможно, мы, я так думаю.
1: Ну, а в твоем случае ты себя как-то винишь или?
0: Да, возможно. Есть такое, да.
1: А в чем ты себя обвиняешь?
0: Ну, возможно, ну, хоть я знаю, что я вроде себя обезопасила и пошла, но я думаю, что нужно было, вот, например, как сейчас мы идем, если едут машины, неважно, какой светофор, есть ли пешеходный, все равно нужно убедиться, что у всех все в голове нормально, и они, например, как и нужно, например, они стоят. Вот. Но если пропускают, например, машины, то не всегда этому можно доверять, потому что чего угодно может быть в голове у людей.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

Люди всегда стремились к счастью. Однако сегодня мгновенное удовлетворение и быстрые решения часто кажутся более привлекательными, чем долгосрочные усилия, направленные на осмысленную жизнь. Эта тенденция не проходит бесследно для нашего здоровья,

Фактически, она является одним из основных факторов, способствующих распространению хронических заболеваний. Исследования ясно показывают, что здоровье и процветание на протяжении всей жизни – это не вопрос случая. Наше здоровье зависит от сочетания физических, психических, эмоциональных, социальных и духовных факторов. Любовь, надежда и смысл необходимы нам так же, как вода, солнечный свет и питание. Ежедневные полезные привычки не только помогают защитить нас от болезней, но и оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Счастливые, здоровые и долгоживущие люди по всему миру обладают схожими характеристиками. Они проводят время на свежем воздухе, поддерживают связь с природой,

регулярно занимаются физической активностью, имеют крепкие семейные узы или социальную поддержку, питаются преимущественно растительной пищей. Они полны веры и оптимизма. У них есть цель. Последние открытия в области здоровья идеально соответствуют необходимым факторам для процветания человека. Изложенным в одной из самых древних книг. Книга Бытия, которая повествует о ранней истории человечества, описывает первоначальную среду, созданную Богом для людей, чтобы они могли наслаждаться гармоничной жизнью. В каждый из дней творения был заложен фундамент принципов, обеспечивающих человеку крепкое здоровье и счастье.

вначале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Создав землю, Бог заложил цикл дня и ночи для всех живых существ. Циркадный ритм наблюдается у растений, животных и людей и координирует их поведение в рамках 24 часов. Растения претерпевают функциональные изменения в течение каждого дня. Скорость их роста, появление цветков, выделение запаха и движение листьев зависят от смены дня и ночи. Многие растения раскрывают венчики цветков утром и закрывают их ночью. Другие раскрывают свои цветки во второй половине дня, вечером или ночью. Эти циклы помогают синхронизировать доступность пыльцы с активностью опылителей. Большинство животных проявляют активность в соответствии с чередованием дня и ночи.

Дневные животные, такие как большинство млекопитающих птиц и бабочек, активны в светлое время суток и неактивны ночью. Ночные животные, или по-другому сумеречные, такие как летучие мыши

Другие животные полуденные, такие как олени, лоси и выдры, предпочитают условия низкой освещенности и активны в основном на рассвете и в сумерках. Однако циркадный ритм у животных не имеет четко очерченных границ. Он был разработан для того, чтобы животные могли приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. Весной и осенью перелетные птицы пролетают большие расстояния без перерыва. До того, как они достигнут места назначения, они делают лишь несколько остановок для отдыха. Полярные животные, живущие в высоких широтах, демонстрируют гибкие суточные ритмы в то время года, когда несколько недель подряд только светло или только темно. Циркадный ритм у людей также занимает центральное место в жизни, поскольку влияет на циклы сна и бодрствования, мозговые волны, выработку гормонов, температуру тела и клеточный метаболизм. Нарушение сна, сменная работа, смена часовых поясов и чрезмерное использование электронных средств массовой информации в ночное время являются основными факторами, способствующими нарушению циркадного ритма у взрослых. Для поддержания хорошего здоровья человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь. Достаточный сон способствует профилактике ряда инфекционных и хронических заболеваний, а также помогает нам чувствовать себя лучше эмоционально и физически.

второй день творения, Бог сказал, да будет вера посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И назвал Бог твердь небом. От других планет Солнечной системы Землю отличает большое количество на ее поверхности жидкости, которая делает возможной жизнь на нашей планете. Океаны — это огромный резервуар соленой воды. Не совсем пригодные для использования. Но когда вода испаряется под воздействием солнечного тепла, образуются облака, и на дне остается соль. Когда облака расширяются, содержащиеся в них капли воды выпадают в виде дождя. Все в природе, включая растения, деревья и траву, зависит от осадков, необходимых для жизни и развития. Вода, выпадающая в виде дождя, пропитывает землю и стекает по холмам в форме родников, ручьев и рек, обеспечивая влагой животных и растения, а затем возвращается в океан, завершая цикл. Растения и животные хорошо приспособлены для удовлетворения своих потребностей в воде, даже те, которые живут в регионах с менее доступным ее количеством. Некоторые кактусы и пустынные мхи получают влагу, улавливая и собирая туман, который образуется из водяного пара, поступающего со стороны океана. Верблюды также имеют уникальное строение, позволяющее им выпивать за один раз около 100 литров воды и минимизировать потерю жидкости. В зависимости от температуры, верблюды могут обходиться без жидкости неделями. Регулярное потребление воды необходимо для поддержания всех систем человеческого организма. Многие питательные вещества растворяются в крови или присоединяются к белкам, растворимых в воде для транспортировки к клеткам. Вода помогает регулировать температуру тела и играет важную роль в химических процессах внутри организма. На второй день Бог также создал атмосферу — источник кислорода для людей и животных. Среди животных, дышащих воздухом, большинство млекопитающих и птиц не могут задерживать дыхание более чем на несколько минут. Однако это свойственно некоторым водным обитателям. Морские черепахи, находясь в состоянии покоя, могут оставаться под водой более 5 часов. Дельфины могут задерживать дыхание на 10-15 минут, тюлени — более чем на час, а некоторые киты — до 90 минут.

Человек ежедневно вдыхает от 10 до 20 кубических метров воздуха. Это примерно 20 тысяч вдохов. Достаточное потребление кислорода необходимо для эффективной работы мозга и обеспечивает оптимальную физическую работоспособность и выносливость.

третий день творения Бог сказал: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Тогда сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод». И увидел Бог, что это хорошо. Бог создал для нас удивительное разнообразие пищи –

мире насчитывается более 20 тысяч видов съедобных растений, в числе которых фрукты, злаки, овощи, бобовые, корнеплоды, орехи и семена. Плоды можно найти на кустарниках, деревьях, кустах и лианах. По мере созревания и дозревания под воздействием солнечного тепла и благодатной воды они меняют цвет, образуют сладкую или кислую мякоть, а их текстура обычно становится мягче. Фрукты и овощи приобретают свой цвет благодаря трем основным пигментам – зеленый хлорофилл, желто-оранжевые каротиноиды и антоцианы, которые придают некоторым ягодам сине-фиолетовый цвет. Цветы – это репродуктивные органы многих растений. Их окраска и аромат привлекают насекомых, птиц и летучих мышей, которые питаются нектаром, хранящимся в основании цветка. Они захватывают часть пыльцы растения на свое тело, чтобы опылить следующее растение, которое привлечет их внимание. Многие животные, например, птицы, питающиеся фруктами или грызуны, добывают себе пищу на кустах и деревьях. Поедая плоды, они способствуют распространению семян растения для увековечивания вида. Большинство обезьян питаются в основном фруктами и семенами и дополняют свой рацион цветами, медом, корой или молодыми листьями. В то время как травоядные питаются травой, многие другие животные, такие как панды, коалы, некоторые обезьяны или жирафы, питаются листьями деревьев.

Растительная пища, такая как фрукты, овощи, цельное зерно, орехи, семена и бобовые, составляет рацион, выбранный создателем для питания –

Исследования показывают, что растительная пища содержит все необходимые элементы не только для поддержания жизни человека, но и для его благосостояния. Продукты, прошедшие минимальную обработку и употребляемые в пищу как можно ближе к естественному состоянию, содержат много клетчатки, богаты антиоксидантами и фитонутриентами. Некоторые травы и специи не только придают пище цвет и аромат, но и обладают защитными свойствами против некоторых заболеваний. Употребление растительной пищи может помочь предотвратить заболевания обмена веществ.

четвертый день творения Бог сказал: «Да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов». И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И увидел Бог, что это хорошо. Солнечный свет – наш главный источник энергии и необходимый элемент для жизни. Поведение растений строго регулируется солнцем. В течение дня растения впитывают солнечный свет и используют его энергию для производства пищи и выделения кислорода в атмосферу. Некоторые растения перемещаются вслед за солнцем, чтобы максимально увеличить свой потенциал фотосинтеза. Это особенно заметно на примере подсолнечника. В животном мире солнечный свет, положение солнца на небе и продолжительность дня являются важными подсказками для запуска и регулирования определенных форм поведения и физиологических процессов. Медоносные пчелы используют солнце в качестве ориентира для передвижения к улью и обратно, а также кружатся в танце, чтобы сообщить другим пчелам направление к источникам пищи. Бабочки-монархи используют солнце для ориентации во время своих длительных ежегодных миграций из северных районов США в Мексику, путь которых составляет до 5000 километров. Толчком к тому, что бабочки начинают готовиться к путешествию, является сокращение продолжительности дня. Хотя многие животные используют солнце для регуляции жизненных процессов, существуют и те, которые ориентируются на Луну. Океанские приливы и отливы, вызванные гравитационным притяжением Луны и Солнца, влияют на жизнь многих морских животных. Некоторые рыбы в коралловых рифах синхронизируют нерест с весенними приливами, передвигающими икру подальше от рифа, наполненного хищниками. Солнечный свет незаменим и для человека. Помимо того, что он способствует синтезу витамина D в коже, он запускает выработку серотонина и повышает уровень эндорфинов, гормонов хорошего настроения. Было установлено, что воздействие яркого утреннего света успешно в борьбе с сезонным аффективным расстройством. Солнечный свет, по-видимому, помогает предотвратить аутоиммунные и кожные заболевания, такие как псориаз. Он также регулирует цикл сна и бодрствования. Когда солнце садится, наш мозг вырабатывает мелатонин, в результате чего мы чувствуем сонливость.

«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их». В открытых водах можно встретить большие косяки рыб, слаженно координирующих свои действия, а также таких огромных рыб, как скат-манта, океанская солнечная рыба и китовая акула.

Однако океанский гигант, синий кит, не является рыбой. При длине в 30 метров и весе равному 20 африканским слонам, синий кит является самым крупным животным на планете. Самые маленькие птицы среди крылатых животных размером всего от 6 до 10 сантиметров – это колибри. Они являются удивительными летунами, способными двигаться вперед-назад и зависать на одном месте, хлопая крыльями от 50 до 80 раз в секунду. Бог создал животных для общения, отдыха и обучения. –

Отрасль науки, занимающаяся имитацией моделей природы, называется биомиметикой. Она использует особенности птиц, рыб и насекомых для решения сложных человеческих проблем и создания механизмов, улучшающих нашу жизнь.

Строение птиц изучалось при конструировании наземного транспорта. Японский высокоскоростной поезд был спроектирован по форме головы зимородка с целью решения проблемы звукового шума от сжатия воздуха.

Структуры рыб, такие как кожа акулы, также послужили вдохновением для создания предметов с различными функциями. Например, купальник для пловцов, имитирующий текстуру кожи хищников.

шестой день творения Бог сказал: «Да произведет земля душу, живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их». И стало так –

И увидел Бог, что это хорошо. Наземные животные всех форм и размеров встречаются на каждом клочке суши. От глубин почвы до самых высоких вершин –

Бог создал животных с потребностью в социальных связях. Такие млекопитающие, как слоны, шимпанзе или львы, живут в сложных обществах и проявляют доброту, сотрудничество, сочувствие и даже альтруистическое поведение. Животные могут делиться и заботиться о других, проявляя богоподобные качества –

И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Библейское повествование не дает никаких оснований для предположения, что человек медленно развивался из низших форм животной или растительной жизни. Человек — это не просто набор клеток с физическими потребностями. Люди были созданы Богом в конце недели творения с уникальными способностями мыслить, рассуждать, поклоняться, исследовать и вводить новшества. Тогда сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На протяжении всего жизненного цикла общение и социальные отношения остаются жизненно важным компонентом. С самого раннего возраста младенцам необходимо получать любовь и ласку от своих родителей, ощущать чувство принадлежности и процветать в этой благоприятной среде. Исследования показывают, что люди с богатыми социальными связями не только здоровее, но и живут дольше, чем те, кто живет в социальной изоляции. Более того, социальная поддержка семьи и друзей является решающим фактором в восстановлении после болезней.

первая глава Библии дает простое, однако точное представление о Божьем разумном замысле Вселенной. Порядок, дизайн, красота и неизменные законы, обнаруженные на всех уровнях жизни и космоса, заставляют нас признать невозможность существования Вселенной без главного дизайнера.

Лучшим объяснением этой удивительной реальности, в которой мы живем, является присутствие всемогущего, всеведущего и заботливого Бога, чьи качества ясно прослеживаются в Его творении –

Природа говорит нашим чувствам и разуму о том, что существует живой Бог. Проектировщик, создатель и хранитель Вселенной –

Бог отделил седьмой день, субботу, как день отдыха для человека. Следуя примеру Творца, человечество должно отдыхать в этот священный день и размышлять о великих делах Божьих. Когда мы созерцаем небеса и землю, свидетельство Божьей мудрости и благости, наше сердце наполняется удивлением и любовью к нашему Создателю. Суббота – это дар времени для общения с Богом и природой.

Это время для укрепления отношений с семьей и друзьями, а также для того, чтобы протянуть руку помощи тем, кто рядом с нами, возможно, болен и страдает. Суббота – это неприкосновенное время для нашего отдыха и омоложения на духовном, физическом, эмоциональном, социальном и умственном уровнях.

Бог, создавший человеческое тело для движения, предназначил труд для развития наших способностей, укрепления физической силы и развития разума. Нашим первым родителям было дано поручение ухаживать за всеми животными и великолепным окружающим садом.

то время как малоподвижный образ жизни увеличивает риск многих заболеваний, физическая активность – это отличный способ улучшить здоровье и продлить жизнь.

кислород, вода, солнечный свет, растительная пища, физическая активность, отдых, забота о природе, общение и связь с нашим Создателем. Факторы, влияющие на наше счастье, процветание и долголетие –

Бог создал нас для вечной жизни в совершенных условиях. Грех и деятельность человека омрачили и разрушили окружающую среду. Природа по-прежнему свидетельствует о том, что единый Бог, безграничный в силе, великий в благости, милосердии и любви, сотворил землю и наполнил ее жизнью и чудесами.

Однако не от звезд и не от океана мы можем лучше всего узнать о Боге. Величайшее откровение о том, кто есть Бог, можно увидеть в жизни Иисуса. Иисус пришел, чтобы продемонстрировать силу вечной любви и заверить нас в том, что наступит день, когда те, кто поверил в Него, увидят Бога лицом к лицу и будут жить на планете Земля, обновленной до первозданности, в течение всей вечности.

кто находит пути, как грешника.

0: Здравствуйте. Семья Исаака расколота надвое. Отец и старший сын против матери и младшего сына. Почему Иаков приступает через страх и совесть и решается обмануть старого отца? Почему Исав, так легко продавший первородство за тарелку супа, теперь рыдает о потерянном благословении? И почему Исаак, даже поняв, что его обманули, все равно не может отменить свое благословение? На эти вопросы отвечает священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Вся 27 глава посвящена благословению. Но мне хотелось бы знать, что давало в те времена человеку первородство и что давало благословение?
1: Ну, первородство должно было давать человеку право быть главным или быть патриархом своей семье. В своей семье не имеется в виду, поскольку брат старший, да, как бы он должен был потом взять на себя роль старшего патриарха, вот, главного в своей семье. И чаще всего с этим вот правом, с этим правом быть патриархом передавалось и наследство. То есть основную долю наследства получал тот, кто получал благословение, патриархальное благословение от своего отца. Вот так должно было быть.
0: То есть первородство и благословение всегда в паре шли, да? Не могло быть одного без другого.

0: Но вот как мы читаем в этой истории, а также и в других историях, что в народе Божьем были исключения, как минимум. Наверное, эти исключения были всегда, наверное, в любом правиле есть исключения. Но вот здесь вот мы читаем в этой главе, вот в этих историях, что действительно были определенные исключения из правил. Но на самом деле у меня эта 27 глава вызывает тоже очень много вопросов. Я вот даже их записал и могу озвучить. Наверное, будет правильно, что когда будем читать, чтобы мы могли над этими вопросами подумать. Да? Например, почему Исаак хочет благословить Исава, когда Бог Ревеке открыл, что фактически таким человеком будет Иаков? Ну, вот при беглом прочтении возникает этот вопрос. Если благословение достигнуто обманом, имеет ли оно силу? Почему нельзя поменять, отменить и переменить благословение? Что было бы, если бы Иаков не пошел на это, и за благословением все-таки пришел бы Исав? Имело ли какое-то значение то, что Исав продал первородство свое? Имела ли эта сделка силу? Как можно вообще продать первородство, если оно просто твое первородство, да? Неужели благословение имело такое значение и определяло судьбу целых родов? Читаем ли мы раньше о такой практике патриархов, да, вот что вот он благословляет? Да, ведь на самом деле в предыдущих историях про Авраама мы подобные вещи ведь не читаем. Это вот первая история, где благословение имеет вот такое значение. Ну вот такие вопросы, например, я бы задал этой главе. И сейчас, когда мы будем ее читать, она достаточно большая, нам надо успеть ее прочитать.
1: Да, замечательно.
0: Будем размышлять над этими вопросами.
1: Да, постараемся ответить.
0: Когда Исаак состарился, и притупилось зрение его, и призвал старшего сына своего, Исаака, и сказал ему: «Сын мой», тот сказал ему: «Вот я». Он сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Вообще начало звучит очень так. Ну неужели благословение целого рода, и вот такое серьезное благословение, как вот... Потому что где-то вот подспудно летает, ведь Бог обещал благословить Авраама и его потомков, да? И что среди потомков должен был родиться Мессия. И вот кажется, что вот это благословение по Божьему предназначению должно перейти Иакову. А тут вот сейчас вот что-то не так идет, как будто сейчас Исав его получит. И неужели это зависит от того, что Исав очень вкусно покормит своего отца, да? Вот как-то вот оно... как-то смотрится и слушается не так. А еще интересно, что здесь написано, что Исаак состарился. И вот что, давай, чтобы душа моя благословила, прежде нежели я умру. Я пытался как-то предположить, сколько лет было Исааку, когда все это происходило. И если принять во внимание, что умер он в 180 лет, да, а здесь еще Иаков, его сын, не женат, но Исааку уже точно больше 100 лет, по библейскому тексту это видно, но, может быть, еще даже больше, чем... То еще ни одно десятилетие после этого благословения, ни один десяток лет, ну, где-то, может быть, лет 50 плюс-минус, может быть, даже больше, Исаак, получается, прожил вот с притупившимся зрением, прожил слепым, когда он фактически не мог отличить одного сына от другого, да? Но это просто как наблюдение. В общем, Ревека, пятый текст. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и приготовить дичи. Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею». Может быть, кстати, он болел в этот момент чем-нибудь. Да, такое же тоже может быть. Может, он болел и чувствовал, что вот-вот, да, и поэтому торопился. А потом поправился и еще прожил там 50 плюс, да. Может такое быть. «Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе». Здесь уже мама говорила.

ну, как сказать, не похоже на такое добровольное предложение. «Прикажу тебе, пойди в стадо, возьми мне оттуда 2 козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей». То есть Ревека тоже знала, что любит кушать Исаак, какое кушанье ему надо.

0: сердца ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком». Кстати, слово «Иаков» так и переводится, да? Как обманщик, по-моему, да?
1: Или запинающий.
0: Да, запинающий. «И наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел, взял, принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любит отец. «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую в ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят». То есть вот предусмотрели они этот момент. Насколько же тогда Исав был действительно косматый, да, что можно было вот так козью кожей, и трудно было отличить. «И дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: „Отец мой“. Тот сказал: „Вот я, кто ты, сын мой“». То есть как будто что-то заподозрил, что-то не так, да?
1: Угу.
0: «Иаков сказал отцу своему: „Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты мне сказал. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя“». То есть фактически вот здесь вот он прямо, ну, называет себя Исавом. Ну, прямой такой обман. «И сказал Исаак сыну своему: „Что так скоро нашел ты, сын мой?“ Он сказал: „Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу“». И вот здесь вот он нарушает еще одну заповедь, какую, да, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. То есть он фактически, даже Господь Бог послал навстречу. В общем, одно тянет другое. «И сказал Исаак Иакову: „Подойди ко мне, я ощупаю тебя“». Вот то, что он боялся, случается фактически, да? Но они же все предусмотрели. «Я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав? Или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова». Слышит. Все правильно.
1: Со здравым умом еще.
0: Да. «А руки, руки Исавовы». «И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его». Вот она, драма. Вот этот и эпизод, о котором вот я и говорил вначале, что вызывает очень много вопросов, да? «И сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: „Я“. Исаак сказал: „Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя“. Иаков подал ему, и он ел, и принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: „Пойди ко мне, поцелуй меня, сын мой“. Он подошел, поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: „Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной, и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, и благословляющие тебя благословенны». Вот к вопросу, который ты задала вначале, да, что давало благословение и что давало первородство. И вот он ему, пожалуйста, говорит, что послужат тебе народы, будь господином над кем? Над братьями твоими, и поклонятся тебе сыны матери твоей. То есть он ему дает право быть в семье, в последующих поколениях, быть старшим, быть главным. И фактически ему передает вот это все. Вот это благословение первородства. Как раз вот это благословение первородства. Вот он все получает. Все вот это Яков получает от отца. Ну, тут история-то не заканчивается. Понятно, что...
1: Иначе было бы все слишком просто.
0: Да, было бы слишком просто. 30 текст. «Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака,

0: отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Ну, ожидаем, потому что отец послал его за дичи именно для этого. Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». «И вострепетал Исаак», вострепетал написано, да, Исаак, «весьма великим трепетом, и сказал: „Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел? И я благословил его, он и будет благословен». Вот мой основной вопрос: почему Иаков благословляет, почему Исаак благословляет Иакова, тогда, когда Бог Ревеке открыл, что благословить нужно было Иакова, правда?
1: То есть он собирался благословить Исава вопреки,
0: да,
1: распоряжению?
0: Вопреки как бы Божьему повелению. Во всяком случае, складывается такое впечатление. И вот здесь как будто Исаак, как будто кажется так, что как будто Исаак понимает, что он не то делает, да, что вот он вопреки Божьей воле. И здесь вот он встречается уже с действительностью, что вопреки, как сказать, своему желанию, он все равно делает то, что предначертано было Богом. С одной стороны, это вот так кажется. С другой стороны, Иаков же обманом получает благословение. Если благословение получено обманом, ну какая от него сила, какой от него толк, правда?
1: Ну, получается, что Бог идет на поводу у людей.
0: Да, вот понимаешь, вот поэтому и возникают эти вопросы. И как бы вот он заканчивает вот свою вот это трепетное состояние, заканчивается словами: «Он и будет благословен, я его благословил, он и будет благословен», все другого...
1: Другого благословения не предусмотрено.
0: Не дано, да. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль. То есть ему было не все равно, в отличие от продажи первородства, да? И сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал он: «Неужели ты не оставил благословение мне?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою». Вот очень важная фраза, потом нам в тексте понадобится дальше. «Поставил господином над тобой». Просто запомнить, в другой главе нам пригодится. «И всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Все такая...
1: Очень безнадежная.
0: Безнадежная речь отца. «Но Исав сказал отцу своему: „Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой!“ И возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: „Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свые твоей“». Вот благословение. Очень похоже, как благословение Измаила, да? У Авраама. «И возненавидел», в общем, последствия какие? «Возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: „Приближаются дни плача по отце моем“». То есть все-таки что-то не то было с Исааком. Все, и он сам смерти своей ждал, и дети говорили, что приближаются дни плача, да? «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вот, пожалуйста, как Каин затаил обиду на Авеля, так и Исав затаил обиду на Иакова. Но по милости Божией здесь просто этого не произошло.

0: об этом мы будем читать дальше. История здесь не заканчивается, да? И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее. Как будто он вслух это говорил, да? Если бы он сам себе сказал, тогда нельзя было пересказать. А он как будто это вслух объявил.
1: При всех кричал, да, громко и не сдерживаясь.
0: Или кому-то он это сказал, да? И она послала, призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушай слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». На самом деле, очень мудрый совет, а и очень правильное здесь такое замечание. Время лечит гнев. Да, время смиряет ярость. Пережди, не лезь на рожон, пережди. И на самом деле этот мудрый совет матери, он эту ситуацию фактически разрулил. Конечно, и Бог вмешался, и он смягчил сердце Исава, но время, и пройдет немало времени пройдет, вот, да, поживи у него несколько времени, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишаться обоих вас? И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить?» О, опять деловое предложение к мужу, от которого он не мог отказаться, да?
1: Да, но
0: потому что уже старший сын уже начудил, и они всего этого не хотели, чтобы это было у Иакова, теперь как будто надо его послать за женою обратно к родственникам, куда когда-то ходил слуга Авраама, да, чтобы найти жену Исааку.
1: В общем, вот Ревека-то хитрая была женщина, она не прямо говорит о своем желание спасти младшего сына, она прикрыла другим мотивом совершенно.
0: Да, абсолютно верно. Вот жизнь Божьего народа, да? Вот жизнь Божьих детей, от которых потом произойдет Христос. Опять нет безупречности, нет совершенства. Но Богу это не мешает осуществить свой план. Я вот о чем думаю. Для меня все-таки вопрос этот остается открытым. И я молился об этом, думал: «Господи, ну как? А если бы действительно пришел бы Исав? Благословение ты должен был получить Иаков. А если бы пришел Исав? Так, может быть, Иаков все-таки с Ревекой там правильно они все придумали, правильно, но мудрили они вот это все дело». И ты знаешь, я как бы вот размышляю над этим, пришел к такому пониманию, что благословение первородства и благословение Авраама – это разные благословения.
1: А благословение Авраама – это?
0: Благословение первородства – это благословение, которое включает в себя вот именно тот момент, что именно право быть первым в семье, право быть господином, господином над братьями своими, распоряжаться имуществом, быть главным, богатство вот это все забрать. Это благословение первородства. Но ведь Бог-то Иакову обещал не благословение первородства, когда Ревеке открылся, да? А он обещал благословение Авраама, о том, что от него произойдет. Ну да, там, конечно, что он тоже будет первым и все, но потом бы это все бы произошло. В итоге же самое главное – это вот исполнение Божьего обетования семени. Через Иакова должен мир прийти Христос. И вот это благословение бы у Иакова никто бы не отнял, понимаешь? И с этим благословением пришло бы все и остальное. Но не Ревека, складывается впечатление, что не Ревека, не Иаков, они этого не понимали. Иакову было очень важно благословение первородства, поэтому он и обманывает своего брата первый раз, когда у него первородство выкупает. Он его обманывает и соглашается с Ревекой. Он мог же не согласиться с матерью, мог же. Но он соглашается с матерью и идет на эту авантюру второй раз, потому что либо они вот эти моменты не разделяли, да, благословение первородства и благословение Авраама, они их не разделяли, либо по какой-то причине, помимо благословения Авраама, они очень сильно хотели еще и

0: благословение первородства. И поэтому они идут на этот шаг. И вот когда я с такой перспективы смотрю на эту историю, тогда у меня встает все на свои места. Тогда я начинаю понимать, что если бы Яков не согласился, если бы пришел Исав и получил бы это благословение, да, Яков бы не остался бы обиженным. Мы, забегая вперед, можем увидеть... Да, там вот я обратил внимание, вот 37 текст. «Вот я поставил тебя господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы». То есть как будто Иаков должен теперь быть господином над Исавом. Но когда мы будем читать, когда Иаков будет возвращаться от Лавана, и у него будет вот первый раз после вот этого своего побега из дома, у него будет встреча с Исавом, он пойдет к нему навстречу, и он пошлет кучу-кучу посланцев, служанок, слуг, и они будут при каждой встрече, то есть предваряя встречу между братьями, вот эти вот слуги Иакова будут подходить и будут говорить, что «Господин наш Исав, Иаков, раб твой, послал нас пред лицом своим». И он это скажет неоднократно. Так кто? Иаков сам потом откажется от этого права быть господином над Исавом. Сам откажется. И это не мешало потом Богу настолько благословить Иакова, чтобы не нуждаться в этом первородном благословении. Он бы пошел потом по своей линии развиваться, у него была бы своя жизнь, у него были бы Божьи благословения, которые бы сделали его намного богаче, и вот, как сказать, вот в земном смысле. Да? Поэтому Иакову много еще предстоит переосмыслить. И фактически, если бы Исав пришел и получил благословение первородства, Яков бы обиженным не остался. Просто избежал бы очень много проблем в своей жизни. И последующие несколько там десятилетий, ну, как минимум два десятилетия, следующие, вот, у него бы были бы другие, были бы намного приятнее, чем те, которые предстоит ему прожить.
1: Да, и вот у нас получается, что Яков предстает таким человеком, который вроде бы понимает, что ценно на самом деле, а что нет, но при этом не понимает, что сами поступки тоже важны. Как ты пытаешься эту ценность получить, да, приобрести?
0: Такое как бы противоречие. Я вот просто думаю, в каком состоянии он идет к отцу и вообще говорит, я Исав, сын твой, да. С одной стороны, он как бы в голове держит вот это вот противоречивое состояние. С одной стороны, вроде как бы он думает, что он прав, потому что он исполняет Божью волю, да?
1: И цель-то хорошая.
0: Да, и цель-то хорошая. А с другой стороны, он испытывает вину и стыд за то, как он это делает. То есть вот это противоречие. С одной стороны, ты понимаешь, что ты делаешь правильное дело, но с другой стороны, осуждаешь себя за то, каким образом ты это делаешь. Ну, а в итоге оказывается, что если ты делаешь неправильно, то и дело неправое, да?
1: Все-таки цель не оправдывает средства,
0: ну,
1: да?
0: В данной истории, да, получилось так.
1: Да.
0: Ну, это же тоже очень интересно. Ведь если бы они разделяли вот эти понятия о том, что это одно благословение, это другое, может, они по-другому бы и действовали, но им было не открыто. Это же тоже интересно, правда? Но если они что-то не понимали, то они все равно отказались от доверия Богу в этом вопросе, а попытались своими силами... Это вот как Авраам с Агарью, да? Ну да, что-то Бог не, вроде обещал, но что-то не так идет. Поэтому давай я своими силами что-то попытаюсь
1: сейчас
0: сделать.
1: Сейчас я разрулю.
0: Сейчас я разрулю. И вот и разрулили.
1: Да. Очень интересная история нас ожидает дальше. Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Глаз Господа высекает пламень огня.
1: Огонь – природная стихия, одновременно созидательная и разрушительная, символ Божьего явления, очищения Богом своего народа и окончательного суда над миром. В Библии огонь входит в число главных потребностей для жизни человека. На нем готовится пища,

0: Он согревает людей и дает им свет, чтобы видеть. Израильтяне также пользовались огнем при совершении религиозных обрядов. Приносимые Богу жертвоприношения, как правило, сжигались. Согласно 6 главе книги Левит, огонь на жертвеннике всесожжения должен был гореть постоянно. Священникам нельзя было допускать его угасания. Он служил символом непрестанного Божьего присутствия. На всем протяжении Библии Бог являет себя в огне. В 3 главе книги Исход Бог является Моисею в пламени горящего тернового куста. А в 19 главе этой же книги Бог сходит в огне на гору Синай. Огненный столб по ночам освещал Израилю путь через пустыню. В Библии Бог сравнивается с огнем не только по причине Его славы, но и в силу Его гнева, уничтожающего грех. Сошедший с неба огонь уничтожил древние города Содом и Гоморру за нечестие их жителей. Господь приходит в огне, чтобы излить гнев свой с яростью. Согласно Новому Завету, второе пришествие Иисуса Христа будет сопровождаться пламенеющим огнем. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. В 20 главе книги Откровения показано озеро Огненное, в которое в конце будут брошены дьявол, смерть, ад и все нечестивцы.
1: Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии и его видениям. Как известно, в 539 году Кир, завоевав Вавилон, подарил свободу иудейскому народу. Это тот человек, которому дана положительная оценка в Священном Писании как языческому царю. Удивительно, что Захария в своей книге, обращаясь к народу, который столкнулся с серьезными препятствиями в строительстве храма, показывает, что за всеми теми, казалось бы, будничными событиями, которые происходят на их глазах, происходит нечто очень важное в мире духовном. Захария пытается показать, что существует мир духовный, в котором происходят очень важные явления и события. За всем тем, что совершают иудеи, стоят силы духовные. Если бы меня попросили ответить на вопрос, какая глава или какой отрывок в Священном Писании наилучшим образом передает идею великой борьбы между силами добра и зла? Какой отрывок Священного Писания передает наилучшим образом идею борьбы между Христом и сатаной? Я бы назвал третью главу книги пророка Захарии, к которой мы сейчас с вами и обратимся. Это четвертое видение, которое описывает Захария. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы

противодействовать ему. И сказал Господь сатане: «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» И Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанной одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Удивительным образом духовная реальность представлена здесь на страницах этой книги. Два руководителя, которые были поставлены для того, чтобы решать насущные проблемы израильского народа в те далекие дни. И Иисус, великий первосвященник, был духовным лидером и еще один лидер. Лидер гражданского общества, Зарававель, сын Салафиилев, который должен был решать все вопросы, возникающие с проблемами, касающимися гражданской общины иудеев. И вот теперь здесь мы видим, как сатана, противник Божий, стоит возле Иисуса и противодействует ангелу Господнему. Возникает вопрос, о чем идет речь здесь, между этими духовными существами? Мы видим, как Господь противодействует ему и говорит: «Да запретит тебе Господь сатана, да запретит тебе Господь». Какую цель преследует этот враг, Божий и враг человеческий? Мы видим с вами, что одна цель у лукавого, одна цель у дьявола и сатаны – это уничтожить, истребить и не дать возможность спастись пред лицом Божьим. Нечто подобное описано в книге, в послании апостола Иуды, который напоминает нам тот диалог, который произошел между Господом и сатаной. Мы видим, как сопротивляется сатана тому спасению, которое Господь желает совершить. В книге или в послании Иуды, в 9 стихе, здесь всего одна глава, мы с вами читаем такие слова: «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Как известно из Священного Писания, Моисей удостоился того, что был воскрешен Господом после того, как он умер. По-видимому, у Бога было желание взять Моисея с собой так, чтобы Моисей не увидел смерти. Однако в определенный критический момент, когда народ израильский просил себе воды, Моисей дважды ударил по скале, сделав то, что не имел права делать. В этом проявилось нетерпение Моисея, в этом проявилось его самомнение. И это был единственный грех, из-за которой он поплатился своей смертью. Господь сказал о том, что он не войдет в землю обетованную. Моисей очень тяжело переживал это, однако смирился с волей Божьей. Это смирение послужило тому, что Господь воскресил Моисея. И мы встречаемся с ним на страницах Нового Завета, когда вместе с еще одним героем, которого Господь забрал к себе на небеса, с пророком Ильей, он приходит для того, чтобы укрепить Иисуса Христа. Он встречается со Христом на горе Преображения. И об этой истории рассказывают нам евангелисты. Именно поэтому Иуда вспоминает эту историю. Дьявол спорил с Господом о Моисеевом теле. Он очень не хотел того, чтобы Моисей был воскрешен. Всякий раз он противодействует Господу, когда речь идет о нашей с вами свободе, когда речь идет о нашем с вами спасении. Вот и теперь речь идет.

о святости и праведности Иисуса, о том, что Иисус должен быть спасен. Иисус, первосвященник, в те далекие времена, это не просто служитель Божий. Речь идет о том, что первосвященник Иисус является представителем всего иудейского народа. Будучи первосвященником и принося Господу все грехи и проблемы иудейского народа, он становится как бы воплощением этого народа вместе с его историей, вместе с его бедами и проблемами. И Иисус предстоит перед Господом в запятнанных одеждах. Как известно, одежды всегда являются символом некоего статуса. В нашем народе есть интересная поговорка. Мы говорим с вами: по одежке встречают. И действительно, по одежде мы можем узнать статус человека. Например, одежда полицейского, одежда судьи или прокурора говорят о статусе этих государственных чиновников. Возникает вопрос, о чем говорит здесь одежда первосвященника Иисусова, испачканного, по-видимому, кровью. Это нечестие, это грех иудейского народа. Именно поэтому дьявол и сатана противостоит тому, чтобы иудейский народ не получил спасения, чтобы они там и остались в Вавилоне, чтобы никогда больше мир не узнал и не услышал об этом народе. Мы читаем также о том, что в 4 стихе говорится: «Который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: „Снимите с него запятнанные одежды“, а ему самому сказал: „Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные“». Удивительно, как в этом тексте переплетаются два выражения. Одежда фактически названа виной. Я еще раз прочитаю этот текст. «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Происходит уникальное действие. Происходит перезаключение завета с народом Божьим от лица Господа. И символом этого нового статуса народа Божьего, символом нового завета с народом Божьим является эта одежда, в которую облачается вновь первосвященник Иисус. И при этом дьявол молчит, он ничего не может сказать. Фактически в этой истории представлена вся великая борьба, потому что с самого момента зарождения великой борьбы, с самого момента, когда великая борьба была перенесена на землю, в Едемский сад, дьявол этого хотел, чтобы мы никогда не были вместе со своим Господом. Кроме того, в 5 стихе нам говорится: «И сказал: „Возложите на голову его чистый кидар“, и возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Удивительным, уникальным предметом одежды первосвященника является головной убор, который здесь назван словом «кидар». Дело в том, что еще однажды появляется в описании первосвященнических одежд этот головной убор. В 28 главе книги «Исход» мы читаем о том, что на головном уборе первосвященника находилась золотая полированная дощечка, на которой было написано «Святыня Господня». В 28 главе книги «Исход», в 36 стихе мы с вами читаем: «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыни Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благословения Господня, для благоволения Господня к ним». Иными словами,

вами меняется этот головной убор. Господь заменяет этот кидар на голове Иисуса. И мы понимаем, что эта дощечка с выражением «святыня Господня» фактически компенсировала недостаток приношений сынов Израилевых. Приношений не количественных, а качественных. Ибо все, что израильтяне приносили на жертвенник, было некачественным, поскольку не могло до конца восполнить тот грех, который совершил человек. Поэтому для того, чтобы восполнить недостаток приношений сынов Израилевых, у первосвященника на головном уборе была такая табличка. Сейчас этот головной убор меняется на голове первосвященника Иисуса для того, чтобы показать, что Господь меняет с ним отношения, Господь меняет завет. Он вновь желает воскресить те отношения, которые существовали ранее. И, конечно же, в этом не заинтересован враг рода человеческого. Так говорит Господь Саваоф, читаем мы дальше. «Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Замечательное пророчество, которое дано в этом тексте. Господь обещает Иисусу, и в лице Иисуса Он обещает всему народу Божьему, и нам с вами также, что за послушание Господу, за соблюдение Его заповедей Господь удостоит нас благословением, чтобы мы ходили среди тех удивительных небесных существ, которые показаны Иисусу в этом видении. И дальше особое внимание уделяется последним трем текстам в этой главе. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот, я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Особое внимание в этой главе уделено тому, что Господь сообщает о будущем времени. Когда-то придет момент, когда Господь приведет своего раба, который здесь называется словом «отрасль» или «росток». Именно Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, Мессия, назван этим выражением, назван словом «росток» или «отрасль», потому что Он пророс из того дерево, которое было срублено. Я имею в виду корень Давидов, я имею в виду ту династию царскую, которая прекратила свое существование, когда народ Божий пошел в плен. Иудеи долгое время жили осуществлением этого ожидания, исполнением этой мессианской надежды. Господь говорит о том времени, когда придет Мессия и что Он сделает. Речь здесь идет о том, что на этом камне, который является Иисусом Христом, на нем семь очей, или этот текст можно еще перевести как семь граней. Мы знаем с вами о том, что когда гравировщик или ювелир создает камень, он оттачивает его, из алмаза появляется бриллиант. Здесь говорится о том, что на этом камне он вырежет начертание. И речь идет о том, что грех народа будет изглажен в один день. Это будет самый великий день для народа Божьего.

День, когда народ будет радоваться и ликовать. Они будут прославлять Господа, приглашать друг друга под смоковницу и под виноград для того, чтобы порадоваться о том спасении, которое Господь явил своему народу. Символом именно этого духовного очищения и явилось это видение, во время которого произошла перемена одежд первосвященника. Из запятнанных грехом людей этот народ становится народом чистым, народом праведным и оправданным перед Господом. Мои возлюбленные друзья, сегодня хочется пожелать благословения вам и вашим близким, чтобы эти обетования исполнились и в вашей жизни. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Иногда кажется, что путь верующего человека – это путь без ошибок и без падений. Но это не так, потому что у верующего человека те же самые испытания, что и у всех остальных людей здесь, на этой земле. Важно только, упав, снова подняться и идти. Идти дальше, невзирая ни на что. Идти, веря в то, что Бог обязательно поможет. Поможет избавиться от ошибок, от тех неправильных поступков, которые порой так мешают нам жить. Бог чудный и удивительный. Он в Своем Слове сказал, что 7 раз упадет праведник и поднимется. И еще Он сказал, что много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Пусть вера крепнет в нас, чтобы никогда, упав, мы не остались на том же месте, а поднявшись, шли с Богом к Богу в вечность.

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску им давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле, надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха, зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну,
1: а
0: это
1: есть,
0: понятно.
1: Да.

0: Естественное, я бы
1: сказал. Да, это естественное, а есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
2: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
2: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
1: меня,
2: избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Угу. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
0: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже коснулось?
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
2: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
2: автоматах?
1: Ставки на спорт. Ставки на спорт.
2: Ага, вот. И он терял много денег?
1: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди свой путь.
2: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
1: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
2: Когда он проигрывает.
1: Когда он проигрывает, вот это вот отчаяние и желание начать снова, вот встать на новый путь. Вставал.
0: А как ты думаешь, возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
1: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
2: Ну, я знаю, на самом деле, многие сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя. Если ты не получишь какую-то выгоду, сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствовал.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
0: Юля, как ты еще помогала?
1: Я с ним проводила много бесед, но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И так получилось.
2: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
1: да,
2: на колени?
1: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
2: Этот друг.
1: Этот друг. Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен. У него случается ранение. И он вот...
2: Травма.
1: Да, травма. И он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
2: Бог расценил твою просьбу в прямом смысле, да?
1: Да. И говорит, Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да, иду к тебе. И

0: свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное, единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
1: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимости. И тоже нас всех мучает всегда один.

0: Понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
1: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский, сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
0: Вот интересно. Хорошо, вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, который, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
1: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить в какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну, понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим? Как ты дала? Или это все-таки только...
1: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
0: Человека этого?
1: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
0: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
1: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
0: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной.
1: Владеет,
0: то есть оно
1: мной.
0: Влияет на меня.
2: Найди свой путь. Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
1: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет и... И, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
0: Нужно отнять.
1: Нужно.
0: Да.
1: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
0: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это, все-таки это была зависимость.
1: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь, когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
0: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
1: Конечно, были зависимости.
0: Потому что мы можем легко говорить у других. У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
1: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Боролась с ними.

0: Ты до конца избавилась от них?
1: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано. Угу. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги Господи, не знаю.
0: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться чем-то. Вот. И не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Mm-hmm. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты считай, что как бы можно опять туда втянуться.
1: Да, Размик, я слушаю тебя. Вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. Mm-hmm. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит, не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью. Ради вечной твоей любви отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогою мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
0: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал, и на что он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть получается, он обречен, и если он не может, он не привык верить в Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
1: Ну почему же?
0: Силой воли. Ты же сказала,
1: да, сила воли
0: человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
1: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
0: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому, или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
0: То есть примерно так. Вот я тоже очень много, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
1: Конечно.
0: Если там алкоголик, там, например, человек, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому любому человеку, приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом — это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что

0: Чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
0: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
2: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
0: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
2: Пока.
1: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Айгуль, и сегодня мы с вами говорим по душам. При устройстве на работу каждый из нас сталкивается с такой темой, как деловой дресс-код. А можем ли мы говорить о том, что посещение церкви также предполагает определенный стиль одежды? Или, может, для современных верующих людей эта тема уже не актуальна?

0: поговорим на эту тему с нашими гостями. Маша, Оля, Таня, Вика, здравствуйте. Как-то в одной из наших передач мы затрагивали такую тему, что внешний вид вызывал какие-то разногласия при посещении церкви. Кто-то из вас сталкивался с этим?
1: Ну, я с серьезной какой-то критикой, с жесткой не сталкивалась, а вот именно просто с тем, что какие-то рекомендации мне пытались давать, да, такое было. Угу. Что, может быть, лучше было бы одеть вот это вот.
0: Ну, это хороший, да, подход. А вы, девочки?
2: Ну, тоже, как бы, меня особо ничего не говорили. Возможно, косо смотрели, но не говорили. Но у меня есть подружка, вот ей вот высказывали иногда. Это такой, хочешь защитить ее, но не знаешь как. Вот, ну, есть такое.
3: У меня такого не было. Я всегда одевалась как-то, ну... Нормально. Но у меня не было никаких замечаний, конечно,
1: никогда. Соответствующее.
3: Да, да, да.
0: Вот, а, кстати, хорошее слово, да, соответствующее. Вот, то есть, получается, есть какие-то представления о том, что такое соответствующая одежда. Вот вы можете дать какие-то комментарии, что, по-вашему, соответствует тому, чтобы посещать храм, молитвенный дом?
1: Нет, ну вообще раньше, вот мне бабушка еще рассказывала, то есть она ходила в православную церковь когда-то, она говорила,

0: всегда одевали самое лучшее. То, что на празднике, то и в церковь. В повседневной одежде даже не ходили, потому что считали, что церковь – дом Бога. К Богу нужно идти в самом лучшем, в самом нарядном.
1: Вообще, да. Я знаю, что и сейчас бытует такое мнение, что вообще в любую церковь, и вообще, да, когда ты приходишь, это дом Бога, да, храм Божий, и нужно надевать все самое лучшее, самое красивое, что у тебя есть, потому что день этот – это как день радости и день праздника. Вот. Но тут такой момент, что у всех людей праздничная одежда бывает тоже разной. И лично я сталкивалась с тем, что, опять же, да, я в одной из программ тоже об этом говорила, что люди, которые приходят первый раз, да, в церковь, в любую, да, неважно в какую, они приходят к Богу, и вы знаете, ну, бывает у людей разные жизненные обстоятельства и разные жизненные ситуации. Бывает так, что, к примеру, это люди, которые там, да, в кризисной ситуации сейчас находятся, да, и это там, может быть, у них нет другой одежды, и они не могут по-другому прийти. Да, то есть бывают разные, конечно, обстоятельства того, и люди приходят, там, к примеру, первый раз. Да, пришли, и я знаю людей, которые приходят первый раз в церковь, и им на них как бы смотрят, да, иногда действительно косо, про то, что если там, например, он пришел в юбке там выше колена, да, или в каких-то таких вот шортах, вот, ну, если это, к примеру, допустим, лето и какое-то теплое место, да, теплый какой-то такой город прибрежный, то, ну, как бы все смотрят достаточно так осуждающе, вот. Мне кажется, здесь важный такой момент, важно понимать, да, если этот человек пришел в первый раз в церковь, да, то здесь, мне кажется, неуместно делать какие-то коррективы и еще это делать смотря как. Да, то есть если мы достаточно жестко подходим к человеку, говорим о том, как он выглядит, да, иногда люди бывают так, что даже не познакомившись, подходят и говорят о том, что, знаете, у нас так не ходят. До свидания.
0: Уходите.
1: Дверь там. Всего доброго. Вот, то здесь, конечно, это не имеет места быть. Но мне очень понравилась вот фраза Олиной бабушки про то, что ходить красивыми и ходить как на праздник. Мне кажется, что если есть такая возможность, и если мы, приходя в церковь, да, ведем какое-то служение, то мне кажется, что здесь ты выбираешь действительно одежду как для Бога, то есть когда ты приходишь именно на встречу с Ним.
2: Угу. Спасибо, спасибо. А вот я хотела Таню спросить, вот то, что ты говорила, да, что когда человек приходит только в церковь, и к нему вот подходит там с осуждением там, или с конкретными наездами, вот ты про подругу говорила, да. Расскажи, как она отреагировала, и что было, как продолжилась эта история?
3: Ей было неприятно. Конечно, она приняла это все на свой счет, но потом также приняла меры. Как бы в следующий раз она уже пришла в другой одежде. Все это у нас очень интересно происходит. Люди же любят ставить свои 5 копеек, иногда не подумав. Ну, и иногда их критика, она реально неконструктивная. И, ну, на мой взгляд, моя подруга выглядела хорошо. И не было там ничего такого. Вот. Поэтому, возможно, людям просто захотелось.
2: А подруга первый раз, получается?
3: Нет, нет. Она там давно.
2: То есть она понимала, да, что... Как... То есть так или иначе мы все равно сталкиваемся с негласными, да, правилами. Вот как вы считаете, если правила негласные существуют, как их можно понять и как их можно донести до тех, кто с ними не знаком? И стоит ли это делать или просто нужно дождаться, пока человек сам как-то въедет в контекст?
0: А почему мы говорим о негласных правилах? В принципе, рекомендации, их даже в интернете можно найти. В чем? Прийти в церковь. Забейте, вы найдете кучу рекомендаций, они, в принципе, все очень похожи.
4: У меня был такой случай.
0: В православной церкви, что в протестантских церквях, и в других религиях, наверное, тоже.
2: Извини. А что за случай?
4: У меня был случай, когда в церковь, в которую я ходила в моем родном городе, мальчик, парень, он сын, как это сказать, пастора. Ну, он сын пастора. То есть у нас же как-то принято, что вот сын пастора выбирает себе девушку, там вот такую нежную, хрупкую, беззащитную, ну, какую-то такую вот обычную.
0: Не байкершу, да?
4: Ну, да. А он привел как раз-таки байкершу в церковь, свою девушку. Я помню, мне было, наверное, лет, ну, мы ровесники, ну, 20, может быть, не было. И она пришла с разноцветными волосами, какими-то бантиками, цепочками, чего-то там у нее вообще, ну, вообще так

0: Клаус творился с подводкой такой, просто стрелки улетели куда-то. Она пришла в колготках, в сеточку, в черных колготках, в сеточку и в ботинках, в короткой юбке, ну просто вот, понимаете, и в косухе. Я сижу вот с этим вот, я пела в хоре, сижу в этой форме хоровой, смотрю на нее и думаю, мама дорогая.
1: Не знаю, что делать, то ли осуждать, то ли завидовать.
0: Зачем ты ее привел? Да. Но она в следующий раз, ей никто ничего не сказал из наших, из нашей церкви. Не знаю, с чем это было связано. Может быть, просто промолчали, там, не знаю, из вежливости, может быть, там, поддержали мальчика, что вот... раз уж так, что ж теперь принимаем, любим. Но она в следующий раз пришла уже скромно одета. Ну, то есть не то, что скромно, ну, не так. Но угарно. Вот то, что у нее было из скромного, она надела. То есть она уже не выглядела так вызывающе. Потому что она посмотрела на то, как выглядят люди в церкви.
2: Да. Все поняла сама.
0: Да, я такая, о, что-то переборщила, наверное, с этими колготками, сетку. И уже как бы...
3: Мне кажется, да, иногда, ну, люди как-то иногда не забивают, да, в интернете, там, что это. А когда вот ты приходишь, и мне кажется, если ты настроен, да, там, ходить в эту церковь, в эту общину, ты уже смотришь, как и люди выглядят, ну и в принципе как-то я думаю, что там было очень отличительно, как выглядела она и как выглядели вокруг. Вот. Мне кажется, здесь дело, знаете, немножко в чем надо бывает? В том, что мы иногда, да, я говорю про такую, так скажем, перекос, когда мы начинаем придираться друг к другу, да, о том, как ты выглядишь. А в чем ты сегодня пришла? Так, сейчас я быстренько просканирую. Ага. Щиколотки голые, ну все, я сейчас вот... Но опять же, это говорит о том, что у нас внутри. Опять же, говорит о том, а для чего мы вообще пришли в церковь.
2: Это когда люди
3: очень часто, знаете, что я слышала, обычно там кто-нибудь сидит на задних каких-нибудь рядах, и там так...
0: Соколиный глаз такой.
3: Да, знаете, сканер.
1: Глаз намет. В театральный бинокль, да?
3: Да.
0: Каблук выше 2
3: сантиметров. Сейчас я придерусь к чему-нибудь. И вот это начинается, да? Мне кажется, это в первую очередь про самого человека, про то, ну, как бы, что у человека внутри. Чего ты пришел тогда, если ты тут ищешь изъян? Или очень часто, как я слышала такую вещь о том, что меня это отвлекает. Вот ты пришел тут вот в этом, вот меня это отвлекает.
0: Так это чья проблема?
3: От главной темы. Вот. Человека, который в этом пришел.
2: И того человека, которого отвлекает. Вот. Он не думает... о боге.
3: А это все мое внимание. У меня взгляд, как это частая тоже фраза, у меня взгляд сам туда тянется.
0: Ну, вот, вырви глаз, Библии же написано.
1: Ну, вы знаете, все-таки есть такая тема. На самом деле она довольно болезненная. Вот у нас, я помню, когда я еще была очень молода и в церковь ходила, нам один парень, очень, кстати, адекватный человек, он попусту не говорил. Он сказал, девчонки, ну вы что делаете? Вы нас просто провоцируете. И я поняла, что, а ведь правда, мы просто провоцируем. И тут дело не в том, что он сам смотрит. Нет, мы реально провоцируем. Есть такое.
0: Это, мне кажется, как? Вообще глупо.
3: Скажи, как? Кажется. Вот расскажи. Вот про что ты
1: я же не парень, как я расскажу.
3: Но
1: это нужно позвать мужчину в студию.
3: В чем вы были одеты? Да, во что? Что ты имеешь? Какую одежду?
1: Ну, слишком короткая юбка. Слишком обтягивающая.
0: Слишком короткая какая? Чуть-чуть выше колена?
1: Глубокий вырез.
0: Ну, я что, помню, что ли? Вы куда приходили? В церковь с глубоким вырезом?
1: Всяко бывало. Всяко бывало.
2: Понятно, что надо...
1: Я же говорю, я в молодости сталкивалась с тем, что делали замечания. И делали, в общем-то, по делу. Я не могу сказать, что прямо вот нас, как это сказать, догнобили. Не знаю.
4: Ну, тут смотрите, какой момент. Вы же обращаете внимание, да, что с течением времени мода меняется, и отношение к моде меняется. И получается, что зачастую какие-то рамки и принципы, они диктуются теми поколениями, которые были прежде. Может быть, стоит все-таки уже смотреть вперед и немножко отрываться от тех стандартов, там, буквально там, сколько сантиметров ниже колена.
3: Согласна. Вот я про это имею в виду, про то, что очень часто, но вот мне понравилась Олина мысль про то, что действительно мы иногда можем видеть, что служители выходят, священнослужители, да, либо те, кто проводит служение, да, в каких-то там, я не знаю, очень действительно коротких шортах, юбках и тому подобное. Да? Вообще у всего существует дресс-код. Да? И мне нравится фраза, по которой ты сказала, что нужно приходить в лучшем, что у тебя есть. В таком красивом, да, в нарядном, в эстетичном. Да? То есть мы знаем, что есть вещи, которые прям, ну, вообще вырвет глаз, но также есть и другая крайность. Когда мы начинаем осуждать людей, ну, например, там, я люблю длинные юбки, да, чтобы они там были в пол. А может быть, кому-то они просто не идут.

0: Но почему я имею право осуждать, что, например, вот у Вики юбка не в пол? Ну, то есть вот иногда бывает вот такая вот прям крайность, или там, что очень часто мы там должны ходить, чтобы у нас было там рукава чуть ли там не закрывали вообще все пальцы вместе взятые, да. Ну, то есть вот такой степень. Нет, я понимаю, что есть религии, в которых такие достаточно жесткие правила, когда девушки действительно носят там хиджаб, паранджу, вот. Ну, то есть как бы это все понятно. Это, ну, как бы, когда ты туда приходишь, ты, значит, принимаешь эти правила. Да? У нас более в протестантизме, у нас нет таких правил. Мы знаем, что в православии есть правило, когда ты в храм приходишь, и ты как бы с тем, что ты поклоняешься, да, ты должен прийти, либо у них, либо на входе есть платочки, да, чтобы прикрыть голову, и также есть платочки, чтобы было видно, что ты прикрыл брючки, да, или в том, в чем ты пришел. Да? То есть, ну, как бы есть и такие правила. То есть, мне кажется, приходя в церковь, мы должны понимать, куда мы идем.
1: Есть еще момент, знаете какой? Все-таки одежда – это наша самопрезентация. Даже если вы это не думаете, ну, мы это, об этом не думаем, подсознательно это все равно то, как мы себя презентуем другим людям. То есть человек одевается или очень нескромно, смотрите все на меня, какой я, или наоборот, очень скромно и показывает этим, не обращайте на меня внимания, у меня комплексы. Или там, в чем хочу, то и хожу, в том и хожу. Мне все равно, что вы об этом думаете. Ну, то есть тут действительно в себя еще надо заглядывать и смотреть, ну, почему я так? Ну, то почему есть... для меня вообще это больной вопрос? Что меня триггерит? Значит, какие-то проблемы есть.
0: Ну, то есть одежда – это, ну, ты, как ты сказала, да, это такое вот как бы отображение нашего внутреннего мира. Или, к примеру, еще даже не то, что внутреннего мира, а то, что, какие у нас отношения с Богом, да, то есть вот насколько мы себя, так скажем, выражаем. То есть я понимаю, что вот там, к примеру, вне церкви, да, я люблю там привлекать себе внимание, там, ходить в короткой юбке, да, вот с таким там вырезом до юбки. Вот, ну, то есть, вот, да, до такой, к примеру, степени. Но приходя в церковь, да, у меня, может быть, настолько, ну, в душе так плохо, да, может быть, у меня были какие-то травмы, но вот я понимаю, вот, боже, да, вот, ну, не могу как-то по-другому, мне настолько там низкая самооценка, мне так хочется привлечь внимание. Но вот зная, что вот приду к тебе, и ты вот меня примешь, поймешь, вот, ну, я знаю, что сейчас нужно там одеться поскромнее, и ты вот, ну, как бы одеваешь эту одежду, ну, то есть ты должен понимать, какие у тебя отношения с Богом вообще, ты как бы их строишь, или, ну, то есть мы-то в церковь приходим не для того, чтобы, ну, как бы, я пришел.
2: Да,
0: красивый.
2: Не
0: привет.
2: Показаться, не на
0: вот.
2: Мох.
0: Мы же приходим-то не к людям, получается, приходим к Богу. Вот. И здесь также вот с этими комментариями. А вот ты приходишь, да, вот тебе сделали замечание. Бывает такое, что человек обижается. Вот. Ну, как бы, а что ты обижаешься? Значит, это тоже как-то тебя триггерит, да? То есть, ну, как бы, в чем конфликт, в чем вопрос? Почему ты обиделся, да? Может быть, потому что ты считаешь, что кто-то неправильно поступает? Может быть, ты считаешь, что человек другой неправильно одевается, да? То есть, а опять же, на что здесь уходит фокус внимания? На общение с Богом, на отношения, на то, что ты пришел в церковь, или на то, что ты решил тут выяснить, в какой одежде вам надо приходить? Вот. Мне кажется, что это касается больше ваших личных каких-то взаимоотношений с Богом, чем, в принципе, с людьми.
2: Да, конечно. Я еще хочу сказать про моду, немножко про веяние. Я сталкивалась неоднократно с такой позицией некоторых людей в церкви, что нужно, ну, не просто скромно одеваться, да, а как-то, ну, нормально одеваться, да, там, нарядно, в меру. И никаких украшений не должно быть. Желательно вообще как-то вот по минимуму макияжа, что-то такое нюдовое, да. Я как человек, любящий украшения, мне вообще с этим сложно было смириться. Я все равно вот назло ходила. Ну, понятно, что я не как цыганка там со всеми золотыми украшениями на каждом пальце там. Нет, но для меня вот эта позиция не ясна до сих пор. Есть же стих Библии, что девушка прекрасна не украшениями там, а именно там natural beauty и все такое. Но а почему нельзя дополнить образ аксессуарами, если у тебя и так скромный образ, да, какая-то там... Тёмненькая юбочка, да, чёрно-белый пресловутый вот этот вот монохром. Почему не дополнить? Почему нельзя сережку надеть какую-то красивую? Почему нельзя какой-то кулончик надеть, да? То есть я же не надеваю цепи массивные такие, как у байкера, там, перстни на всех пальцах.
0: Почему мне кажется, нельзя? Что здесь... А почему нельзя?
2: Почему нельзя красить голову, волосы? Почему нельзя? Почему глаза не могу накрасить? Помаду почему не могу?

0: могу выбрать.
1: Мне кажется, что этот текст уже давно разбирался с священнослужителями, да, и там уже не раз говорили о том, что он рассматривался в другом контексте. Не именно здесь, что мы не можем, как бы, к примеру, носить какие-то, да, украшения. Опять же, почему еще схожу с такой точки зрения, когда мы приходим в церковь, не забывайте, что в церковь приходят разные люди. И в церкви не все приходят такие идеальные и святые, да?
2: Так мы тоже.
1: Куча кольц.
3: Смотрите, девочки, мы вот когда об этом размышляем, да, у нас так или иначе в голове какие-то две противоположные яркие контрастные стороны, да? Но если мы понимаем, что мы приходим в церковь к Богу, что мы там служим, что на нас смотрят люди, здесь на что мы можем опереться для того, чтобы выбрать? Вот твои вопросы, мне кажется, они задаются большинством девушек. С парням как-то проще. Костюм троечка, галстучек, платочек в кармашке, и все идеально. Это я, конечно, утрирую. Но вот у девочек все равно вот эти вопросы. На что же нам ориентироваться для того, чтобы выбрать тот лук, который будет подходящим, презентабельным, соответствующим твоему какому-то самовыражению, да, но при этом не противоречил дресс-коду церковному. На что опираться? Ведь, по сути, мы сейчас говорим о такой очень тонкой вещи.
1: Угу. Мне кажется, это какая-то такая, ну, понятно, что тонкая грань. Но мне кажется, здесь ответ один, да, то есть когда мы понимаем, для чего мы приходим, то есть зачем мы приходим в церковь, для чего ты сегодня пришел. Угу. Что ты... Давайте так, что я хочу показать своей одеждой, то есть я хочу, если хорошо, к примеру, я хочу самовыразиться, да, то есть что я могу сделать такого, в чем бы я могла в одежде самовыразиться, да, то есть, но это соответствовало какому-то такому общепринятому стандарту. Мы понимаем, да, что это не какая-то там мини-юбка, да, это не что-то такое облегающее, да, это не что-то такое яркое, вызывающее. То есть что я могу, либо какая-то одна вещь может быть яркой, то есть мы понимаем, что все должно быть в меру. Понятно, что есть перекос, и мне кажется, комментарии будут всегда и ко всем, потому что это просто, ну, как бы, ну, проблемы других людей. Мы в момент не затрагиваем. Вот. Мне кажется, вот здесь вот мы должны опираться именно на то, ну, мы же одеваемся для того, чтобы, в принципе, быть одетыми. Вот, то есть нужно понимать, что в церковь я прихожу каким? Я прихожу к Богу, да, для меня это радостное мероприятие, событие. Значит, это должно быть что-то таким для меня праздничным, таким интересным, да. Если я веду служение, да, я понимаю, что я выхожу на сцену, но я выхожу на сцену не для того, чтобы прославить себя, о том, что посмотрите, какой я красивый, какой я классный, да, то есть понятно, что в первую очередь мы приходим сердцем, да, и Бог смотрит, в принципе, на наше сердце. Поэтому здесь, мне кажется, мы тоже должны понимать, что что-то такое, ну, либо есть дресс-код, да, когда ты выходишь, что-то проводишь, да, у вас либо есть какие-то костюмы свои, либо вы как-то договариваетесь, о чем какие там цвета будут и тому подобное. Вот. А уже формы и тому подобное, это тоже уже как бы оговорено, да, то есть мы не уходим в крайности.
0: Мне, кстати, вот еще, знаете, кажется, имеет смысл рассмотреть ситуацию немножко пошире. То есть, ну, вот если взять, например, человека, который сопротивляется дресс-коду, раз уж мы такое слово говорим, в церкви, а вот интересно посмотреть, а дресс-коду на работе он тоже сопротивляется? Он норовит туда прийти, нарушив дресс-код? Или дресс-код на работе, или там на учебе? Или когда там попросили на вечеринку прийти нарядами, а он все равно в джинсах пошел. То есть он всегда идет наперекор всем правилам. То есть он вообще не уважает правила, не хочет их уважать. Или его только вот именно в церкви начинает так плющить и колбасить, как раньше говорили.
3: Ну, я замечаю, что в современном обществе вообще тема дресс-кода, она немножко нивелируется по сравнению с предыдущими там поколениями, когда на работе были требования там жесткие, да? Сейчас как-то это помягче. И вам не кажется, что это постепенно переходит и в церковь? Вот вы, девочки, сказали, да, что в церковь приходим как на праздник, как к Богу. Но большинство людей, возможно, даже об этом не думают. Они приходят в церковь просто потому, что, ну, нужно, потому что я знаю, что важно быть в церкви, да, в день богослужения. А о том, что это какое-то особенное событие, никто не задумывается. Или даже для многих людей особенное событие – это не повод надевать особенную одежду. Пример Стива Джобса, он многим перевернул сознание относительно того, что для кого-то одежда – это способ показать статусность, а для кого-то это просто, чтобы не ходить раздетым, чтобы быть одетым. Вот. И в этом смысле, вот, чем вы, каждый из вас, руководствуется, когда собирается в церковь?

0: Тань, можешь ты рассказать, чем ты руководствуешься, когда выбираешь одежду для богослужения?
1: Я вот руководствуюсь, наверное, тем, что как чувствую. Думаю, будет ли мне в этом стыдно или нет. Если я смотрю на себя и думаю, вроде не так коротко, и мне в этом комфортно, и думаю, что Бог меня примет в этом, то, значит, ну, я пойду так. Если прям очень что-то короткое, но я такое себе стараюсь не покупать, потому что, как бы, извините, я это не надену или одену. Вот. И, как бы, вот, я по самочувствию и потому, как мне кажется, будет лучше.
0: Спасибо. А есть у кого-то еще лайфхаки? На что вы ориентируетесь при подборе одежды?
2: На раскрепощенность, я думаю, какую-то. Потому что есть девушки, которым нечего скрывать. Они там, неважно, какое у них телосложение, они себя настолько комфортно чувствуют, хорошо, что они могут прийти, не знаю, в коротком платье, короткий топ, там, например, длинная юбка. Ее вообще ничего не смущает, там, что у нее там что-то торчит, где-то вылазит. Я не могу себе такое позволить. Я, ну, не считаю, что моя фигура доведена до идеала, скажем так. Я не могу открыть какие-то части тела супер, там, ну, вот прийти в топе и в той же длинной юбке. Ну, нет. Мне обязательно нужно что-то надеть наверх, чтобы топ как бы есть, я как бы удовлетворила себя. Ну, как бы сверху вроде как бы и неразвратно что-то надето. Поэтому...
3: Мне кажется, мы все ориентируемся на разные какие-то моменты. Потому что есть те, кто ориентируется действительно на свое внутреннее какое-то восприятие, мир. А есть те, кто более ориентируется на то, как на него посмотрят. Mm-hmm. Да, прилетит ли ему сегодня критика, да, то есть на то... подходит ли эта одежда для церкви. Мне кажется, что здесь важно, наверное, наше восприятие и наш, ну, какой-то внутренний такой подход, внутренний мир, вот, как мы это понимаем. Вот.
2: Но, опять же, я не считаю, что нужно приходить в церковь как серая мышь.
3: То есть, а вот... кому-то, представляешь, кому-то так комфортно. Вот кто-то так в жизни ходит,
1: ну, вот я так люблю приходить.
2: Ты не выглядишь как серая мышь.
1: Но я не люблю выделяться.
3: Есть люди, которые действительно приходят, как бы, ну вот они и так в жизни ходят, и они действительно есть. И для них так комфортно. Ну то есть вот так комфортно чувствуют они себя, в принципе, в обществе. Ты не можешь переделать их о том, что сказать, раздевайся, ну переодевайся. Да, то есть, ну, это их такое мироощущение. Они и так вообще... видят и чувствуют.
4: Еще такой момент есть, то есть... Если уж нам, кстати, мы в одной программе затронули эту тему, то есть когда мы приходим в церковь, ну не только в церковь, конечно, мы же должны заботиться о чувствах других людей. Господь завещал, любите друг друга. И если мы о чувствах других не заботимся, и нам не важно, что наша одежда будет для кого-то триггером или соблазном, любое слово подберите, то это говорит уже что-то еще о нашем внутреннем мире.
2: Как интересно, это работает только в одну сторону, видимо, потому что если мне комфортно вот в том виде, которое есть, но я триггерю другого человека, то типа я ему угождаю и иду против своей...
4: Я отвечаю за себя, ты отвечаешь за себя. Ну, решай сама.
0: Да. Ну, получается, что на самом деле тема одежды – это не просто что выбрать, чтобы надеть. На самом деле одежда – это отношение. И именно поэтому мы хотим сказать, что абсолютно любое ваше действие, любой ваш выбор будет свидетельством того, куда вы идете, какие ваши цели, какие ваши мотивы. И даже одежда может быть средством вашего личного роста и улучшения ваших отношений с окружающими. И пусть эта тема всегда будет находиться под влиянием Духа Святого. С вами была программа «По душам». Спасибо.

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как Он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к небу стать, не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». У академика Дмитрия Сергеевича Лихачева как-то спросили, если Бог есть добро и любовь, почему в мире существует столько зла и несправедливости? На что Дмитрий Сергеевич Лихачев ответил, что помимо Бога существует и другая сила, противоборствующая ему, сила дьявола и бесов. В христианстве по-разному люди относятся к этому явлению, к существованию нечистой силы, к существованию дьявола и бесов. И сегодня нам интересно узнать, что Библия говорит об этом. И у нас в гостях Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Пожалуйста, помогите нам с библейской точки зрения прояснить этот вопрос. Существуют ли бесы? Действительно ли они могут каким-то образом проявляться, свою силу, свое влияние в жизни даже верующих людей? Что Библия об этом говорит?
1: В первую очередь нужно сказать, что тема эта очень обширная. И потому мы сможем посмотреть на этот вопрос только вот в той его части, которая связана с Евангелием именно, с благовестием. Но начать нужно, очевидно, с того, чтобы посмотреть на взаимосвязь между главной проблемой человечества, а именно грехом и греховностью, и дьяволом, бесами и их правом действовать в жизни человека. И для этого я приглашаю посмотреть вначале на отрывочек из писаний пророческих. Это книга пророка Захарии, 3 глава, первые 5 стихов. Захарии, 3 глава, первые 5 стихов. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним». Сразу скажем, что

0: Иисус, великий Иерей.
1: Это не Иисус Христос.
0: Это не Иисус Христос. Это так называемый Иисус, сын Иосидеков. Это эпоха после Вавилонского плена, эпоха восстановления служения в храме и так далее.
1: Он был священником.
0: Иерей, значит, угу. священник, великий Иерей, значит, вот первосвященник, угу. главный священник. Итак, вот стоит этот вот Иисус, первосвященник, и сатана стоит по правую руку его, чтобы противодействовать ему. У нас ангел Господень, с одной стороны, и сатана, с другой стороны. И сказал Господь сатане: «Господь, да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Появляется естественный вопрос. Что сатана делает рядом с Божьим первосвященником, тем более в присутствии ангела Господня? И дальше дается ответ, третий стих. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так: „Снимите с него запятнанные одежды“, а ему самому сказал: „Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные“. И сказал: „Возложите на голову чистый кедар“, и возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Пророк Захария здесь отодвигает завесу невидимого мира и показывает, что происходит в духовном мире в контексте такого понятия, как вина. Запачканные одежды, запятнанные одежды здесь изъясняются как вина, грехи человека. Соответственно, если есть на человеке грех, если есть на нем вина, у сатаны появляется право противодействовать этому человеку. Появляется власть над этим человеком, и он в определенном смысле может блокировать Божьи благословения и вот все, чем Бог желает облагодатствовать человека. Потому единственный способ от этого избавиться – это устранить вину.
1: Но сказано же, что все согрешили, нет праведного ни одного. Получается, что власть сатаны она распространяется на всех людей, даже на тех, кто верующий?
0: Если человек совершает грех, вне всякого сомнения, первосвященник народа Божия был человеком верующим. Но в силу греха он открывает дверь для сатаны. И вот способ освобождения, соответственно, от притязаний сатаны в том, чтобы эту вину снять. Я снимаю с тебя вину твою. И эта вина снимается, как мы говорили уже в этом цикле, путем исповедания греха, путем просьбы о прощении. И в силу жертвы Агнца Божия Иисуса Христа, который за все грехи умер, за все грехи себя отдал, человек может стоять свободным.
1: То есть, если человек не исповедует свои грехи, живет вот в этом грехе, то сатана имеет больше власти над ним, да?
0: Да, именно так.
1: Чем над тем, кто исповедует и слагает у ног Господа эти грехи, Господь их очищает. Угу. И тогда что, дьявол лишается власти над нами, получается?
0: Ну, это был у нас первый отрывочек. Угу. Давайте посмотрим на еще один уже из апостольских писаний, как раз, который продолжает эту тему.
1: Да, было бы интересно. Где... Потому что многие говорят, что, ну да, в Ветхом Завете там было больше влияния. А ведь когда Иисус Христос умер на кресте и воскрес, он лишил сатану власти, особенно над верующими людьми, над церковью. Что в Новом Завете говорится?
0: Давайте поэтому посмотрим послание в Колоссы, 2 глава, стихи с 13 по 15. Колоссянам 2 глава, с 13 по 15. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою».
1: А где же здесь бесы?
0: Здесь как раз-таки описывается, во-первых, дело Христа, да, его голгофская жертва. Он нечто взял и истребил. И вот 15 стих. «Отнял силы у начальств и властей, властно восторжествовав над ними собой, подверг их позору». Вот эти вот термины «начальство», «власти», «силы», «престолы», «господство». Если мы посмотрим на послание в Ефес, 6 главу, там есть такой отрывочек в 6 главе, где говорится о кознях дьявольских. Написано с 11 стиха: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть

Апостол Павел здесь совершенно определенно говорит о том, что наша брань верующих людей, христиан, наша битва, наше противостояние против всей вот этой орды злой нечистой силы. То есть, когда христианин приступает к осмыслению вопроса о потенциальной

0: и с которыми по-прежнему нужно воевать. Главный вопрос в том, чтобы определиться, каким образом это делать. То есть они реальны, и они власть свою по-прежнему пытаются над человеком реализовать. У нас есть, к сожалению, отрывочки в Священном Писании, именно в апостольских писаниях, которые говорят о том, что, например, в книге «Деяния апостолов» в 5 главе Анания: «Почему-то допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому». А в подлиннике сказано: «Анания, как это наполнил сатана сердце твое». Угу. Вот, и так далее.
1: И это буквально, да, это не просто фигура речи, это действительно дьявол имеет право верующему человеку в ум вложить какую-то идею. Да,
0: но это было настолько буквально, насколько буквально была смерть Анании и Сапфиры. Да, то есть это очень серьезные вопросы. Многие не отдают себе отчет в реальности этой проблемы. Но сегодня речь не столько о реальности дьявола, сколько о Евангелии. Угу. Сила Евангелия в том, что Господь Иисус Христос их победил бесов, демонов, злых, нечистых духов. И мы можем вернуться к нашему отрывочку, который мы только что читали, послание в Колоссы, 2 глава. Говорится о том, что Он, Иисус Христос, на кресте отнял силы у них. Он над ними одержал победу. И причина таким образом представлена. Он, сказано, взял и истребил рукописание, которое было против.
1: А это что такое? Многие считают, что это закон Божий, который, закон Моисеев, то, что названо в Ветхом Завете рукописанием, которое лежало одесную Ковчега Завета.
0: Ну, фактически, термин «рукописание» нигде в Священном Писании больше, кроме этого места, не используется.
1: А как называется тот свиток, который лежал не в ковчеге, где 10 заповедей лежали, а вот рядышком-то?
0: «Сефер ха-Тора», то есть свиток Торы, или же книга закона, да, закон Моисеев и так далее.
1: Это не то, оно не называется рукописание?
0: Нигде. Термин «хиерографон» в оригинале, в подлиннике, нигде больше в Священном Писании не используется, кроме этого места. Вот. И понять, что это такое, ну, значит, хейрос – рука, графо – писать. То есть нечто, написанное рукой дословно. Но это нам не очень помогает. И многие переводы Священного Писания, сделанные, так сказать, чуть ранее современных текстологических открытий, были не в состоянии понять, что это такое. Но затем были обнаружены документы на греческом языке, которые этот термин содержали, и это пролило свет на его значение. Послушайте, как современные переводы предлагают перевод этого текста. Вот, например, современный перевод Российского библейского общества. Написано: «Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту». Что это за долги? Текст нам отвечает. Сказано, что Он взял, простил нам все грехи. Конец 13 стиха. То есть вот это рукописание, это список долгов человека. В Библии грех – это долг. Да? Вот. То есть речь идет о том, что Христос, возложив на себя грехи всего мира и внеся плату самим собой, своей кровью за эти грехи, Он лишил дьявола и бесов основания для воздействия на человеческое естество.
1: То есть мы вначале говорили, что именно из-за вследствия наших грехов у дьявола есть власть, да, как-то мешать, влиять, препятствовать человеку, ограничивать его, да, в свободе в Боге. А если список этих грехов пригвожден ко кресту, то значит, свободу Христос даровал этот.
0: Мы можем быть победителями над дьяволом. Он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное. Нету таким образом у того человека, который в грехах своих исповедался, который жертву заместительную Агнца Божия принял, нету у него теперь никакой необходимости бояться дьявола. Потому что то основание, на котором дьявол может предъявлять свои права, оно устранено. Вот. И в этом великая, великая благая весть. В том, что на основании Евангелия, на основании, опять же, того, что Бог

0: Бог сделал, не того, что человек делает. Мы можем быть победителями над дьяволом. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть мысль о взаимосвязи между дьявольщиной и грехом, которая явлена в сравнении двух текстов молитвы Господней «Отче наш». И вот я предлагаю вспомнить вначале, как это по Евангелию от Луки дано. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Луки 11, 4, самая концовочка молитвы Господней. 11 глава, стих 4, Евангелие от Луки.
1: «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого», если конец.
0: Угу. «Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Так? Четвертый стих. «Прости нам грехи наши».
1: Начинается так.
0: Да. «Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». То есть вот здесь вот концепция греха и долга отождествляется. Да? «Прости нам грехи наши, потому что и мы должникам». Должникам тем, кто должен нам в нравственном отношении, тем, кто против нас совершил какой-то грех.
1: А в Евангелии от Матфея говорится «прости нам грехи
0: вот.
1: Наши». Как да. Мы прощаем каждому должнику.
0: Верно. В 6 главе Евангелия от Матфея, в стихах 12-13, давайте мы сравним текст, сравним формулировочки. И там еще кое-что добавляется, что является продолжением мысли. Итак, 6 глава, стихи 12-13. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Так? То есть взаимозаменяемы здесь слова «грех» и «долг». А дальше 13 стих. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Обратите внимание, что сразу же после провозглашения греха как долга идет прошение об избавлении от лукавого, от дьявола. То есть дьявол пользуется фактом долга человека перед законом Божьим. Когда вина на человеке, он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. Таким образом, проблемой человечества является то, что согрешив изначально и грешали, совершая греховные поступки на протяжении своей жизни, человек становится не только носителем разрушительных последствий греха, ну, скажем, раздражение, ярость, гнев и крик, злоречие и так далее, это грех сам по себе, но это еще и взаимоотношения отравляет. Это дальше и человека виновным делает перед законом Божьим, и, соответственно, виновный человек возмездие за грех, смерть. Помимо всех этих двух бед, уже и так проблемных и страшных самих по себе, еще и третья проблема добавляется – подвластность дьяволу. То есть грех, он делает человека объектом законного воздействия дьявола.
1: Ну да, это понятно.
0: Так вот, коль скоро эта проблема всех нас, коль скоро эта проблема насущна, то нам необходимо теперь посмотреть на то, как Евангелие эту проблему решает. Вот если спросить вас, Алексей, или спросить наших зрителей, помните ли вы где-либо на страницах Танаха, так называемого Ветхого Завета, есть ли описание изгнания бесов? То есть, была ли возможна свобода от дьявола?
1: Да, вообще очень мало об этом говорится в Ветхом Завете почему-то.
0: У нас бесах. Да, верно. То есть бесы там явлены, и Саул, у нас пример Саула, и говорится о духах, которые обольщают, и говорится о том, что язычники приносят жертвы свои бесам. И вот мы прочитали в книге Захарии, как вот на первосвященника у дьявола были определенные права, или же вот книга Иова, да, пришел сатана, и именно сатана был причиной того, что Иов вот столь потерпел, и многие беды к нему пришли. Но самое лучшее, что удавалось в ветхозаветную эпоху, это вот здесь самому Богу сказать, да запретит тебе Господь сатана, или же вот в случае Давида он играл на инструменте, и сказано, отраднее и лучше становилось, и злой дух отступал. Но проходило время, и снова то же самое повторялось, то есть не было возможности, не было способов освобождения от бесов. И мы уже с вами знаем причину, потому что, как мы выяснили ранее, Господь прощал грехи как бы авансом, как бы в долг, потому что не было еще реальной жертвы, не было еще реального уничтожения греха и силы греха, и платы не было внесено. И только лишь когда вот все эти пророчества и Божья любовь еще от века, продемонстрированная в Божьих обещаниях нас спасти, когда это все реализовалось, только вот вследствие и во время, и в результате Бога воплощения,

0: Прощение и Голгофская жертва, это все стало возможным. И потому мы можем посмотреть сейчас на некоторые удивительные заявления из Евангелий, которые рассказывают о том, какова роль Иисуса Христа, Сына Божия, в этой победе. Я хочу предложить вначале посмотреть на Евангелие от Матфея, 12 главу, 28 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава, стих 28. 12-28. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Иисус Христос говорит о том, что сам факт того, что Он изгоняет бесов, это есть демонстрация того, что пришло, наступило, достигло людей Царствие Божие.
1: До этого было это нереально, невозможно. Да.
0: Это уникальное служение, которое началось с Иисуса Христа. Как говорит современный перевод Кулакова, «Если же Духом Божьим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». То есть это признак наступления совершенно новой эры, совершенно новой эпохи, эпохи Евангелия, эпохи победы над дьяволом. И вот Иисус Христос заявил о том, что именно ради этого Он пришел, помимо иных вот этих благодатных целей. Еще в самом начале своего галилейского служения, о чем мы читаем в 4 главе Евангелия от Луки. Вот описание того памятного служения в субботу в синагоге, где Иисус Христос сделал своего рода программное заявление о целях своего служения. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 16 по 21. Вот. Но мы можем прочитать только отрывочки некоторые, чтобы сэкономить время. Например, 18 стих. Вы могли бы прочитать?
1: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
0: И далее, в 21 стихе, и Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь говорит о том, что Он пришел проповедовать пленным освобождение и отпустить измученных на свободу. Но в евангельском повествовании нет ни одного примера, когда Христос кого-то бы освободил.
1: Даже предтечу Иоанна Крестителя не освободил.
0: Да, даже вот родственника своего, да, и в духовном отношении близкого человека, Иоанна Крестителя, который вот готовил путь для Господа, Его Он не освободил. Он никого не освободил из физической темницы за время своего служения.
1: Тогда о какой темнице идет речь здесь? Каких измученных на свободу?
0: Вот как раз-таки в Священном Писании термин «темница» в подлиннике Филаке используется для описания вот той ситуации, когда дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. То есть речь идет о том, что Господь отпускал измученных дьяволом, мучимых бесами отпускал на свободу. И в евангельском повествовании это демонстрируется очень часто. Фактически при описании служения Иисуса Христа говорится, Он ходил по всем городам, проповедовал, исцелял больных и изгонял бесов. То есть это было очень ярким в служении Иисуса Христа, очень значимой составляющей. То есть вот с Его служения на земле началась новая эпоха. Но Он ушел, выполнив свою миссию, отдав Себя в качестве жертвы за грех, вот обеспечив право для изгнания бесов, Он вознесся на небо и ныне совершает служение в небесном святилище ради всех нас. Есть ли еще кто-нибудь на земле, кто был бы наделен вот этой властью? Давайте посмотрим на следующее заявление Священного Писания. Первое из них – это Евангелие от Луки, 9 глава, 1 стих. Луки, 9 глава, 1 стих. Говорит: «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами». Иисус Христос поделился этой властью вначале с 12 учениками. И на земле уже было таким образом 13 человек, которые совершали вот это уникальнейшее служение и помогали людям, которые вот долгие годы жили в рабстве у дьявола. Многие были даже и одержимы, да, дьявол, не только подвластны. Они помогали им освобождаться. И вот эти 12 человек, они совершали служение, которое взбудоражило в положительном смысле этого слова, взбудоражило всю ту окрестность. Сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто невиданное.

0: сила Божья являлась в избавлении от бесов. Но когда мы читаем евангельское повествование дальше, мы находим, что Иисус желал расширить круг тех людей, которые обладали властью над дьяволом. Например, вот в следующей 10 главе Евангелия от Луки, стих 1, и давайте с 17 по 19 прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи 1 и 17 по 19.
1: «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
0: Да. Господь дал эту власть еще 70. То есть 1 плюс 12 плюс 70. И они совершали это служение и с радостью возвращаются и говорят: да, бесы повинуются. И он говорит: даю вам власть на всякую силу вражью наступать. То есть мы находим таким образом, что Иисус Христос желал продемонстрировать эту власть и научить ею пользоваться своих последователей. Но это еще не все. Мы находим дальше, уже когда Иисус Христос оставлял сию землю, возвращался к Небесному Отцу, в Евангелии от Марка, в 16 главе, в стихах с 15 по 17, следующее такое благодатное, жизнеутверждающее утверждение. Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И первое из них – именем моим будут изгонять бесов».
1: Это все уверовавшие во Христа.
0: Мы находим, что Христос расширил вот число тех, кто может изгонять бесов. И это касается тех, кто, первое, уверовал и окрестился. Тех, кто отождествился с Иисусом Христом, с единственной личностью в истории Земли, которая была в состоянии изгонять бесов, освобождать людей от дьявола. Кто отождествился со Христом, войдя в заветные отношения с Ним, кто принадлежит теперь к Церкви Его, вот им дана власть.
1: А вот в 16 главе Евангелия от Матфея рассказывается история об апостоле Петре. Очень интересно. Давайте прочтем вот с 15 текста.
0: Да.
1: «Христос говорит ученикам и спрашивает: а за кого вы почитаете меня? И дальше апостол Петр отвечает в 16 тексте. Симон же Петр, отвечая, сказал: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть в этот момент он явно находился под Божьим влиянием, да,
2: под Божьим духом,
1: под воздействием Бога. И вдруг, спустя буквально несколько мгновений, в 22 тексте сказано: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Как так? В один и тот же момент апостол, да, которому дана власть над бесами и так далее, находится под Духом Божиим и тут же под влиянием сатаны. Чем это связано?
0: Вот когда Петр говорит: «да не будет этого с тобою», он так реагирует на слова Иисуса Христа, которые записаны перед этим, что Христу должно много пострадать и что его убьют.
1: Угу.
0: И представление Петра о Мессии никак с этим не согласуется. И, соответственно, это не согласуется с волей Божьей. И он начинает противостоять. То есть, когда Иисус Христос говорит: «отойди от меня, сатана», он дальше вставляет слово «потому что». И вот ответ: «потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Когда человек на уровне своего менталитета или слов, или действий не соответствует воле Божьей, у сатаны появляется власть его использовать, даже если это апостол.
1: Ну, то есть то, о чем мы говорили, когда у нас есть какой-то грех, который мы еще не осознали и не исповедали,
0: да,
1: то сатана имеет право каким-то образом влиять, да, и воздействовать через нас.
0: Но слава Богу за то, что жертва Иисуса Христа, она принесена за все грехи. И как только человек осознает свой грех, исповедует его, он тут же от него освобождается. И, соответственно, дьявол теряет власть над человеком. Каждому верующему, каждому, кто в завете с Господом, дана власть быть свободным от бесов самому и помогать освобождаться другим.
1: Большое вам спасибо. Дорогие друзья, сегодня мы поистину услышали удивительные

0: спасительную весть Евангелия, Священного Писания о том, что возможно силою Божию нам противостать дьяволу и бесам. И Господь на кресте уже все сделал для этого. Нам нужно воспользоваться этой свободой, исповедать свои грехи и жить в завете с Господом. Да благословит нас Господь!
1: «Ранами его вы исцелились».
0: Вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
1: И он сам себе ставит диагноз. Он говорит, что бы я ни превозносился.
0: Хвастливый, да? Почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрприз.

0: Привет,
1: привет! Слушай, а кто это у тебя?
0: Козлик!
1: А? Ой, какой хорошенький! Ну ладно, Вань, мне пора.
0: Постой, Смика, это тебе очень важное дело.
1: Какое?
0: Меня попросил дедушка за козленка посмотреть, а я забыл про очень важное дело, Смикай. Ты не мог бы остаться с ним.
1: Не, Ванечка, я в магазин иду, пирожок купить.
0: Смикай,
1: я покушать хочу, а магазин закрывается на обед.
0: Обещаю тебе, 10 минут, Смикай, обещаю тебе.
1: Не, Ванечка, я о пирожке мечтал все утро, а магазин закрывается.
0: Ну, Смикай, ну, пожалуйста, 10 минут.
1: Ну, что с тобой делать? Но только ради тебя, только ради тебя.
0: Спасибо, Смикай. Друг.
1: 10 минут обещаешь?
0: Обещаю.
1: А как зовут ты его?
0: Потом, Смикай.
1: Ну вот, ничего не сказал. И как же теперь мне тебя называть, а? Ребят, ну как? Как мне теперь его называть, а? А, придумал! Я буду называть его Малыш. Малыш, Малыш. А? Здорово, да? А теперь давай поиграем в прятки. Хотя нет, в прятки ты не умеешь играть.

Ты чего, а? Ребят, это чего, а? Я, кажется, понял! Он же есть хочет! А? Ты ж голодный? Ну точно, во! Глаза-то голодные! Ну сейчас придет Ваня, и я куплю тебе пирожок. А? Хотя нет, ребят, ведь козлики пирожков-то не едят. А чего ж вы едите-то, а? Ха-ха, придумал! Я куплю ему капусту! Да, капусту! Ребят, однако Вань-то обещал через 10 минут прийти. А вот уже 20 прошло, а его-то все нет и нет. Козленок-то голодный останется. И чего ж теперь нам делать, а? Слушай, пойдем в магазин, а? Козлик, малыш, малыш, ну пойдем. Ну, ну, за капустой. За капустой? Малыш, что с тобой? Пойдем, а? Ребят, смотрите, так проголодался, что даже идти не может. А? Ну ладно, ты подожди, я тогда сам схожу. Только ты смотри, никуда не уходи, ладно? Обещаешь? Ну пока!

0: я и знал. Попросил друга 5 минут за козленком посмотреть. А он взял и убежал. Променял его на кусок какого-то пирога. А еще обещание дал. А если бы он заблудился бы или под машину попал? Даже страшно подумать. Эх, смекаль. Дверей после этого друзьям.
1: Вань, привет.
2: Привет.
1: Такой козленочек хорошенький. Твой, да?
0: Да.
1: Прелесть. А ты что, какой угрюмый, Вань?
0: Как же тут быть неугрюмым? Если попросил друга 5 минут за козленком посмотреть, он взял и убежал в магазин за пирогом.
1: Что, он его одного оставил?
0: Да.
1: Вань, мне кажется, Смека не смог бы так поступить. Может, что-то случилось?
0: Конечно, случилось. Пирогов захотел. Сейчас пойду и скажу ему все, что о нем думаю.
1: Вань, подожди. Ой, Вань. Вань, подожди. Мне тоже к Смекаю надо. Пойдем.

0: Заходи, Милк.
1: Смекай. Смекай, привет, это мы. Смекай. Ваня, его тоже здесь нет, по-моему. Он не пришел. Я тебе говорю, что-то случилось.
2: Да ничего с ним не случилось. Услышала, как мы идем, и спрятался, наверное, за сундуком.
1: Вань, я не думаю, что Смекай бы стал прятаться. При том, что в сундуке от нас, да? Я же тебе говорила, что нет там Смекая.
0: Давай.
3: Тетя Тоня, здравствуйте!
4: Смекай, здравствуй! Проходи, чайку
3: попьем. Нет, нет, мне б Надю!
4: А Наде нет! А что случилось?
3: Ой, тетя Тонь, козленок у меня пропал. Мне Ваня попросил козленка постеречь. Ну а пока я в магазин за капустой бегал, он куда-то делся. Мне б Надю найти.
4: Она к тебе пошла.
3: Ко мне?
4: Да.
3: Правда?
4: Да.
3: Да, ну я побежал.
4: Ой, Смекай, подожди, а чайку-то как?
3: Потом, потом.

0: слышишь шаги. Наверняка это Смекай идет.
1: Давис, надоело прятаться.
0: Смекай, привет. Ты где ходишь?
2: Козлик, мы тебя ждем. Нашелся. Козлик, а вы уже тут. Малыш,
0: Смекай.
2: Малыш.
1: Попросил тебя 5 минут за козленком поглядеть, а ты взял и убежал. И обещание еще дал.
2: 5 минут! Я тебе все 20 прождал! Обещал 10 минут и вернуться, а сам 20 где-то ходил. И голодного козлика мне оставил. 5 минут!
1: А ты зато первое обещание не сделал.
2: А ты тоже дедушке пообещал козленка постеречь, а сам мне его вручил.
0: Предлагаю устроить перерыв и послушать одну замечательную песенку. Согласны?
2: Ничего я слушать не буду. Вот, тем более с теми, кто свои обещания нарушает. Вот так вот.
1: А я буду слушать.
2: А я не буду. Не буду.
0: Смекай, давай послушаем. Кстати, это песенка о том, как нужно сдерживать свои обещания. Давай.
2: Вот как раз это для Ванечки и надо эту песню включить.
0: Открывай сундук.
2: Сейчас мы ее послушаем.
3: Ой!

0: куда спешишь так?
1: Да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек. За корзинкой посмотри. Я опаздываю. Очень. Нужно мне к сове зайти.
0: Будь спокоен, я, конечно, яблочки постерегу.
1: Ну, спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.
2: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
0: А, это чего? Это куда?
2: Я

0: станет. Вот, зеленые, бери.
1: Тут бельчонок прибегает.

0: приходил, и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе. Ой,
0: заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне.
2: Вот здорово! Какой ежик-то хороший, а? Заяц все яблоки его раздал, а он даже не поругал его за это. Вот это настоящий друг. Вот так вот.
3: А мне, между прочим, зайка понравился. Он хоть свое обещание сдержал, но зато доброе дело сделал. Это я понимаю, друг.
2: Да я, между прочим, сегодня тоже доброе дело сделал. Вот так вот.
3: Какое? Купил себе пирожок, да?
2: Я, между прочим, на последние деньги себе вместо пирожка козленку твоему капусту вот купил. Вот.
3: Зачем ему капуста?
2: А ты мне его голодным дал, вот так.

0: Вот.
1: Я его полчаса назад кормил.
0: Ты кормил? Ха! А чего он тогда такой слабенький был? Играть со мной отказывался.
1: Потому что он замучил. А где капуста-то твоя? По дороге съел, да?
0: Да
1: покажи мне капусту.
0: Да я, между прочим, да их вы. Вот. Вот она, ваша капуста.
2: Ваня.
1: Ой, так ты... А я не знал.
0: Знал, не знал, а еще спорит.
1: Мать, а что, ради доброго дела можно свое обещание не сдержать?
2: Нет, Ваня, я думаю, что никогда не стоит нарушать свои обещания.
0: Да, вот давайте порассуждаем, Надь. Вот если я, предположим, пообещал присмотреть за козленком, а после этого я заметил, что он очень голодный, так разве нельзя нарушить ради доброго дела обещание?
2: Смека, я думаю, что на этот вопрос мы найдем ответ в Библии.
1: Как это?

0: Смотрите, здесь написано, здесь написано, лучше вам не обещать, нежели обещать и не исполнить. Слышали?
1: Так это значит, обещание это надо выполнять во что бы то ни стало.
0: Конечно. Я рада, что вы наконец-то это поняли. И я думаю, что мы теперь с вами будем по-другому поступать. Правда, Вань?
2: Угу.
0: Ага. Кстати, ребят, в Библии есть очень много обещаний, которые дал нам сам Господь.
1: А он сам-то их выполняет?
0: Смекай, можешь в этом не сомневаться. Господь, в отличие от нас, всегда сдерживает свои обещания.
1: Интересно, а какие же тогда обещания дает нам Господь?
0: Ваня, ты знаешь?
2: Я знаю. Господь нам всегда говорил, он будет всегда нам помогать и любить нас.
0: Точно. Ребят, а вы, может, еще знаете какие-нибудь обещания, которые дал нам Бог? Напишите нам.
1: Да, в самом деле, ребят, а то ведь я не знаю всех обещаний. Пришлите мне в ваших письмах ответы на вопросы, какие обещания дает нам Господь. А я каждому из вас вышлю вот такие вот открыточки. Ну, идет.
2: А мы делали такие.
0: Да, ребят, если вы забыли, как их делать, напишите нам, и мы с удовольствием вам вышлем книжечку, в которой рассказывается, как делать какие-то поделки, в том числе и открытки. А сегодня я предлагаю вам смастерить колокольчик для нашего козленка.
2: Да мы потеряли козленка!
1: Вот здорово!
0: Тогда для этого нам понадобятся коробочки из-под киндер-сюрпризов, что-то звонкое, например, скрепки, горошинки. И ленточки. Смекай.
1: Ну вы же знаете, что в моем сундуке всегда все можно найти.
0: Отлично, тогда за дело.
1: Конечно.

отверстие для ленточки. Теперь продеваем ленту. И насыпаем звонкие горошинки. Первый колокольчик готов.

0: Для другого колокольчика нам понадобятся скрепки. Прикрепляем их к ленточке. Колокольчик готов.
1: Ха! Вот здорово!
2: А давайте повесим эти колокольчики моему козленку!
0: Давайте!
1: А у меня еще и бантики есть! Вот.
0: Здорово! Сейчас он у нас такой красивый будет. Теперь он точно не потеряется.
2: Я забыл. Ведь этого козленка надо дедушке отдать.
0: Ну что, пойдем?
1: Пойдемте,
0: пойдем. Не будем терять время. Так, сейчас я ему бантик
2: заряжу. Ребят, ну я сегодня понял, что свои обещания нужно всегда исполнять.
3: Это верно. А то может такое произойти. Лучше Ваня сам об этом вам расскажет.
4: Приходи

0: поиграем?
1: Извини, Змейкай, дела.
0: Ванечка, один ударчик, хоть минуту поиграй. Ну пойдем скорее, Ванчик.

сметаной, прибей.

хотелось мне. Обещай немного.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень.

Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений, суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение.

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Погодите, готовлюсь душой, но не всегда аккуратно.
1: Я сейчас буду плакать.
0: А я хотела так красиво сделать, а теперь получится, как обычно.

Боки и колслоу. Вам знакомы эти слова? Если нет, то давайте скорее познакомимся с ним. Колслоу – это салат, который пришел к нам еще из Голландии, но все думают, что придумали его американцы. И, в общем, он так хорошо зашел, что сейчас он напрямую ассоциируется с Америкой. Он супер простой, сложнее подготовить ингредиенты. Нам нужна капуста нарубленная, все рубим соломкой. Морковь. Яблоко. Корень сельдерея. Это готово. Оставляем. Нужно приготовить заправку. Заправка делается из двух ингредиентов. Йогурт и горчица. Мы это просто все дружненько смешиваем. И в целом все. Этот салат очень полюбился, потому что он был как раз-таки простым приготовлением. А так как и в Голландии, и в Америке все очень большие любители мяса, этот салат очень быстро распространился и так и пришел к нам. Добавляем. Все это дружно начинаем перемешивать. Так как там есть горчица, ни соль, ни перец они не добавляли. Но вы, конечно, уже можете по своему усмотрению добавить. Можно даже, мне кажется, еще трав добавить. Главное, чтобы вам было вкусно. Но этот салат хорошая основа для любых ваших экспериментов. Добавим семена тыквы и подсолнечника. Все, мы размешали. И почему вообще я показываю этот салат? Потому что мой любимый поке... погодите! Я нанюхалась горчицы, ребят. Я сейчас буду плакать. Потому что он служит идеальной основой для поке, которые я люблю. Давайте сразу. Вот так вот. Мне хватит, наверное, 2-3 ложечек. Потому что у него будут еще ингредиенты. Задумка поки в том, что все лежит по отдельности. Поэтому каждый продукт я пытаюсь сформировать в небольшую красивую кучку.

Мы делаем вегетарианский вариант поки, поэтому за белок у нас отвечает яйцо. Чтобы оно красиво лежало, не просто жарное, мы уже к этому привыкли, давайте сделаем скрэмбл.

пока яйцо немножечко зажаривается, давайте подготовим томаты черри и моцареллу. Все это нужно красиво нарезать. Хотя вот я смотрю, яйцо уже подходит. Если вы не знаете, как готовится скрэмбл, это нужно чуть-чуть подождать, когда яйцо начинает у нас схватываться. И мы начинаем его просто мешать туда-сюда. И он сам по себе каким-то волшебным образом преобразуется в комочки. Очень быстро, удобно. Яйцо готово. Отправляем его рядышком с колслоу. Аккуратно. Даже если не аккуратно, у нас всегда есть руки, чтобы это исправить. Если вы смотрите не первый раз нашу программу, вы привыкли к тому, что я готовлю с душой, но не всегда аккуратно. Помидоры. Как всегда, 4 дольки. Моцарелла тоже. Даже, думаю, напополам будет красиво. Если она у вас достаточно крупная, лучше на 4 части. Но у нас малышки. Укладываем в другую сторону моцареллу. Еще я решила добавить кукурузу. На самом деле бол – это гениальная вещь в плане того, что вы можете добавлять практически все, что угодно, ваши любимые сочетания и все, что есть в холодильнике на самом деле. Так, и у нас остался еще дружочек авокадо. Он тоже, потому что здесь мало жиров. Вообще изначально была история про то, что поки – это полноценное блюдо, в котором достаточно много калорий, но при этом, это не пустые калории. И углеводы, и белки, и жиры. Вот эта часть мягче, чем та. Надо брать спелое, такое коричневое, которое. Потратить денежек, но зато знаешь, что оно спелое. Не вылазит селедка у меня. Почему? Расскажите мне. А я хотела так красиво сделать. А теперь получится, как обычно.

Думаю, еще можно помидоры. Чтобы они все... Что? Я же себе делаю. Себе я кладу, как любимому человеку, много-много всего. И благодаря нашему редактору Тане Булатову она принесла вяленые помидоры. Мы их сейчас красиво выложим в селедку. И это будет изюминкой моего боула. Вы можете использовать что-то другое из ваших запасов. Боул готов. Наша маленькая мисочка салата тоже. Этого хватит на большую компанию. Приятного аппетита!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии.

Библии новая жизнь. Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать

0: перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: здравствуйте! На обиженных воду возят. Этот принцип юмористично описал в своей книге Мирзакарим Нарбеков. Он своим рассказом переносит читателя в буддийский храм, где грехом считается унылое лицо. Если послушник не улыбается, монахи отправляют его с огромным 16-литровым кувшином к источнику, которому надо 4 километра туда и обратно карабкаться по горам. После того, как Нарбеков проделал этот путь 2 раза подряд, улыбка, как приклеенная, сама зафиксировалась на его лице. Даже улыбка может даваться непросто. А что, если от вас требуют не просто улыбаться, а радоваться? Казалось бы, это совершенно нереально. И все-таки совет или даже повеление радоваться существует в христианстве. О том, в наших ли силах действительно сохранить жизнерадостность, мы поговорим дальше. А сейчас перейдем к секретам немедикаментозного лечения болезни суставов. Ведь вклад в здоровье – это тоже вклад в хорошее настроение.
1: Добрый день, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема будет касаться заболеваний суставов. Когда у человека больные суставы, то у него проблемы с болями, его беспокоят боли в этих суставах, воспаленных. И для того, чтобы облегчить это состояние, чтобы снять воспаление в суставах, можно применять такие травы, как календула, как мята, сабельник и хвощ. Для того, чтобы сделать чай в количестве на один день, то можно брать для взрослого человека все эти травы по одной десертной ложке. Общее количество чая должно составлять примерно 2,5 столовой ложки. Мяту – 1 десертную ложку. Сабельник. И хвощ. И теперь для того, чтобы у нас с вами был чай, мы заварим его кипятком. Такой чайник – это объем 750 мл. Когда он настоится, у нас с вами получится чай на один день. Его нужно пить по одному стакану 3 раза в день между едой.

возникает из-за неправильного образа жизни. Поэтому обязательно нужно обратить внимание на питание. Снизить количество продуктов, которые очень калорийны, которые могут повышать вес тела, приводить к избыточному весу тела. То есть это количество жирных продуктов, животных продуктов и сладкого. И кроме того, нужно повысить количество растительных продуктов, в которых есть много клетчатки, которые выводят жир, лишний жир из организма, лишний жир из кишечника выводит. Необходимо обязательно пить много воды для того, чтобы обмен веществ шел так, как нужно. И кроме того, при болезнях суставов обязательно нужна физическая активность. Часто у человека болят суставы, и ему тяжело, например, ходить, потому что большой вес тела. Лучше поэтому выбирать упражнения, которые не будут давать большой нагрузки на суставы. Например, это такое движение, как... Ну, как бы ноги крутят велосипед в положении лежа. Очень хорошо плавание при этих заболеваниях. И такие вот движения, которые разгружают суставы. Например, вот если вы посмотрите, как сидят дети, когда они вот на чем-то сидят и не достают ногами до земли, болтают ногами. Вот такие вот движения, они хорошо разгружают суставы. Их тоже можно делать.

Хочу сказать, что, опять же, фитотерапия в данном случае не является основным методом лечения. Потому что очень часто проблема с суставами, если мы говорим об артрозах, она

0: Для того, чтобы чай заварился, ему нужно примерно 30-40 минут, можно даже чуть больше, до часа. Когда он заварился, то мы можем его уже использовать. Наливаем в стакан, и он, так сказать, готов к употреблению. Не забывайте о том, что фитотерапия является дополнительным методом профилактики и лечения. И только при исполнении всех остальных условий мы можем рассчитывать на хороший результат, хороший успех. Я желаю вам здоровья, чтобы вы могли не болеть. И те простые методы, о которых мы говорили, применять в своей жизни, в домашних условиях.
1: Болезнь разрушает радость. Но верно и обратное. Грусть, подавленность, злость разрушают здоровье. Еще мудрейший царь Соломон написал в своей книге: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». И современные врачи с этим согласны. Если посмотреть на детей, становится ясно, что человек создан радостным по своей природе, но с годами обязанности и переживания делают нас более мрачными. Давайте попрактикуемся в искусстве осознания причин для радости. Вспомните сейчас хотя бы 5 причин. А пока вы думаете, перейдем к следующей рубрике, в которой рассказывается о всем понятной радости. Радости от вкусной и полезной еды.

Было проведено исследование, целью которого был выбор наиболее приятного для человека запаха. Исследователи удивились, когда выяснилось, что выше аромата роз и ландышей наши соотечественники ценят запах жареной картошки. Именно он вызывает наиболее приятные ощущения, так как ассоциируется с домашним уютом и покоем. За долгие века на Руси привыкли к этому незаменимому овощу. Хотя, когда он только появился в нашей стране, крестьяне отказывались его сажать. Местами даже вспыхивали настоящие картофельные бунты. Сейчас уже невозможно представить себе русское застолье без блюд из картофеля. И все-таки мы традиционно воспринимаем его как гарнир, которому необходимо добавить что-то более питательное. Но картофель сам по себе очень ценный пищевой и даже лечебный продукт. Для жизни человеку необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых образуются в организме, а 8 могут поступать только извне. Они называются незаменимыми. Так вот, белок клубней богат аминокислотами, в том числе входящими в группу незаменимых. Американские медики обнаружили, что картофель снижает опасность

0: сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, в рационе которых значительное место занимает картофель, артериальное давление снижается. Более того, калий, в большом количестве содержащийся в этом овоще, выводит соли и снимает напряжение с артерий. Если вам предстоят большие физические нагрузки, картофель вам просто необходим. Калий и другие необходимые организму вещества выводятся с потом. Без их возобновления при тяжелых нагрузках могут начаться перебои в работе сердца и мышечные судороги. Взвешенный минеральный состав картофеля убережет вас от этих неприятностей. Картофель не только дает энергию телу, но и поможет интеллекту. Как показал эксперимент, 200 грамм картофельного пюре в день существенно улучшает память у пожилых людей, страдающих забывчивостью. Особенно богат полезными веществами запеченный картофель. Печеная картошка – это словосочетание будет воспоминание о костре, лесе и комарах. Но если у вас есть духовка, вы можете не дожидаться очередного пикника, а испечь клубни дома. Самое главное – хорошенько их вымыть. Порежьте картофель напополам или оставьте их целыми и отправьте в духовку. В запеченном виде картофель можно есть вместе с кожурой. Кстати, именно в кожуре картофеля много полезных веществ. Известен факт, когда в Первую мировую войну экипаж военного корабля вынужден был сдаться американским властям, так как вся команда была больна и находилась на краю гибели. Внезапная эпидемия была связана с ограничением в питании свежих овощей и фруктов и, как следствие, недостатком витаминов. После того, как моряки начали есть картофель вместе с кожурой, они быстро пошли на поправку. Этот продукт не стоит исключать своего рациона тем, кто хочет похудеть. Благодаря полноценному составу картофель, особенно теплый, позволяет долгое время сохранять чувство сытости. Картофель применяют и как наружное средство. Свеженатертую кашицу используют для лечения ожогов. Если каждый день протирать кожу срезом сырого клубня, можно избавиться от аллергических пятен, а также следов от лопнувших капилляров. Картофельный отвар – отличное средство для кожи рук. Опустите в него руки на 5 минут, и кожа станет шелковистой и нежной. Максимально сохранить витамины и микроэлементы при приготовлении картофеля помогут следующие хитрости. Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше, а еще лучше запекайте его или варите в мундире. Полезнее класть картофель в уже закипевшую и подсоленную воду. Отваривать картофель лучше на пару или в минимальном количестве воды. Запекайте картофель, готовьте его на пару, используйте в салатах. Богатые возможности самого любимого в России овоща дают вам широкое поле для поиска своего фирменного блюда. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Если говорить о радости, то надо признать, что в погоне за нею, а точнее за удовольствием, человек может дойти до абсурда. Именно тогда и начинаются проблемы. Поэтому даже в том, что приносит радость, нельзя забывать об осторожности.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня рассмотрим этикетки чипсов. Чипсы – английское слово. Это легкая закуска, представляющая

0: с собой тонкие ломтики картофеля или иных корнеплодов, обжаренные в масле. Продаются как готовый к употреблению продукт питания. Подходя к магазинным полкам с чипсами, помните, что есть два основных рецепта приготовления чипсов. Первый способ – классический. Картофель режется тонкими ломтиками и обжаривается в масле. Имея подходящую шинковальную доску, этот рецепт легко повторить на обычной кухне. Другой рецепт часто применяется в машинном производстве. Из картофельной муки делают тесто. Из теста формуют чипсы, которые потом обжариваются. Теоретически безвреднее тот продукт, который состоит из цельного картофеля. Его срок хранения, кстати, намного меньше, чем чипсов из картофельного теста. В 1980-е годы появились первые научные исследования, доказывающие, что употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Чипсы очень калорийные, что отражается на фигуре. Такое изобилие жира – серьезный удар по печени, а некоторые вещества, содержащиеся в масле, используемом для жарки чипсов, считаются канцерогенными. Производители чипсов начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира. Но все же 100 граммов чипсов содержат от 600 до 700 килокалорий. Так что чипсы с пониженным содержанием жиров все равно очень высококалорийный продукт. В чипсах очень много соли, что также очень вредно для здоровья. В них также добавляют ароматизаторы, консерванты и вкусовые добавки. Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса – глютамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глютамат натрия через 10-12 приемов вызывает привыкание и желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия, вместе с глютаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 килограмма чипсов в год. Европеец от 1 до 5 килограммов в год. Американец – 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок или взять из дома сухарики собственного приготовления. Или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы!
1: Удалось ли вам придумать 5 причин для радости? Обычно с таким упражнением можно справиться за минуту. Если у вас не получилось, советую найти и прочитать книгу Элеонор Портер «Поллианна». «Поллианна» писалась как книга для девочек, но она потрясла и взрослых. В Америке стали возникать клубы «Поллианны». «Поллианна» – девочка-сирота, которая всех заражает своей игрой в радость. Вот небольшой отрывок оттуда. Вы когда-нибудь думали о том, как нам нужны глаза? Я нет, пока не приехала в санаторий. Там была одна дама, которая за год до этого ослепла. Она сказала, что никогда не сможет радоваться. А если я захочу понять, почему, то могу попробовать на час завязать себе глаза платком. И я завязала. Это было ужасно.

0: Когда я увидела этот парк, так обрадовалась, что чуть не заплакала от того, что могу его видеть. Впрочем, теперь она тоже играет в эту игру, та слепая дама. Что за игра? Игра в радость. То есть всегда находить во всем что-то такое, чему можно радоваться. Она пошла к тем, кто пишет законы, и рассказала, каково это быть слепым. И они написали новый закон. Так что теперь она говорит, что даже рада, что потеряла зрение, потому что сумела помочь многим маленьким детям. Вот видите, и она теперь играет в игру. Если вам кажется, что в вашей жизни вообще нет поводов для радости, можно попробовать создать их самим. Один из способов, который всегда работает, это порадовать другого человека. Хотя бы просто подать руку подскользнувшемуся, предложить перенести сумки пожилой соседке. Позвоните другу, которого уже 100 лет не видели. Этого достаточно, чтобы поправить себе настроение. А еще один хороший способ – испечь что-нибудь вкусненькое и пригласить гостей.
1: Добрый день! Сегодня я вам хочу показать блюдо, которое называется картофельный пирог. Для приготовления этого блюда вам понадобится 1/2 порция швейцарского теста.

Мы берем это тесто и раскатываем 0,5 мм. Форма для этого блюда должна не превышать 2 сантиметров высотой, так как наш пирог потом может остаться непропеченным внутри. Да, мы с вами раскатали тесто, оно очень эластичное. Мы подставляем формочку и выкладываем наверх тесто. Края теста могут быть толще, главное, чтобы средняя часть, которую вы будете укладывать в формочку, оставалась тоненькой. После этого тесто, которое у вас остается на краях формы, обрезается. Но обрезается с таким условием, что вы должны оставить немножко нахлёст маленький. Потому что если вы обрежете близко к краю, то ваш пирог потом может сунуться внутрь. Вот готова наша формочка. Для этого блюда вам понадобится еще 1 кг картофеля, который вам нужно будет потереть вот такой формы, чтобы она была похожа больше на чипсы. Толще нежелательно, потому что он потом может просто у вас не пропечься. Вы используете эту картофель, высыпаете в эту формочку. Высыпаете только одну часть натертой картошки. Дальше вам нужно будет сделать соус. Для приготовления соуса вам нужны будут другие ингредиенты. Например, вы можете использовать либо стакан орешков арахиса, но нужно обязательно, чтобы они у вас были очищены от кожуры. Именно этот сорт арахиса, он способствует запеканию этого пирога, потому что другой сорт, он не подходит для этого пирога. Либо орехи кешью, либо семечки. Мы используем орехи. Дальше вам понадобится 3 стакана масла, рафинированное. Почему берется рафинированное масло? Потому что сыродавленное имеет свой запах и вкус. Потом вам нужно будет 2 столовые ложки лимонного сока. Можно использовать либо 0,5 столовой ложки соли, либо взять 40 грамм суповой приправы. Сюда идет чеснок. Размеры зубчиков чеснока тоже вы должны учитывать. Если это крупный чеснок, значит, вы берете меньше. Если зубчики чеснока маленькие, значит, вы берете приблизительно 7 зубчиков. Дальше вам понадобится 1,5 стакана воды. Все, что мы поместили в блендер, мы должны теперь взбить до однородной массы.

Только после того, как мы взбили первые компоненты до однородной массы, добавляется крахмал 2 столовые ложки. И добавляется пучок зелени. Целый, можно не резать даже. И опять взбивается несколько секунд до однородной массы. Теперь эту массу мы выливаем в наш картофельный пирог. Когда мы выливаем, мы помешиваем картошку для того, чтобы равномерно все было распределено и наш соус попал на самое дно нашего пирога. Чтобы не получилось так, что слой картофеля, потом слой соуса. Но чтобы соус прошел кругом у нас и картофель везде был в соусе. Постепенно добавляем остальное количество картофеля. Нужно учитывать, что когда выпекается пирог, то высота пирога поднимается. Поэтому если ваш соус будет до самых краев бортика формы наполнен, то он может у вас выбежать через верх. Теперь мы ставим его в духовку. Температура духовки должна быть 180 градусов. Выпекается он 45 минут. Если вы соблюдаете все вот желаемые пропорции. Начинка может быть другой. Можно использовать также лук. Но тогда в соус не добавляется масло. И лук режется полукольцами и выкладывается точно так же. В такой последовательности заливается точно таким же соусом, без масла только. Вот наш пирог после того, как он испекся. Вот он такой имеет вид. Приятного аппетита, пробуйте.

Наша программа подходит к концу. Можно только успеть пожелать радоваться жизни такой, какая она есть. Ведь жизнь сама по себе величайший дар. А кроме того, даже в самых сложных или стрессовых ситуациях мы можем быть не одиноки. Ведь даже если вам кажется, что вы никому не нужны, Бог любит вас так, как будто на земле больше нет, никогда не было и не будет ни одного человека, кроме вас. Желаю вам принять и почувствовать эту любовь. Благополучия вам, здоровья и настоящего счастья!

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния, это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови».

Назови внутри меня. А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает, я сам нахожусь под каким-то проклятием, моя жизнь неудачна изначально, это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

0: концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Такие слова сказал однажды Иисус. Так как же нам исполнить волю Божью для того, чтобы войти в Царство Небесное? Что именно мы должны делать? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще текст непростой. Здесь написано, что мало обращаться к Богу и говорить Ему «Господи, Господи». То есть даже если я в молитве говорю «Господи, помоги» или «Господи, услышь, помилуй», этого еще может быть недостаточно. А написано, что нужно исполнять волю Отца Небесного. И вот с этим загвоздка. А что значит воля Отца Небесного и могу ли я вообще это делать?
1: На самом деле, крайне сложная задача для человека. Почему? Потому что воля Божья, она присуща прежде всего самому Богу. Человек живет в ином пространстве, и его жизнь, она регламентируется его человеческой волей. Поэтому, когда мы смотрим на этот библейский текст, записанный в Евангелии от Матфея 7:21, где написано «Господи, Господи», это, вероятно, человек обращается к нему, правда? Uh-huh. Вы именно это имели в виду, что человек обращается, слышит ли он или не слышит. Это, конечно, наверное, иной вопрос, когда мы говорим с точки зрения обращения. Наша же тема иная, скорее всего, потому что между тем, кто обращается, и между тем, кто исполняет волю, ему обещано Царство Небесное. Царство Божие. Поэтому в данном случае мы видим, что Иисус, Господь, Он ставит прямую зависимость исполнения воли Отца Небесного от самого Царства Небесного. Поэтому сегодня у нас достаточно непростая задача, потому что если мы вновь вспомним тему Царства Божия, с чем она ассоциируется? Она ассоциируется прежде всего с хорошей жизнью. Угу. Это хорошая жизнь. Качественная, добрая, хорошая жизнь, когда человек ни в чем абсолютно не нуждается. Мы в целом мечтали бы, наверное, о таком. Любой человек мечтает о таком. Поэтому здесь возникает вопрос. Вопрос с точки зрения обычного человека. Я ее исполняю. Первое. Второе. Я хочу войти в Царство Божие. Третье. А можно сделать так, не исполнять волю Божью, но войти в Царство Божие? И, скорее всего, нет, правда? Потому что Иисус Христос прямо об этом говорит. Кто войдет? Войдет тот, кто исполняет. Но с исполнением воли Божьей человеку, исполнение воли Божьей человеку дается тяжело достаточно.

0: Назовите хоть одного человека, который абсолютно исполняет волю Небесного Отца.
1: Ну, во-первых, мы не всегда до конца понимаем, что это значит вообще воля Небесного Отца, она в чем? Ну, наверное, понятно, что если я непотребства какие-то творю, это точно не исполняю я волю Божью. А вот вообще, если я нормальной жизнью живу, обычной, никого не обижать не стараюсь, стараюсь никого не обижать, да, я тогда могу точно быть уверен, что я исполняю волю Божью или нет? Я что, должен поклоны бить, ходить? Я должен как-то очень много жертвовать, может быть, на храм, на нуждающихся? Я должен там, может, впроголодь жить, все деньги отдавать бедным, да? И какой я должен подвиг совершить для того, чтобы исполнить волю Божью? А с другой стороны, ну, может, я долго говорю, но мне хочется не забыть этот момент, когда мы говорим, я буду исполнять волю Божью, или Бог от меня этого желает, ждет. Такой сразу какой-то дискомфорт вызывает это. Потому что, значит, я должен подчиниться полностью чьей-то воле и забыть про свои желания, про свои мечты, про свою жизнь, про свою семью. Я слуга, я раб, я подчиняюсь, я всегда со склоненной шеей, я с ермом, исполняю волю Господина. Хочу ли я вообще быть в этом царстве, если уж так все складывается тяжело?
0: Естественный вопрос. Хочешь ли ты хорошей, счастливой, полноценной жизни? И самое интересное, беззаботной и вечной. Вот человек, живя здесь на земле, он обременен грехом, болезнями и страданиями. Рано или поздно, даже если человек живет десятилетиями, он устает от этой жизни. И поэтому до этого у вас прозвучали очень правильные вопросы. А как ее исполнять? Что это, что подразумевает и что от меня зависит? Конечно же, поэтому сегодня мы должны будем как раз говорить именно про волю Божью и в разнице человеческой воли. Хочу напомнить вам о том, какова же этимология слова «воля». Давайте посмотрим, что говорит об этом словарь Ожегова. Интересно отметить, он говорит, вернее, характеризует это как способность осуществлять свои желания, хотение. Иными словами, все то, что в естественной среде и в нормальном состоянии человек хочет, то это и есть его воля. Воля человеческая, она крайне противоречива, потому что, я извиняюсь, когда девушка, будучи в положении, ожидает ребенка, то аппетиты тоже меняются. Вот пусть это будет напоминание, насколько человек нестабилен с точки зрения своей воли. Воля же Божья, она совершенно иначе устроена. Между волей Божией и волей человеческой, конечно, существует большая и громадная разница. Поэтому что ожидает Бог от нас, на самом деле ничего сверхъестественного Он не ожидает. Давайте мы посмотрим, как с точки зрения библейского текста, что сам Иисус говорит. Вот. И потом проведем некую красную линию между тем, что Он о себе говорит, и что мы о себе думаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, где написано: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, говорит Иисус, но волю пославшего меня Отца». То есть то, что он заявил, создается впечатление, вот как раз вы до этого сказали, когда нельзя навязывать волю чужую, потому что у человека свои определенные желания. Здесь создается иллюзия, словно у Иисуса нет своей воли. Почему? Потому что он говорит, но волю пославшего меня творить. И в этом случае мы должны сказать вот о чем. Что человеческая воля, она в любом случае испачкана эгоизмом. Оно первично в любом случае. Воля Божья, она нацелена на то, чтобы спасать человека. От чего? От гибели, от болезни, от страданий. А самое главное, от вечной гибели. Поэтому между волей Божией и волей человеческой есть вот эта разница. Не все то, что человеческое, угодно Богу.
1: Но вот Иисус-то, Он не был человеком, Он был Сыном Божьим, Он не был только человеком, так скажем. И Он вот приходит и говорит, я пришел, ну, условно говорю, говорю,

Я, грубо говоря, я не от себя тяну здесь говорю. У меня вот письмо, вердикт, приказ, документ от Бога, ну, можно так сказать. Вот если мы куда-то приходим, где нам не доверяют, но нам очень нужно там притворить что-то в жизнь, и нам кто-то выписал бумажку с печатью, со всеми там всевозможными печатями и удостоверяющими знаками, что это очень важная бумажка.

0: что мы говорим. Вот мне кажется, Иисус был примерно в таком положении. Иудеи, они же не верили в его божественность. А он говорит: «Я не от себя говорю, как обычный человек, а я говорю Божью волю». И это было, ну, как бы, его все равно не все слушали. Вот, но в этой ситуации он как будто подтверждает авторитетность своей проповеди.
1: Все было бы так, за исключением того, что это вот, вот эта концепция, о которой вы говорите, она присуща больше человеческому размышлению. То есть, когда мы говорим, я извиняюсь, начальник издает указ, приказ, да, приказ. А подчиненные, они берут, как вы сказали, этот документ, это руководство к действию. Нравится оно, не нравится, не всегда нравятся приказы. Вот, в действительности, в отношении Бога Отца и Бога Сына, это немножко разные ипостаси все равно. Да, это Бог един. Но мы, конечно, можем уйти в совершенно другую, тяжелейшую тему в отношении, когда мы говорим Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы не будем этого делать, но в любом случае мы понимаем, это отдельные личности. И гармонизируют эти отношения между Отцом и Сыном настолько, что словно у Иисуса нет этой воли. Как будто создается такое впечатление. Но это человеческое измышление, потому что он абсолютно подчинился воле Отца, понимая, что на карту поставлено все. Речь идет о спасении всего человечества. Поэтому, если читаем здесь, мы видим, что все же Иисус находится на земле, он не на небе. Он находится на земле. Он имеет человеческую природу, при том, что имеет божественное начало. Поэтому в этом случае он абсолютно подчиняется воле Отца Небесного, понимая добровольно для того, чтобы спасать человека. И делает он с радостью.
0: Ну, если бы, конечно, не так, то он бы и не говорил: «Не твоя воля будет, ой, не моя воля будет, но твоя перед смертью, и если возможно, пронеси эту чашу мимо, но, впрочем, будет воля твоя». То есть как будто бы у него была воля отказаться, у него была возможность отказаться, но он действовал в согласии с Богом, и он сам сделал выбор в пользу жертвы. Вот
1: вы правильно уже ответили на этот вопрос, потому что тогда, когда он висел на кресте, его возглас, он демонстрировал о том, что его природа, природа именно человеческая, она болит настолько, что, казалось бы, вот-вот и можно было бы отказаться от всего этого. Но речь идет, конечно, о спасении всего человечества. Поэтому, знаете, больной пришел к доктору. Доктору и говорит: «Посоветуйте мне что-нибудь от беспокойства». Врач говорит: «Принимайте волю Божью». Поэтому, понимаете, не все решает человеческое. Вот в данном случае вот, мы же понимаем, что между человеком и Богом большая, громадная, не знаю, обрыв, этот, весь этот обрыв, вот это разрыв между отношениями. Никто из нас Бога не видит. Он нас видит, согласно слову, как мы понимаем. Он нас видит, мы его не видим. И все приходится полагаться на веру. И в частности, здесь мы понимаем, что если мы хотим делать так, как он, а мы говорим о спасении, спасение далеко идущими последствиями, как написано, как здесь написано, кто может войти в Царство Небесное? Кто может войти? Тот, кто исполняет. С исполнением, конечно, надо признать, не все так просто. Но у нас все равно есть надежда. Заметьте, как в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 10 стихе, он учил, обратите внимание, одно дело, когда он сам делал, другое дело, учил уже молиться. Он говорит: «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе». И на земле, как на небе. Тем самым он уже подчеркивает различие между небом и землей. Все то, что на небе, все продиктовано любовью. Там все в гармонии, где служат эти ангелы небесные, святые. Там, где правда и истина, мечта Бога, как я так понимаю, это то, что есть на небе, должно быть здесь на земле. И вот этому он учит.
0: То есть и он хочет, чтобы, получается, чтобы мы жили так, чтобы на этой земле была правда, была истина, справедливость и доброта. Так?
1: Верно. Знаете, в чем проблема? Но в этом мире это невозможно.

0: фактически, с точки зрения такого, такой практической, практического применения. Почему? Потому что здесь ценятся какие качества для того, чтобы необходимо было бы выжить каждому. Способность, извиняюсь, обмануть. Вопрос наживы стоит, да? Хитрость, изворотливость. Тебя не поймут. Не поймут, если ты будешь играть в терпение, а если еще в святое терпение. И поэтому возникает вопрос, подождите, где мы находимся? Поэтому Иисус говорит, вы не от мира сего, но вы-то в мире сем еще. И мы всему этому учимся, потому что то, как там, он сразу уже это продемонстрировал в молитве «Отче наш». Пусть будет и здесь, как на небе. И вот этому надо учиться, конечно. Еще обратите внимание, знаете, что говорит он в Евангелии от Иоанна, та же самая 6 глава, то есть это еще не заканчивается, его декларация о том, что есть его воля. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39-40 стих. Обратите внимание, опять создается чувство, как будто бы он безвольный. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля же пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Вопрос, где эта жизнь вечная? Мы же понимаем, что это невозможно здесь на земле, а только в Царстве Небесном. «И я воскрешу его в последний день». Видите? Вот достаточно красноречиво вот эта история показывает, насколько он подчинен воле Отца Небесного. О, если бы дети подчинялись бы воле родителей, что было бы тогда? Если подчиненные подчинялись воле своих руководителей, начальств. И здесь фактически, если бы так было бы, мы понимаем, что Царство Божие настолько приблизилось к этому Царству земному, но мы понимаем в то же время, как это все достаточно непросто. Поэтому вот вы видите, что происходит.
1: Ну, подчиняться чьей-то чужой воле, воле такого же грешного человека, как ты, это, ну, звучит сомнительно. Да, руководитель, родитель, может быть, самых благих намерений человек, а может и не быть благих намерений человек. И если мы полностью подчиняемся воле, ну, как бы тогда, если мы вернемся к рабовладельческому устройству мира, тогда, можно сказать, будет праздник жизни. Но это далеко не так. И вот такой вопрос. Вот как нам понять, когда мы можем свою волю в жизнь претворять, и Бог нам это позволяет, а когда мы должны, ну, ждать, что ли, Божьего ответа, учиться видеть именно Божью волю, потому что Господь, в конце концов, наделил нас свободой воли тоже. И Он с грехопадением у нас эту свободу не отнял. То есть мы сами решаем очень много чего, там, выходить замуж, жениться или нет, когда, где жить, куда пойти работать, как воспитывать детей, сколько детей иметь, как ухаживать там за ними и множество других вещей мы в жизни сами решаем. Вот. И это важно, как мы это решаем? Или мы должны перед любым делом молиться и ждать божественного ответа и знака, и не предпринимать никаких действий, пока этого знака от Господа не будет? Вот как быть?
0: Это важные вопросы, только лишь потому, что человек хочет знать, чтобы избежать ошибок.
1: Да.
0: И как минимум мы знаем, что Бог знает наше будущее.
1: Да.
0: И здесь, наверное, и предусмотрено в нашей христианской практике умение молиться и просить, чтобы Бог мог показать, а как это Он делает? Он это делает, скорее всего, через нашу же жизнь. Вот умение видеть, считывать все то, что вокруг нас происходит. Но все равно наперед он, знаете, поставил вот эти красные флажочки. Когда ты будешь идти этим путем, обрати на них внимание. Римлянам 12:2. На что ты должен посмотреть? Это ориентир. То есть и таких флажочков в Библии достаточно много. Не сообразуйтесь с миром этим. Перевожу с Института перевода Библии.
1: Угу.
0: «А преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что

0: хорошо и зрело, и что ему угодно. Угу. То есть, конечно, по-человечески мы самостоятельны и правы принимать любые решения. Но мы хотим принять максимально правильно. И здесь нас предупреждают, если в синодальном переводе, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что-то с умом нашим надо делать. Угу. Но, я извиняюсь, ума не прибавится, если лишь сидеть. Нужна же еще и знание, а знание, оно содержится прежде всего в Библии. Поэтому между волей человеческой и волей Божьей есть эта разница. И вот приведу в пример, вот чтобы вот достаточно яркий пример, наверное. Значит, Евангелие от Матфея, 16 глава и 21 стих. Остается буквально немного времени Иисусу. Уже, казалось бы, вот-вот его уже схватят и поведут на терзание эти, и на распятие. И остается здесь буквально ночь, когда Иисус предупреждает, что через 3 дня это уже произойдет. И вот 22 стих говорит: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою“, говорит он». По-человечески же тоже можно это понять. Зачем искать себе проблем? Если можно как-то, видите, опять же, по-человечески, по-земному быть изворотливым в этой истории. По-всякому можно выстраивать свою жизнь. Но он отвечает следующим образом. Вот что и не совсем понятно, опять же, с точки зрения обычного человека. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». И фактически он упрекает его. Человеческое словно сатанистское. «Отойди от меня, сатана». Угу. Это странно. Ну, разве в человеке сатана живет? Нет. Разве он плохой, он плохо выглядит? Нет. Выйдите на улицу, сколько плохих, вредных людей можно встретить? Да ты особо так и не встретишь. Но природа его, она абсолютно жалостлива по отношению к себе. Поэтому он здесь разделяет между волей человеческой, которая ищет все равно своего. Где помягче, где лучше, где выгодней.
1: Где меньше риска.
0: Меньше риска.
1: Меньше боли, да.
0: А зачем тебе больше проблем по жизни?
1: Да.
0: Можно же полегче? Да. Можно. Зачем? Ты же, когда живешь в городе, ты же знаешь каждую дорогу, куда идти. И даже короче можно срезать, зная, но зачем делать целый крюк? Вот Петра по-человечески можно понять. Но важно обратить внимание на самого Иисуса Христа. Он это порицает. Он говорит совершенно о другом. То, что совершенно иррационально, опять же, с человеческой логики. Речь идет о спасении. Воля Божья, она совершенно святая для спасения человека.
1: Да, ну, как бы получается, что Петр его отговаривал идти на крест.
0: Получается
1: Но
0: так.
1: Но если бы в жизни, в служении Христа не было бы креста, а просто была бы добрая проповедь, креста бы не было, то, конечно, спасение человечества не осуществилось бы. И это была известная Христу его миссия, да? А ученики не до конца ее понимали. Но вот сейчас мы это читаем, и мы понимаем, почему Христос не отказался от этого, иначе бы не была его цель осуществлена. А вот что касается таких менее глобальных решений в нашей жизни. Вот я представляю, если бы мне когда-то в молодости Бог бы явился и прямым текстом сказал: «Ты должна выйти замуж за пастора, и твоя миссия по жизни – идти с ним рука об руку, служить, помогать, во всем поддерживать, ехать в те города, куда его будут направлять, быть ему верной и посвященной этому делу».
0: Можно я...
1: Но Бог мне этого не сказал.
0: Вот можно я попробую на вопрос,
1: да, за пастора? Да.
0: Вопросы очевидные, конечно же. Бывают очень сложные вопросы. Когда ты хочешь... Я извиняюсь, сколько сегодня обмана. Люди продают квартиру, покупают квартиру. Но что-то дорогостоящее, когда далеко идущие тяжелые последствия будут от неправильных решений. Я попробую ответить вот одним текстом, двумя даже текстами, которые покажут нам, на что важно обратить внимание. Деяние 16 глава, 6-7 стих. Вот почувствуйте настроение. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом

0: Святым, проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Понимаете, апостолы жили совершенно другими категориями. То есть то, как учил Иисус, это, видимо, наложило их определенный отпечаток, их воспитание и научение. Господь Иисус, когда говорит о своей небесной воле, Он учит категории высшего порядка дышать и чувствовать божественное настроение именно в своей жизни. Поэтому, когда ты пытаешься понять, а как узнать, а на какой странице я открою, может быть, там будет ответ. И такое же бывает, правда? Вот, нет, здесь вот эти межличностные отношения между самим человеком и Богом настолько высокого уровня становятся, они настолько гармонизируют между собой, когда начинает происходить то, что происходило в жизни апостолов. Это непростая задача, это вызов сегодня ко всем нам. Понимать эту волю Божью и применять уже к своей. Потому что от этого зависит, если не исполнять, Царство Небесное становится таким далеким от нас.
1: То есть я так понимаю, что воля Небесная, она прежде всего, да, воля Отца Небесного, она прежде всего касается спасения души. Это не вопрос, по какой дороге мне идти к своему дому от работы, или что мне купить на ужин, огурцы или свеклу. Это фундаментальные вопросы жизни. И вот если мы исполняем это, то есть если к нам обращается Бог, например, через совесть, покайся и иди за мной, а мы этот голос заглушаем и бежим смотреть кино, да, и как бы и заниматься сомнительными делами, например, вот, то, понятно, мы далеко от этой воли. А если мы вот эту волю поняли, мы спасение Божье приняли, там уже мы в Духе начинаем жить, и Дух Божий уже ведет нас по жизни. Как вот, вот
0: молитесь
1: сейчас,
0: Духом, да. Написано, апостол, да. Павел говорит, как это? Не объяснить, не научить, это целая практика жизни. Поэтому надо пробовать учиться этому и постигать эту великую науку познания воли Божией. Поэтому дается нам вся эта жизнь для этого.
1: Понятно. Большое вам спасибо, Сергей Юрьевич, за эту беседу, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». И я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно».

0: Бог един. Мы не сомневаемся в том, что Бог один, что нету нескольких богов. И в то же время мы говорим о том, что Бог триедин. Как это понимать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас Александра Камнева. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что она будет интересная, как и всегда. Лен, вот ты можешь утверждать, что ты понимаешь, что такое... Ну, мы знаем, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Ты можешь утверждать, что ты понимаешь триединство Бога? Что это такое?
1: Ну... Как могу понимать? То есть я могу понимать на уровне своего ума. Ну, то есть то, о чем я читаю. И вот, ну, очень яркая иллюстрация, мне кажется, что о триединстве это является семья. Потому что Бог сказал, да, когда сотворим человека по образу и подобию нашему, мужчину и женщину сотворим их, будут они едины. Вот. И когда рождается ребенок, то есть это третья личность, когда тоже... И, в принципе, они являются единым целым, да, то есть в своих намерениях, целях, планах, во всем.
2: Ну, как вот такая модель. Священное Писание с самого начала, да?
1: Да.
2: Потому что с самого начала Священное Писание опять нам пытается объяснить. То есть Моисей так написал первую главу, да, что мы от нее... Такую информацию получаем.
0: Что до сих пор ее исследуют.
2: Колоссально, да?
0: Да.
2: Вот давайте в четвертый раз мы обращаемся.
0: Угу.
2: Вот первым стихам Библии, да? Что там написано опять? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы зачитывали, да? То есть, а мы говорили, что вот это сотворил, это бара, да? То есть,
0: через сына.
2: Через сына, да? Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился. То есть мы уже на прошлой передаче говорили о Святом Духе. Да? Давайте посмотрим на само слово «Бог». Там написано «Элохим». А «Элохим» — это множественное число. Вы понимаете?
0: Угу.
2: Вначале Бог. Множественное. Само слово «Бог» — «Элохим» — это множественное число. А вот слово «сотворил» как раз стоит в единственном значении.
0: Но это ведь не значит, что несколько богов.
2: Да нет. Элохим – это имя Божие.
0: Может быть, это множественное число величия, вот Бог великий.
2: Да, но может быть, но тем не менее, то есть мы же с вами разбирали как бы структуру этого стиха, да, мы говорили, что там есть и упоминание о сыне, есть и упоминание о Духе Святом, да. А вот это имя, которое здесь используется, Элохим, да, то есть как будто боги, то есть боги сотворил, буквально из переводить.
0: Mm-hmm. Вот. То есть если бы на самом деле было бы несколько богов, то тогда было бы и боги во множественном числе, и сотворили во множественном числе.
2: Действие одно.
0: А тут действие одной одно, сущности, да. Единое, да?
2: Единое, да, то есть вот mm-hmm. одно действие, вот что такое единство. Сотворил, да. Ну, действительно, ну, понять это сложно. Как это там, триединый Бог?
1: Ну,
2: да?
1: Вот интересно, да, при творении Адама, да, угу. он тоже сказал, плохо человеку быть одному.
2: Да.
1: Да? И вот все равно он на примере сотворения семьи да. Адама и Евы, он показывает как бы вот иллюстрацию их взаимодействия
2: ну, да,
1: друг
2: да,
1: с другом. Вот важно человеку, ну, как бы модель, видя модель и осуществление этой модели в своей жизни.
2: Вот. Поэтому я об этом и хотел поговорить, потому что это самое... Мы же говорили о том, что нам трудно объяснить того, что мы не знаем.
0: Да.
2: Да? А мы всегда строим...
0: То есть мы пытаемся чем-то понятным нам объяснить, как вот Лена пытается семью.
2: Да,
1: но
2: свои,
1: и Бог нам также вот объясняет.
2: Свои все-таки. Предположения, основываясь на собственном опыте. А давайте тогда посмотрим на самих себя. А как Бог создал человека? Давайте посмотрим. Очень интересно достаточно, да? Вот посмотрите, что Бог сказал. Сотворим, да? А вот здесь уже сотворим используется множественным числом. Человека по образу нашему, по подобию нашему.
0: Нашему.
2: Да, уже нашему, уже множественном числе. Даже вот это вот русский синодальный перевод наш, да?

0: уже так пишет, потому что так действительно-то это, он буквальный здесь, да, то есть так и написано, да, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и что, следующий стих, и сотворил Бог человека по образу своему, по...
1: уже единственное,
0: да, по образу Божьему сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Вот, то есть, что такое есть образ Божий? Это мужчина и что?
2: И женщина.
0: И женщина. То есть Бог сказал, сотворим наш образ. Вот. Посмотрите, давайте к этому стиху еще добавим из книги «Бытие», 3 глава. Это уже когда произошло грехопадение. Написано так, 5 глава, 1 стих. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по образу Божьему создал его, человека».
1: Да.
0: Дальше написано, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их.
1: Тоже вот опять написано. Игра
0: вот
1: между единственным
0: множеством. Да. То есть человек есть образ Божий. А что человек? Это мужчина.
2: И женщина.
0: А что такое образ Божий?
2: Ну, то есть это... вот союз.
0: Союз
2: какой-то.
0: Союз мужчины и женщины. И вот давайте на слайдик посмотрим. Вот имя Элохим написано, да? А во второзаконии что написано? Элохим, то есть мы говорили, это множественное
1: это
0: число.
1: Это сверху Элохим написано.
0: Да, множественное число. А во второзаконии вот эта молитва, это самая основная молитва в иудаизме, да? То есть вот ребенка начинает учить вот этой молитвы, да? Называется «Слушай, Израиль», «Шма, Израиль» или просто «Шма», да? То есть там что написано? «Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». Вот что здесь написано? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вот это
1: «един»
0: слово.
1: Означает «один».
0: «Эхат», да. «Один есть», «един есть». Это вроде бы противоречит слову «Элохим». То есть множественно. И, то есть Бог открывается как единый Бог. То есть как это может быть? Давайте на примере самих себя посмотрим. На том, что написано у нас в Бытие, 2 глава. А написано так, как Бог создал. Да? Это уже как Он создал. Создал Господь Бог из ребра. Посмотрите, чего? Из ребра, взятого у человека жену. Привел ее к человеку и сказал человеку, вот кость от кости моей, плоть от плоти моей. То есть что такое образ Божий? Это вот когда Адам видит... Еву, да, она говорит, откуда она взята? Кости от кости моей. То есть, в чем их различие? Генетическое, в чем различие?
1: Ни в чем.
0: То есть из ребра, то есть сделано. Да? Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Вот здесь у нас в русском переводе это непонятно, а там написано, то есть мужчина это иш, а женщина это иша. Да? То есть она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна, вот здесь вот именно это слово опять используется, одна.
1: Единая.
0: Эхат. То же самое слово, что для единого Бога, эхат, используется для его образа, эхат. И вот у меня к вам вопрос. Это что, сиамские близнецы, что ли? Так ведь? Нет. Что означает единство мужчины и женщины? Вот тут слово «союз» звучало.
2: Ну да, но вот это именно, что я уже говорила, повторюсь, да, то есть у них единые цели, да, намерения, да, действия, да. Ну вообще жизнь, единая жизнь.
0: Единая жизнь, мысли, наверное, одни,
2: ну,
0: да, стремления, желания, да, и быть вместе, это называется любовь.
2: Да.
0: Бог есть что?
2: Любовь.
0: Любовь.
2: То есть вот это взаимопонимание, да, взаимопроникновение, это... взаимоуважение, да, вот,
0: что
2: все, царит все
0: между
2: взаимно.
0: Богом, Отцом, Сыном,
2: да,
0: Святым.
2: Все взаимное.
0: В чем они едины и неделимы? Потому что они вместе всегда. Что они любят друг друга, что они вместе всегда. Это как вот союз мужчины и женщины. Ведь посмотрите, как Бог создал Еву, да? То есть Он, во-первых, создал из плоти Адама. Вот почему одна плоть. Посмотрите, из плоти Адама он создает его. И Ева уже не может сказать, что я лучше, чем ты. Почему?
2: Но она создана.
0: Из него. Адам не может сказать, что я главнее, чем ты, потому что я...

0: был создан первым, потому что, опять же, Ева создана из него самого, по сути, да? Вот. И название-то у них Иш, Иша, то есть это слова самого Адама. Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться это женой, потому что взята от мужа, да.
1: Интересно,
0: да.
1: Что значит по любви, да? Он да. говорит, не она оставит, да? Да. А я оставлю да. отца и мать человек и прилюблю их к жене своей.
0: И будет, будут двое одна плоть, вот как говорится. Одна, вот это слово эхат, вот что это означает, единство Божье. То есть, вот как мы это можем представить? Правильно, насчет, вот правильно, семья, единство да. Божье, это вот, как семья человеческая была создана, потому что это образ Божий. Угу.
1: Ну и Бог вот так вот, мы можем представлять во многих текстах Священного Писания говорит, плохо человеку одному.
0: Да.
1: И он показывает тоже, что один... Когда нету совета, когда нету поддержки, когда нету тех, кто, ну, как бы осуществляет действия и замыслы, и все, да, это очень плохо. Важно, чтобы это было вот именно единение конечно. В мыслях.
0: Человеку вообще плохо быть одному, на самом
1: да,
0: деле.
1: Да. Но я имею в виду, и Бог показывает, так как мы созданы по образу и подобию его, да, то
0: да,
1: он показывает.
0: Вы заметили, как он научил этому Адаму? Адам он провел всех животных.
1: Да, чтобы он назвал.
0: Я дам видел, чтобы... Не то, чтобы он назвал.
1: Да, подобного не было.
0: А он посмотрел, у каждого есть пара. И понял, что это хорошо. То есть он разобрался, дал им имя. Вот. Каждому из них. То есть как вот он человек назовет...
2: Это до того, как была сотворена Ева.
0: Да. То есть... И он задумался, у него появилась мечта. У него появилась мечта, да? То есть иметь спутницу в жизни. И Бог осуществляет эту мечту. Адам, значит, навел на него Бог сон сильный, да? А когда он просыпается, он видит подобного себе.
2: Интересно, в оригинале тоже слово «ребро» сказано? Да. Или, да что-то я вот недавно где-то слышала.
0: А там тоже
2: читала,
0: такое
2: что,
0: же
2: может,
0: слово.
2: Не совсем «ребро».
0: Там написано «ребро». То же слово, это оно уже означает, как у нас какое-нибудь ребро бруса, там вот это все. Угу. То же самое, но смысл такой же. Угу. Это ребро, это Бог. Может переводиться.
2: Да, слово, Бог.
0: Да. Бог там,
2: из
0: да.
2: Бока
0: взял. Ну, взял у него вот ребро. Ну, что у нас в боку есть?
2: Ну, да.
0: Ну, вот и все, это ребро.
2: Ну, то есть ребра осталось у Адама симметрично столько, сколько и у всех остальных. Не то, что у него стало на одно ребро меньше.
0: Это же Бог делал. То есть это если бы сейчас какой-нибудь хирург там чего-то там, то там действительно уже, то есть как, что они, вот вырезают что-то постоянно, да, хирурги что делают, они...
1: Ну, вообще, режут, ну, вообще да. анатомически говорят, что у мужчин все-таки это меньше ребер.
0: Не знаю. Но смысл в том, что как нам написано это Священное Писание. А цель, чтобы мы понимали, что они равные, одинаковые. Чтобы Адам это понимал. Он это так и понял. Вы заметите, что он не захотел с ней расстаться, а захотел разделить с ней
1: участь.
0: Вот его выбор. Хотя это выбор неправильный был, но все-таки он показывает качество единства. Понимаете? Адам же понял, что с ней
2: случилось. Это когда Адам пошел вслед за Евой,
0: кого вслед искушения. Кого обманул змей?
2: Еву.
0: Адам делал намеренно уже. Он понимал, к чему это приведет.
1: То есть это был его выбор.
0: Это его выбор был, он не захотел с ней расставаться. Вот что такое единение, понимаете?
1: И любовь.
0: И любовь, да. Вот. Но он, кого надо больше любить, больше все-таки?
1: Бога.
2: Тогда бы им обоим было хорошо. Да, а так они совершенно потеряли вечность. Вот. Вообще потеряли счастье.
0: Вот кто у нас должен стоять на первом месте, это Бог. Поэтому вот апостол Павел использует такие выражения. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь, слава во веки веков. Аминь. То есть, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Отце, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Сыне, да, и постоянно говорит о Святом Духе.
2: И да. упоминает их отдельно.
0: Вот. А тут же он говорит, царю веков, и нетленному, и невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Что говорит нам апостол Яков? Он говорит, ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, я даже бы добавил, они не просто веруют, они знают и трепещут о своей участи.
1: Вот. Ну, мало того, что они видели этот совет Божий, на
0: небесах. Они оттуда, да. Они

0: забыли, да, они знают. Да, да, да. Они знают, они прекрасно понимают, что они оставили, что они покинули.
1: Что потеряли.
0: Что потеряли, что их в итоге ждет. Да. А что их ждет, мы говорили с вами недавно, когда разбирали суд Божий и участь нечестивых, как людей, так и ангелов. И еще вот апостол Павел пишет о том, что идол – ничто, идоложертвенное – ничто, да, и что нет единого иного Бога, кроме кого?
2: Кроме
0: единого. Вот почему у нас христианство – это монотеистическая религия. То есть все авраамические религии – это авраамическая религия, да, то есть вот она монотеистическая.
2: Христианство, мусульманство и иудаизм.
0: Иудаизм, да, три вот основные у нас монотеистические религии.
2: Александр, вот вы ангелов упомянули. Да. В Священном Писании иногда Бог называется ангелом?
0: Есть такие места, да, когда Бог называется. То есть,
2: это как раз вот нам говорит о том, что все-таки это все непостижимо для нас.
0: Это непостижимо, да.
2: То есть, ну да, мы можем это упростить, например, до уровня семьи. Но, во-первых, семья наша несовершенна. Она совсем не такая, какие отношения в Божественной Троице. Да? Вот. И в то же время вот то, что Бог назван ангелами, тоже вот о чем-то, что его можно назвать
0: ангелом. Вот ангел Господень у Моисея и в Ветхом Завете, там у пророков, это с большой степенью вероятности имеется в виду сам Христос, то есть Сын Божий. Да? То есть ангелос, греческое слово, и малах, еврейское слово, это примерно одно и то же значение, это посланник, вестник, вестник.
2: Ну да, и то надо, конечно, не забывать, что ангелы – это сотворенные существа, то есть это уже тварный мир, а Бог тоже может называться ангелом, то есть вот…
0: Бог может быть стопроцентным Богом и являться стопроцентным ангелом. И 100% человеком одновременно.
2: То есть для в каких Бога... случаях вы припоминаете, Лен, ты припоминаешь, когда Бог назван ангелом в Священном Писании?
1: Ну вот, когда Аврааму они явились, да?
0: Да.
1: Там тоже...
2: Это Ветхозаветная Троица.
1: Да, да. Вот, потом являлся Иисусу Навину.
0: Да, а еще когда...
2: Как ангел, да?
1: Да.
0: Ангел
1: да.
0: Божий шел в толпе огненным.
1: Да,
0: и тоже
1: да,
0: написано ангел. То есть это очень часто.
1: И Даниилу, в книге Даниила тоже.
0: И Даниилу есть, тоже, да,
1: да. Там в последней главе как раз об архангеле Михаиле.
0: Архангел Михаил, да. То есть, вот, ну там князь. То есть,
2: и все равно это единый Бог. Да. То есть он не разделился на несколько ангелов.
1: Нет, нет, нет. Он и не воплотился в них. Он просто, это, ну, как посланник, как вот
0: имя. Как зовут этого архангела. Да, то есть архангел у нас всегда один. Это Михаил. То есть Микаэль. То есть тот, который Бог. Или тот, кто.
1: Кто подобен.
0: Бог. Кто, кто Бог. Да, то есть это означает это слово. Это имя.
2: Вот. В чем тут ободрение для нас, что вот Бог един, и в то же время он триедин. И он проявляется, ну, вот в таких ипостасях.
0: В том, что мы в руках всемогущего всесильного Бога, триединого, которого мы даже не в состоянии понять. Но через Иисуса Христа нам открыт его характер, что Бог нас любит, что Бог жертвует ради нас самим Иисусом Христом, равным себе, да, то есть своим сыном. И он заинтересован в том, чтобы мы жили. Потому что Бог нас так любит, что отдал своего Сына Единородного, дабы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную, не погибли. Да. И если мы Ему доверимся, тому, кого понять нельзя, вот этого триединого Бога всемогущего, то Он в нас свершит все то, что нам необходимо в нашей жизни,
1: но
0: чтобы мы
1: это
0: были
1: не,
0: спасены.
1: Но это не слепая вера.
0: Не слепая
1: это
0: вера.
1: Вот именно как бы Господь дал нам Слово Божие, да, для того, чтобы мы знакомились с Ним, для того, чтобы мы понимали Его любовь. Да. И эта любовь нас привлекала к Нему все сильнее.
0: И она
1: сильнее.
0: Же нас спасает.
1: Да.
2: Угу. О чем будем дальше говорить, Александр?
0: Ну, мы дальше продолжим о триединстве Бога, о триединстве в ракурсе нашего спасения. То есть как в нашем спасении участвует Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Вот, следующая передача будет как раз об этом.
2: Ну что ж, с нетерпением ждем, дорогие друзья, следующей встречи с вами, где продолжим этот интереснейший разговор. До свидания.
0: До свидания.

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А, подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк, выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнила один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. А давай расскажем ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время, в дальней стороне, сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это, фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец. Один раз и второй. Так, смотри, такая цифра 8 получается. Берем клей, намазываем и склеиваем. У нас получается как бы вот, цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
1: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
1: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Так же и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.
2: Хочешь, чтоб с тобой дружили, дружелюбным надо быть. Если другу нужна помощь, надо сразу приходить.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вот и наступила долгожданная встреча. Мы уже побывали в чудесной стране, имя которой Музыкалия,
1: посетили нотную деревеньку Песнярова, познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, помирили наших Сольку и Ляльку и поняли, что лучше жить дружно. А еще мы узнали, кто такая Гамма, почему мажорика прозвали мажориком, познакомились с порхающей ноткой и поняли, что нельзя просто так убегать из дома. А сегодня нас ждет необыкновенная рыбалка, встреча с золотой ноткой, знакомство с жадным паком, а еще впереди замечательная сказка и веселая песенка. В общем, будет интересно!
0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. Интересно, а чем сегодня занимаются наши нотки? Кто это там Солька затеяла? Ну-ка посмотрим.
2: Обожаю ромашки. Из них можно и венок сплести, и букет собрать. И вообще, они такие красивые.
0: Угу.
2: Привет, тетя.
0: Здравствуй, Солечка.
2: Ой, здесь что-то написано. Какая твоя любимая нотка?
0: Ну и какая же?
2: Надо подумать, тетя Ре. А у вас?
0: А у меня все любимые. И ворчливая Фа, и капризная Милька, и красивая Лялька, и ты, Солечка.
2: И, конечно же, приветливая Ре.
0: Ой, а здесь что-то еще есть?
2: Как называется деревенька, где живут озорные нотки? Так это же все знают. Песнярова!
0: Может, там еще какие-нибудь задания есть? Ой, Лялька! Лялечка, куда это ты бежишь?
3: Я вам яблочки принесу. Угощай.
0: Спасибо!
2: Тетя Ре, а по-моему, эти яблоки очень на нотки похожи.
0: В самом деле, если им еще и хвостики добавить, давайте-ка попробуем. Держи.
2: Давай.
0: Вот тебе яблоко.
2: Угу.
0: Сейчас у нас получится замечательная нотка. Одна готова. Ну как?
2: Вроде ничего. Вот и вторая.
0: Ой, какая Лялька, молодец. Смотри, какая у тебя нотка красивая.
2: Да.
3: А свою нотку съем.
2: А теперь пойдемте мажорика угостим.
0: Точно. Пойдемте угостим. Ну-ка, Лялечка, побежали.

0: Привет, привет, только не шумите тут.
1: А ты что это, рыбку ловишь?
0: Да нет, я для своих песенок и веселых мелодий нотки собираю.
2: И много наловил?
0: Ага.
1: Ну, не будем тебе мешать.

0: Вот еще один. Ух ты, какая красота! Вот это да!
1: Добрый мажорик, отпусти меня, пожалуйста.
0: А откуда ты знаешь, что я мажорик?
1: А я непростая нотка.
0: Вот здорово!
1: Отпусти меня, пожалуйста.
0: Как же! Ты вон какая красивая! Да еще и волшебная. Мне как раз такой нотки для своей новой песенки и не хватало.
1: А я любое твое желание исполню.
0: Желание? Надо подумать. Подожди.

0: По-моему, очень вкусно.
1: Тре! Солька, лялька, тут такое дело! Я золотую нотку поймал!
2: Да ну!
3: В самом деле?
1: Надо желание загадать! А у меня мысли в голове разбегаются.
4: Я хочу музыкальную куклу.
3: Ну, а я бы хотела...
1: А я хочу музыкальный велосипед и волшебную корзинку с веселыми песенками. Тогда их и сочинять не придется. И много-много сладостей.
0: Ребята, а по-моему, это очень нечестно.
1: Это почему же?
0: Ну, ты ведь не приложил никаких усилий. А с помощью волшебства получил все, что захотел.
1: А вот и нет. Вы же знаете пословицу, без труда не выловишь и нотку из пруда. А я вон их сколько переловил. Стало быть, я очень-очень хорошо потрудился. Правда, ребята?
3: А если бы тебе пришлось самому этот музыкальный велосипед мастерить, ты бы еще больше попотел.
0: Конечно, там ведь и смекалка нужна, и выдержка, и чертежи всякие.
1: Да зачем же мне? Если мне нотка все одним взмахом хвостика сделает.
0: Мажорик, ну разве в твоем велосипеде счастье?
1: Конечно, тетя Рэ. А в чем же еще?
0: Ну, в дружбе, в труде, наконец. Вот ты песенки сочиняешь, а выдумал и очень доволен, потому что сам потрудился.
1: Эй, зря я к вам за помощью обратился. Ребят, так мне лучше музыкальный велосипед или волшебную корзинку, а? А может, то и другое попросить? И чтоб велосипед весь золотом переливался!
0: Мажорик, остановись!
1: А вот и нет! Просто вам завидно, что это я нотку поймал! А может, заодно и барабан попрошу? Заодно и...
0: Мажорик, да ты словно жадный пак!
3: А кто это?
1: Что это еще за пак какой-то?
0: А вы разве не знаете?
4: Нет!
0: Давным-давно жил-был старый, толстый, жадный пак. И было у него все... Но хотелось ему еще больше. Однажды поймал он золотую нотку. Она и пообещала любое его желание выполнить. А Пак, чтобы не прогадать, попросил дар все в золото превращать. Вот дотронется до двери, она золотой становится. Наступит на порог, он серебряным. И начал на радостях Пак по всему дому бегать и все в золото превращать. А потом захотел покушать. Взял ложку, она золотой стала. Взял вилку, она серебряной. Прикоснулся губами к яблоку, оно вмиг озолотилось. Вот и сидел Пак весь в золоте да голодный. Похудел, отощал. Думаете, счастлив был?
3: Совсем нет, скорее наоборот.
0: Мажорик, а ты как думаешь? А где же он?
4: Ушел куда?
0: Интересно, куда я наш мажорик запропастился, а? Жадность до добра не доведет.
3: Нет. Это точно.
4: Это да.
0: Ага, вернулся. И где же нотка?
1: Отпустил я ее, дар. Только шепнул на ушко, чтоб глаза ваши сияли. Улыбки были добрыми, а мы все были немножечко дружнее.
0: Какой же ты молодец, мажорик.
3: Видно, в прок тебе скатка пошла.
4: Видно, да.
1: А велосипед что? Если надо, так и сам смастерю. И себе, и Сольке, и Ляльке.
0: А как насчет волшебной корзинки?
1: А у меня без нее песенка придумалась. А ну-ка, подпевайте!
5: Раз!

0: друзьях и о семье.
1: Все!
2: А вы встречали золотую нотку?
3: Ну что за глазки, что за хвостик?
4: Скорее на рыбалку, весла, лодку.
2: А можно просто с удочкой на мостик. Ребята, нарисуйте свою золотую нотку и напишите, как вы ее назовете. До, ре, ми, фа, соль, ля, а может быть си? Фантазируйте, пишите, рисуйте и все это присылайте к нам по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9 для тети Ре.
4: Тетя Ре, а давай еще раз споем и посвятим для ребят нашу песенку.
2: С удовольствием!
0: Раз, два!

0: кажется, им понравилось. Что ж, и вы подпевайте на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: А вы, ребята, дружите, веселитесь, сочиняйте песенки. И не надейтесь, что золотая нотка исполнит все ваши желания. Пока-пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Книга, которая дает человеку надежду. Может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи — гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте!
0: Александр, помните культовый фильм Леонида Гайдая, где некто Петухов СД предлагает трем советским аферистам имитировать кражу? И один из героев говорит: статья 89, пункт 2, 6 лет, не пойдет. Скажите, а Бог наказывает за тех, кто поклоняется зверю?
2: Да, у Бога есть тоже наказание. И об этом наказании говорит нам третья весть из трех ангелов. Давайте откроем Библию,
0: давайте.
2: Книга Откровения, все та же 14 глава. И прочтем. Это самая большая из трех вестей. С 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его.
0: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе, дракон, дающий власть зверю. Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос. А что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
2: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей. Хвалы, поклонения и благоговения. Мы сказали о том, как Бог разоблачает эту религиозно-политическую машину, систему, обслуживающую интересы дьявола. И теперь Господь открывает, приоткрывает нам те статьи Уголовного кодекса небесного, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему, и используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
0: Греческое, да?
2: Греческое. Харагма.
0: Может, еще какие-то есть
2: синонимы? Вот характер от этого же самого харагма. Слова происходит. Харагма.
0: Ага.
2: Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше современные переводы предлагают вариант «клеймо». Клеймо. Но я бы предпочел вариант «тавро». Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Там,
0: героиня была с
2: клеймом. Да, с клеймом. Было.
0: Ну,
2: вот это клеймо.
0: Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
2: А вот здесь вы несколько неправы.
0: Неправда.
2: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется тавро.
0: А, то есть это принципиально
2: клеймо
0: отличие,
2: ставится,
0: да?
2: Клеймо ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, а тавро ставится скоту.
0: То есть это принципиальное отличие, да?
2: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо — верный перевод. Но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а это власть богоборческая, обозначена в книге Откровения, как зверь, как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
0: То есть и говорит на этом языке, да,
2: зверином. И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же, в принципе. Вспомните Освенцим, Аушвиц. Концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо. Уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
0: Номерок.
2: Имя отнималось.
0: Просто номерок.
2: Номерок.
0: Нашивался номерок, да.
2: Не только нашивался номерок.
0: Татуировка?
2: Да.
0: Татуировка еще?
2: Татуировался номерок.
0: Чтобы
2: человек

0: превращался в номер.
1: То есть нет ни имени, ничего, это номер такой.
0: Да,
1: это
0: отношение
1: ужасно.
0: К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертание, говоря языком синодального перевода, это номер 666. И всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
1: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
0: В 13 главе, да. Да.
1: Может, вы сделаете пару слов?
0: Нет, но мы 666 все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
1: Чело.
0: Чело.
1: И рука.
0: И рука.
1: Чело и рука.
0: На чело или руку.
1: Ну, только объяснить, вот чело, вот лоб, могли бы пояснить?
0: Лоб,
1: да?
0: Лоб, да.
1: То есть, получается, сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
0: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные, откуда это берется.
1: Давайте.
0: Есть ли у нас какой-то отрывок в Ветхом Завете, который бы говорил одновременно и о руке, и о...
1: А я знаю этот отрывок, Александр.
0: Ну, скажите.
1: Это Второзаконие, 6
0: глава. А вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
1: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да?
0: Ну, мы сейчас вы говорите о тфилинах или филактериях,
1: да, которые традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
0: Да,
1: вот это,
0: да, в иудаизме она сохраняется.
1: В коробочках, так?
0: Тфилины.
1: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
0: давайте,
1: ясно.
0: Давайте, 6 глава книги
1: более
0: Второзакония.
1: Более предметно мы поговорим
0: шестая об этом. 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
1: Та молитва, которая всегда произносилась и произносится сегодня.
0: Да,
1: должна ежедневно.
0: Да, да, конечно.
1: В религиозной
0: Итак,
1: семье.
0: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше». И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, иудеи, буквально понимая это...
1: Вот это вот навяжи их знак на руку твою.
0: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
1: голову.
0: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
1: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за Второзаконие, да, 6 главы, да?
0: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь... Этой же приверженности добивается лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога, Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
1: Александр, знаете, позвольте мне
0: подождите,
1: спросить.
0: Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
1: Две руки.
0: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
1: На правую.
0: На правую. Опять вы правы. На правую руку. Но филактерии навязываются иудеями на левую.
1: Вот я вспоминаю сейчас по фотографии.
0: С челом нет проблем.
1: Я в Иерусалиме не был.
0: Почему в таком случае? Я тоже там не был. Ну, вот картинки, да. Все же мы можем видео посмотреть.
1: Видео, да,
0: вот, картинка.
1: Ленточка и потом...
0: На левую руку.
1: На
0: левую руку навязывают иудеи филактерии.
1: Александр, а
0: почему? Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филактерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой руки.
1: Как и
0: встает вопрос,
1: жена для Адама с ребра тоже.
0: Да, а почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо тавро зверь?

0: встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает
1: действие.
0: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене. Нещадно бьют в метрополитене. Помните, вот турникеты. Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно. Да, да. А он делает то же самое действие, только левой рукой бросает.
1: Проходит через этот вход.
0: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого турникета соседей и идет через иной турникет. И его все время бьет. Так вот.
1: Не везет.
0: Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит клеймо Тавро на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти. Понимаете?
1: А там вот в Второзаконии все же это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
0: Нет, буквальное действие. Как да. и на косяках писать. Да. Да, это было буквальное действие.
1: То есть в данном случае здесь все же чело — это сознание, да?
0: Конечно.
1: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть... в сознательном своем выборе.
0: Да.
1: И рука, то, что он делает, то есть, да. Включая его целостность человека, да, то есть, получается, вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
0: Нет, вот. Этот зверь требует поклонения, требует. Прославления или заманивает. И одни люди этой ложной системе, скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Да? Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот,
1: конечно.
0: Идейные – это те, кому... клеймо Тавро будет поставлено на чело. А формальное поклонение – это те, кому будет поставлено Тавро на руку.
1: Которые просто вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали, не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали
0: об землю.
1: Бездумно и ушли.
0: Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть – это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие – это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос. Ведь кроме начертания здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже бы знать.
0: Как? Вечные ли вечные муки?
1: Да. Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
0: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы.
1: Mm.
0: Ну, то есть, как пьяный не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
1: То есть последователи опьянения.

0: Опьяненные обманом.
1: Вот этим учением. Да?
0: Пропагандой. Уже религиозной пропагандой зверя. Опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите. И в ответ на это Бог делает следующее. Тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие. Да. Зуб за зуб вот это. А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
1: Да, смотрите. Конечно, смущает.
0: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроит?
1: Да, это что-то
0: зрелище. Очень страшно. А дальше еще страшнее. «И дым мучений их будет восходить» как долго? Во веки веков.
1: Веков, да.
0: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим быть?
1: Неужели вот эти мучения все
0: Неужели все-таки вечные мучения?
1: Да.
0: Неужели
1: вот, похоже,
0: бесконечное
1: что
0: терзание этих лжепоклонников?
1: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность, поступок человеку неужели мучиться все время?
0: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100, не 1000, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков. Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
1: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
0: Не все, что кажется 100% убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Перейду вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок.
1: Baby.
0: Baby.
1: Да, baby.
0: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бабилон пишется.
1: В сокращенной форме такой, да?
0: Да, как то бы есть первые четыре буковки.
1: Буквочки. Ну,
0: да. Он говорит следующее, обосновал
1: имеет
0: так.
1: Имеет право на вот все.
0: Очень убедительно звучит. Очень да. убедительно звучит. Он говорит так. Смотрите. Вавилон, Бабилон. Бабилон – это место, где Господь смешал языки так, что они не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Ба-ба-ба-да-ба-ду-ба-ба-ду-ба-ба-ба. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Бабилон. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, baby, ну, не y, а e,
1: да-да-да.
0: Происходит от следующего. Дети говорят ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдуваете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки. Согласный. Ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте, попробуйте. Вы просто выдувайте любой гласный звук. И смыкайте губы. Попробуйте. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да?
1: Да.
0: И поэтому вот как baby произошло.
1: Ну, наблюдение вашего знакомого все равно заслуживает
0: внимания.
1: Оно
0: интересно, интересно. Но оно неверно. Неверно. Или, скажем...
1: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то академические литературы...
0: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
1: Да, Михаил Задорнов, были какие-то идеи.
0: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Thousand. Да? Thou и zent. Sent – песок на английском. Thou – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, thou.
1: Thou.
0: Да. И может показаться, тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Или иногда русский пример. Семья – это семья. Угу. Нет, семья ничего общего. Не имеет с числительным семь и местоимение.

0: Я. Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость это не зависит от понятия Бог Ра, и поэтому...
0: Нет, это чушь. Псевдонаучная, но имеющая вид убедительный.
1: Смотрите.
0: Мучим в огне и сере. Давайте несколько мест откроем. Бытие, 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа, приставка анти-древнегреческая, может быть и иметь значение вместо.
1: Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да.
1: Просто он занимает власть.
0: Вместо. Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так, да. Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь». Будут мучимы в огне и сере. «От Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». То есть, имея такой глобальный. Все. Да. Смотрите, чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра, некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Да? Произошедшее тогда... является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. 6 текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. 6 текст. Послание Иуды. 6 текст. И 7. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие, и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного».
1: Да, огня вечного.
0: «Поставлены в пример. Точно, так точно будет и с сими». Итак, а дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, шестой текст. Вторую главу, шестой текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Смотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный пепел.
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии.
1: Книга Малахии. То есть оно не подразумевает какой-то временной промежуток.
0: Да. Да.
1: То есть последствия... она как божественный, как да. По мощности своей там, да?
0: Да. Он... Последствия наказания будут вечны. Последствия наказания будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
1: Давайте.
0: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей».

0: Таким образом, не действие вечно, а последствия вечны.
1: Кто не может вмешаться
0: как
1: в это,
0: Содом и Гоморра.
1: В это наказание в божественном никто не вмешается
0: никто не
1: и не остановит его.
0: Его нельзя остановить. Он превратит в пепел, сожжет, как солому, попалит. Так что ничего не оставит от них. Дальше есть смущающее выражение, и дым их будет восходить во веки веков. Уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется с Авраамом.
1: Да, да, да.
0: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем, вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит. То есть уже Авраам, утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не прогорел даже и полдня, и четверть дня. И видит только дым. Дым – это как последствие. И дым восходящих веков – это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
1: Время
0: нахуй. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе написано. «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского? Шаббат.
1: Шаббат покой.
0: Да. И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то своих. Угу. Бог обещает спасенным покой. Землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя, обещанного Господом.
1: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать вот светлое, доброе Священное Писание, которое все же обнадежило зрителя, читателя?
0: Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться и торжествовать с Господом на вечной земле.
1: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится.
1: Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл

0: цикл «Библия 21 века». И с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко, мы разбираемся, отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим и здесь живем. Можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
1: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Угу. Если мы говорим об истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории. Здесь, на этой земле, пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли Его понять, принять, услышать и пожелать последовать за Ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что Он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
0: Спасти его от этого греха, да, от этого зла, да, которое, к сожалению, мы порой погрязаем или, да, да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и, да, для нас.
1: Это,
0: да, тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
1: Это точно.
0: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
1: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о чувстве недостоинства, если кто-то из нас их испытывал, такие чувства, или испытывает сейчас, то мы не одиноки в этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
0: Хорошо, тогда начнем.
1: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.
0: Отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это, да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он, да, вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
1: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенную

0: место немного отдохнуть.
1: Угу, да.
0: Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория.
1: Угу.
0: А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное.
1: Угу.
0: Он всегда чувствовал враждебность со стороны духовных лидеров, правителей.
1: Да,
0: его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так далее.
1: Судить, да.
0: Это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. Он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше, что Христос не просто так оказался здесь, хотя он хотел побыть один. Мы читаем, да, что он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
1: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок. Да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот, за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
0: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любое наше болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь, это все следствие греха. Который когда-то,
1: падение, которое
0: да,
1: когда-то произошло.
0: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха, моего греховного поведения.
1: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее, это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, а для того, чтобы нам становилось лучше.
0: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора. Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
1: Да.
0: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, он уже стоит и ждет меня. Что он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаной в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит, если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне. Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны. Потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть. Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать

0: Почему это так?
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу, да, ну то есть мы принимаем его, там, да, открываем свое сердце, делаем его чистым в плане того, что разрешаем ему жить,
0: да,
1: да, у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа, и уже идем, так скажем, по доброму пути, да, да, следуем его благой вести,
0: да,
1: как мы это говорили.

0: того, что мы все грешны.
1: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой, в этой фразы, истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины.
0: Угу.
1: Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, простите, моде, там, веяниям времени и так далее, нету середины.
0: Угу.
1: Конечно, есть вещи безобидные. Вот, есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
0: говорим... Какие это могут быть вещи?
1: Сейчас, ага. Я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желания, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
0: Угу.
1: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа, а это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю: «Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день».
0: Угу.
1: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем.
0: Угу.
1: Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага,
0: угу.
1: дьявола.
0: То есть середины нет.
1: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение, да?
0: Да.
1: Вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет, Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И Он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
0: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в Тебе нуждаюсь, да, мы... Каждый вообще день в чем-то нуждаемся. У нас есть нужда.
1: Безусловно.
0: Поэтому в этом нет ничего сложного. Вот как раз-таки счастье в простом.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Но вы спросили, какие
0: да.
1: могут быть нейтральные вещи. Да?
0: Угу.
1: Ну, бывает так, что я, допустим, одежду выбираю.
0: Угу.
1: Да. Если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств.
0: Угу.
1: Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным.
0: Угу.
1: А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником.
0: Угу.
1: Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать, но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали законы или не знали и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с Ним, он не чувствовал себя ниже по положению.
0: Угу. Значит, мотив униженный и оскорбленный – это сатанинский мотив.
1: Только
0: да,
1: так.
0: Которому да. мы не должны следовать.
1: Ну, вот в этой как раз таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей, еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
0: богам.
1: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
0: Мне интересен, кстати, вот здесь ответ, который дается, очень такой... философский. Можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что все, дочь твоя исцелена, когда вот он дает ему ответ.
1: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
0: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
1: Да, ну давайте последовательно найдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу: «Нехорошо взять хлеб и бросить псам».
0: Да.
1: Вот, очевидно, но И то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь.

0: И она поняла, кто она.
1: Угу. Ну, то есть тем самым он ей дал ответ. Да.
0: Указал на ее место.
1: Да.
0: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он, то есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с ним пришли ученики. И в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые. Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
1: Тех, кто ему.
0: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака. Но наш Бог так не поступает. Наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы, очевидно, понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену, разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь, как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, он не удержался, он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого. И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент, можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу «Иди, вера твоя спасла тебя». Угу. Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении от какой-то болезни.
1: Конкретно
0: какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять. В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять. Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит, да, это я, вера твоя спасла тебя. То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. Был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот эту религиозное мировоззрение, что она там на уровне, простите за выражение, плинтуса, да, поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Но Христос готов был помочь,

0: потому что он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, ну, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно да. в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, ну, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно относится к всем людям также, ну, одинаково, да, и готов прийти на помощь?
0: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. От одного знания к другому знанию. И Христос очень огорчался, когда они не делали вот эту связь между прошлым опытом и настоящим опытом. Конечно, Господь принимает даже плач маленького ребенка или любого человека, как он есть. Но если человек, научаясь, имея возможности научаться познанию Бога, и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать, да, Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, да, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела, да. Вот. Поэтому, да, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал Его волю и Слово Божие, которое Он оставил для меня. Понимал Его закон, а Его закон – возлюби Господа, возлюби ближнего. Понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
1: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
0: Давайте закончим, да. чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю. Морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили, как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
1: Да, как хорошо он все делает.
0: Мы можем тоже это резюмировать, да?
1: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас, ну, не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то сильных, так скажем, болезней.
0: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто, ну, текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они, прошу прощения, немые. Они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
1: Да. Да, это вот. Взаимосвязано.
0: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действие, которое для нас может быть непонятное, он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат. Он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Это все равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная. потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком.

0: А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, ну, для меня невообразимое чудо. Это как,
1: это правда.
0: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но и она настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершеннее, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес. И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса, но в истории христианства потом это сходит на нет. То есть было время, когда необходимо было показать, что у Бога есть сила это сделать. Но у Бога не было цели, ну, если так можно сказать, да, только так и всегда действовать. У Бога есть цель. У Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира. Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
1: Нет, конечно.
0: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время. И в частности, мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит, я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего. Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать, но Он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить. Чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
1: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы каждый достойны общения с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему обращаемся.
0: Лишь закончим, может быть, мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее.
1: Ну,
0: когда
1: да.
0: Я с чем-то сам не могу справиться. Мы ведь радуемся вместе, вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда... она сразу обращает взгляд Господа на меня. Бог смотрит на меня, готов. Но Он огорчается, когда когда Он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без Него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения, это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
1: Да. Совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
0: Это точно так.
1: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
0: Слава Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

жизни Генесарецкого региона во времена Иисуса Христа следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ. И, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей – на первых порах его служения слушает его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества, и это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке – Ной и его семья. Избранные люди в лодке – Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством его любви станет безмолвная проповедь его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость

любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дюкан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное

в обществе понималась как достоверная. Два – это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число три понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети, это семья из трех человек. Число четыре. Оно несет нагрузку идеи четырех ветров или пространства всей Земли. Выражение «четыре ветра» встречается в Писании не раз. Мы видим, что четыре ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны четырем, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 – это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея пяти связывалась всегда с Торой. Число пять – это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в пяти книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся пятью локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. Пять крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число шесть ассоциировалось у древних иудеев с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижалей было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семи связана с совершенством.
совершенством Господа и полнотой.

его силы, всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен семи. Семь дней в неделе, семь звуков в звукоряде, семь цветов радуги, а восьмой цвет снова красный, восьмой звук снова до, восьмой день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, восемь несет идею нового начала. Человека обрезывали в восьмой день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на восьмой день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом. Он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.

Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, рассматривать различные виды жертв, чем они отличаются друг от друга, в чем их схожесть, как они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. И у нас в гостях вновь Алина.

0: Клиник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы рассматриваем с вами мирную жертву. Чем она отличается от других видов жертв? Зачем нужна вообще была вот такая градация? В чем разница между хлебной жертвой и бескровной? И кровными мы поняли из прошлой программы. Но вот остальные четыре вида жертв, там приносится в жертву животное, проливается кровь. Недостаточно ли было одной какой-нибудь? Зачем вот нужна мирная?
1: Давайте начнем читать текст Торы, текст Пятикнижья, Священного Писания, книга Левит, 3 глава. Первые пять стихов.
0: «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Предлагаю вначале рассмотреть ритуальные действия.
0: Да.
1: Что делалось с этой жертвой? О том, как приносили жертву всесожжения, мы говорили довольно подробно и выяснили, что в этих действиях, в каждом из них, был свой важный смысл. Здесь говорится о том, что от закланного животного отделяли весь жир.
0: Тук – это жир.
1: Да, он сжигался. Вот. А вопрос, а что с оставшейся тушей происходило? Так, ответ у нас есть в 7 главе книги Левит, в стихах с 31 по 33, где продолжается описание жертв, но уже даны дополнительные постановления именно для левитов и священников. Итак, 7 глава, стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его».
0: Это о мирной жертве идет речь, да?
1: Да, вот здесь в 7 главе продолжается разговор о мирной жертве. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю». Только лишь жир сжигается.
0: И часть ливера.
1: Да, части даются священникам, но это по-прежнему только лишь часть туши. А что делается со всем остальным? Книга Левит, 7 глава, 15 стих. Левит 7, 15.
0: «Мясо мирной жертвы благодарности должно есть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». На пасхальную, похоже, тоже, да, жертву?
1: То есть оставшуюся часть туши ест сам жертвователь. Вот это вот первое отличие мирной жертвы от предыдущих.
0: От всесожжений, например, где целиком сжигалось все,
1: кроме кожи. Кроме кожи, да, которая использовалась священником. А здесь сжигается совсем небольшая часть, остальное вот берет сам человек, кроме вот той доли, которая принадлежит священнику. То есть здесь новая идея появляется, что человек приобщается жертве. То есть он становится соучастником вот того, что приносилось на жертвеннике. Получается, то, что ест священник, то ест и человек из той же туши, из того же животного. Продолжая разговор об особенностях этой жертвы, давайте зададим вопрос, чем она была вызвана? Вот, то есть была ли это обязанность, была ли это необходимость, или, вот как в случае с предыдущими двумя жертвами, это было желание человека?
0: Но предыдущие две жертвы мы поняли, что там хлебное приношение приносилось теми, у кого не было средств.
1: Да?
0: А здесь не в этом, да, смысл.
1: Ну и вновь важно упомянуть, что ни жертва всесожжения, будь то телец или мелкий рогатый скот, или птица, или вот хлеб, не были необходимостью. То есть человек, сказано, если захочет, Что вот в этом контексте с мирной жертвой? Давайте посмотрим на 12 стих в начале этой же 7 главы.

0: книги Левит. Если кто в благодарность приносит ее. И дальше говорится, что надо сделать. То есть первая причина – благодарность.
1: То есть за какое-то событие в жизни, за которое человек хочет Господа отблагодарить, приносилось мирное.
0: Столько много всего в нашей жизни от Господа мы получаем. И вот когда наполняет душу человека осознание благодарности Господу, он может выразить это, принося мирную жертву. Дальше в 16 стихе говорится еще о двух причинах.
1: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должен есть в день приношения».
0: Угу. Значит, говорится «по обету». Обет – это очень интересная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Обет, он состоит из следующих компонентов. В обете всегда присутствует, во-первых, нужда.
1: Обет – это обещание.
0: Обет – это обещание, да? То есть нужда какая-то. У человека что-то, допустим, не ладится, или какая-то беда, или какое-то горе, или какой-то нерешенный вопрос, да, в котором, или с которым он сам справиться не в состоянии. Он понимает, что он в Господе остро нуждается. И он говорит: «Господи, если ты дашь мне то-то и то-то, если ты вот посодействуешь и совершишь чудо и прочее, то я дам тебе». И вот дальше человек сам принимает решение, что он даст Господу. То есть обет, во-первых, нужда, во-вторых, обещание. И в-третьих, когда Господь свою... Если Господь принимает эти условия, вот штука тут в том, что это уникальность этих взаимоотношений с Господом, что человек предлагает Богу условия.
1: Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
0: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.
1: В прошлые разы, в прошлые программы мы с вами говорили о том, что Господь говорит: «Я не ем эти жертвы, мне они не нужны, они и так все мои».
0: Да.
1: Вот. А какой же смысл тогда человеку манипулировать или влиять как-то на Господа? Господи, вот неразрешенный вопрос. Но если ты поможешь, я вот тебе жертву принесу.
0: Видите, манипуляция это в сравнении с язычеством как раз-таки отсутствует, потому что язычник знает и верит, что если он принесет эту жертву,
1: Бог обязан,
0: если он произнесет эти слова, то это обязательно и гарантированно даст ему результат. А здесь отношения основаны на свободе выбора. Если Бог посчитает, что просьба человека в действительности ему во благо, если Бог увидит, что она не идет вразрез с его волей, и в действительности это реальная нужда и прочее, прочее, то есть Бог принимает решение. Бог не обязан их принять. Там именно если. Господи, если ты мне это сделаешь, то тогда я со своей стороны. Ну, например, вспоминаем, значит, Анну, бездетную женщину, да, которая всегда, вот, приходя в дом Господень, была огорчаема тем фактом, что у нее не было детей. И она говорит: «Господи, если ты дашь мне младенца, то я, и вот обет, я посвящу его Господу на все дни». Господь мог сказать: «Я вижу и знаю, что тебе лучше без детей», например, да, и так далее. То есть обет – это формат взаимоотношений с Господом, когда человек предлагает Богу условия, которые Бог может принять, может не принять. Но вот когда Господь свою сторону исполняет, то тогда человек исполняет обет. То есть таким вот форматом выражения своей стороны или участия вот в этом договоре может быть жертва. Крупный рогатый скот, мелкий и так далее, и так далее. То есть по обету. По обету. И в-третьих, сказано у нас в 16 стихе
1: усердие,
0: или от усердия.
1: Это что значит? Чем отличается?
0: Да, в подлиннике у нас слово недоба дословно говорится добровольно. Вот просто захотелось. Да? То есть без какого-то повода. Есть благодарность.
1: По обету.
0: Есть во исполнении своего слова, потому что в Библии это очень строго. Если дал обет Господу, исполни его. Лучше тебе не обещать.
1: Ну да, Бог-то ведь он и так может выполнить просьбу, да, не обязательно. Но вот если у человека вдруг возникло такое желание как-то повлиять на Божий выбор, мне кажется, ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор? Господи, я тебе...

0: Я за это вот дам. То есть что-то, знаете, пожертвую.
1: Обед, к великому сожалению, это нечто, что многие современные христиане ни разу не вкусили. А он представляет собою форму взаимоотношений с Господом,

0: Боже Небесный, ты знаешь, что у меня сейчас вот финансовые проблемы, но если ты дашь мне, скажем, зарплату вот такую-то или работу с такой-то зарплатой, конкретно называется сумма, то есть минимум с такой-то зарплатой, я тебе, допустим, буду отдавать, допустим, 50% от того, что я зарабатываю, в течение одного года. Это нечто очень конкретное. И само по себе оно не может случиться и произойти. И если Господь дает ему именно вот это, и потом человек именно выполняет свою часть договора, то тогда он обретает новую меру осознания реальности Божьего присутствия в его жизни.
1: Его участия в жизни.
0: Реальности Божьих чудес. То есть обет несет в себе огромный потенциал. И вот как раз-таки мирная жертва была способом выполнение своей части обета.
1: Интересно.
0: Давайте мы посмотрим на 106-й Псалом, где, я думаю, это дело чуть-чуть яснее нам станет. Псалом 106, ну, во-первых, 22 стих прочитаем. Псалом 106, стих 22.
1: «Да приносит ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением».
0: Вот эта фраза «жертва хвалы» в оригинале «зебато да», это как раз-таки термины из 7 главы книги Левит.
1: То есть это то же самое, что по обету?
0: Жертва хвалы...
1: Это мирная?
0: Это именно мирная жертва. Это не образ здесь. А именно пусть приносят вот эту жертву, которая предписана в 3 и 7 главе книги Левит. Так? И она связана с чем? И возвещают о делах его с пением. В 106 главе описан целый ряд невзгод, которые у любого человека могут иметь место. Вот с первого стиха. Сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Видите, серьезная ситуация, сам не спасешься. «И собрал от стран, от моря и запада, от севера и моря, и, то есть от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне, по безлюдному пути, не находили населенного города». То есть человек заблудился.
1: Да, вот страшно ситуация. Вообще.
0: Страшное дело. «Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». И вот 8 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих».
1: И можно принести еще и жертву.
0: Вот именно так. То есть вот когда человек оказывается в такой ситуации, где он явно знает, что он не справится, то вот дать обет Господу значит испытать Божью силу. И здесь дальше в 106-м псалме описывается иная ситуация. Кто-то вот в путешествии по воде попал в беду, в бурю и так далее. Вот-вот умрет, дает обет, и Господь избавляет. Как, например, было в случае с Ионой. Если помните, когда вот это была буря, то сказано, что корабельщики дали обеты Господу. Вот эта вот ситуация. И когда Господь спасает, то вновь: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, пусть приносят мирную жертву». Итак, мы отвечаем на вопрос, когда она приносилась: благодарность, во исполнение обета или от усердия. Ну и теперь несколько особенностей отметим. Я приглашаю вернуться к книге Левит, 3 главе, к 5 стиху, где указана взаимосвязь жертвы мирной с одной жертвой, которую мы уже в этом цикле рассматривали.
1: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва – благоухание, приятное Господу».
0: Итак, оно приносится, вот эта жертва приносится, сказано, вместе со всесожжением на дровах. То есть вначале приносится жертва всесожжения. То есть вначале нужно войти в завет с Господом. И на дровах, на углях, оставшихся от жертвы всесожжения, приносит мирная жертва. Вот эту взаимосвязь никак нельзя пропустить. Потому что мы должны вначале заключить завет с Господом. Это первое, что должно состояться. Но дальше Господь нас учит, что самого завета для подлинной, реальной, духовной жизни недостаточно. Жизнь с Господом и жизнь в Господе продолжается, и человек должен понять, что не только сам Господь себя отдает в жертву, как было в жертве всесожжения, там все сжигалось, так, но он может приобщиться к Господу, он может есть эту жертву. Как написал в своей книге «Евангелие ветхозаветном

0: училище Александр Болотников, мирные жертвы в таких ситуациях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. То есть, когда съедаешь эту жертву, она становится частью твоего естества. И Господь здесь учил о том, что должна быть вот эта живая связь человека с Господом. Общение и взаимоотношения с Богом в Завете продолжаются.
1: Опять же напоминает обряд причастия, когда человек частичку тела Господня съедает, и Господь становится частью. Если жертвы указывали на Христа, то, наверное, тот же механизм, тот же образ
0: общения. И те же слова.
1: Те же слова.
0: Господь повторяет слова Торы, когда вот говорит там в верхней горнице, еще ранее, вот мы можем прочесть в 6 главе Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что нужно есть тело, пить кровь Господа. Естественно, это образный язык, да? Но вот тот факт, что нечто материально употребляется, это отнюдь не образно. Вот смысл в нем образный. И это все, конечно же, из Пятикнижья Моисеева. Это корнями уходит вот сюда, в мирную жертву. Еще один очень важный момент. Давайте посмотрим на 7 главу книги Левит, стихи с 28 по 31. 7 глава с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицем Господним. И тук сожжет священник на жертвенник, а грудь и так далее». Значит, интересный момент. Сказано, что он своими руками должен принести. Угу. Вот. Уже начиная с жертвы всесожжения, мы видим, что грешник, что человек, приносящий ее, был участником церемониала. Человек заколол ее. Священники разделывали. Человек определенную часть выполнял, часть священники. Но нигде, ни в одной, ни по поводу какой-либо из жертв не сказано, что своими руками вот это принесет. И вот очень интересно обратиться к традиции на эту тему, которая этот момент давно заметила. В частности, говорится в комментарии Кли Якар, рави Эфраим Шломо Лунчиц пишет, смотри, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано своими руками. Вот. И здесь дальше он говорит, поэтому человек приносит их через священническое служение, это вот те предыдущие жертвы, однако мирные жертвы являются подарком. То есть он обращает внимание на фразу «своими руками», и дальше у нас вот такое нечто не очень понятное в синодальном переводе «потрясая». То есть я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. На самом деле глагол здесь, значит, который используется в подлиннике, говорит о покачивании. Вот, допустим, когда мы кому-то что-то дарим, мы обыкновенно говорим «возьмите, пожалуйста». Да? То есть это вот такой вот естественный жест. Речь идет о вручении подарка. И ты делаешь это своими руками. То есть человек настолько Господу признателен, что он как бы лично входит в его присутствие на территорию святилища и говорит «Господи, возьми, возьми, пожалуйста». Вот смысл этой жертвы. Теперь хотелось бы вернуться к тому важному моменту, что эту жертву съедает сам человек.
1: Да, вот с Пасхой также я вот уже заметил эту параллель. И должен съесть ее в тот же день почему-то нужно было. Так же, как и пасхальную жертву ели до наступления утра, да, то есть ночью они съедали ее с горькими травмами. И вот здесь такие параллели. Почему это так?
0: Здесь есть у нас нелегкий вопрос. Смотрите, написано, что если из крупного скота, то пусть делает так-то и так-то. Представляете, сколько надо съесть мяса, чтобы съесть ее в тот же самый день.
1: Современные вегетарианцы – это просто смерть для них. Съесть только мясо сразу.
0: Да, а и в ту эпоху тоже мы уже отмечали, что мясо ели редко, в принципе.

0: во время. Да? Вот. И когда это бывало, то это был обыкновенно праздник. Ну, я хочу, во-первых, удостовериться в том, что в действительности есть такая заповедь в тот же самый день съедать. Да? Вот, например, Левит, 22 глава, мы вскользь упоминали, но лучше, если мы еще раз это выделим. Книга Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. 22 глава, 29 и 30.
1: «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь». Это вот жертва благодарения, тоже мирная жертва, да?
0: Да, именно так. Вот это вот термин, который именно вот ее... значит, описывает «зеба то дав».
1: Это же вредно, столько мяса сразу съесть.
0: Ну, послушайте, что говорит один из комментаторов Торы. В данном случае я цитирую Абрабанеля. Он говорит, цель ее, заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи, ну, ночью... как говорится, можно понять, что много не съешь, потому что отдыхать надо, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва, то есть какой повод, чего мы вдруг собрались, он ответит им, «За чудеса и знамения, которые соделал со мною Господь, увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба, и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, чтобы ничто не осталось на завтрашний день». То есть мысль, которую предлагает этот исследователь, в том, что эта заповедь подталкивала людей делиться. Делиться этим. И в действительности...
1: И при этом свидетельствовать еще о чудесах и знамениях.
0: Да. Мы читали уже, помните, в 106-м псалме, 22 стих, давайте я быстренько верну нас в это место, где вот эта «зеба туда», она увязывается с одним очень важным действием уст.
1: А что такое «зеба туда» еще раз?
0: Жертва благодарности.
1: А, все.
0: Сказано, да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением. Угу. То есть эта жертва хвалы всегда была сопряжена с провозглашением о милости Господней. Рядышком посмотрим на 115-й псалом, стихи 7 по 10. 115-й псалом, 7 по 10.
1: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову, обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя».
0: Итак, несколько моментов. «Ты разрешил узы мои».
1: То есть, когда...
0: Господь спас.
1: Или вышел
0: освободил,
1: человека какого-то...
0: Да, да, то есть от какого-то бремени освободил. Mm-hmm. То есть Бог явил свое чудо. И дальше он говорит, тебе принесу жертву хвалы. То есть если Тору не читать, как полагается, mm-hmm. то жертва хвалы...
1: Жертва вот, уст, например, можно воспринять.
0: Обыкновенно mm-hmm. именно так это понимается, да. Но в оригинале снова... Вот тот самый термин, mm-hmm. который описывает именно конкретную кровную жертву. Да,
1: то
0: жертву
1: есть это не просто хвала, возносимая голосом, устами, в пении, а это именно жертва мирная.
0: Да, потому что тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Mm-hmm. То есть вот эта жертва мирная, она сопровождается провозглашениями. Дальше сказано, обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Обет воздам, значит, исполню то, что вышло из уст моих во дворах Дома Господня посреди тебя, Иерусалим. То есть жертва мирная представляла способ собрать народ, устроить праздник,
1: и засвидетельствовать веселье, о Божьем чуде.
0: И засвидетельствовать о Божьем.
1: Слава Богу.
0: И это сегодня мы можем делать точно так же. Уже в Иисусе Христе, который есть причина хлеба нашего, воды нашей, жизни нашей, сил наших, охраны нашей и так далее, во Христе Иисусе эта жертва реализовалась. Потому кровную жертву мы больше не приносим. Но вспомнить Иисуса Христа, Агнца Божия, и провозгласить... помощь от Него и рассказать людям о Нем.
1: Ну, то есть можно просто накрыть стол, позвать
0: именно
1: гостей
0: так,
1: и также
0: да.
1: засвидетельствовать.
0: Родился ли ребеночек, дали ли, как говорится, повышение по службе или любой повод,
1: помните, за который хочется благодарность, прославить, восхвалить.
0: Да, по обету или просто так, от усердия. Эта жертва говорит об обязанности, о долге человека. Если Господь тебя как-то вот облагодатствовал,
1: благословил,
0: обязательно расскажи, обязательно поделись. Ну и еще один важный момент, который

0: мы уже так вот подспудно провозгласили, упомянули, но тем не менее я хотел бы его отметить. Книга Второзакония, 27 глава, 7 стих, говорит о том настроении, о самой атмосфере, в которой эта жертва должна приноситься. Второзаконие 27:7.
1: «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим».
0: Жертва мирная – это веселье.
1: Вот а ее варили или жарили?
0: Не указывается ничего.
1: То есть если жертву нужно было одну варить в воде, не печь, то эту, наверное, раз не указывает, что варить ее все-таки пекли на дровах.
0: Человек мог делать, что хочет с этой тушей. Mm. То есть ее, главное, нужно было съесть. Кому-то нравится вареное мясо, кому-то нравится, там, не знаю, жареное, кому-то, может быть, шашлык и так далее. То есть это уже свобода человека. Но вот элемент, который я хочу подчеркнуть – радоваться, веселиться. Вот Господь это именно предписал. Вот эта радость пред Господом, она является заповедью Божьей, потому что есть одно место – радость пред Господом, подкрепление ваше. Mm-hmm. Когда человек выражает эту радость, когда он радуется о всех Божьих благих делах, это дает ему силы. Когда об этом свидетельствуешь, еще более укрепляешься в истине о благости Божьей. И это способ не только самому радоваться, но и распространять благовестие о Господе окружающим.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, очень много нового, интересного мы узнаем из этих программ. Если у вас возникают вопросы, вы можете задавать их нам по бесплатному многоканальному телефону, либо в письменной форме, посылая ваши письма по почте, либо через форму обратной связи с нашего сайта www.3angels.ru. Да благословит вас Господь!
0: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.

0: Здравствуйте. Психология сегодня становится все более и более популярна, в том числе и у христиан. Но не все христиане одинаково относятся к психологии. Одни, наоборот, очень приветствуют этот тренд и считают, что психология направлена на то, чтобы помочь человеку решить его душевные и духовные проблемы. А другие говорят, что нет, психология – это не то, чем должны пользоваться христиане. Потому что у христиан есть Бог, и они должны приходить к Богу. Сегодня вместе с нами Евгений, священнослужитель, он же и психолог. И он будет отвечать нам на наши вопросы. Евгений, скажите, пожалуйста, а вообще Библия что-то говорит о психологии?
1: Ну, если в плане таком как бы научном, то есть, конечно, слово «психология» в Библии, оно не встречается никак. Но само слово «психология», да, которое состоит из двух слов, «псюхе» – это душа, да, «логос» – это слово о душе, то само слово «душа» в Библии встречается множество раз. И поэтому, если читать Библию в оригинале, то слово «псюхе» там множество раз встречается. Потом, опять-таки, если брать психологию как науку, конечно, этого слова в Библии не встречается, именно такая фраза, но, на мой взгляд, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Библию, когда мы особенно читаем, там, не знаю, книги, притчи, мы встречаем очень много советов, которые, ну, сегодня мы часто встречаем и в современной психологии. Поэтому самого понятия психология в Библии нету, самого слова в Библии нету, но так или иначе, на мой взгляд, и Библия, и психология, они как-то идут все время близко рядом. Uh-huh. Да и вообще, мне кажется, слово, то есть это научное слово психология, слово псюхе, душа, это уже понятие такое немного из области, ну, опять-таки, религии, философии. Как бы так, как бы ни казалось это слово научным, но как-то вот так получается.
0: То есть многие психологические практики, которые используют психологи сегодня, они проистекают из религии, так получается?
1: Такое лично мое мнение, наблюдение. Мне кажется, вообще актуальность психологии, она так, как раз-таки возникает на рубеже тех лет, когда церковная жизнь, религиозная жизнь как бы уходит на задний план, и... Но нужда у человека все-таки остается в том, чтобы, там, не знаю, быть на исповеди, каких-то поддержки советов. И на смену как бы церковной жизни приходят психологи или психологи. Поэтому, на самом деле, очень много, я знаю, когда читаешь современную психологию, очень много есть советов, которые есть и в Священном Писании. И поэтому у нас, наверное... Многие христиане, читая Библию, они видят, что есть те же самые советы в психологии, и они поэтому как бы очень часто как бы эти две такие области жизни как бы смешивают, изучают, и в принципе в этом есть какая-то доля истины.
0: То есть получается, что пока не было разделения на светскую и религиозную жизнь, да, и не было и психологии, потому что психология все-таки считается светской наукой, она была как бы внутри...
1: Я бы сказал так, не было психологии как понятия или как выделение, но психология была всегда как житейская практика.
0: Как житейская практика.
1: Да, даже есть такое понятие, как житейская психология и научная психология. И, на мой взгляд, Библия, она просто полна житейской психологии. Она как бы вообще, ну, если взять Священное Писание, разделить такие, то есть... И там есть темы такие богословские, сугубо такие, да, допустим, религиозные, там, не знаю, там, природа божества, какие-то религиозные практики. А есть очень много священописаний и текстов, которые регулируют отношения внутри семьи, там, воспитание детей, отношения между мужем и женой, которые регулируют отношения вообще самого человека по себе. То есть это же, ну, по идее, психические практики. Хотя они, может, так и не называются, не выделяются, но они там есть. И как бы человек этим жил. Потому что это жизнь. Ты никуда не уйдешь от этого.
0: Ну, раз уж мы коснулись вот этого вопроса, да, как бы светской сферы, там, религиозной сферы деятельности человека, то получается, сегодня тоже, даже сами христиане говорят, вот есть христианская психология, это вот хорошо, это правильно, а есть вот светская психология, вот это плохо. Вот здесь вот можете нам немножко прояснить, вообще существует христианская психология или светская психология? Если существует, то чем христианская психология отличается от светской психологии, нехристианской психологии? Или это немножечко наиграно, надумано?
1: Ну, на самом деле вопрос очень такой спорный. Я встречал разных людей, разных таких мнений по этому поводу. Ну, такой как бы классический ответ на эту тему, что как, допустим, не существует христианского сантехника, христианского хирурга, христианского водителя, так и не может быть христианского психолога. Угу. С другой стороны, я встречал людей, которые утверждают, что психология может быть только христианской. Есть даже такие, есть такие книги, которые так и называются «Христианская психология». Есть научные дисциплины, которые преподаются где-то в институтах, особенно там, в теологических вузах, где будет так и написано «Христианская психология». Ну, на мой взгляд, где-то истина где-то происходит где-то посередине, так как психология сегодня, она такая наука очень разнообразна, и даже, я бы сказал, не наука, сегодня очень много... То, что называется психологией в мире, оно не всегда является психологией. А, там, я даже сказал больше, наверное, не психология, а психософия, не знаю, там, мудрость о психике. Поэтому

0: Наверное, отличие будет христианской психологии от нехристианской не в научном подходе, а в том, как психолог сам ее преподает, то есть какие принципы у этого психолога. Потому что в психологии есть ряд таких методик, принципов, которые порой расходятся с христианской, может быть, там, не знаю, принципами, моралью, ценностями, священным писанием. И здесь уже получается определяющим будет фактором именно сам консультант, то есть какие у него ценности есть. И вот это как бы первое, что будет определяться. Второй момент, ну, опять-таки, это уже из области моего там, ну, такого как бы религиоведческого опыта. Все-таки мне кажется, ну, я, конечно, не встречал такое в жизни, там, что прям только чтобы деление было психологии на какие-то конфессиональные вещи, но, допустим, опять-таки, надо предполагать, что христианское мировоззрение подразумевает, что человек, человеческая душа, она, то есть человек изначально рождается греховным. Ну да, по христианскому мировоззрению. То есть Адам согрешил, и как бы все люди... Но если мы, допустим, возьмем исламское мировоззрение, то в исламском мировоззрении ребенок рождается безгрешным. И душа ребенка, она как бы чистая. Опять-таки, если подходить в этом вопросе, то, наверное, опять-таки, если будет психолог, допустим, мусульманин, у него все равно будут, вот, опять-таки, поправки вот на этот момент будет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, да, будет получать. То есть нет такого, как бы, как науки, все будет определяться как бы мировоззрением самого консультанта. Но...
1: То есть, получается, ценности, которые исповедует консультант, они в большей степени влияют на то, христианская психология будет применяться в какой-то там, да?
0: Ну да, как момент, в кавычках.
1: Да? Или не христианская, в кавычках, да? Ну, да. Но все-таки вы сказали такую интересную фразу, сказали относительно методик, что некоторые психологи могут применять методики, которые неприемлемы в христианстве. А можете пример привести?
0: Психология как наука, допустим, там общая психология, не знаю, там социальная психология, она вообще никак с христианством не противоречит. Ну, допустим, если общую психологию, она просто изучает, что такое, там, не знаю, память, что такое чувство, что такое там, самооценка, вообще никак не соприкасаясь. А проблема возникает, когда мы начинаем, допустим, приходить, там, допустим, гештальт-психология, там, психотерапия, да, и надо понимать, что каждый из этих научных методик, как бы они не совершенны, поэтому их существует много. То есть, да, если бы какая-то методология была совершенна, тогда бы, наверное, бы и не возникали бы новые. Допустим, есть такие практики, когда предлагается поговорить со своим, допустим, мертвым дедушкой, там, бабушкой. Ну, я был даже на таких практиках, когда не буду называть названия этих как бы подходов, этих школ, ну, чтобы как бы их, может быть, не знаю, не дискредитировать, как бы, чтобы какую-то этику соблюдать. Но я, наблюдая со стороны, мне казалось немного это на грани уже противоречит Священным Писаниям. К примеру, или есть такие моменты, что надо понимать, что раньше, когда психология возникала, ну, допустим, не знаю, там, того же самого Фрейда, когда мы читаем его, то он выступает как врач, а приходящий к нему человек это пациент. То есть отношения были врач-пациент. Сегодняшняя психология подразумевает, что психолог это, ну, как бы это консультант, а консультируемый это клиент. Да? А если это клиент, то клиент всегда прав. И поэтому, опять-таки, а если клиент всегда прав, опять-таки, если мы это смешиваем с христианской точки зрения, то что душа, то есть человек как бы изначально по своей природе греховен, то консультант, он не будет его к чему-то там призывать, к каким-то ценностям, он будет как бы ориентироваться на этого клиента. И, к примеру, если приходит человек, у него проблема в семье, там, не знаю, там, ну, на грани развода, допустим, муж с женой, то ну, многие психологи встречал, что он даже не будет задумываться о том, чтобы брак сохранить. Он даже, скорее всего, будет его обучать тому, как красиво развестись так, что потом он не вспоминал про свою жену, не знаю. Что явно будет противоречить Священному Писанию, потому что Священное Писание говорит, что то, что Бог сочетал, да, человек не разлучает. Поэтому все-таки очень важно, наверное, важно

0: какие принципы исповедует тот, кто консультирует. И это как бы является порой базой.
1: То есть сделаем такой как бы вот пунктик, и на нем остановимся. Основное отличие ценности и вера самого консультанта.
0: Ну да, что консультант исповедует, то есть какая у него...
1: Отсюда идут предпосылки для его дальнейшей методологии, для дальнейшей терапии, которую он применяет, да? Вот, ну вот такой вопрос еще хотелось рассмотреть. Значит, как мы уже сказали сегодня, что есть определенная категория людей, которые очень, верующих людей, христиан, которые очень поощряют развитие христианской психологии, вообще психологии как направление, а другие, наоборот, вот категорически против. Вот какие вообще проблемы, точнее, какие претензии христиане предъявляют психологии? Вот те, кто против.
0: Ну, на самом деле, да, вопрос как бы такой, он очень, очень серьезный, непраздный. Как пастор, как священнослужитель, я замечаю, что серьезно, на самом деле, у меня у самого есть претензия к современному, опять-таки, не психологии, а опять-таки вот к этой области, что ли, потому что, ну, как психолог, наблюдая со стороны, я даже замечаю, что то, чем сегодня порой люди увлекаются, оно даже порой и не является психологией-то, возможно. Если психология чисто как наука, она вообще никак не противоречит. Ну, допустим, читаю я в Священном Писании, там, не знаю, слово «любовь», а психолог мне пытается объяснить научным языком, что это означает понятие. На самом деле, мне кажется, это только дополняет мою религию, да, как бы. Претензия возникает, ну, на мой взгляд, какие вещи первые? Ну, во-первых... Как я наблюдаю, очень часто люди, увлекающиеся психологией, возникает такая проблема в голове, возникает ощущение, что он теперь все знает. Вот так, как дьявол сказал там, в раю, будете как боги. Вот есть такое ощущение, что эти люди, которые начинают увлекаться, вот, и получается, как бы Бог задвигается на задний план. Хотя, опять-таки, это проблема не психологии, это проблема людей, которые часто, как сказать, такая первая любовь, может быть, не знаю, возникает. Или даже возникает проблема тех, кто их так этому обучает. Uh-huh. Я очень много раз встречался с серьезными психологами, такими профессорами, которые являются такими светочами вообще нашей российской психологии. Общаясь с ними, я никогда не замечал вот у них вот этого...
1: Всезнайство.
0: Такого всезнайства. Очень часто, общаясь с ними, задавая какие-то вопросы, они все время говорили, надо подумать, надо изучить, надо пообщаться. Проблема всегда возникает вот в то, когда люди иногда часто, увлекаясь этим, так или очаровываясь этим, начинают думать, что психология решает все. На самом деле психология не решает всех проблем, да, и нельзя, но люди такие есть. Другая крайность, которая, мне кажется, она возникает наоборот. То есть люди, которые вообще психологию отвергают, они теряют с этим самым тоже, на самом деле, очень много. И если делать все правильно и гармонично, то и психология будет обогащать религиозную жизнь. Да? Ну, не знаю, мне, допустим, как человеку верующему и при этом разумному, мне очень... Бывает интересно понимать, что я изучаю в Писании, как на это смотрит наука. Там, да, как бы, то есть мы живем все равно с вами в такое время, век науки, прогресса, не знаю. Поэтому, но когда... Здесь, мне кажется, самое главное – это ставить приоритеты. Что для меня выше? То есть если для меня Священное Писание, если Бог, он стоит на первом месте, то психология, она всего лишь такой инструмент, помогающий мне правильно жить или помогающий мне какие-то вопросы, которые не всегда Библия описывает. Надо понимать, что вообще, мне кажется, мы сейчас с вами живем в такое время постиндустриальное, когда психика работает, там, не знаю, на 200%. Если раньше, там, когда... Люди жили, не знаю, там занимались охотой, каким-нибудь, может быть, земледелием. Мне, на мой взгляд, там нагрузка на психику была не такая большая, и возможно, и Священное Писание, это, хотя и описывает некоторые психологические практики, там, какие-то моменты, не заостряет на это внимание, потому что, наверное, и не было такой надобности. Сегодня, когда мы живем в 21 веке,

0: веке, и когда люди, вся деятельность человека, она как раз-таки завязана больше с умственной деятельностью, там, да, когда душа больше работает, здесь, на мой взгляд, очень необходима помощь специалиста, именно которая в этом деле разбирается. Но при этом очень важно, чтобы Священное Писание не уходило на задний план. Если будет все гармонично, если Священное Писание, Слово Божье, оно присутствует в жизни как главный авторитет, который корректирует мою жизнь и корректирует даже мою психологию, корректирует мои методы познания психологии, методы работы как психолога, то это очень здорово, это дополняет друг друга.
1: Евгений, спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши размышления и за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо также, что вы были с нами. Мы очень надеемся, что те вопросы, которые были заданы, и ответы, которые мы получили, не оставят нас равнодушными и помогут нам разобраться в христианстве и психологии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Благотворительность, меценатство, взаимопомощь, милосердие – эти явления были присущи России XIX – начала XX веков. Бурные события прошлого века привели к тому, что культура личной благотворительности была почти утрачена. Сегодня у нас в гостях человек, для которого помощь нуждающимся стала смыслом жизни – председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: У нас в России, когда слышат слово «благотворитель», часто подразумевают некоего пожилого, очень богатого человека, который... зачастую под благотворительностью понимается, что человек каким-то образом замаливает свои грехи, там еще что-то. Как было в вашей жизни? Как вы решили стать благотворителем?
1: Вообще благотворительность, она изначально и исторически, она

0: исходило из меценатства богатых, состоятельных людей, когда возможности какого-то человека позволяли оказать помощь. Это нужно было только увидеть. У меня произошло абсолютно не так. Я работал в бизнесе, и когда по роду своей деятельности увидел, как страдает, как живет сегодня деревня, в какой нищете, голодьбе, я увидел многодетные семьи, у которых просто на столе не бывает каждый день хлеба. А мой бизнес, он заключался в вагонных поставках муки на хлебозаводы городов Дальнего Востока. И постепенно вот произошла какая-то переоценка ценностей. Я не скрываю, хорошая была зарплата, хорошие условия труда. Мне очень многое дозволялось. Я мог согласовать с директором служебной запиской командировку в любой город Дальнего Востока и всегда получал одобрение. Я развивал свой бизнес сам, но под руководством хозяина. И вот когда я увидел эти многодетные семьи, семьи с главой семьи, мы работали как с фермером, я обратил внимание, в каком социальном достатке эти семьи живут. И мне постоянно хотелось что-то для них сделать, что-то помочь. И вот постепенно...
1: А можно уточнить, какое это время было?
0: Это конец 90-х, угу. Начало 2000-х годов.
1: Ну, то есть, вообще говоря, люди жили небогато вообще в стране.
0: Да, тогда вот начиналась эта рыночная экономика, тогда пошли эти малиновые пиджаки, как их говорили, да? Да, действительно, у русских людей много возможностей, что ли, и сделать реальные какие-то дела, потому что у нас время такое было. Можно было много изменить, можно было на многое повлиять, но кто-то воспользовался это вот в свое благо, а кто-то на этом пострадал. И вот эта грань, она в то время четко-четко определилась. И я общался с многодетными семьями, даже дети, в которых по очереди ходили в школу, потому что нечего было одеть на ноги. И вот этот уровень, вот этот контраст, вот меня он заставил задуматься о многом. И я понимал, что дать семье один раз помочь решить какую-то проблему, это абсолютно не меняет систему. Ну и вот, поскольку я тоже был предпринимателем в то время, и у меня... мозги работали, у меня желание появлялось что-то для этих семей сделать, но не просто дать, а изменить. Угу. Вот постепенно это все поменялось. Мой бизнес коммерчески перешел в такой, скажем, наверное, духовный бизнес. Я сам уверовал в Бога. Мне хотелось, как говорят, не снять последнюю рубашку, но не снимая рубашку, одеть кого-то, помочь изменить их состояние, их ситуацию в жизни. Ну вот постепенно я поменял и свою жизнь.
1: Ну то есть, собственно, момент, когда вы начали активно так заниматься благотворительностью, вы тогда не были ни пожилым, у вас была семья, которую надо было кормить и обеспечивать. Не сказать, что вы были супербогатым. Но, тем не менее, вас вот что-то побудило.
0: Ну да, жил я на одну зарплату, но зарплата была достойная. Угу. Ездил я в то время уже на джипе, и работая в бизнесе, я зарабатывал хорошую зарплату, и это позволяло моей семье регулярно ездить в отпуск, отдыхать. Но на фоне моей работы моя жизнь мне казалась... честно сказать, незаслуженно. Я часто задавал себе вопрос, почему я это имею все, а люди рядом живут в такой нищете.
1: Ну, справедливости ради, немногие люди задают себе такой вопрос. То есть, вообще говоря, вот вы говорили о том, что вы уверовали.
0: Да.
1: Ну, то есть, что-то произошло в жизни.
0: Знаете, вот многие задают мне такой вопрос. И я понимаю сам, что вот 23 года я в сфере благотворительности, и я знаю очень много историй, когда родители больных детей берутся за некоммерческие организации для того,

0: чтобы сделать какие-то действия и помогать больным. Но у меня, слава богу, было все хорошо. У меня трое детей, хорошая семья. Я сам здоров, мои родители здоровые были. Сейчас отца уже нет, к сожалению, только мама, ей 85 лет, и она переживает обо мне каждый день, она знает обо мне все мои действия. К моему стыду она часто говорит: «Валера, я тебя вижу чаще по телевизору, чем воочию». Но, правда, я живу в очень плотном графике. Ну, хочется успеть сделать больше. Хочется успеть сделать лучшее для больных детей, для семей, для многодетных.
1: Ну, вообще, ваши успехи, они впечатляют. То есть, вот детский хоспис, который, ну, большие здания, богатые, огромное количество вложенного туда и труда, и денег, и, ну, вообще всего, и сил, и сердца. Вот. Но с чего-то же все начиналось.
0: Поверьте, это не мои заслуги. Это не я. Это люди, которые нас знают, которые нам верят. Ну, да, была практика из бизнеса. Я понимаю, что социальный бизнес, он еще ответственнее, чем коммерческий бизнес. Потому что коммерческий бизнес стоит одна задача – заработать. А в социальном бизнесе стоит другая задача – грамотно использовать заработанное или привлеченное. И то, что «Радуга» добилась за 23 года, у нас есть прекрасный детский хоспис, и это один из проектов. Но здесь участвует очень много людей из разных регионов и даже стран. Это люди, кто знает и верит.
1: Нет, ну я хотел немножко с другого. Когда сейчас вот смотреть на ваши достижения, очень многие люди скажут: ну что, у человека много денег. Или там не у него, но во всяком случае он нашел хороших спонсоров, которые это все содержат. Но ведь начинали-то вы явно не с таких масштабов.
0: Знаете, у нас очень много помощников, людей разной социальной прослойки, разного достатка. И, наверное, это можно отметить с достоинством. У нас очень много пенсионеров, жертвователей. Очень много студентов, жертвователей. Очень много участников наших акций, мероприятий, школьников и даже дошкольников. У нас в Омске просто пошла волна говорить о добре в детских садах. И даже детсадовские дети участвуют в наших проектах.
1: А каким образом?
0: Это здорово. Вы знаете, вот проводим урок добра. Проводим урок добра в школах. И те родители, у которых есть дети в садиковском возрасте, это все рассказывают, это показывают. К нам приходят часто люди с детьми школьного возраста, даже младшего школьного возраста, которые из своих бутылочек из-под сока, копилки, они вытряхают 10-копеечные монеты, чтобы помочь сверстнику. Вот это очень большая работа и очень, очень почетная, когда родители приучают своих детей обратить внимание на нужды других, на болезни других. И научить помогать. Ведь помощь не всегда деньги. Я знаю, что за «Радугу» очень много людей молятся во всем мире. Очень много. У нас есть в разных европейских странах, у нас есть верующие люди в Канаде, кто знают Омск, кто знают омскую «Радугу», кто просто молится за нас. И эти переживания, они не напрасны. Эти переживания, они действенны. Это можно рассказать множество свидетельств о том, как люди чувствуют «Радугу», как люди чувствуют больных детей. Просто даже не задумываясь, в Германии у нас живет молодой человек, бывший житель Казахстана. Он прислал рождественские посылки в Омск, в «Радугу», не зная кому. И одна посылка досталась мальчику, который сильно пострадал в пожаре. Ребенку 10 лет, у него обгорели уши, сильно пострадал нос, у него обгорели сильно фаланги пальцев. И вот эта посылка досталась этому мальчику. И когда ее вскрыли, там было письмо.

Дорогой друг, я тоже жил в многодетной бедной семье. Для нас яблоко было праздником. Это письмо читал мальчик, который лежал весь перебинтованный в ожоговом центре. И в письме было адресовано: «Я не знаю, кто получит это письмо, эту посылку, но я знаю, что ее получит именно тот, кто очень нуждается». И когда мы прислали фотографию того ребенка, который посыл

0: жертвуют деньги для детского хосписа. И удивительным образом эти деньги приходят тогда, вот в самый нужный момент, когда нужно ребенку специализированное питание, которое даже учреждение здравоохранения не может обеспечить семью. И из больницы обращаются в Радугу: помогите, вот для этого ребенка нужно вот на месяц там 150 тысяч для детского питания. И мы понимаем, что у нас сегодня их нет. Но мы верим, что с нами Бог, что Он поможет, Он не оставит это служение. На завтра приходят деньги из Германии. И я пишу: Йоганн, в тот самый нужный момент пришли твои 150 евро. И мы закрываем целый месяц питания больному ребенку, который лежит в государственном учреждении. Мы не знаем, когда мы что-то делаем и как это отражается на деле. Но я думаю, что Бог высоко, Он все видит. Он видит наши сердца, Он видит проблемы. И неважно, кто и чем как помогает. Я еще раз повторюсь, иногда помогает молитва. И помогает она в тот самый момент, но когда нет других вариантов помощи. А молитва помогает. Я знаю, что у нас есть в базе наших жертвователей очень много пенсионеров. И я знаю, что в те дни, когда дают пенсию, у нас телефон не будет замолкать. Пожалуйста, придите. Я получила пенсию, я хочу помочь ребенку. И вот бабушка, которая отдает эту 1000 рублей больному ребенку, она не знает, кто этот ребенок. И она извиняется, слезно извиняется, что она не может помочь больше. Еще раз говорю, не всегда помощь – это деньги. Человеческий ресурс – это тоже очень важно. Это тоже, это бесценно, просто бесценно. У нас в хосписе лежат дети. Вот в чем особенность? У нас вместе с детьми обязательно находится мама. А что такое мама больного ребенка? Это 24 часа в сутки ребенок на руках у мамы. И мамы часто забывают про то, что они женщины.
1: Да даже не с больным ребенком, просто с маленьким ребенком. Даже... это тяжело. А когда он требует какого-то особого ухода...
0: К сожалению, у нас такая проблема в России. Это, наверное, наша культура, наш менталитет. Если в семье больной ребенок, то очень часто папы там уже нет. Угу. И вот у нас в хосписе с больными детьми обязательно находится мама. И мама тоже проходит обследование и лечение. У нас уже было два случая, когда в период пребывания ребенка в хосписе у мамы была выявлена онкология по-женски. Мама была прооперирована, а ребенок находился в хосписе. И мама после операции в государственном учреждении тоже пришла, вернулась в хоспис и проходила реабилитацию. Слава Богу, сейчас все хорошо. А ведь мама могла не попасть к нам. А ребенок растет, дай Бог. А если у ребенка единственный человек, кто о нем заботится, мама, которая не может следить за своим здоровьем, тоже уйдет из жизни. Поэтому Бог все знает. Надо молиться, надо. Угу.
1: Хоспис – это все-таки учреждение для очень тяжело больных. Ну, как-то вот он так воспринимается, правда?
0: Да, знаете, это опять же, наверное, наш менталитет. Угу. Это мы, русские люди, понимаем, что хоспис – это место смерти. Хоспис – это морфин. Хоспис – это только обезболивание. Нет. У нас хоспис, мы пытаемся перенять культуру благотворительную вот паллиативной помощи именно в Европе. В Европе, если ребенку поставлен паллиативный диагноз, с ним уже начинают...
1: А паллиативный – это как? Что
0: это неизлечимые
1: значит?
0: Диагнозы. Угу. Паллиативный – перевод палео с итальянского. Это плащ. Это укрыть плащом.
1: Понятно.
0: От непогоды, наверное, да, от невзгодов. Вот палео – это плащ, закрыть плащом, оказать помощь, прикрыть. И если такой диагноз ставится, то ребенку уже начинают помогать. И что характерно, в Европе с семьей с такой работает 3 психолога. Один психолог, который специально подготовлен и обучен, работает только с ребенком, который угасает, который не доживет, может быть, до зрелого возраста. Второй психолог работает только с родителями этой семьи. И третий психолог, обратите внимание, третий психолог, который работает с этой семьей, он работает с дедушками и бабушками этого ребенка. Понимаете, да, насколько глубоко и насколько семье легко перенести утрату ребенка, когда работают специалисты.
1: Перенести утрату, ну и, наверное, и восстановить.

0: остановиться и в конце концов, конечно, ну, как-то сохранить эту семью.
1: Потому и вот что эта она помощь, же... она должна быть системной.
0: То есть вот вы оказываете помощь такую, какую, наверное, больше в России.
1: Ну вот по оценке нашего авторитетного эксперта Анюты Федермессер, которая сейчас директор Первого московского хосписа, она у нас была, и она сказала, что мы оригинальны, что мы эксклюзивны, что никто в России так не работает, и вы, пожалуйста, не меняйте стиля своей работы. На сегодняшний день у нас 634 семьи на учете, а хоспис... Всего на 15 семей
0: в месяц. То есть это семьи, которые уже получили или вот должны получить помощь?
1: Это семьи, которые нуждаются в нашей помощи. Но это только Омск. А что делается по всей России? Понятно.
0: Ну вот в таком контексте, может, не до жиру. То есть у нас совсем все плохо, ну, по сравнению там, с той же Европой и так далее. То есть, может быть, что-то попроще делать?
1: Знаете, вот многие говорят, мы ждем помощи от власти, нет поддержки от государства. А мы-то кто? Ведь мы – это государство, ведь мы – люди. Мы – это народ. И зачем от кого-то ждать помощи, если мы можем сами друг другу помогать? Зачем обвинять правительство или власть, что чего-то нету? Мы это сами можем сделать. Мы очень многое можем сделать, вот именно заботясь друг о друге. И это бесценная помощь.
0: Ну, мне кажется, что тут связано, в определенном смысле связано с нашим менталитетом, с нашей культурой, что государство все делает. И поэтому...
1: А мы чего-то ждем?
0: Да, мы ждем. Ну, мы платим налоги там, мы еще что-то делаем. А дальше пусть государство работает. На практике получается, что...
1: Я считаю, что если говорить о государстве, нужно начинать с себя. Если ты сам о себе заботишься, ты позаботишься о тех, кто рядом. Ты будешь видеть эту нужду. Те, в свою очередь, могут позаботиться о ком-то еще. Только о заботе, только от любви, только от внимания мир может стать лучше. А что нам нужно? Вот когда... Мы занялись благотворительностью, да? Мы, вот у нас уже 11 лет выходит газета. Газета «Радуга», газета «Добрых дел». И в ней мы пишем о тех судьбах детей, которым мы помогаем, и о которых мы призываем к помощи других людей. И в этой газете для нас очень важная страница, одна из последних, это отчет о использованных деньгах за месяц. Вот этот фактор прозрачности, он показывает людям, куда идут эти деньги. Это подчеркивает о том, что помощь идет до получателя.
0: Ну, и, видимо, именно поэтому те бабушки, которые получают пенсию, которые там могут пожертвовать всего 1000 рублей, которая, ну, наверное, им очень нужна самим,
1: конечно,
0: они жертвуют.
1: Конечно. Любая помощь, любой человек, любой социальный, вот, социального уровня, любой человек национальности, любой человек, ну, неважно, мужчина ты или женщина, ребенок ты, студент ты, неважно, кто ты. Ну, всегда у человека заложено природой делать добро, о ком-то заботиться, что-то, кого-то любить. Я считаю, что очень много... Очень многое в жизни мы можем сделать сами своими руками. И мы должны об этом думать.
0: Можем, но очень многие вообще не уверены в том, что... Ну вот у меня очень мало денег. У меня очень мало каких-то возможностей. Ну и что я могу дать? Чем я могу помочь?
1: А вы знаете, очень часто ценится желание помочь. Очень часто. И мы часто встречаемся, у нас очень много волонтеров, у нас есть волонтеры, которые живут с маленькой пенсией. Но они звонят и говорят: Валерий, а мы можем прийти к вам в хоспис посадить цветы?
0: Вы как называли цифру, количество волонтеров, которые с вами сотрудничают?
1: Знаете, их практически невозможно всех учесть. У нас только база, где более 2000 телефонов и адресов. Это те люди, которые к нам когда-то пришли и сказали: будем нужны, звоните.
0: У нас... Вы реально им звоните?

0: и они приходят.
1: Иногда мы просто пишем о своих акциях, и люди приходят на акции и звонят, и пишут, и предлагают свои услуги.
0: Ну, вообще, конечно,
1: помочь
0: здорово.
1: Может каждый.
0: То есть, ну, даже сам масштаб вашей деятельности, он впечатляет. Единственное, что, ну, такой масштаб был ведь не всегда. То есть, когда начиналось?
1: Видите, 23 года нам. И где-то с 5-го, может быть, с 6-го года мы только начали учитывать эти базы, этих людей, этих студентов. За 23 года выросло целое поколение. Много лет назад мы помогали в деревнях собрать первоклассников в школу, потому что для ребенка стоял вопрос, пойдет он в школу или нет, потому что не в чем было идти, не с чем было идти. И когда мы проводили эти акции, эти семьи, эти дети, они почувствовали заботу. Сейчас эти дети выросли, и сейчас эти дети, вспоминая, помогают также в деревнях работать. Вот он результат. Что посеешь, то и пожнешь.
0: Ну да, вы посеяли, и у вас такие большие.
1: Ну, небольшие, можно больше. Но мы не ставили задачи перед собой сделать больше. Мы всегда стараемся сделать лучше. И это побуждает других делать так же. Наверное, это самое главное. Это самый главный пример.
0: А что бы вы могли сказать людям, которые, может быть, ощущают в себе потребность кому-то помочь? Ну, или побуждение какое-то кому-то помочь. Но не видят как. Не понимают чем. Ну, или не имеют достаточно средств для чего-то, или еще что-то. Вот что такому человеку сделать? Куда обратиться, может быть?
1: К соседу, к друзьям, к знакомым. Ну, добро можно делать везде, всюду и всегда. Понимаете, чтобы поверить добро, нужно сделать его. И когда ты один раз сделаешь, ты увидишь, и ты поймешь, что это не трудно, это легко. И это очень приятно. Делать добро и отдавать свою любовь – это всегда приятнее, чем ее получать. Попробуйте, и вы в этом убедитесь сами.
0: Спасибо большое. Вот ну, такое напутствие, приятное на самом деле. Потому что когда смотришь на ну, вот ролики ваши, когда смотришь на то, чего вы достигли, в общем-то, понимаешь, что дорога длинная, и по мере того, как человек по ней идет, он взрослеет, он чему-то учится. То есть вот ваш пример, когда человек, ну, когда вы посвятили свою жизнь, по сути, вот другим людям, детям, ну, нужд на самом деле ведь много. Просто вы выбрали для себя вот именно такое служение? Или это было, ну, самым вопиющим? Вот больные дети, которым вы помогаете.
1: Ну, мы делаем лишь только то, что хочется делать. И просто стараемся делать качественно.
0: Спасибо большое, Валерий Алексеевич. Ну, могу сказать только одно. Пусть вас Бог дальше благословляет.
1: Спасибо. На фоне социальной работы с семьями, с сельскими семьями, с городскими семьями, с многодетными семьями, мы увидели одну проблему, которая тронула нас глубоко. Это больные дети. Больные дети, которым, ну, невозможно в силу каких-то обстоятельств получить соответствующее лечение, наблюдение у врача. Они живут в маленьких деревнях, далеких от райцентров. И семьи не имеют рабочих мест. Для этих семей просто событие съездить в райцентр или в город. И все это, конечно, отражается на здоровье детей. Очень много детей, которым мы помогаем, которых мы опекаем. Врачи говорят, очень поздно поставлен диагноз. Очень поздно сделано обследование. Вот из этой категории «очень поздно» мы увидели тех детей, которым уже не помочь, потому что очень поздно. Но все равно есть шанс. Все равно есть шанс проявить свою любовь и заботу к этим детям. И вот когда мы увидели, какие хосписы бывают в Европе, нам захотелось сделать такую картинку здесь, у нас, в Омске, для наших больных детей.

0: Реализовывая этот проект, нам хотелось, конечно, по максимуму учесть все недостатки, с которыми мы на протяжении 20 лет сталкиваемся. И, конечно, в этих стенах мы хотим дать максимум любви, максимум заботы, максимум внимания и больному ребенку, и его родным и близким. Мы не боги, мы не можем воскресить ребенка, если он неизлечимо болен, он все равно уйдет из этой жизни. Но жизнь продолжается вокруг него, и продолжают жить родители, близкие, родственники. И хотелось бы дать все возможности, все условия для того, чтобы жизнь продолжалась, и продолжалась именно счастливо.
1: Дорогие друзья, если мы видим человека в нужде, и наше сердце не может успокоиться, это нормально. Сострадание – это особое чувство, вложенное в нас Творцом. Если мы заглушаем его, мы черствеем и теряем вкус жизни. Конечно, мы не можем решить проблем всех людей, но мы можем помочь кому-то ближнему и сделать его жизнь лучше. Иногда помощь связана с очень большими затратами, и мы можем оказать ее только сообща. Пример такого служения – благотворительный центр «Радуга». Если у вас есть побуждение, вы можете поддержать это служение, перечислив средства на указанный на экране расчетный счет, либо отправив СМС на номер 3436 со словом «Радуга» и суммой пожертвования, например, «Радуга 300». Помощь нуждающимся, поддержка слабого – это то, что дает нам ощущение сопричастности и родства, то, что делает нас единым народом. До свидания.
2: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Здравствуйте. Императорские пингвины собираются в группы, чтобы согреться. Когда снаружи минус 20 градусов, внутри такой кучки очень тепло. Температура может достигать 35 градусов. А чтобы крайние пингвины не замерзли, они потихоньку продвигаются к центру. Любопытная птица. И о ней нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Иногда думают, что пингвины обитают там, где льды, то есть на Северном полюсе и на Южном полюсе. Это так?
1: На самом деле это не так. Пингвины обитают на Южном полюсе, но мы знаем из первых источников, это источник Васко да Гама, когда он со своей командой путешествовал в 1498 году и исследовал ближайшие острова, он обнаружил, что есть какие-то необычные существа, которые выпрыгивают из воды, и тогда они их еще назвали морские акробаты.
0: И, наверное, даже не знали, кто это, птицы, рыбы или животные.
1: Да? Конечно, они видели их только издалека, поэтому для них это была еще только загадка, что это такое.
0: А пингвин всегда был нелетающей птицей? Или когда-то в давние времена он мог летать?
1: Первые окаменелости пингвина были найдены в Новой Зеландии. Там работал ученый профессор Хаксли, и он обнаружил вот эти окаменелости вплоть до эоценового периода.
0: Это то есть, очень давние времена.
1: Да, это очень давние времена. Вот именно креационисты-палеонтологи, они отмечают, что эоценовый период, он начался с того момента, когда вот произошел потоп, и ковчег, вот он, можно сказать, пристал к берегу. И вот это то время, когда животные выходили из ковчега и расселялись по нашей земле. Но вот именно профессор Хаксли, когда нашел окаменелости, он обнаружил, что то животное, которое он нашел, по внешним признакам оно напоминало пингвина. Но что еще было самое интересное, что строение стопы, вот если бы это была стопа пингвина...
0: То есть вот это лапки, да?
1: Да, это лапки, на которых ходит пингвин. У наших современных пингвинов, у них, вот мы видим, вот это фаланги пальцев. Здесь у нас кости, которые называются плюсна. То есть у нас с вами вот эти косточки, они не сращены.
0: Ну да, они так свободно двигаются.
1: Да, они свободно двигаются, они соединены только сухожилиями и мышцы. У пингвинов в связи с их образом жизни, хождение вот по льду, у них эти плюсны, эти косточки, они сращены между собой. Ну вот профессор Хаксли, он сделал вывод, что с того времени до нынешнего времени пингвины нисколько не изменились.
0: Каким он был, таким он и остался.
1: Да, а креационисты верят, что и ученые-креационисты, они утверждают, что это именно тот период, когда животные вот вышли из ковчега.
0: Пингвин большую часть времени плавает и ныряет, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, если не большую, то очень много времени проводит в воде.
1: Да.
0: А что в строении тела вот помогает ему так долго
1: Конечно,
0: быть пловцом?
1: Основная жизнь пингвина, она связана с водой. За редким исключением пингвин выходит на сушу, это в период размножения, когда им необходимо отложить яйцо и высидеть птенца. Ну, а поскольку вся жизнь проходит в воде, как мы здесь с вами видим на этой фотографии, тело пингвина напоминает торпеду.
0: Да, есть
1: торпеду.
0: Оно очень обтекаемое, удлиненное.
1: Очень обтекаемое, удлиненное. Человек взял вот это особенное строение этой птицы или, допустим, даже рыбы, любого водного существа, кита, взял и... Уже люди начали использовать это в строительстве подводных лодок. Мы с вами знаем, что подводная лодка, она тоже имеет обтекаемую форму, как торпеда. И видим, что вот пингвин имеет форму торпеды. У него есть плавники, это у него крылья, которые...
0: Которые на самом деле крылья, да.
1: Да, являются крыльями. И, как вы видите, пингвин, он при достаточно большой скорости плавания под водой... может не вертеться, как вот вокруг своей оси, а именно вот эти крылышки, которые он растопыривает, помогают ему сохранять равновесие. Что еще мы можем сказать? Что цвет пингвина. Вы обратили внимание, что чаще всего иногда смеются и говорят, что пингвины, они ходят как бы в смокингах?
0: Да. Я даже видела фотографии, сейчас, видимо, модно, на свадебной фотографии жених-невеста, и между ними пингвин с бабочкой. Видимо, похож на жениха.
1: Да, вот я вам принесла небольшой макет пингвина. Вот мы с Мави видим, да?
0: Хороший макет.
1: Хороший макет.
0: Очень натуральный.
1: Вот наш пингвин. И мы видим с вами, что пингвин имеет брюшко белое, а сверху он черный. Оля, как вы думаете, зачем ему нужно вот так вот наряжаться? Что вот, он на какой-то вечер собирается?
0: Вот вы знаете, я даже в затруднении. Когда я смотрю на фотографии, я думаю, что такой наряд должен быть заметен на расстоянии многих километров. И хищник любой его поймает.
1: Конечно, на белом снегу.
0: Да, и так, может быть, вы расскажете, зачем он такой наряд? Я затрудняюсь с ответом.
1: Ну вот, вы наверняка уже видели фотографии, когда пингвин плывет.
0: Да.
1: Плывет, и здесь мы с вами видим, что когда птица плывет, то нижняя часть у нее светлая. Угу. А хищник, который проплывает внизу...
0: Это кто, например?
1: Это у нас чаще всего бывают морские львы.
0: Морские львы.
1: Да, морской лев, он похож на тюленя, только с большими зубами, и достаточно он кровожадный и очень беспощадный. И вот пингвин у нас плывет, брюшко у него светлое. Так. Если хищник смотрит на него снизу вверх, то что он видит?
0: На фоне светлого неба пингвин,
1: да,
0: не заметит.
1: Это чаще бывает небо, это бывает

0: чаще лед, который он тоже белый. А пингвин фактически маскируется. Но также не только снизу может быть опасность, но и также и сверху. Допустим, те же люди, они тоже могут, к сожалению, навредить птицам.
1: Да.
0: И для этого у птиц есть такая вот краска черная.
1: Вот этот как раз смокинг черный.
0: Да, черный смокинг.
1: То есть сверху на фоне дна пингвин тоже не заметен.
0: Да, он не виден, он сливается с темной глубиной вот этого океана. Вообще пингвины это больше социальные животные. Они легко могут стать добычей во время хождения по снегу.
1: В одиночку, да?
0: Да, в одиночку. Но их же много. А обычно те, которые очень уязвимы, они побеждают своим количеством. Угу. Ну и в условиях зимы, когда пингвины собираются в колонии, которые, в которых они стараются вот, высиживать своих птенцов, там у нас чаще всего самцы, то есть отцы семейства, они на первых этапах они заботятся об этом. Высиживание
1: хорошие
0: яйца.
1: Отцы. А почему именно они?
0: Ну вот интересно, что когда самка она откладывает яйцо, то согласитесь, для того, чтобы создать яйцо внутри себя, нужно достаточно много питательных веществ.
1: Ну да, тем более там холодно, и скорлупа должна быть прочной, да и самому пингвину энергии много надо.
0: Конечно. Поэтому самка, отложив яйцо, она аккуратно, как бы сказать, отдает самцу.
1: А как отдает?
0: Ну вот здесь нет второго пингвина. Самка, она подходит к самцу, и здесь у них есть мешочек. Вот между ножками там есть мешочек. Изначально вот как бы вот яйцо, когда попадает на этот свет, оно падает на лед. То uh-huh. есть, когда выходит из самки, оно попадает на лед. При этом самка должна очень быстро, в течение нескольких секунд, своими вот этими маленькими ножками, неуклюжими, попытаться его положить в этот мешочек.
1: Чтобы он не
0: именно
1: примерз.
0: К себе. Поэтому самка старается подойти как можно ближе к самцу, к пингвину, и передать вот это яйцо из своего мешочка именно ему. При этом им нужно действовать обоим очень быстро. Но опять же, яйцо находится в окружающей среде, открытое, без тепла, без защиты. Ну и здесь, конечно, помогает опыт. Если птицы уже не первый год откладывают яйца, им, конечно, проще. Но молодняки, они остаются иногда
1: без потомства.
0: Без потомства, да. И вот это яйцо, самец, он кладет себе в мешочек туда. И все, здесь вот на этом этапе уже самка с самцом, они прощаются.
1: На сколько времени?
0: Ой, на очень много времени. Самка уходит в открытый океан питаться рыбой от 3 месяцев.
1: Ой.
0: 3 месяца вот ее нету. И что самое интересное, когда она приходит, она должна узнать самца,
1: своего партнера.
0: Партнера, и узнать его в этой многочисленной толпе, и все же они кричат, потому что самец, он долгие месяцы стоял и грел это яйцо. И когда вылупился птенчик, вот именно в это время он не получает пищи. Птенец, в отличие от других животных, он остается без пищи какое-то время.
1: То есть все это время самец, получается, стоит на одном месте?
0: Ну, они ходят.
1: Ходят с этим
0: ходят,
1: яйцом,
0: конечно,
1: да? То есть они
0: ходят.
1: Могут передвигаться.
0: Да, здесь очень много опасностей именно для сохранности яйца, потому что, согласитесь, при хождении самец может выронить яйцо, и оно покатится, и он его не догонит и погибнет. И самка приходит с моря и спрашивает, а где? Нету, извини, любимая. Ну вот, грустно. Но при этом, при всем, она находит своего партнера во всей этой толпе пингвинов. Они узнают друг друга. И здесь он ей уже передает не яйцо, а птенца. Угу. То есть уже вот вылупившегося птенца. Но при этом сам самец-пингвин, вот интересно, что в его строение его внутренних органов, его пищеварительная система, она способна вот эту пищу, когда он поел несколько месяцев назад, сохранять внутри себя и потихоньку вот как бы подкармливать свой организм. Но при этом, когда птенец рождается, его тоже нужно подкормить.
1: То есть это у папы, у самца, у него запасы вот этой
0: да,
1: пищи?
0: Да, есть внутри, есть запасы. И он иногда

0: вынужден, ну, как бы он должен делиться с птенцом, чтобы тот он мог дождаться матери. Ну, да. То есть свой... Как мы видим, дожидается, и потом уже вот самец, он прощается с птенцом, он его уже больше никогда не увидит, вот, и птенец остается на попечении у самки. Угу. Там вот она дальше его растит и
1: обучает,
0: и пингвины, они создают такие детские садики. То есть какая-то часть самок, она вынуждена уходить обратно в океан, чтобы питаться,
1: то
0: чтобы
1: есть они
0: опять приходить,
1: да?
0: Да, чтобы опять приходить и кормить уже подрастающее поколение. И здесь создаются детские садики, где остается главный пингвин, допустим, какая-то самка, и она смотрит за всеми.
1: Ну вот у нас даже на фотографии есть настоящий, да, детский садик на прогулке.
0: Детский садик на прогулке. Вот что самое интересное, вот, Оля, мне бы хотелось отметить, вот как может эволюция вот именно запомнить вот эти все моменты, то есть как вот пингвин в условиях тяжелого климата, минус 60 градусов, может понять, когда ему нужно выходить на лед зимой и начинать откладывать это яйцо, когда самка знает, что ей нужно возвращаться обратно, чтобы там ее партнер не бросил яйцо и не ушел, чтобы питаться, ведь это же тоже случается. Вот. Когда вот это все нужно, чтобы произошло, и что самое интересное, пингвины, они линяют все в одно и то же время. То есть не как птицы какой-то в промежуток времени, а именно все в одно и то же время.
1: А почему?
0: Ну, конечно, для линьки им необходимо выйти на берег. Или, допустим, птенцы, им нужно всем в одно и то же время опериться. Хищники, опять же, здесь численность пингвинов, хищники кого-то съедают, кто-то остается живыми. Угу. Конечно, больше остается живых. И они способны полинять спокойно и выходить дальше, отправляться в открытый океан.
1: Ну, то есть я поняла, пингвины все делают сообща.
0: Да, все делают сообща
1: для выживания.
0: И в определенное время. То есть в определенное время они все линяют, у всех происходит линька. В определенное время они знают, когда нужно выйти на сушу. И еще они знают даже, что они же, вы же понимаете, что во время зимы минус 60 градусов площадь льда достаточно большая. И во время весны, когда температура повышается, лед, он начинает таять, и он остается только там, где есть земля, то есть есть где твердая почва. И вот пингвины, они знают об этом. Вы представляете? Вот, допустим, перед нами пингвин, который первый год, вот он готовится воспроизвести как себе подобных, да, то есть он собирается в путь, где отложит яйцо, найдет подругу себе. Так вот, откуда же они знают, что им нужно пройти столько километров от места, где они вышли, от полыни, где они вышли на лед, и им нужно пройти вот это все расстояние, чтобы там, где твердая земля, и как они определяют, что это твердая земля, именно здесь снег не растает. Кажется, что это небольшие моменты, но очень важные для пингвина. И если вот что-то одно упустить, в итоге сам пингвин, он погибнет. Даже пингвин, который откололся от стаи, он уже не может выжить. Поэтому...
1: И то есть в данном случае мы, опять же, имеем выбор. Или мы верим в то, что это произошло в результате цепочки случайностей, что, ну, пингвину повезло, другими словами. Или мы верим в то, что это божий замысел относительно этой уникальной птицы. Дарья, спасибо за пингвина, за беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.

0: Говорят, Москва – это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались. Сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же –

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых

вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной

Лодки. Объяснение их поразительных способностей основано на случайных хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

Почему после красивой свадьбы наступают серые будни? Почему те, кто так мечтал об этом дне, через год уже не узнают друг друга? Почему более 70% пар разводятся? Получается, ожидания не совпадают с той реальностью, с которой сталкиваются люди? Тогда что же там на самом деле ждет молодоженов? И как им не разочароваться? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все

Когда пара готовится к свадьбе, они часто погружаются в процесс подготовки. Выбор платья, декора, меню, гостей. Все внимание направлено на одно событие – день мечты. Но, как показывает практика, именно здесь закладывается первая трещина. Фокус смещается с сути отношений на красивую картинку. Но исследования Института брака и семьи Университета Вирджинии 22 года показывают, что пары, которые готовились именно к совместной жизни, а не к свадебному дню, имеют на 35% больше шансов сохранить брак в первые 5 лет. И это не случайно. Ведь свадьба – это начало, это пристань, от которой отбывает этот корабль любви. А брак – это ежедневное хождение по волнам –

0: Иногда справляюсь со штормом, иногда наслаждаюсь стилем. На свадьбе звучит «да любви», но в браке ежедневно приходится говорить «да ответственности». И вот здесь начинается встреча с реальностью. А в реальности не всегда легко прощать, слышать, уступать, ждать. И если ожидания были построены на идеализированной картинке, то неизбежно приходит разочарование. Психологи называют это кризисом первого года брака, то есть столкновением ожиданий с бытом, столкновение с привычками и, конечно же, с несовершенством партнера. Сергей, а почему же Бог вообще создал брак? Зачем?
1: «Нехорошо человеку быть одному», — сказал Бог, когда сотворил землю, когда сотворил Адама. Адам был один, да, у всех животных были пары, была пара, а у Адама не было. И Бог, конечно же, знал, планировал, что он будет делать. И он сказал это, заявил, и, можно так сказать, и показал, почему он сотворил брак, почему он сотворил мужчину и женщину, чтобы были двое. Во-первых, чтобы они не были одиноки, чтобы была эта дружба и любовь у человека. То есть Бог создал любовь, Бог создал дружбу, когда создал двух людей. Это в таком физическом плане. А в духовном плане он создал брак для того, чтобы люди могли лучше понять Бога. Что я имею в виду? Когда они взаимодействуют друг с другом, когда они, да, общаются, когда они там как-то примиряются, когда выслушивают друга, уважают, ценят, тогда они понимают, как Бог, во-первых, взаимодействует с нами. Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто рисуется аллегория отношения Бога со своим народом, как жених и невеста, как муж и жена. Вот. И вот эта верность Бога своему народу, своим детям, она показывается как символ верности мужчине, женщине, и он также хочет, чтобы и народ был верен ему, церковь его, да, как невеста Христа. Вот. И эти отношения тоже, они вот семейные отношения, это как символ вот этих отношений Бога со своим народом. Ну и, конечно же, есть отношения в Троице. Уверен, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они тоже имеют какие-то отношения внутри себя, и отношения внутри семьи также могут быть такой моделью выстраивания отношений в Троице.
0: Спасибо.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, может ли брак сделать человека счастливым? Может ли он восполнить какие-то психологические потребности человека?
0: Современные исследования, например, Journal of Family Psychology 2021 года, показывают, что пары, в которых до брака обсуждались ожидания относительно ролей, бюджета, интимности, личных границ, адаптируются в браке почти в два раза легче. Но если разговоров не было, то каждая мелочь становится полем боя. Кто должен мыть посуду, как проводить выходные, сколько общаться с друзьями. Вроде бы бытовые вещи, но именно они становятся показателем, умеем ли мы быть командой. Многие люди подсознательно ожидают, что действительно брак должен сделать их счастливыми. Но брак не делает человека счастливым. Он раскрывает то, что уже внутри. Брак не исправляет личные пустоты, он лишь увеличивает масштаб внутренних дефицитов. Поэтому зрелость – это не найти правильного идеального человека, а стать таким, с кем будет хорошо жить. Ожидания разбиваются вдребезги только если они были далеки от реальности. Семейная жизнь, она прекрасна, но если к ней подготовился и сделал максимум для того, чтобы она таковой и была.
1: Спасибо. А еще вопросик у меня такой. Вы как психолог, Ирина, что порекомендуете парам делать перед браком, чтобы минимизировать проблемы разочарований в браке?
0: Есть такое интересное упражнение. Нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом столбике написать ожидания от брака. Например, он всегда будет меня понимать, она будет вдохновлять меня, мы будем во всем едины. Нужно сравнить эти списки ожиданий друг с другом, то есть ввести в курс дела то, что вы ожидаете от любимого человека в разных сферах. И обсудить это, насколько вообще ожидания совпадают, и что вы готовы, да, реализовать, а что нет, а что партнер готов реализовать, а что нет. Во втором столбике напишите договоренности, на которых сошлись, ну или поправки, которые внесли, которые больше похожи уже на реальность. Например,

0: Иногда он раздражается, иногда мы будем друг с другом не согласны. И уже в третьем столбике напишите, что лично вы будете делать в таких ситуациях, чтобы сохранять любовь и мир в семье. Самый лучший вариант, если есть возможность даже обсудить результаты упражнения с душепопечителем, пастором, консультантом по добрачным отношениям, потому что у нас до брака часто розовые очки, и мы можем что-то не учесть. Также пары часто сталкиваются с разочарованием, да, когда особенно вот не готовятся так, не делают каких-то упражнений, не обговаривают. И отсюда, Сергей, вопрос, как христианину правильно относиться к разочарованию в браке, когда реальность, ну, совсем не оправдала ожиданий?
1: Нормально относиться к разочарованиям, потому что в браке в любом случае они... Может быть, какие-то маленькие, не совсем большие, но они будут. Потому что невозможно просчитать все на 100%. Что будет в браке, да? Каким будет твой партнер, что там у него выльется еще в его характере. Поэтому важно не очаровываться и понимать, что с любым человеком вас бы ждали какие-то разочарования. Угу. Всегда. Это даже не в браке, в любом случае, это в дружбе, в партнерстве, в работе, в бизнесе. Да. Ты вроде человека хорошо знаешь, а вот в каком-то совместном деле... Он проявил себя с такой стороны, которую ты вообще не ожидал. Поэтому нужно понимать это, нужно не очаровываться, да, а осознавать какие-то вещи. Нужно хорошо максимально узнать человека до. И просто искренне пообщаться, если вот пришло какое-то разочарование. Искренне общаться, сказать, слушай, вот это вот случилось, я этого не ожидал. Что будем с этим делать, как ты на это смотришь? Рассказать о своих желаниях, о своих переживаниях, нуждах и вместе меняться к лучшему.
0: Спасибо, спасибо. Я до брака, помню, настолько переживала, что такие разочарования, эти на риск-то есть, большого количества разочарований, много историй разных знаешь. И я помню, как мы с мужем судорожно искали все возможные вопросы, которые можно только себе задать. Вот чтобы максимум друг о друге узнать. Все эти упражнения, задания во всех книжках, помимо разных добрачных курсов. То есть мы просто максимум друг о друге узнали, даже завели такую специальную там страничку, где мы все это записывали, все, что мы там сейчас ощущаем, все, о чем мы договариваемся, о себе представляем, чтобы даже потом сравнить.
1: Чтобы потом, если это случится, вот смотри, видишь, мы договорились.
0: Да, мы даже так...
1: И что? И это вы избежали всех нюансов в браке, всех разочарований, то есть ничего не было, никаких новостей потом, то есть все как вы написали по учебнику, все так и случилось в браке.
0: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в большинстве, да, мы, так сказать, это невероятно помогло, просто невероятно. Мы даже тогда говорили, ну, слушай, вот что мы будем, правда, чувствовать с тобой, если вот мы сейчас это все обсудили, а что-то будет не так? Например, ты поступишь иначе, чем сейчас говоришь, или я поступлю иначе. И тогда муж сказал, ты знаешь, я почувствую действительно разочарование, и что меня... даже предали или обманули. Вот. И мы тогда действительно обсуждали, какие из обсужденных вопросов действительно принципиальны для нас, например, там, про границы какие-то в общении с противоположным полом и так далее, что вот это мы не будем нарушать. А что будет обсуждаться? Более того, есть даже такое понятие в психологии – реконтрактинг. До брака мы, можно сказать, контрактуемся. Мы обсуждаем разные договоренности, как что будет. Но ведь есть этапы, например, рождение ребенка, да, первые кризисы, ребенок пошел в школу, или наоборот, эффект пустого гнезда, да, когда дети уже упорхнули из гнездышка. Это самые такие важные этапы, где пара сталкивается...
1: То есть стоит опять сесть на разговор и обсудить новый этап жизни.
0: Да. Да.
1: Как мы дальше будем жить?
0: Да, действительно. Или, например, переезд. Или, например, пара сначала жила с родителями, да, там, одного из супругов, а потом вместе. Или наоборот, на какой-то этап пришлось жить с кем-то. Вот в эти все моменты действительно очень важен реконтрактинг. Во момент кризиса, перемен, когда мы правда садимся и заново обсуждаем свои ожидания, что поменялось и как теперь будем действовать.
1: Да, это интересно.
0: А как христианину нужно вообще тогда представлять брак? Что там будет? Вот какие ожидания себе рисовать, чтобы не разочароваться?
1: Я хочу один стих прочитать библейский. Я на нашу тему сегодня приготовил. Мне кажется, это он очень важен. Он конкретно говорит не о браке, а в принципе об отношении людей. Иисус, когда готовился уходить с этой земли, он учеников готовил к дальнейшей жизни. –

И он сказал очень важный текст. Это великий, великий текст. Иоанна 13:34. Написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому что, почему Христос это сказал? Он понимал, что будет такие ситуации, когда им не захочется любить друг друга. Потому что вообще весь Новый Завет, во всем Новом Завете, я когда-то считал, примерно

0: выражение встречается, вот эта греческая фраза «друг друга». И это показывает о том, что христианство, оно говорит об отношениях. Христианство – это религия отношений. И в том числе и брак – это отношения. И в этих отношениях мы всегда сталкиваемся с другим человеком. И если мы сразу себе не определим, что я, как вы говорили о завете, что я буду любить этого человека, несмотря ни на что, мы будем стараться договариваться, что такое любовь. Это действие, это принимать, это прощать, это смиряться перед ним, свою гордость, эгоизм опускать, да, убирать и идти на переговоры. Поэтому это очень важно. И Христос специально показывает, что да, говорит, что испытания будут сложности, но вы любите друг друга, если вы мои ученики. Да? Там в том числе и в Новом Завете Павел говорит, муж да любит жену, жена уважает мужа, и взаимная любовь между вами, смиряйтесь друг перед другом и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно увидеть друг друга потенциально в браке, как мы можем быть, да? И как лучше узнать друг друга, чтобы не разочаровываться. Я посоветую молодым ребятам, я сам это пережил, это мне помогло. Надо максимально человека в разных обстоятельствах увидеть. Не просто где-то в кафешке мы пошли погуляли на улице, там она красивая, я красивый, на каком-то балу, на празднике, там на торжестве улыбаемся, или в церкви, там где все на нас смотрят. Побудьте в экстремальных ситуациях. Как в песне пелось, возьми в горы, друга узнаешь, кто он. Идите в поход вместе, в лагерь какого-нибудь, поживите там вместе в каких-то условиях, там 7 дней, когда ты видишь, когда она проснулась утром, не выспавшаяся, не накрашенная, да, в таком вот виде, как она есть, уставшая, в какой-то стрессовой ситуации, как она реагирует, как он реагирует, вот в этих вещах. То есть посмотрите друг на друга. Еще очень важный момент – побыть у друг друга в гостях и взаимодействие с родителями. Как он относится к родителям своим, как относится к маме, как она относится к своим родителям, как к папе, уважает, она его ценит, любит, или вообще нет папы. Какие отношения, какая модель отношений у них в семье. Вот, как она ведет себя на кухне, в гостиной и так далее. Вот в этих во всех вещах нужно увидеть человека, чтобы не было никаких разочарований в будущем. Вот эти такие советы от меня.
1: Да, да, я бы еще добавила, что как важно поговорить об этом выбранном человеке, например, с пастором, священнослужителем, тоже тот, кто уже давно хорошо знает, да, этого человека.
0: Да, то есть те, кто его хорошо знают, спросить, то есть те, кто может сказать, не просто там наговорить о человеке, там бывают те люди, недоброжелатели, которые тебе много скажут, ой, слушай, с ним лучше не общайся, он такой-сякой, такой вот, он вот так. То есть выбирайте людей, которые действительно любят этого человека и не скажут вам что-то лишнее. Да. Они любят и вас, и которые хотят вам счастья обоим, и ему, и тебе.
1: Да, да, действительно. Я еще вспомнила, как мы готовились к браку. Я помню, мы прям завели отдельный файлик про наши недостатки. И мы каждый раз встречались, и каждый раз, когда вот виделись, мы вспоминали за этот период, пока не виделись, что-то еще негативное про себя, что можно заранее друг другу рассказать.
0: То есть... Это смело, это очень смело.
1: Да, и поэтому перед браком у нас был у каждого, можно сказать, такой списочек, к чему быть готовыми. И я помню, когда я смотрела на весь этот список, я была очень рада тому, что я-то, в принципе, готова к этим минусам, потому что многие из них пересекаются там что-то с моим папой, что-то с моим братом. И, по сути, я уже привыкла с этим справляться. И вот это было потрясающе, когда ты не только выбираешь, сравниваешь и ожидаешь что-то хорошее, да, а когда ты готовишься еще и к минусам.
0: Да, есть такое выражение, что брак – это не то, что, ну, как бы, это ты просто должен принять человека, с минусами которого ты сможешь жить.
1: Да.
0: Потому что у всех есть недостатки. Вопрос, с какими недостатками ты справишься и сможешь жить.
1: Да, именно. Вот да, про это. Да, и отсюда возникает вопрос, раз бывают такие разочарования, кто-то да, готовится, кто-то не готовится, ну, все равно возникают разные неожиданности. Как тогда укреплять союз, да, чтобы не жить в иллюзиях, но и не потерять веру в чудо семьи?
0: Я думаю, что иллюзии в любом случае какие-то будут. У нас они у всех есть.
1: Да.
0: Надо максимально приближать себя к реальности, но и не забывать о романтике, действительно. То есть в любом случае важно и строить романтику, строить какие-то мечты. Может быть, думать о человеке только хорошо. Думать о человеке хорошо, это не значит закрывать глаза на какие-то минусы, но все-таки потому, что когда мы смотрим, как Бог смотрит на человека, он видит то, каким он может стать, а не то, какой он сейчас есть. Также и смотреть на человека,

0: лучшей стороны. Это чтобы продолжать сохранять веру в чудо семьи, да? Mm-hmm. А в любом случае будет открытие, будет некоторое разочарование. Нужно учиться общаться до брака открыто, чтобы когда возникнут эти ситуации недопонимания, огорчения, нужно, чтобы открыто их решать, обсуждать и проходить дальше. Вот. Чтобы не терять веру в чудо семьи, я советую смотреть на положительные примеры в браке. Mm-hmm. Потому что вокруг очень много отрицательных примеров, много разводов, много людей живут друг с другом, постоянные конфликты, живут как квартиранты, то есть нет отношений. Их связывает, может, только дети, может, какая-то работа, что-то другое, но не любовь и отношения. Не смотрите на эти примеры, их вокруг много, но есть примеры, может быть, их меньше, счастливых, хороших семей.
1: Да.
0: И вот у них учиться.
1: Да.
0: Есть книга, там, сколько, 200 счастливых браков, угу, или что-то около того. Читайте об этом, учитесь, смотрите и вдохновляйтесь на хорошие семьи.
1: Угу.
0: Вот это сохранит вашу веру в семью и в то, что у вас тоже вы сможете построить эту семью с Господом.
1: Да, это правда. Есть даже программы разные, где берут интервью у семейных пар, как это по-разному бывает.
0: Да.
1: И я помню, что было невероятно полезно до брака смотреть. И это тоже развенчивает эти мифы, угу, да, что все будет идеально, потому что каждая история, она уникальна. Во-первых, в том, как знакомиться, как все складывается, какая свадьба у кого, какое предложение у кого, как вообще строится семейная жизнь и с какими проблемами пары сталкиваются. Поэтому действительно, когда мы можем заранее это все увидеть, вдохновиться, но также не строить себе ложных иллюзий, да, потому что разочарование, часто мы разочаровываемся не в самой семье, не в самом браке, а в своем представлении, которое мы себе нарисовали об этом заранее.
0: Да, это есть.
1: Это как иногда разочарование в Боге. Некоторые люди говорят, я разочаровался в Боге. Но ведь ты больше разочаровался в своей картинке, которую себе нарисовал.
0: Да, в своих ожиданиях, представлениях, что Бог мне сделает вот это. Он меня будет постоянно благословлять, давать вот это, там, то, то, то.
1: Да.
0: И когда этого не случилось, так же и в семье.
1: Да, да, да, да. И еще могу сказать из опыта семейной жизни. Не, на самом деле, я могу тут разглагольствовать, но в нашей семье больше, наверное, терпит и смиряется мой муж. Вот я могу говорить так, что у нас все потрясающе, это потому что он служит конкретно. Я-то больше холерик, я могу и эмоционировать, вот. А вот он так все принимает, смиряет, любит. И вот я иногда его спрашиваю, ну как тебе так удается нашу семью, чтобы в ней всегда был такой мир, столько любви, столько заботы? И он всегда отвечает, что такую притчу вспоминает о том, что человек подошел, так сказать, к монаху и спрашивает, а какой Иисус? Какой он? Ну вот я не понимаю. Он, как мне понять вообще его? И он говорит, ты знаешь, Иисус как я. И тогда этот человек посмотрел на монаха и сказал, тогда я хочу идти и узнать твоего Иисуса, если он такой, как ты. И для меня это было так сильно, когда я услышала эту притчу, что, во-первых, этот монах смог такое сказать, ну, вообще-то это очень как бы...
0: Значит, он соответствовал.
1: Да, да. Более того, и другой человек не сказал, что, ой, а действительно, значит, он имел такой опыт общения с тем монахом, такого служения, такой самоотверженности. И я вот помню, что когда... Я услышала это, посмотрев на своего мужа, я действительно ощутила, что если Иисус такой же, как мой муж, я хочу знать такого Иисуса. То есть то, какая жертвенность, какое покрытие, какая вот такая любовь.
0: Вот это очень хорошо иллюстрирует фразу апостола Павла про семью. Он говорит, мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот тогда, жены, уважайте мужей, если вот эта вся формула работает, если муж действительно любит жену, как Христос любит нас, да, вот тогда действительно это настоящая любовь, любовь агапы, которая прощает, которая безусловная. И вот тогда жена будет идти за таким мужем. Вот. Если муж так не любит, как Христос, не старается, да, прощать, смиряться и ценить, иногда снисходить, вот, тогда и жена как бы не сможет его до конца уважать, вот, и эта конструкция разрушится.
1: Да, да. Здесь хотелось сделать акцент на том, что когда мы смещаем даже свой взор с того, что я ожидаю в браке, да, как там будет, на то, а что я там сделаю, чтобы не разрушить даже ожидания другого, а чтобы даже сделать лучше. И когда вот мы обсуждали это даже до брака, что многие, вступая в брак, потом делят, ой, хоть бы мне не переработать-то,

0: не сделать-то больше усилий. Но если каждый будет стараться на 100%, или, как математики сейчас, конечно, меня так закидают камнями, на 120% из 100 или на 150% из 100 вкладываться, ну тогда же это будет что-то на частичку рая, на частичку небес.
1: Похоже.
0: Да, да, да, в нашей жизни. Да.
1: В общем, невозможно перегнуть в этом вопросе.
0: Да.
1: Нужно делать максимально от себя больше. Даже если считаешь, что я делаю больше, чем мой супруг, делай это больше, потому что супруг будет видеть, вдохновляться и будет также стараться делать.
0: Это правда, это правда. Сегодня мы увидели, что свадьба – это лишь начало пути, а не его вершина. Любовь проверяется верностью, заботой и умением видеть друг в друге Божий образ, даже в несовершенстве. Свадьба заканчивается аплодисментами, а брак начинается тишиной двух сердец, которые решают идти вместе, несмотря ни на что. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам не просто красивой свадьбы, а благословенного брака, в котором Христос – центр, а любовь – ежедневное решение.
2: Часть.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Как без постоянного контроля и давления со стороны родителей научить своего ребенка-подростка жить по правилам?
2: О, это самая сложная тема. Хотя, можно так сказать, что родители только этим и занимаются.
1: Да, чуть постоянно.
2: Чуть ли не с самого раннего возраста, да, ребенок привыкает к режиму, да. Угу. Тут вот зависит от самого родителя, конечно. Личный пример – это первый шаг.
1: То есть если ты сам это правило не соблюдаешь, а требуешь от ребенка, то
2: ничего,
1: не получится.
2: Да, ничего не получится. Значит, сколько бы ты ни говорил, халва-халва слаще не станет. Конечно же, с раннего возраста ты приучаешь ребенка к определенным правилам гигиены, да?
1: Угу.
2: Дальше ты приучаешь каким-то бытовым вещам. Чем раньше, тем лучше. Дети очень любят в 3 годика, там, 4 годика, мыть посуду, мыть полы, там,
1: да, подростки
2: подметать.
1: Уже не так.
2: Конечно. Поэтому для того, чтобы вот не быть занудой, так скажем, вот, опять же, вот я зануда сейчас буду, что я скажу, что нужно все прописывать. Вот. Это легко и самому родителю, и детям. Но чего не хватает? Вот я наблюдаю за родителями, они великолепно начинают прописывать вместе с детьми.
1: То есть прописывать правила?
2: Правила. Что можно в нашей семье, что нельзя. И еще это как бы буквально в дискуссии, в обсуждении открытой беседе. Что еще можно? Можно какой-нибудь конвертик или там, я не знаю, какую-то шкатулочку, куда могут дети писать свои пожелания.
1: Потому что можно и что нельзя?
2: Ну, потому что им не нравится. Да, потому что не всегда... Ну, понятно, что родители сразу поймут, чей почерк. Ну, по первости, так скажем, когда он еще младший школьник, это проходит, так скажем. Но в подростковом возрасте напрямую разговаривать. Ну и, конечно же, говорить о том, что для чего нужны правила. Ну и, конечно, приводится пример... Правила дорожного движения, если
1: ну,
2: все...
1: Да, всем понятно.
2: Будут, да, всем понятно. Очень простой пример.
1: Ну, то есть мы садимся вместе, как бы, за круглый стол.
2: Желательно.
1: И эти правила вырабатываются, получается, совместно с подростком. Они спускаются сверху родителями.
2: Да.
1: Это те правила, по которым родители сами согласны жить.
2: Сначала они предлагают. Они говорят, вот в нашей семье были вот такие правила.

0: Могут родители поделиться. Мама, папа сами скажут. В нашей семье были вот такие правила, в этой семье были такие правила. А вот в нашей семье и последствия этого нарушения обязательно.
1: Да, то есть санкции какие-то?
0: Конечно,
1: еще?
0: А как вы думали? Обязательно. То есть наказание и поощрение, оно всегда очень хороший, как сказать, стимул, пока извне.
1: Угу, да, внешний стимул.
0: Потому что если мы сейчас как внешние контролеры или ответственные за воспитание не привьем это, мы сразу рассказываем ребятам, что будут последствия какие-то. А они уже к подростковому возрасту очень много последствий имели. Ну, то есть уроки-то у них есть.
1: Да.
0: И по отношению к учителям, по отношению опаздывка. Может, два или три подростка у вас в семье. У одного вот такие проблемы, а у другого другие проблемы. И вот конкретно правила, они как инструмент, как рычаг, который помогает улучшить жизнь. То есть надо сказать, как бы вот это вот донести до сведения, что давай посмотрим, как по-легкому. Вот опоздание, например, или забывание, или прокрастинация, например, то есть до последнего. Да, посмотрим, вот смотри, вот целый месяц, да, я смотрю, наблюдаю так, и думаю, как ты сложно живешь. Я, например, так с внуком говорю, как ты трудно живешь? Чего так сложно тебе? Чего ты все время в конфликте? Я говорю, чего так сложно живешь? Давай посмотрим, как упростить это вообще? И когда сам взрослый легкий в плане общение, в плане прощения, в плане понимания ошибки, что это опыт, ну, тогда тебе и доверят. Не когда все время наказание, наказание, наказание, все время занудство, вот это вот как правильно...
1: Давление.
0: Давление. Ну, конечно, он будет сопротивляться. Ему положено по возрасту сопротивляться. А как? Он на нас тренируется границы держать. Поэтому если родители, ну, чуткие, добрые, понимающие, у нас сегодня родители уставшие, замученные, и без риска вариант, если он тебе подойдет, может быть, обсудим, то всегда как в каком-то дружеском настрое. Не сверху назидать, не сверху обучать, а больше в дружеском настрое давай вместе. Вот мне кажется, если родители будут придерживаться этого принципа, то и постепенно, даже со самыми сложными подростками можно договориться. Это непростой вопрос, да, но тем не менее. И если ты не хочешь ничего менять, ну хорошо, давай, вот давай посмотрим месяц. Вот, давай, не делай ничего. Но да, тогда то есть, я не вмешиваюсь.
1: Он категорически против соблюдать какое-то правило.
0: Да. Ну, тогда
1: например, поддерживать вещи в порядке в своей комнате.
0: Все, я в твою комнату вообще не захожу. Я не несу ответственности за
1: если
0: это.
1: Если ты чего-то не можешь найти.
0: Да, или что-то. Ко мне вообще не обращайся. Да, ко мне не обращайся. Вот твоя комната грязна. Пусть грязно будет, да.
1: Разбросано.
0: Это твоя ответственность, смотри сразу.
1: Ты представляешь, что там будет через 30 дней?
0: Так посмотрим же, посмотрим, это же интересно. Самое главное, не придавать значимость тому, что временно. Вот я называю подростковый возраст как ветрянка. Вот вы за ветрянку уже не ругаете своих детей. Ну и так.
1: Мы верим, что она пройдет.
0: Ну она пройдет. Момент быть другом. Я думаю, вот эта цель должна быть у родителей. Чтобы в 20 или 30 лет помахать вот так вот ручкой и сказать, какой ты молодец, и я молодец, что я тебя, научила, и ты научила. А я чему не научила, ты научишься сам.
1: Олечка, спасибо за это оптимистичное.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе.
2: Предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают,

0: считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его с документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были».
2: Ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот, я думаю, нередко складывается такая ситуация, когда человек не принимает в расчет свои чувства. Он не понимает, что именно он чувствует. И важно ли вас?
3: Бывают такие ситуации у меня, когда человек приходит, он озвучивает свою проблему, предположим, панический страх транспорта. Угу. И я ему говорю о чувствах. Вот. И такая реакция, что вы мне скажите, что делать с моей паникой, с моим страхом. Причем здесь какие-то чувства. Специалисты называют болезнь замороженных чувств. Самые тяжелые психологические какие-то внутренние разногласия, противоречия, проблемы, все связаны с тем, что человек не замечает, не знает своих чувств, не может их различать даже. Человек, который умеет различать свои чувства, он может, значит, и с ними что-либо сделать дальше.
2: Ну, вообще, что относится к области чувств? Мы, например, отлично понимаем, когда у нас болит голова или пятка, простите меня, или живот. То есть боль физическую в теле мы примерно можем указать, где. Вот что вообще можно отнести к чувствам? Что психологи относят к чувствам?
3: Кстати, вот как раз про тело и чувства. Мы как-то с моей подругой, которая врач именно, про тело, разговорились на эту тему. И она говорит, знаешь, так классно, когда пациент приходит, и он может четко скачать, колющее, резкое, или, может быть, волнообразное какая-то. И вот здесь точно так же. Очень важно понимать, что со мной происходит, что я чувствую. Есть принято выделять такие некие базовые чувства, такие как радость, грусть, гнев, отвращение, любопытство. Есть более такие сложные, глубокие, где уже есть какой-то даже, можно сказать, нравственный, может быть, компонент, когда это любовь, дружба, сострадание. Это тоже чувство.
2: Ну вот это наш внутренний мир. И почему вообще важно его понимать и в нем разбираться?
3: Если мы не знаем, что с нами происходит, то это как будто бы стихийно все происходит. Я вообще не... Вот вдруг я проснулся сегодня в хорошем настроении, или вдруг я в плохом настроении, и я как бы завишу от этой эмоциональной волны. Я не выстраиваю причинно-следственную связь. А почему я грустный? А как можно на это состояние повлиять, изменить это состояние? А вот, вот эти вот моменты, это же все про то, что я владею собой, я умею собой управлять или хотя бы просто договариваться.
2: То есть, ну, как бы, если привести какой-то бытовой пример, допустим, вот надо перепрыгнуть через лужу. Если я владею своим телом, могу так широко ногу закинуть, что я перепрыгну через эту лужу, и ловко, и при этом я не вывихну ничего себе, то это здорово. И также, наверное, с чувствами. Если я умею управляться, ну, как бы понимать их, чувствовать чувства.
3: Она говорит, я иногда себя не могу контролировать, просто взрываюсь на гнев, крик, понимаю, что это вредит ребенку, но ничего сделать с собой не могу. Вот. И мы начинаем разбирать.

0: Положим, когда именно это происходит? И мы постепенно, а как это происходит? Что перед этим происходило? И мы начинаем замечать закономерность. Предположим, прихожу и не могу сдержаться с ребенком. То есть уже это наблюдение. Дальше мы можем понять, что с этим сделать. Ага, можем ли мы... А почему, да, дальше, что это происходит? Мне очень обидно, во мне накапливается эта обида, и поэтому я ищу предлог, а дети, они такие, что предлог обязательно найдется. Этой обидой обратиться. Могу ли я эту обиду выплеснуть как-то безопасно в другом месте? То есть, может быть, кому-то рассказать о своей боли, может быть, даже где-то побить подушку, если надо. А может быть, даже кардинально решить проблему, то есть пойти...
1: Кажется, что вот люди некоторые, они понимают, что есть какие-то очень приятные чувства, там радость, например, да, и неприятные, это злость, это отвращение, но та же обида, это неприятно все переживать. Вот, и важно, наверное, научиться... разграничивать эти чувства, понимать, что именно я в данный момент чувствую. Как этому научиться?
0: Я сначала предлагаю некие базовые вещи. Угу. Говорю, ну, если человек совсем не понимает, что с ним происходит. Ну, хотя бы это что-то более простое или напряжение, это сжатие происходит в разных частях тела. То есть мы можем, там, нам хочется свернуться, сжаться вот так вот, подтянуть как-то ручки. Если как бы напряжение в руках, то мы можем даже как-то кулаки сжать, да, и мы чувствуем, что это как будто что-то про злость, да, когда мы сжимаем кулаки. Опять же, если стресс, напряжение какое-либо, что-то неприятное, это про сжатие, мы сжимаемся, и кровообращение не совсем свободно в нашем организме идет. Значит, нам, скорее всего, где-то будет холодновато. То есть такие вещи, наблюдая со стороны, можно заметить, что, ну, как бы, что с нами, предположим.
1: Ну, вот, например, человек приблизительно понял, что он испытывает. Mm-hmm. Ну, например, мы нередко в жизни испытываем такие чувства, как та же обида и злость. Нам не очень нравится, допустим, злость или страх, тревога. И дальше что с ним делать? Хочется... избавиться как-то от этого чувства и изменить ситуацию, может быть, которая это чувство вызвало. Что делать дальше?
0: Я бы назвала это, ну, такой идеальный вариант, ему донести, что мне неприятны такие слова, что вообще-то они грубые, и мне, ну, я чувствую себя униженным, например. Я могу как-то попытаться через кого-то на него воздействовать. И чем больше вы вариантов накидаете, тем лучше. И потом... как бы, скажем так, своим внутренним советом, мы принимаем решение все-таки, какой из этих вариантов сейчас наиболее конструктивный, приведет вас к лучшему результату, и вы будете чувствовать себя лучше после этого.
1: Но вот вы сейчас перевели ситуацию, когда мы как будто бы отстранены вот от того человека, который вызвал у нас эти чувства. Мы с ним не в одной комнате, возможно, мы через кого-то узнали, что-то о нем, и это нас разозлило. И вот мы один на один с собой и думаем, как же наше чувство проработать, да? А что делать, если вот этот вот наш обидчик, тот, кто вызвал нас злость, какую-то досаду, негодование, стоит перед нами? Ведь, как правило, мы чувства выдаем сразу. Ну, это нередко бывает. Мы, может быть, его еще и не осознали, но мы даем реакцию. И она не всегда конструктивна, как вы говорите.
0: Да, это так.
1: Что делать?
0: Может,
1: как уберечь?
0: Вам может повести, что ваша интуитивная реакция может как-то в этой ситуации быть уместна, да? Но действительно, это не всегда чувство тут как бы может повести, а может нет. Поэтому как раз что первым делом делают, это обучают делать паузу. Есть знаменитое там правило 30 секунд, что хотя бы досчитать до 30 секунд, чтобы вот этот первый импульс как-то

0: снизить, потому что через 30 секунд у тебя уже приключится голова. Вот я использовала такую фразу, как внутренний совет. Что я имею в виду? Имею в виду, что чувство и разум, да, прежде всего. И плюс еще я бы добавила третий компонент, это некий нравственный компонент. То есть мои моральные принципы, да, духовные принципы. Вот если все сошло, вот это сошлось, эта реакция точно подойдет. То есть вот чувства говорят, дай в глаз. Разум говорит, терпеть. Вот. И моральные принципы говорят, что вообще-то надо идти в сторону сохранения отношений. И как-то договориться... чтобы хорошо было и мне, и ему. И я как бы из этих вариантов все-таки постараюсь выбрать то, чтобы как-то, как-то более-менее все эти части были довольны.
1: А вот еще нередко говорят, прислушивайся к своим чувствам, они не обманывают. Как вы относитесь к этой фразе?
0: Ну, такая провокационная фраза. Если буквально очень понимать, то, конечно, тут... чувства могут разного насоветовать нам. Когда-то чего-то хорошее, но когда-то не сильно хорошую реакцию, да, они могут посоветовать. Но я думаю, что эта фраза, скорее всего, была сказана с каким-то более глубоким смыслом. Здесь под чувством подразумевается вообще некий контакт со своим телом, потому что чувство как раз про нашу такую телесную часть, да, такую человеческую, скажем так. И эту связь тоже надо иметь. Мы не можем действовать только из головы, только из рационального какого-то убеждения. Ну, то есть это как раз приводит к тому, что у нас возникает некое внутреннее расщепление или внутренний конфликт, да, как это называют специалисты, когда есть какая-то часть меня, которая принята, она часто такая публичная, да, а есть часть меня, которую я вот за закрытыми дверями себе разрешаю быть. И между этими частями конфликт. И я одну часть люблю, другую ненавижу. И это приводит к тому, что какая-то часть бунтовать начинает. И давать о себе знать. И вообще-то это не сильно хорошо, не сильно про гармонию и внутренний покой. Поэтому умение вот сделать, жить так, чтобы и сохранить контакт с телом, со своими эмоциями, и все это было разумно и мудро, это, вот это, наверное, красивая жизнь.
1: Красивая жизнь. Мне нравится эта фраза. И вот иногда бывает, что человек чувствует, как вы вот говорите, да, какое-то расщепление и внутренний конфликт, допустим, между своими принципами. Например, человек там верующий, да, и верующие люди, они не скандалят, так скажем, да? А чувства мне говорят, иди выясни отношения. Я хочу пойти и узнать, почему ты так мне сказал, почему ты так обо мне отозвалась, почему как бы, ну вот, злость, негодование, ну, после какой-то конфликтной ситуации. А мои принципы, разум, может быть, да, мне говорит, отпусти, успокойся, смирись. Вот как вы оцените эту ситуацию?
0: Надо сказать, что я часто с ней сталкиваюсь, когда мы в работе доходим до этой темы, да, часто это в теме гнева всплывает, да, злости некой. Часто есть убежденность такая, что ну вот, человек духовный, человек верующий не может злиться, не должен злиться. И это приводит к такому внутреннему блоку. Но думаю, что это такое как будто бы очень поверхностное отношение к этому чувству, да, к гневу. Потому что мы много можем увидеть примеров и в Библии, когда нет вообще-то запрета на чувства. Мы видим, как библейские герои проявляют чувства, искренне проявляют чувства. Вот. Другое дело, проявление чувств и признание, это не значит, что я должен пойти и сразу же их реализовать, сразу же должен причинить вред своему обидчику, да, отомстить и так далее. Нет, важен момент признания. То есть я честно озвучиваю себе. Я обижен. Мне вот очень нравится. Меня раздражает этот человек. Честно признать Богу. У нас есть такой у верующих людей такой инструмент, как молитва. Мы можем проговаривать свои чувства перед Богом и друг перед другом. Это шикарный инструмент, который, собственно, отчасти психологи тоже разделяют боль, позволяют выговориться людям и позволить этим переживанием быть

0: важно. Вот, то есть чувство важно признать, озвучить, и дальше уже осознанно принимать решение, что я могу с этим делать, с этими чувствами. Иногда, ведь что такое гнев? Природа гнева, предположим, про то, чтобы защищать границы. Могу ли я защитить границы, заступиться за кого-то более благородным способом?
1: Понятно. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
2: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
0: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
2: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?

0: «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
1: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания, что есть предание.
0: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
1: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение «предания», которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. «Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе». Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием вот, труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, вот, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история вот, первых ранних авторов христианской церкви, вот, древние литургии и так далее, и так далее.
2: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем,

0: Понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
1: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь подозвав к себе народ, сказал: „Слушайте меня все и поймите: ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его“». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все входящее в человека извне осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета, и в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем.

0: Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот, называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их

0: я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены, и вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так. Многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
1: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
0: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов, уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни — это

0: потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
1: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания, вот с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
0: Все нужно проверять Писанием. И самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных, в нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, нефту. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра, завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?

0: Сегодня я предлагаю сделать необычную зарядку. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Девочки, хочу задать вам интересный вопрос. А вы знаете, за какое время Бог создал нашу планету?
1: За 6 дней.
2: Нет, это мало. Я думаю, за 100.
3: А я думаю, что за 1 000 000 лет.
0: Вот сегодня мы сделаем зарядку. Плюс узнаем, за какое время Бог сотворил наш мир. Будем делать все вместе, повторяя за нами движение. Первый день Бог создал свет. Вечной ночи больше нет. Во второй день облака подняла его рука. В третий день Бог создал сушу, и деревья, и цветы, сливы, яблоки и груши превосходной красоты. Также воды он собрал и морями их назвал. День четвертый в небесах солнце засияло. На земле в его лучах всем теплее стало. Вечером взошла луна, всем нам нравится она. Звезды засияли в темно-синей дали. В пятый день по небу птички полетели, а в морской речной водичке рыбки заблестели. Раки, крабы и лягушки, и красивые ракушки. А на следующий день появился вдруг олень, слон большой и мышка-крошка, мишка-зайчик, козлик-кошка. И как всем делам венец сотворил Бог наконец человека. Имя сам дал Господь ему – Адам. А потом создал Бог Еву, просто чудо-королеву, и Адаму подарил. Ох, и счастлив же он был! Так пришли к концу труды. Что же дальше, спросишь ты? Дальше отдых и покой в день Господень, в день 7-й. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс?
3: Теперь мы знаем, за сколько дней Бог создал мир.
2: Надо же, ему понадобилось всего 7 дней.
1: Он точно все может.
0: Всем пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Библию невозможно понять. Пусть ее читают священнослужители и библеисты, а я просто буду верить в Бога, молиться и достаточно. Правильно ли это? Может ли Библия стать настольной книгой каждого верующего? И можно ли читать ее не просто формально, а исследовать глубоко?

0: Сегодня у нас в гостях Роман Владимирович Савенко, священнослужитель, магистр богословия и автор курса по углубленному исследованию Священного Писания. Роман Владимирович, я рада снова приветствовать вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Также рада представить вам еще одну нашу гостью, Анну Ронжину. Аня, здравствуй. Рада видеть и тебя. Итак, мы продолжаем говорить о подходах к изучению Священного Писания. И мы с вами в прошлой нашей программе, на прошлой встрече, затронули такой подход, который необычно называется 7R. Давайте с вами напомним нашим зрителям о том, что представляет собой этот подход, и пойдем уже дальше.
1: Давайте. Ну, я не один.
0: Итак, 7R. Вы хотите, чтобы мы сразу рассказали, что это такое? Вот, Анна, я предоставляю тебе слово. Что ты запомнила?
2: 7R. Значит, это 7 слов, начинающихся на букву R, которые... Ну, что мы должны делать, когда мы читаем? Первое у нас это было размышление. То есть мы должны понимать, что мы встретились с книгой духовной. Может быть, нам не все понятно. Мы должны с некоторым смирением подходить к ее чтению. Второе у нас было разминка. То есть нужно, так сказать, размять свой мозг, узнать, кто писал, когда жил, в каких условиях. Так, третье R это у нас было размах.
0: Да, размах. Я записала все.
2: Это масштаб. Да. Это, в общем, масштабно, так сказать, посмотреть на все на это. Я так даже вот для себя сделала вывод, чтобы, может быть, посмотреть на эту книгу, на этот отрывок Священного Писания, понимая, что вся Библия нам говорит о плане спасения.
1: Конечно.
2: То есть, как бы, да. Что не просто так мы читаем какие-то там жизненные истории, ситуации, а вот именно в контексте спасения героев, нас самих.
1: Что будет отдельная значит? Таблица. Мы
2: да, посмотрим. Вот, значит, это у нас был третий R. Четвертый R.
0: Разбор, был... подскажу.
2: Да, разбор. Да, потому что я помню, что третий R масштаб, это у нас как дедукция, то есть от общего к частному, а четвертый от частного к общему, как индукция, то есть это разбор, когда мы вот... Да, тут нам Роман Владимирович нам напоминал сыщиков, которые начинают каждый маленький кусочек комнаты, где что-то произошло, исследовать. То есть мы углубляемся в этот кусочек Священного Писания.

0: Так, от нас было четвертое,
1: росчерк,
0: пятое.
1: Дальше пятый,
0: да,
1: росчерк.
0: Росчерк, да, да, это угу. как бы уже мы смотрим, что какие-то слова характерные именно для этого автора Библии, какой-то его собственный подход. Ну, то есть, если он, например, был пастух, наверное, ему близки, так сказать, какие-то вещи.
2: Овцы.
0: Да, овцы, там, как Давид, как вот, да, вот его псалмы, да. То есть там посох,
2: это
0: там пажити, да, просто там пастырь, потому да. что это его. Вот, дальше у нас был результат. Мне очень нравится это слово. Я люблю, чтобы был результат.
2: Ради чего?
0: Вообще, да, ради чего я сегодня потратила это время. И последний у нас это рефлексия, то есть мой собственный отклик.
2: Да.
0: Что вообще. Вот, спасибо большое.
1: Ну, вот, Аня, очень... на память все, в общем-то.
0: Нет, Юль, своей
1: да, подсказкой. Да, я записала, потому что, кто знает, вот на свою память не положишь.
0: Это я сегодня иногда. Помню. Я, конечно, тоже думаю, что это нужно записать.
1: Ну, в общем, мы усвоили. Даже если как бы мы это и не запомнили, но мы записали, да. Итак, вот что дальше? Что-то еще можно по этому методу, по этому подходу 7R сказать?
2: Да, можно.
1: Добавить.
2: Вы понимаете, что у нас логически одно вытекает из другого. Вот с МЧС мы понимали, что это вот как дух, душа и тело, это сущность.
0: Это молитва,
2: чтение Библии
0: и
2: свидетельство. Это, по сути, сущность христианина, это его жизнь. Вот как у Аввакума, праведный верою жив будет.
0: Да, пророк Аввакум.
2: Поэтому читающий Библию вот этими тремя вещами жив будет. Но, по сути, это его духовный рост, это его жизнь. Вот чтобы эта жизнь теплилась, вот эти 7R необходимы. Осознание, росчерк, почерк, размах, широта и прочее, погружение. И последние два, помните, да, у нас результат, который вам понравился, и рефлексия. Результат – это больше теоретическая часть. То есть мы смотрим свои записи, те пометки, которые мы делаем, мы подбиваем определенный итог. А рефлексия – это уже более практичная часть. Это то, что перейдет в молитву, это то, что не как там в сказке, не пером описать, да,
0: да
2: там.
0: Да.
2: Вот это то, что мы в молитве передаем Богу. Вот, по сути, это рефлексия. Это определенный отклик.
1: То есть результат мы можем чисто теоретически увидеть. Вот этот отрывок говорит о том, как важно делать добро.
2: Да, и не делать его.
1: Как важно не распространять сплетни.
2: Да.
1: А в своей реальной жизни мы можем это делать с большим успехом.
2: Да.
1: Не применять Библию к своей реальной жизни, а думать, что это для кого-то другого, вот это как обличение для кого-то другого, но не для меня. Поэтому если есть результат, но нет рефлексии, ну как
0: и бы... И здесь рефлексии, может быть, покаяние, да, в этом случае как
2: практическая
0: раз.
2: Практическая сторона. Но это ближе к «С», наверное, свидетельство, вот, которое выходит из горячей молитвы. Но это определенный такой комплекс, одно вытекает из другого плавно. Вы же помните, что притчу, которую Христос говорит, «двое молящихся», по сути, он делал правильные вещи. Он был хорошим теоретиком. Но...
0: То есть это фарисей, который правильно молился.
2: А был тот, который два слова сказал: «Господи, помилуй меня». То есть он считал себя недостойным. Но Христос говорит, он пошел более оправданным. Поэтому чтение ради чтения и повысить свой интеллектуальный уровень, я думаю, можно подтянуть свой IQ через другие книги. Но Библия имеет первоочередную задачу другую. И в прошлых темах мы говорили, это спасение, это близкие отношения с Богом, это понимание Его воли. Это крайне важно. И вот, говоря уже о продукте, второй шанс для Библии, ВШБ, то есть тоже как сокращенное, это у нас такое слово «химус». Вы знаете, это для меня тоже был сюрприз от Иисуса. Я не знал, что такое слово существует. То есть, вы поняли, что мы мыслим аббревиатурами, и они помогают. Ну, тоже МЧС, к примеру. Сразу у вас в подсознание где-то оно легче ложится. И вот мы шли с нашей группой изучения. Это вот два потока было, и еще в Казахстане, и еще с одной группой провел. То есть, получается, 4 аудитории было. И у нас прежде было ИМУС. И они вот так и сдавали задания свои. Ну, думаю, вот чего-то не хватает. ИМУС, я сразу расшифрую. И следующий – молящийся, ученик, слуга. То есть мы видим слуга, служение, свидетельство. То есть практическая сторона. Курс должен быть практичным, не чтение ради чтения. И вот теперь мы знаем, что Христос оставил великое поручение – идите и научите все народы. Ну, проповедовать другим Евангелие. Вы знаете, многих это пугает. А это же и есть, по сути, свидетельство. Разве нет?
0: Да.
2: «Пойди, расскажи своим», как Христос сказал исцеленному бесноватым,

0: и расскажи, что сделал с тобой Господь и как помиловал тебя. Марка 5 глава. Ну, где-то немногие подписываются под этим. То есть мы понимаем, что на нас лежит этот груз ответственности, но кого-то, ну, дубиной, простите, не выгонишь делать эти вещи. И вот мы вспоминали самарянку. Представьте, женщина, которую весь город Сихарь осуждал. Она, таясь от народа, от чужих осуждающих глаз, пришла в полдень за водой, и встреча с Иисусом делает ее благовестницей.
1: Это то, что в Евангелии от Иоанна записано,
0: Евангелие от,
1: да?
0: Иоанна, да, 4 глава. И она уже не выдавливала себя, не процеживала эту молитву. Это лилось из ее уст. Поэтому, по сути, чтение Библии и молитва о понимании воли Божьей через Слово Божье делает нас учениками. То есть научите, это мы учимся у Иисуса, в то же время мы становимся учителями. Здесь такой взаимообратный процесс. То есть я с обратного иду. Слуга готовый всем послужить. Разве Христос не как служащий среди нас? Сошел с креста, исполнял нужды, омывал ноги, помните, воскрешал, кормил. Ну, как официант, посмотрите. Мы видим Христа служащего. А если мы христиане и должны идти по его стопам, разве мы не должны служить другим? Ну, та же самая благотворительность. Мы же понимаем, что мы к этому призваны.
2: Писание прямо, да.
0: А что должно быть мотивом побудительным? Как нас заставить себя, извините, вот так, выйти на улицу или из кармана вытащить часть, которую оторвать, может быть, где-то от детей, пожертвовать временем? Побудительным мотивом, конечно же, это будет Голгофа. Мы смотрим на то, что сделал для нас Бог, насколько Он заинтересован в нашем счастье, и по Его примеру, по примеру призвавшего. Мы хотим сделать приятному, приятное Богу. И мы делаем это, делая Его детям. Есть выражение, чтобы взять родителей за сердце, нужно взять ребенка за руку. Понимаете, да?
1: Да, да.
0: То же самое, чтобы приятное сделать Богу, нужно помочь одному из его детей. Есть, да?
2: Ну, а вот вы сказали, было сначала имус у вас. Вот это ищущий, да, молящийся
0: ученик. Слуга.
2: Слуга. Так,
0: а потом прибавилась недостающая буква «Х». Это Христов.
1: А, Христов.
0: То есть, если я просто ищущий, если я просто молящийся, если я просто ученик и слуга.
1: И, ну, непонятно, чей.
0: Чей. Вот не хватало одного слова. И буква «Х» аналогично легла.
2: Она где у нас стоит? В начале?
0: Да.
2: Да.
0: Химус. Вот Христос в начале получается.
2: Ага. Христос. То есть аббревиатура такая.
0: Химус, да. Христов.
2: Да, лучше запомнить.
0: И следующий, молящийся, ученик-слуга. Так вот, в чем было провидение Божие, когда я решил посмотреть, а есть ли такое слово вообще в словаре? И когда я посмотрел, моему удивлению не было предела. Большая российская энциклопедия показывает, ну, с греческого «хюмос» — это сок. Жидкое, полужидкое содержимое желудка человека содержит продукты переваривания пищи в желудке. Читаю дальше. То есть я пропускаю многие вещи. Состав химуса зависит от характера питания. То есть чем мы питаемся. Место его нахождения. То есть в каком месте он сейчас находится в процессе переваривания в пищеварительной системе. И состояние ее секреторной функции. Вследствие происходит перемешивание химуса и переваривание, всасывание пищевых веществ. Ну, давайте здесь как бы прервусь. Не буду сильно грузить терминами. Как химус связан с нашим ученик, ищущий, молящийся Христов, слуга.
2: То есть как вот этот медицинский, так скажем,
0: термин, вот эта термин, пища, которая пережевана и уже находится в желудке, связана с нашим курсом.
2: Ну вот я вспоминаю слова одного из пророков, то ли Иезекииль, то ли Иеремия.
0: Начните.
2: Когда, да, говорит он, что обретены твои слова,
0: Иеремия.
2: И я съел их.
0: И они были в радость.
2: И, да, и там были в радость, а потом стали
0: и веселье сердце.
2: Наоборот, горечью.
0: А, вы теперь уже Иезекииль.
2: А, то есть вот видите, как я читаю. Вот что значит хорошо знать некоторые отрывки.
0: В устах сладким, а в чреве горьким.
2: И, в общем, да, вот как бы Слово Божье, оно сравнивает с пищей. То есть с чем-то, что проникает внутрь тебя.
0: Отлично.
2: И как бы становится твоей частью, потому что мы же знаем,
1: же
2: что человек усваивает питательные вещества, которые попадают в клетки.
0: По сути, Христос, отвечая на искушение первое сатаны в 4 главе Матфея, не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он же сказал, сделай камни хлеба. То есть вот здесь мы как раз таки видим параллель, что Слово Божие – это хлеб, который мы пережевываем, усваиваем. И вот

0: Ведь человек, который не доедает, давайте продолжим дальше эту аналогию, или питается некачественно, сухпайки, да, то есть, ну, непереваренное, то есть он все время в каких-то командировках. Во что это все выльется? Это приведет к каким-то внутренним, ну, заболеваниям. То же самое, если мы питаем тело трижды в день. Мы не говорим трижды в день читать Библию, но, по крайней мере, создать условия и дать душе, скажем так, условно, ее напитать. А это Слово Божие и молитва.
1: Да. Да, вот интересное такое сравнение, казалось бы. Такой термин, совершенно не имеющий отношения к духовности, да. Но вот я вижу, что вы настоящий профессионал, Роман Владимирович. Вы просто ищете везде, в любом слове, какие-то ассоциации, какие-то связи, которые вас обязательно к Слову Божьему направят.
2: Спасибо. И это помогает запоминать, на самом деле.
0: Да, вот это главная задача. То есть, по сути, у меня таких, знаете, аббревиатур масса. Я не все их озвучиваю.
1: Ну, у нас есть еще подходы, да. Их немало. Так, на каком,
0: продолжаем.
1: Да, куда мы дальше двигаемся?
0: Да, то есть мы освоили, да, что у нас есть МЧС, да. У нас есть химус,
2: как
0: который
2: продукт?
0: Является как продукт, да, нашего 7Р. И вот теперь дальше КММ.
2: КММ?
0: КММ, да, это не кимоно, это у нас комплексное мышление наблюдателя. То есть теперь нам нужно стать... не поедателями, простите меня, пищи с тарелки, да, или кушающих хлеб. Нам теперь нужно стать стратегами и полководцами.
2: То есть комплексно.
0: Комплексно.
2: Подойти.
0: Понимаете, то есть, ну, давай возьмем Суворова, да? Понимаете, у человека были огромные задачи. Возьмите генерала, да, и возьмите рядового. Ему сказали копать. Отсюда, ну, до темна, да, к примеру. И он выполняет вот эту задачу. В Евангелии от Иоанна в 15 главе, 15 стих, легко запомнить, 15-15. «Я не называю вас рабами, но называю вас друзьями». И он дает основание, потому что открыл вам все, что получил от Отца. Вот рядовой, он не знает, что он делает. Понимаете? Перенеси... То есть нужно дать работу, если, допустим, ну, нету таких важных и больших задач, он просто, ну, убивает время. Солдат спецслужбы идет, да, даже из этой сферы, к примеру. Но давайте посмотрим, мы как верующие люди, разве у нас нету миссии, которую поручил нам Господь?
2: Есть, да.
0: Иисус пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому, когда дает нам поручение, идите научите, Павел говорит, я должен. И варварам, и эллинам, ну, тем народам, которые его окружали в то время. То есть, по сути, у нас есть определенное обязательство перед нашими соседями, перед нашими родственниками, которые еще не знакомы с Иисусом. Ну и так далее, можно продолжить. Наш ойкос, окружение. Понимаете? Вот как донести до них весть Евангелие? Если я даже Библию не хочу читать, и молитва для меня иногда бывает в тягость. Посещение богослужения, то есть потряхивая часами, да скорее бы пастор закончил проповедовать. Вы понимаете, во что примерно может вылиться?
1: Поэтому, когда мы можно, говорим... когда это меня вдохновляет.
0: Да.
1: Только тогда, когда
0: абсолютно
1: это мою
0: верно.
1: Жизнь меняет, я живу вот с этим огнем
0: да.
1: в сердце.
0: Так да. вот, чтобы этот огонь поддерживать, да. нужно подбрасывать дровишки. Это Слово Божье. И теперь Христос сделает нас не просто рабами, Он нас делает стратегами.
2: То есть мы должны комплексно смотреть на этот вопрос.
0: Вот смотрите, в благословениях и проклятиях Бог говорит, ты будешь главою, а не хвостом.
2: Ну, помните, то есть наверное, ты будешь образ. Лидером, стратегом.
0: Лидером. Вы понимаете?
2: Да.
0: Так вот теперь Библия, по сути, нас формирует как лидеров. Вот смотрите, девушка, которая училась, но потом она встретилась с парнем, забеременела и родила ребенка, она не заканчивала какие-то курсы. Она сразу включает роль лидера. Она уже мать, когда у нее рождается ребенок, автоматически. Нет?
2: Ну,
0: она
2: да.
0: за него ответственна.
1: У кого как, наверное.
0: Понимаю, да, можно поспорить.
1: Разные,
0: ну, давайте о приятном.
1: Да. Нет,
0: ну,
1: в целом. У кого какой характер.
2: Но, наверное, Бог заложит какие-то.
0: Но ей никуда не деться уже от этого.
1: Ей приходится решать.
0: Ей нужно вставать. Она уже не только на себя готовит, она уже на другого человечка. Понимаете? Вот то же самое, когда ты приходишь к Богу, когда ты встречаешься с Ним, когда ты свою жизнь связываешь с Ним, ну, ты, по сути, уже начинаешь болеть Его болью. Эмпатия. Начинаешь переживать за этот погибающий мир. И думаешь, а чем я могу тебя порадовать? Чем я могу помочь? И поэтому у нас уже, понимаете, складывается определенный комплекс задач. Как нам донести Евангелие? Вот для этого

0: комплексное. Комплексное мышление. Ну, давайте слово комплекс разберем. Угу. Вот какие вы можете...
1: Да, из чего будет вообще состоять этот комплекс?
2: То есть комплекс – это уже по определению это что-то, ну, это что-то сложное, угу. потому что состоит из множества чего-то угу. мелкого.
0: Да.
2: Комплекс там,
0: хорошо.
2: Спортивный комплекс, жилой
0: вот.
2: Комплекс.
1: Да.
0: Комплексный обед.
2: Да.
0: Вот, смотрите.
1: Он включает в себя все необходимое.
0: Да, да. Вот смотрите, вот по сути мы и набираем определенный каламбурчик. Это уже процесс изучения, по сути мы практику закрепляем. Вы находите какое-то слово в Библии, вот вы в тупике, вы его не понимаете, угу. вы начинаете его наращивать, наводящие к нему слова набирать. Вот я вам задал слово «комплекс». Вы сразу, не надо в какие-то ну, заоблачные сферы идти, вы сразу в сферы бытовой берете, угу. где это слово встречается.
1: Да, вспоминаешь вот словосочетания какие-то знакомые, понятные.
0: И вот тогда это помогает. А вот теперь мы говорим, что мышление должно быть комплексным. Во-первых, мышление нужно развивать, а теперь оно еще должно быть комплексное.
1: То есть оно
0: должно... Что подразумевает комплексное мышление?
1: Оно не однобокое.
0: Не однобокое.
1: Оно, значит, широкое.
0: Да.
1: И, не знаю, как-то оно...
2: Ну, много составов.
1: Да, много составов.
0: Понимаете.
2: Да, много чего-то объединенных одной угу. какой-то, да, целью, задачи.
0: Да.
2: Ну, как это вот на библейском тексте
1: да, и как...
2: да, понять.
0: Да.
1: И как вот именно в библейском да. тексте этот комплексное сделать? Потому что часто мы смотрим на какой-то текст, ну, как бы... Узко-то хоть как-то бы на него взглянуть, чтобы понятно было не то, что уж широко и комплексно.
2: Ну, может быть, вот я сейчас думаю, что если это комплексное мышление наблюдателя...
0: Да, да мы третье слово еще не разобрали.
2: Да, мы наблюдатели,
0: да.
2: вот. Угу. И мы с этим мышлением подходим к какому-то библейскому отрывку.
0: Да.
2: да? И там мы начинаем видеть... Вот что мы начинаем там видеть?
1: То есть мы
0: хорошее
1: должны...
0: начало.
1: Да, что мы должны наблюдать.
0: Закончу фразу называть.
2: Да, что-то... Ну, мне вот так представляется, что если мы в целом на Библию смотрим вот этим мышлением,
0: да.
2: то в целом в Библии написано все, что нужно для спасения человека. То
0: да.
2: есть что нам надо? То есть там красной нитью проходит вот это вот...
0: План спасения.
2: Да, план угу. спасения. Если мы, ну, Ветхий Завет, допустим, читаем, где больше истории израильского угу. народа, там вот в комплексе это как Бог ведет свой народ, и через него спасение и своему народу, угу. языческим народам открывает. И он как спасающий Бог. Потому угу. что многим кажется, что Бог Ветхого Завета карающий и угу. судящий, но наоборот, он спасающий. Угу.
0: И это там остается видно. Любящим Богом.
2: Да, потому что он хочет ну, показать своему народу будущность и действительно, как спастись от угу. ну, участи такой да. как бы губительной и как действительно обрести Бога как спасителя.
0: Отлично.
2: Я не знаю,
0: да.
2: как бы это относится.
0: Напрямую. Вы молодцы, вы просто радуете. Как
1: то есть мы должны не просто вот узко смотреть да. на этот отрывок, а мы должны как бы понаблюдать все, что вокруг,
0: да.
1: так сказать.
0: Ну,
1: вообще все. В Библии находится.
0: Вот
1: да?
0: когда мы узко смотрим, по сути, рождается ересь. Вот mm-hmm. каждый, помните эту притчу, когда слепые щупали слона? Вот то же самое с текстом может происходить. Вот здесь как раз-таки вот этот размах нужен. Понимаете? Ну, это я называю смотреть замочную скважину. Угу. Что я там могу увидеть? То есть это будет мои версии, это мои будут предположения. Нам нужно открыть эту дверь. А помните первый пункт? Разумение. Мы должны позволить Богу ну, нам раскрыть этот текст. Он сам должен этот текст оживить в моей жизни и переложить через мою призму. Наблюдатель. Ну, вообще, наблюдение. Вы помните, раньше мы заполняли
1: да,
0: дневник наблюдения?
1: Да.
0: Снежинки, помните, погоду
1: дождинки.
0: Там рисовали. Очень было интересно. Но, по сути, эту практику нужно развивать. Вот эти наблюдения нам важно отмечать.
1: Наблюдение за чем? За Библией?
0: За текстом.
1: За текстом.
0: Вот я хочу сказать, что это практический курс. То есть, по сути, читая Библию... Вот давайте вспомним, церковно-приходская школа. Я знаю людей, которые были слепыми, прозрели, и первое, понятно, что это была их Библия, они благодарили Бога. С другой стороны, люди учились читать по Библии. Угу. Церковно-приходская школа, вы понимаете, это была их
1: да.
0: азбука, букварь, если хотите. И вот, делая эту параллель, по сути, вот все, что мы проходим какие-то азы в Библии, мы сразу должны это преломлять на нашу практическую жизнь. Вот посмотрите, вырабатывая этот навык смотреть комплексно, то есть когда мы видим угу. одну деталь и понимаем, что...

0: в объеме она намного красивее, как калейдоскоп какой-то, который начинает играть. Вы приходите, допустим, покупаете обои для ремонта. У вас уже в голове вот этот навык.
1: Уже комплексного подхода.
0: Вы уже понимаете.
1: А мне бы можно на примере какого-то отрывка из Библии сейчас вот попробовать посмотреть?
0: Да, конечно. Давайте возьмем Екклесиаст. Угу. То есть наблюдателем для меня, вот сразу, если бы я спросил, какой из библейских героев кого отличала наблюдательность? Екклесиаст, первая глава. Так, давайте посмотрим с 4 стиха. Ну, я остановлю. Читаем. Угу.
1: «Род проходит, и род приходит, и земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда текут реки, они возвращаются, чтобы опять течь».
0: Ну, 9 стих можно начало прочитать.
1: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться».
0: Угу. Можно здесь остановиться. Что вы видите здесь?
1: Вот, я поняла. Это наблюдательность.
0: Наблюдатель.
1: То есть человек просто замечает, что происходит вокруг, и описывает.
0: Да.
1: По сути дела, сложного ничего нет.
0: Конечно.
1: Но вот это задание, дневник наблюдения, оно всегда было очень элементарным.
0: Конечно.
1: И даже не всегда понятно было, зачем мы это делаем.
0: Угу.
1: Просто,
0: да,
1: наверное, нужно идти дальше, нужны какие-то,
0: да,
1: выводы из наблюдений.
0: Да, вот дневник дали, но не сказали, что дальше, как вы правильно сказали. Вот получается у нас такая же история. По сути, он свои наблюдения переводит в духовную плоскость.
1: То, да,
0: есть мы
1: потом
0: же учителя, и нам нужно подбирать примеры. Вот Христос разве не был наблюдателем, когда рассказывал притчи?
1: Конечно.
0: То есть он,
1: да,
0: сравнивает Царство Божье с одним, с другим, с третьим. Чтобы сравнить, нужно за этим наблюдать определенное время, чтобы потом это соединить. У нас будет чуть-чуть ниже, когда мы поговорим о практических вещах, как можно благовествовать непринудительно, непринужденно. Вот делать эти переходы.
1: Да, интересный вопрос.
0: Использовать то, что витает в воздухе, то, что людям знакомо. Ну, по сути, о ветре, о реках, которые текут, знали все. Но посмотрите, какой он делает вывод. Все суета-сует. То есть, по сути, он, находясь в депрессивном состоянии, это его удручает. Ну, тот же самый Соломон в книге притчи. «Пойди, ленивец, к муравью», 6 глава. Нет у него, помните, там, начальника.
1: Да,
0: он,
1: да,
0: выполняет,
1: да,
0: все эти вещи.
1: То есть он понаблюдал, и потом может людям это рассказать и сделать из этого духовный вывод.
0: И для него это была площадка, чтобы сделать духовный вывод. Так и вы будете наблюдательны. Общаясь с человеком, вы понимаете, кто перед вами. Как рассказать ему Иисуса об Иисусе на понятном, знакомом языке. Вот эта наблюдательность поможет. А комплексный подход или мышление, что мы как миссионеры, что мы как люди, которые призваны спасать, по примеру Иисуса. Поэтому мы рассматриваемся как лидеры для них, как поставленные сторожем, помните? Чтобы быть для них инструментами спасения.
2: То есть здесь важно наблюдать не только за тем, как развивается мысль в библейском тексте, да?
0: А куда дальше?
2: А наблюдать вообще за окружающей действительностью. Мы должны быть вообще в контексте жизни в обществе, да?
0: Правильно.
2: В контексте жизни своего ближнего.
0: Конечно.
2: Прежде чем говорить о таких высоких вещах, как Бог, вера, церковь, мы не можем отвернуть голову от обыденных вещей, которые соприкасаются с нами и с нашими там соседями и близкими.
0: Все верно.
1: И то есть мы должны еще уметь сопоставить то, что написано в Слове Божьем, с обычной жизнью современных людей.
0: Это будет иллюстрация.
1: Вот эта вот связь устанавливать, То есть нужно очень наблюдательным быть. И постоянно.
0: Это увлекательно, вы даже не представляете. Когда ты вот делаешь с определенной целью, это просто придает интерес жизни.
2: Хорошо, время нашей программы на сегодня завершилось. Мы еще с вами встретимся, у нас еще впереди будут встречи и беседы. Я благодарю вас, Роман Владимирович, за эти интересные уроки, которые вы нам преподаете. Анна, благодарю тебя тоже за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии новый шанс. Получите радость от чтения Священного Писания. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Было ли у вас такое, что вы обедали, но потом оставались голодными? 4000 человек получили хлеб от Иисуса, но потом снова захотели есть. А Он сказал: «Берегитесь закваски фарисейской». Что это значит? Почему даже чудеса не насыщают нас? Может быть, мы в 21 веке, как и люди в древности, ищем у Бога только хлеба, а не самого Христа? Здравствуйте! В эфире программа «Библия 21 века». И сегодня со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем мы будем разбираться, о чем же все-таки говорилось и говорится в Марка 8 главе. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Мария!
1: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня приступаем к разбору 8 главы.
2: Верно.
1: Мы, как обращаемся к современному переводу Библии под редакцией Кулакова, и также в синодальном переводе тоже будем смотреть стихи. Но мне вначале хотелось бы спросить, а что актуального и интересного, да, то, что нужно знать человеку в 21 веке, было в предыдущих 7 главах? Можете ли вы, так скажем, сделать резюме?
2: Да, ну я рекомендую, если наши слушатели, да, перечитывали, то пусть снова перечитывают, потому что это наилучший способ понять. Но мы уже говорили, Мария, с вами о том, что Евангелие от Марка, оно интересно тем, что это самое динамичное Евангелие. Самое часто встречающееся слово в этом Евангелии – это «тотчас». То есть здесь все происходит быстро. Да? Это своего рода как такой ураган благой вести прошелся по вот этим годам жизни Иисуса Христа на земле, и вот в описании евангелиста Марка там все быстро происходит. Но все, что до сих пор мы говорили, и о чем мы читали вместе с вами, рассуждали, это о том, чтобы мы вместе с нашими слушателями увидели, да, что пришел Сын Божий на землю, в Его жизни, в Его делах есть свидетельство божественности, и в Его действиях, в Его словах обращен призыв к людям, чтобы люди обратили на Него внимание, поверили в Него, вот, и признали в Нем того Спасителя, о котором было обещано еще в Ветхом Завете.
1: Угу. Так, это интересно, я думаю, что мы сможем и дальше рассмотреть, что же все-таки, про какой хлеб, да, и про что вообще говорил Христос в 8 главе.
2: Да.
1: Есть ли там это тотчас?
2: Да. Ну, давайте почитаем сначала эту историю более подробно. 8 глава с 1 стиха. «В те дни вокруг Иисуса вновь собралось много людей, а есть им было нечего. Тогда Он подозвал к Себе учеников и сказал им: «Жаль мне людей, ибо вот уже 3 дня они со мною, а есть им нечего. Если отпущу их голодными домой, они ослабеют пути, ведь некоторые из них пришли издалека. Где же в этой пустыне можно найти столько хлеба, чтобы накормить всех?» Ответили Ему ученики Его. Тогда Он спросил их: «Сколько у вас хлеба?» 7 хлебов, — ответили они. И Он велел народу сесть на землю. Иисус взял эти 7 хлебов, воздал благодарение Богу, разломил и стал раздавать ученикам Своим, чтобы те разносили хлеб людям, и они стали разносить. Также было у них несколько рыбок. Иисус велел и их раздать после того, как Он произнес над ними благодарственную молитву. Все ели и насытились, и оставшихся кусков собрали 7 корзин. Людей же было около 4000. Отпустив их, Он тут же вошел в лодку вместе со Своими учениками и отправился в землю Далманофы.
1: Так, это вот такой отрывочек, который описывает вот эту историю про 7 хлебов.
2: Да.
1: Рыбки там еще пока что не появились.
2: Да. Вот тут вот несколько рыбок написано, что было, да, но не написано четко, как в первой истории, о которой мы тоже говорили, да, где более четко было определено, сколько хлеба и сколько

0: рыбок.
1: Да, вот здесь вопрос. Мы пока прочитали только первые, да, 10 стихов. Uh-huh. А, да, у нас там еще впереди есть стихи. Мы читаем до 21-го.
0: Да.
1: Вот самый первый здесь вопрос. Вообще, зачем Иисус вообще накормил столько людей?
0: Ну, мне нравится то, что как бы вот... И хоть мы знаем, что Иисус Христос был Сыном Божиим, пришедшим с небес, да, но Он приходит на уровень человека. Он приходит к человеку, да, Он спускается к его нужде. И Он старается замечать людей в том окружении, где они находятся. Он их учит, Он их наставляет, да, Он их исцеляет, Он им помогает, Он утешает их. Но Он видит, что они голодные. Вот. И одно дело отпустить их, чтобы они пошли, нашли себе еду. Но Христос так не делает. Он говорит, я их, если их отпущу, они найдут еду, но пока будут идти, ослабеют. Он говорит, я хочу удовлетворить их нужду. То есть близость Христа, она, ну, она неимоверна, мне кажется, в этом смысле, что вот он даже знает, что люди, ну, вокруг него, они здесь голодные. И ученики, они, мы же уже читали историю, что Христос уже однажды накормил.
1: Да.
0: Но они продолжают, говорят, Господи, мы и здесь тоже ничего не можем сделать. Да, у нас нет столько, чтобы накормить их всех. Угу. Но Христос снова знает, что у них что-то есть. Есть, может быть, на вот этот близкий круг. И Христос говорит, давайте то, что у вас есть, мы вот обеспечим им всех, кто здесь возле меня. Но здесь важно тоже, да, что вот это малое, оно становится многим, при обращении Христа к Богу, к своему Небесному Отцу. Написано, Он возблагодарил в молитве, раздал ученикам, и они стали раздавать всем остальным.
1: Вот это интересный момент, потому что для многих может показаться это вообще каким-то таким очень мистическим, очень таким странным. Да? Вот был ли такой здесь момент от Христа некий какой-то упрек вот в плане того, что они искали вот, хлеба или... Или не было здесь такого? Вот. Вроде бы, как вы сказали про то, что сначала он действительно удовлетворил, так скажем, физиологическую потребность человека, да, но вот есть ли какой-то в этом упрек его, людей?
0: Что, и у них не было хлеба?
1: Да.
0: Что имеете в виду? Ну, нет, наверное. Я думаю, что это не упрек, потому что, как мы в Евангелии читали, когда люди слышали, что Христос где-то был, они оставляли все и неслись туда. Ну, скажем, нашим языком таким, для того, чтобы или послушать, потому что, помните, мы уже читали, люди обращали внимание на то, как говорил Христос, и говорили, что он никто из людей не говорил так, как он, потому что он говорит, как власть имеющий. Некоторые просто даже хотели послушать, но другие приходили для того, чтобы получить исцеление, утешение, ободрение и так далее, и так далее, да? И Христос говорит, я понимаю, что эти люди, когда услышали, что я пришел, они бросили все и пришли сюда, да. Они, может быть, не задумывались, на сколько это времени, как долго. Вот. Христос говорит, уже здесь они возле меня некоторое время, ибо вот уже 3 дня, более конкретно, да, говорит евангелист Марк. То есть они вместе с ним здесь были. Видимо, что спали здесь, может быть, на траве, проводили ночь, и холод, и зной дневной, и так далее, и так далее. Поэтому Христос показывает, что он готов удовлетворить их нужды. Но мы понимаем и дальше немножко, когда будем читать, что Христос здесь хотел связать их с историей. Потому что когда-то уже была история в Ветхом Завете, что кто-то по божественному указанию удовлетворил физические нужды людей. Я имею в виду Моисея, когда он дал народу израильскому, путешествуем в пустыне, да, пищу, манну.
1: Да.
0: Вот. Поэтому Христос, то, что Он делает, Он связывает этих людей с историей, чтобы показать, что Его действия, они не просто, ну, вот сейчас и больше никак. Да?
1: Это просто не фокус, это не просто фокус какой-то.
0: Безусловно, да. Они имеют причину и последовательность. Вот. Поэтому Христос вот пытается сделать для этих людей вот это удивительное для них понятное дело. Конечно, может быть, не все из 4000 человек могли познать, что было всего там 7 хлебов и немного рыбок, да? Но я уверен, мне кажется, что, знаете, как ученики, когда подносили хлеб, они, может быть, на ушко кому-то сказали, ты ешь хлеб, который умножился, да? Было всего 7, да? Но передай другому, что Христос сделал великое чудо. Ведь они хотели, чтобы Христос, хоть они не всегда это делали правильно, в их понимании правильно, но неправильно, они хотели, чтобы Христос возрастал, то есть, чтобы сделать его потом, ну, царем. Поэтому они, может быть, даже кому-то говорили, вот, вот

0: что Христос сделал. Поэтому вот эта как бы весть, она так, ну, расползалась, да, среди этих 4000 людей, которые там ели.
1: Потому что это действительно удивительно. Знали ли они, что всего лишь навсего 7 было хлебов? Это огромное такое вот чудо, которое Христос сделал для людей.
0: Да.
1: Вот. Хотя они просто пришли послушать, и как очень часто можем сказать, ну, вы можете пойти поесть, вернуться потом, у вас нет в этом никакой проблемы. Да. Продолжим, наверное, дальше читать.
0: Давайте. С 11 стиха дальше. «Там подошли к Иисусу фарисеи и стали спорить с Ним. Желая испытать Его, они требовали от Него знамения с неба. Он тяжело вздохнул и сказал, «Почему это поколение требует знамения? Заверяю вас, никогда не будет дано знамение этому поколению». И оставив их, он снова сел в лодку и отправился на другой берег. Ученики забыли взять с собой хлеб, и в лодке у них была всего лишь одна лепешка. «Смотрите», предостерегая их, сказал Иисус, «берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Они стали рассуждать между собою. Это из-за того, что не взяли мы хлеба. Он, узнав об этом, сказал им, «Что рассуждаете о том, что у вас нет хлеба? Неужели настолько закрыты умы ваши, что вы не можете представить и понять того, о чем я говорю? Глаза есть у вас, неужели вы не видите? И уши есть у вас, неужели вы не слышите? И разве не понимаете, сколько полных корзин, оставшихся кусков, вы набрали, когда разломил я 5 хлебов для 5000? 12, ответили они Иисусу. А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин вы наполнили оставшимися кусками? И они сказали ему, 7. Так неужели все еще не понимаете, спросил он их».
1: Но это уже более такой интересный отрывок, да, в котором есть вот этот диалог. И здесь первое, что хочется спросить, вот что такое закваска фарисейская?
0: Да. Удивительно, что вот Иисус Христос ожидал исполнения того, что в Евангелии написано, и мы среди людей так говорим, да, кому много дано, от того много и потребуется.
1: Угу.
0: Да. Потому что Христос ожидал, что эти духовные лидеры должны были в Его действиях понимать большее, даже большее, чем то, что происходило. И вот они приходят ко Христу и говорят, какое ты дашь нам знамение, что ты в своих действиях, претендуя на то, что ты делаешь, да, ты являешься каким-то особенным. Ну, они не признавали в нем небесного посланника, да, мы знаем, вот, поэтому я так и говорю. Но почему Христос говорит, да, ну как вы так спрашиваете? Вот только лишь прошло не так много времени, Христос из небольшого количества хлеба делает пир, условно говоря, для той современности это было достаточно. Да? Мы знаем, что Он дал им всего хлеб и рыбы, то есть это не было изобилие. Но и тогда люди не питались так, как мы сегодня. Да? Заходя в магазин, они не видели там разнообразия. Скудная пища, но они удовлетворяли свои физиологические нужды. И вот Христос говорит, я только что сделал то, что сделал когда-то в прошлом Моисей. Моисей, Бог через Моисея, да, накормил людей. И это было знамением. Знамением, потому что Бог всегда, когда делал что-то через Моисея, Он много раз повторял, да, я хочу, чтобы люди тебе доверяли. Чтобы люди понимали, что я тебя веду, что через тебя я совершаю то для людей. Это было знамение в то время. И сегодня Христос говорит, я сделал для этого общества вот это, а вы продолжаете требовать знамения. Что касается вот, да, вашего вопроса, закваска фарисейская и закваска Иродова. Интересный момент, может быть, мы до конца его не раскроем, но тем не менее какие-то штрихи обозначим, да. Фарисеи действительно это религиозные лидеры того времени. Это было определенное направление вот, в религиозном движении. Они что-то понимали, вот, они практиковали это, но в их жизни было достаточно много лицемерия.
1: Да.
0: Достаточно много лицемерия, да. Вот. И Христос указывает на вот это лицемерие, что вот это закваска. Да, вроде бы, когда закваска что? Она когда попадает в малое количество теста, она вскисает все тесто. Да?

0: И он говорит, что когда они приходят к людям, когда они начинают учить людей, да, они заражают своим лицемерием, своим неверным пониманием или же намеренным неприятием того, что Христос делает, большинство людей.
1: Угу.
0: То есть лицемерие духовное, оно относилось к фарисеям. Они очень часто так поступали, Христос указывал на это. Иродова закваска – это вопрос лицемерия уже во власти.

0: может быть, даже унижением кого-то другого и так далее, и так далее. И Христос им говорит, ученикам, да, вы берегитесь вот этого, лицемерия духовного, лицемерие, когда вы хотите быть там где-то повыше в какой-то власти. Это вам не нужно, да? У нас другое общество, у нас другое, я строю из вас совершенно другой мир. Совершенно другой мир. Поэтому говорит, он говорит, вы удаляетесь от этого. Удаляйтесь от этого. И Христу было настолько неприятно, как бы общество этих людей, что они должны были бы его поддерживать, эти духовные лидеры, что написано, он сел в лодку и опять уехал на другую сторону.
1: Тотчас.
0: Да, тотчас, опять же таки, это происходит, да. Но ученикам опять он говорит, чтобы они береглись, да, но ученики опять не понимают. То есть, с одной стороны, мы видим, что вроде бы Христос каждодневно с ними, да, столько времени Он с ними проводит. И они, когда в лодку сели вместе с Ним, не взяли хлеба, и Он им говорит, берегитесь закваски Иродова и Фарисейского, они думают, что ну, это потому, что мы не взяли хлеба.
1: Вот здесь такой вопрос, может быть, который относится к нам сейчас. Почему они не понимали? Они духовно не доросли? Может быть, мы тоже что-то не понимаем из того, что как бы... Или потому что им, может быть, это не было открыто в силу вот действительно нашего такого ума, который немножечко ограничен.
0: Вы знаете, Мария, чтобы наши как бы слушатели вместе с нами, участники программы, не подумали, что мы действительно все знаем. Это не так. Мы знаем только той способностью, да, насколько мы сегодня с утра, там, молившись, просили Господа, Господи, открой нам. Мы хотим понимать, мы хотим знать. Но все равно есть какая-то пустота, есть даже, не, как это сказать, не пустота, может быть, да, какая-то область понимания, куда ну, мы пока не можем зайти. Или в силу своей духовной незрелости, физиологической незрелости, да, развития своего и так далее, и так далее. И много других факторов. У учеников, мы уже в других историях по ним читали много, да, и немножко позже будем читать в 9 главе, да, ученики тоже воспринимали Христа в рамках своих желаний. Они хотели, чтобы Он был лидером, освободителем для нации Израиля, и чтобы они стали в самом ближайшем окружении этого лидера-освободителя. Поэтому вот в рамках вот этого своего понимания и желания они рассматривали действия Иисуса Христа.
1: То есть в рамках своего какого-то мировоззрения. А можем
0: безусловно
1: ли мы, Вадим Анатольевич, немножко предположить, осуждал ли за это и Христос? Ну просто к тому, что вот мы тоже очень часто в современности порой смотрим из своих каких-то там болей, потребностей и мировоззрения, да, или в силу, так скажем, может быть, какой-то там неопытности или такой вот незрелости. Можем ли мы сказать о том, что Бог нас не осуждает за то, что мы немножечко иногда так усказываем?
0: Нет, не знаю сказать слово «осуждает», да, как мы, если, допустим, ребенок маленький, которому, ну, допустим, возьмем 3-4 года, он садится за стол, и мы понимаем, что в этом возрасте уже ребенок способен есть ложкой. Да, это не очень удобно, он что-то там роняет и так далее, и так далее. Но родитель понимает, что он уже должен в это время есть ложкой, потому что ему нужно учиться. Но ребенок хнычет, он не хочет, мама, корми меня или папа, корми меня. Мы его осуждаем за это? Но мне кажется, что мы немножко его укоряем или побуждаем ему все-таки это делать.
1: Ну, да.
0: Вот, поэтому что значит, Христос их осуждал или не осуждал? Христос сожалел о том, что они так поступают. И он здесь им говорит, у вас есть глаза, а вы не видите. У вас есть уши, но вы не слышите. Конечно, я, безусловно, понимаю, что я в этой лодке вместе с учениками, я в этом эпизоде вместе с ними. Потому что есть вещи, которые я уже как, не знаю, мужчина, может быть, муж там, или отец, или священнослужитель, да, или человек, читающий Библию, должен большего достичь. Но я еще в некоторых моментах остаюсь на том уровне, когда Христос мне говорит, у тебя же есть уши, а почему ты не слышишь, да? У тебя же есть глаза, почему ты не видишь?
1: Почему ты не видишь, да.
0: Вот. Поэтому, безусловно, Христос их укоряет, Христос их, скажем так, осуждает по-божьему, да? Но это для того, чтобы побудить их все-таки, побудить их, потому что Он потом им говорит следующие слова. Что вы, о чем вы думаете, да? Что вы думаете о хлебе? Даже если у вас одна лепешка, вы же помните, что вот только лишь...
1: Только что было это чудо.

0: Да, только что было бы это чудо. Поэтому вам уже стоит думать немножко об других вещах. Да? То есть Христос как бы их по ступенькам ведет, и когда он, Христос встал на эту ступеньку, то он говорит им: не оставайтесь там, не оставайтесь ниже, поднимайтесь вместе со мной. Вот я вам показал, что я имею возможность обеспечить вас хлебом. Теперь давайте будем думать или вместе, ну, как бы действовать уже на другом уровне. Но ученики еще где-то там оставались, вот, пытались там, да, догонять Иисуса Христа. Поэтому его укор, наверное, божественный укор, это не тот, когда ну, иногда люди укоряют друг друга. Uh-huh. Так больно, что уже человек не может подняться, да, что человек не может уже оправиться от этого укора, как бы, или вообще нет никакого желания. Вот. Наверное, вот укор Христа, он не такого.
1: Он не за больное цепляет, а вот просто, так скажем, немножечко, как это, мотивирует нас расти. И, мне кажется, в наше время немножко, так скажем, взращивает, поднимая нас.
0: Да. Мне еще кажется, что вот укор по-человечески, да, он отдаляет того, кто укоряет, от того, кого он укоряет. Да, он делает какую-то дистанцию или разрыв. Христос, когда им говорит: ну как же вы так? Вы же видите, что я могу вам сделать. Да, он наоборот их приближает к себе опять. Чтобы они понимали, что я, когда вам говорю, давайте будем расти, то не выйдет это там отдельно растить, а я здесь. Он говорит: я обеспечу вас, я вам помогу, да, я вам дам этот хлеб. Но, пожалуйста, будьте более такие двигательные, более быстрые на понимание ситуации и так далее, и так далее. Потому что только что фарисеи Христос сделал насыщение, и говорят ему: нам надо знамение. А то, что Христос сделал, это что было?
1: Да, там, мне кажется, самое прям вот, что вот, не наесть.
0: Да, он ожидал, что они должны были это понять, воспринять. Христос им говорит: не нужно быть такими, как они, да, не будьте такими, как они. Они вроде видят, и как религиозные лидеры, хорошо знающие ту историю, должны были быстро интерпретировать, что происходит. Они этого не сделали, потому что остались в своей вот этой скорлупе, да, или, скажем, в своем вот этом состоянии. И Христос говорит: вот их закваска, она начинает действовать на вас. Вы видите только вот это, да, не хотите больше. Христос говорит: давайте будем двигаться дальше, расти. Потому что впоследствии Христос хотел их приготовить к тому, что он начинает говорить о, куда он идет, на крест. Да. А для того, чтобы это понять, им нужно было оторваться от хлеба, от рыбы, да, от вот этой, простите за выражение, возни вокруг каких-то простых бытовых вещей, потому что нужно было уже идти и понимать более серьезные вещи, и их пережить нужно будет в будущем. А без этого невозможно.
1: Мне кажется, порой даже и мы сейчас следуем кому-то, вот у нас есть какой-то, как говорится, не створи себе кумира, но вот есть какой-то один там священнослужитель, которого вот мы слушаем, но вот именно каких-то вот живых отношений с Богом, вот нет. И тогда наше мировоззрение, мне кажется, оно все такое сужается, потому что мы все как бы принимаем за чистую монету, что нам говорят, но не изучая сами.
0: Безусловно. Да, вопрос единственный как бы для меня, для вас, для всех наших слушателей, да, это обращаться к Слову Божьему и просить Духа Божьего наставлять нас. Конечно, искать общество единоверцев и вместе с ними
1: изучать,
0: рассуждать, обмениваться опытом, обогащать свои мысли или, скажем, свое понимание мнением других людей, это важно и это нужно, безусловно, да. Вот как вы говорите, не остаться в, ну, там, как мы, может быть, да, настроили радио на один канал.
1: Да,
0: и все, и больше никогда. И мы даже будем жить тогда только так, хотя уже много других каналов, и там могут что-то поговорить по-другому. Но также и здесь мы говорим, да, то есть Христос. Но если говорить о Боге, то верно будет, если человек настроит себя в первую очередь на молитвенную жизнь, на взаимоотношения с Богом посредством молитвы, а потом будет искать окружение, которое бы действительно помогало ему, да, вот это дело.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела еще спросить такой момент. Столько было чудес, вот столько всего вообще Иисус сделал. Почему же все-таки многие, ну, не верили, не шли за ним? Почему так происходило?
0: Ну, за них, как говорится, тяжело говорить, да? Скажу за себя, что эта история, как бы эти истории показывают мне, что Евангелие

0: оно дает мне возможность, то вернее, оно меня подталкивает и тянет меня вперед, да?
1: Угу.
0: Что это, что я имею в виду? То есть оно дает мне понимание, что было в прошлом, да, что есть сейчас и куда двигаться дальше. Мне кажется, вот люди, фарисеи в частности, да, если мы обращаемся к ним, они восприняли вот то, что они знали, и подумали, что должно было быть только так, как вот они до этого времени поняли.
1: Угу.
0: Хотя они знали, что должен быть прийти Мессия, да, они должны были понимать его, слышать, вот, действовать. Но они остались вот в рамках вот какого-то, не знаю, ну, понимания вчерашнего дня, скажем так.
1: Угу.
0: Да? Все, больше ничего для них не было интересным или особенным. И Христос им говорит, так не может быть, да. Вот посмотрите, увидьте, пожалуйста, услышьте то, что происходит. Вот. Ну и действительно, почему Христос их осуждал? Потому что то, что Он делал, нельзя было объяснить ничем другим, как лишь божественным происхождением этого.
1: Угу.
0: А они об этом читали, они об этом знали. Поэтому если человек, читая, понимая, не принимает этого слова, не растет, не двигается, да, не идет вперед, не откликается верой на это и жизнью своей. Христос говорит, что ну, мы подобны тогда фарисеям.
1: Угу. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такой интересный разбор и понимание Библии. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня мир предлагает нам миллион способов насытиться. Еда, развлечения, карьера, если мы ищем только этого. И тогда мы остаемся голодными. Иисус же говорит, не хлебом единым. Он хочет дать нам не временное, а вечное. Так просите у Бога не только хлеба насущного, а ищите самого Христа.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными, нужно, с инакомыслием нужно бороться. Должны все быть, как
1: все
0: завещал Магомед, Мухаммед,
1: только
0: все
1: как
0: едины и так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Угу. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласно существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад — это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своей собственными...
1: Да, я могу его поддержать, этого муфти, однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, какая-то часть людей заявляет, вот мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому, уже даже говоря о самом исламе, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае? Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 тоже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
0: А мусульманин — это тот, кто покорный?
1: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
0: Ну, конечно, символ веры, в единого Бога.
1: Да. Никея Цареградская — символ веры. Mm. А вторая — это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
0: Библия...
1: Безусловно. Следующее — это вера в Писание. То есть и Коран,
0: Писание — это основа.
1: Да. То есть однозначно мы видим, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
0: Если
1: он правоверный.
0: Да.
1: Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
0: Богу,
1: он правоверный. Он может себя сказать, и что ему таким, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
0: По-другому произношение.
1: В данном случае. Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад – это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
0: с разделением.
1: Да, да.

0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать. Помимо этого, Коран, он показывает об определенной толерантности к инаковерующим. Потому что мы знаем, что вообще-то мир Востока — это всегда еще мир гостеприимства. И, может быть, да, был тот печальный момент, когда наши войска были в Афганистане, ну, в советское время. Но, несмотря на тот антагонизм, на те глобальные проблемы, на ту боль, которая была с обоюдной стороны, если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам запрещено. Он гость. Все. И вот этот вот статус гостя, статус гостеприимства, умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его. Если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это... умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
0: Да, Чеченская война.
1: Убивали да, как да, с нашей стороны, да. так и с их стороны.
0: Ситуация там, с ИГИЛ, сотнями, к примеру, тысяч. Да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад — это вот как шестой, угу. как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад — это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно, своим
0: да. неверием. Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать. Я не подниму руку в злости. Я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе. Там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз. То есть не смотреть там на женщин
1: с разделением.
0: Да, да. Не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
0: Да-да-да, помню его.
1: Да, давно он такой, там, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким вот исламом,
0: настоящим исламом.
1: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили. И вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы... Титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да. у настоящего христианства есть.
0: Да, в Библии говорится, называющиеся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющий вид благочестия, но называющиеся христианами, но силы его отрекшиеся.
1: Mm-hmm. Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве,
0: да,
1: так и в исламе это есть.
0: Да, есть вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, что проявить мою веру как-то, ну, это уже дело там второе, скажем
1: так. Для многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик да, или полумесяц.
0: Да, да.
1: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
0: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
1: Проповедую фактически,
0: да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
1: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые призывают к толерантному отношению. Давайте перечислим,
0: давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257 аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата.
1: Там, а как же? Под угрозой такое ножа. На практике это происходит. Существуют такие радикальные течения в исламе, которые...
0: Увы, но вот мы читаем Коран.
1: Коран к этому
0: харам,
1: не призывает.
0: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения.
1: Но фактически эти люди, они нарушают заветы Аллаха.
0: Нарушают слово Всевышнего. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
1: И насильственно лишать его, либо притеснять
0: нельзя.
1: Нельзя.
0: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «Ассаламу алейкум», да, потому что это слишком большая честь для него. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
1: Интересно.
0: Еще один момент, это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. «Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением?» Нет. «Мудростью и добрым увещанием». «Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро». И интересно. «И веди спор наилучшим образом». То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием, или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе, как чем-нибудь лучшим».
1: И опять... То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
0: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо... Вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите: мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам. И наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Смотрите, оказывается, нету двух богов.
1: Ну, конечно.
0: В данном случае, смотрите опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, скажем, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, позволять жить рядом. Это не какие-то...
1: При этом уважительно относиться к традициям относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких барьеров лишних.
0: Да, нужно.

0: еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
1: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
0: Аллах милостлив, Аллах милостлив. И поэтому ему решать. Весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5-я сура, 82-й аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: мы христиане, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят: мы христиане, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
1: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного сосуществования.
0: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, а потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья» — это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
1: Ну, Он сказал: мир мой вам даю.
0: Да.
1: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом, или шалом, салим, да, салям, да, ислам. Оно
0: однокоренное.
1: Однокоренное.
0: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
1: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
0: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие,
0: действия, да, и очень на это надеюсь.
1: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью наши

0: Команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
4: Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Мы вместе с вами снова в нашем гараже на программе «Питстоп». Егор, Наталья, Милена. Сегодня мы поговорим вместе с вами о том, что значит быть честным.
2: Ты честен с собой, ты сказал себе, все это главное.
1: Не бояться принять правду.
2: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была. Опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Что он обо мне как плохо думает?
1: Это целое искусство, лицемерить нелицемерно, да?
3: Лицемерить искренне.
1: Искренне. Да, при этом оставаясь честным.
4: Но есть такое понятие, как честность самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался. Да.
1: Ну, наверное, все-таки люди обманывают друг друга. Да?
2: Конечно.
1: Вот.
4: Не договариваю.
2: Наша жизнь.
1: Не договаривают. Ну, наверное. Все-таки иногда такое случается, да? Вот. Почему люди обманывают других и себя?
2: Ну, ложь во спасение есть такой термин. У некоторых люди его употребляют.
1: То есть, получается, все люди только и занимаются тем, что спасают кого-то?
2: Нет, ну, именно себя, например. Ты солгал, чтобы спасти свою шкуру.
4: Ну, или даже самого человека.
2: Ну, или самого человека тоже, да, тоже в принципе, тоже подходит.
4: Тоже бывают такие
2: ситуации.
4: Ну, чему люди это делают, потому что это быть честным не всегда легко. Обычно даже, скорее, это нелегко. И это от разных ситуаций, в разных ситуациях это сложность по-разному, как бы, дает о себе
1: почему
4: знать.
1: Почему нелегко?
2: Не, ну, просто честность, это подразумевает то, что ты, скорее всего, будешь где-то, не знаю, наказан.
4: Да даже не наказан,
2: и
4: даже...
2: И боятся последствий честности.
4: Да, честность, искренность — это рядом, да, понятие? Я честен, искренен. Если, например, я не искренен, получается, я не честен?
1: Я искренне его обманул.
4: Это было честно.
1: Честный
4: обман.
1: Я искренне был нечестным.
4: Ну, не знаю, очень часто из-за непонимания, наверное.
1: Ну, давайте вот попробуем фантазировать. Человек, что, когда он обманывает других, что он от этого имеет? Может быть связано с какой-то там выгодой личной.
2: Конечно.
1: Финансовой, психологической. Там. Иногда это может быть просто удобнее. Ну, что я буду объяснять, когда проще там отмахнулся, соврал? Что я буду объяснять ему, если он вообще не в теме? То скажу, что почему-то не взял трубку. Но у меня не был дома. А на самом деле там какая-то причина, да, там...
2: Сложная.
4: Чтобы не обидеть.
1: Да.
4: Ну, не
1: например,
4: сказать,
1: чтобы
4: хотел.
1: Облегчить ситуацию, да, там. Может, чтобы не обидеть или еще что-то. А вообще, почему я должен быть честным? Тоже так можно.
4: Ну, вот,
1: привычка и так далее, так далее.
4: Что интересно, есть один очень... Ну, есть один сериал, и главный герой в нем, он одинок, но он всегда со всеми честен. И он всегда говорит все, что он думает. И со стороны это ну, как бы вызывает такой диссонанс. То есть, как бы, с одной стороны, ты им восхищаешься, что он всегда честен и говорит, что думает, а с другой стороны, это кажется немножко грубым. И, ну, как-то... А он реально такой? Ну, он такой.
1: Угу.
4: Ну, и он гений. А все равно как бы... Не
1: ну,
4: знаю.
1: Одинок.
4: Но
1: со своей
4: одинок.
1: Честностью остался он одинок.
4: Ну, у него есть лучший друг, который терпит такие вещи невероятные, но все же как бы он один, больше никто. То есть обычный человек бы не понял его.
3: Да, мне кажется, есть все-таки различие между честностью и какой-то грубостью, наверное. Mm-hmm. И, ну, то есть такой человек, если он всем говорит, что он думает, он считает, что его мнение, оно такое... весомое, но важное, что к нему должны прислушиваться. Но это не всегда так. Нужна какая-то тактичность. И, ну, все равно. То есть вещи, которые просто не нужно говорить, даже если ты считаешь, что это правильно.
4: Но есть такое понятие, как честность самим собой. Иногда ты даже не можешь быть честен самим собой, и поэтому невольно обманываешь других, потому что ты до сих пор, ну, до конца не разобрался. Да.
1: Ну, вот мы сейчас коснулись...

0: почему люди обманывают, до вопроса, почему люди обманывают. И мы увидели, что, в принципе, причины достаточно такие, ну, и неплохие, так скажем, да? Но почему все-таки считается, что честность считается добродетельностью, а нечестность считается чем-то таким плохим, когда, может быть, удобнее быть нечестным?
1: Честность порождает доверие, а доверие – это большой и очень серьезный фактор в фундаменте отношений, серьезных отношений.
2: В принципе, отношений любых. Дружеских, недружеских, серьезных.
0: Деловых отношений.
2: Деловых отношений тоже, конечно, честность есть
0: нечестность. Партнерских отношений, личных отношений, да?
2: В любых отношениях, в принципе.
3: Вы сами сказали, что быть нечестным иногда удобно. Действительно, и можно к этому привыкнуть. Если человек там раз сказал неправду, и вроде бы как бы сошло с рук, и как-то вот это ему помогло, да, то в другой раз может сказать и так вот продолжать, а в какой-то момент это просто все, ну, станет явным.
0: Ну, то есть честность имеет больше преимуществ перед нечестностью.
3: Да.
0: Несмотря на то, что иногда это неудобно, иногда это сложнее.
3: Даже есть пословица, что горькая правда лучше сладкой лжи.
0: Ну, вот в чем? Горькая правда лучше сладкой лжи.
2: Но все равно правда.
1: Потому что
2: это доверие,
1: сущность,
2: то же самое, опять же. Как,
1: такая, какая она есть, и ты в любом случае рано или поздно с ней столкнешься. И вопрос в том, что готов ты с ней столкнуться или нет. Угу. Если ты всю жизнь обманывал других и себя, и вот ты стоишь перед реальностью, ты можешь просто, это может тебя сломать. Это даже для тебя, ну, это всегда, вот Библия, почему она за то, чтобы человек был честный. Угу. И потому что это тебе от этого лучше.
0: Угу. Все-таки в первую очередь лучше от честности тому, кто честен, да?
1: Да.
2: Ну и окружающим, соответственно, возможно, будет немного некомфортно, как вот если говорить все время правду, там даже если... Но это, опять же, тактичность тоже, вот, да. Нужно быть честным, тактичным, да. И тогда все будет хорошо.
1: Кстати, опять вспомнила, извините, сериал. Там, в общем, как бы, ну, якобы был Бог и вот человечество. И какой-то там безумец пришел к Богу и такой: «Все, я хочу, чтобы все были честными». И он такой: «Ты уверен?» И он такой: «Да». И, в общем, Бог сделал всех честными, то есть как бы человек не мог врать. Угу. Такой начался казус просто в мире, начался реально хаос. Там просто приходит, говорит: «У вас стрёмная блузка, там, ваше кофе, пожалуйста, и там уже уходи, пожалуйста, из этого там кафе срочно, ты меня там бесишь». И, в общем, там началось такое, то, что там кто-то приходил, там, если хотел, говорил, что хотел, и даже, как, ну, в общем, даже чуть ли не до катастрофы это все дошло. Так что я не уверена, что как бы...
3: Я согласна, что не все мысли в нашей голове, которые есть, мы должны их озвучивать.
2: Это тактичность.
3: Это скорее больше тактичность, наверное. А честность — это когда ты должен это сказать, и ты, ну, врешь. То есть это какие-то факты, которые ты искажаешь. Мне кажется, что это больше.
2: Ну да, скорее всего, да.
0: Даже сама заповедь, она же гласит, смотрите: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это некий язык суда. Да? Это речь идет о том, что ты можешь испортить человеку жизнь или, наоборот, выградить человека. Но вот ты как судья, когда ты говоришь правду, ты как свидетель верный. Как, не как судья, а как свидетель, да, на суде. Ты отвечаешь за свои слова. Но все, что творится у нас в голове, это не означает, что это все я должен озвучивать. Это может быть вообще моя внутренняя борьба, мое внутреннее дело, моя личная жизнь. Ну, и я, прежде чем сам с этим не разберусь, зачем об этом говорить все подряд, да?
1: А если просят, например, сказать, а ты не хочешь?
0: Да, ну, это твое право. Всегда ли промолчать — это обман?
3: Нет.
0: А в каких случаях это обман, а в каких нет?
3: Ну, когда, например, от тебя зависит, как есть же статья такая, если ты стал свидетелем преступления, и ты промолчал, то тебя тоже осуждают, ты как соучастником являешься. То есть если от тебя зависит судьба чья-то, то ты должен признаться.
0: А если это твое личное дело, и оно просто...
3: Ну, касается лично только тебя, то, наверное.
0: Хорошо, ложь во благо. Вот вы уже коснулись, назвали это ложь во спасение. Ложь во спасение, ложь во благо — это миф или это реально крутая штука?
2: Нет, конечно, это имеет смысл быть, это есть в нашем мире. Когда ты лжешь, чтобы как-то, ну, сохранить свою шкуру, что ли.
1: Ну, опять же, здесь ты берешь на себя, получается, решение из-за других людей, ограждая их от правды. Даже, ну, вот тяжелый, да, случай, например. Я не буду утверждать, что точно это плохо, но, например, когда ты говоришь человеку, что там он смертельно болен,

0: ты ему говоришь, что все нормально, ну, все еще будет хорошо, это его мотивирует бороться, а ты понимаешь, что все бесполезно. Но опять же, он же мог за это время сам решать, как распоряжаться своим временем. А ты по факту решил за него какие-то вещи. Ну, это один из примеров. Угу. Когда ты лжешь во благо, как тебе кажется во благо, это еще не факт, что это реально. Ну,
1: можно
0: во
1: же
0: благо.
1: Лгать во
2: что
1: благо.
2: Это не факт, что это благо, да?
0: Да.
1: Можно лгать во благо другим.
2: Ну вот ты и врешь во благо другим. Ну, ты
1: нет,
2: думаешь,
1: именно
2: что для них
1: когда
2: это благо?
1: Реально во благо другим.
2: Вот ты и думаешь, что это благо, как что для них лучше узнать правду в этой ситуации или благо. Получается, ты опять становишься неким судьей в этом вопросе, который решает, что хорошо, а что плохо.
0: Да, вот ты хотел как лучше, а в итоге получилось не очень, и ты можешь не понимать, почему так происходит. Ведь я же все, ну, реально искренне как лучше хотел.
2: Бог иногда, может быть, допускает какую-то болезнь, чтобы человек задумался, да, в том числе и о своей вечной участи.
0: Ну, да.
2: А ты человеку не говоришь правду, и он никак на это не реагирует. Он, там у меня вся жизнь впереди, я все успею. А оказывается, все... Да, действительно, это непростые вопросы, очень сложные вопросы. Лучше в таких ситуациях не оказываться, правда?
0: Ну вот, кстати, у меня еще был вопрос по этикету вот сейчас возник. То есть то, как, ну, если мы ведем себя с людьми тактично, но внутри мы не хотим этого. Это получается лицемерие?
3: Ну, это тактичность называется.
1: Это тактичность.
3: Ну,
1: а
0: почему я должен быть тактичен, если я не хочу?
3: Ну, если это вынужденное.
1: Это вежливость, тактичность. Я не знаю, смотри, вот, например... Твой босс, да, с работы, грубо говоря, очень ужасно одет, прям максимально ужасно, прям ты смотришь на нее, прям ну плакать охота.
0: Ну вот если бы я сказала ему, что не очень он выглядит, он бы переоделся и не смешил бы...
1: Не факт, потому что он переоделся, он сказал, ты что?
2: Переоделся.
1: Как хочу, так и выгляжу, а ты что мне тут говоришь? Если бы молчал, ты бы просто, да, и уволен, все.
0: Ну, не знаю, мне кажется.
1: Подождите, а может, человек он такой, он сразу тебе, а что ты, все, уволен тогда, раз тебе не нравится,
3: нет,
1: как я выгляжу.
3: Нет, иногда бывают ситуации, когда, если к тебе конкретно проявляют какое-то, ну, тебе некомфортно, что там, ты можешь сказать, что вот мне неприятно там то-то и то-то. Но если это там тебя лично не касается, то, мне кажется, там не нужно как-то делать замечания или что-то говорить. Ну, чаще всего.
0: Промолчать?
1: Ну, чисто промолчать, да, просто как бы. Если смысл от этого, я не знаю, нет или... Есть, ну, просто в каких-то ситуациях нужно...
3: От ситуации,
1: уметь...
3: наверное, зависит.
1: Да, опять же, это от ситуации. Смотри, какая ситуация. Нужно просто уметь промолчать. Все, даже
0: будешь
1: если это правда...
0: долго молчать, потом накопится у тебя.
2: Наверное, еще нужно задать вопрос, почему я это делаю. Я это делаю, потому что я реально хочу помочь, или я просто хочу сумничать, или там...
0: Сказать мне.
2: Съязвить, или там себя выгородить, или... Или мне реально близок этот человек, и я хочу ему помочь.
3: А еще можно задать вопрос, почему меня это задевает? Если, например, ты замечаешь, что, ой, как он ужасно одет, почему я это замечаю? Мне, ну, например, там, будет все равно. Ну, может быть, ему нравится, может, ты его
1: ну,
3: такой
1: да,
3: вкус.
1: Ну да, конечно, это, может, ему нравится просто.
3: Да.
1: А твое мнение просто он поймет, что, типа, блин, ну... Что он обо мне как плохо думает?
2: Это целое искусство, лицемерить нелицемерно, да?
3: Лицемерить искренне.
2: Искренне. Да, при этом оставаясь честным.
0: Ну, Бог же иногда нам тоже что-то не говорит. Ну, понятно, что он все говорит своевременно, но он же от нас все равно имеет секретики.
3: Наверное, не то чтобы секретики, он просто не выкладывает нам сразу все.
0: Все карты на стол и преследует какую-то цель за этим. То есть он не до конца с нами честен. Или как это?
3: Вот это, ты видишь, нельзя же так сказать, что он ну не вот до конца честен. Не,
1: да,
3: не,
1: если ты так думаешь,
3: очень мудрый.
1: Что он не до конца честен.
3: Я так не думаю.
1: Ну, допустим, я, например, так думаю, если то, что все равно не до конца честен.
2: Бог знает от начала.
1: А почему он мне об этом не говорит?
2: Да, почему он мне об этом не рассказывает?
1: Почему он мне не рассказывает о том, что он же знает, что это произойдет. Потому что это произойдет, очень плохое там какое-то деяние, он это знает, но он мне не говорит. Он мне не говорит.
2: Это честно.
3: Вот когда ребенок маленький, например, родители разговаривают с ним на его языке, то есть там ути-пути там какие-нибудь, ну, то есть на банальном, таком простом языке. И также Бог, он видит степень нашего какого-то, ну, развития, нашего как бы состояния ума, и он говорит с нами на нашем языке, насколько мы способны его понять.
1: То есть смотри, например, ты родитель, как Бог, наш родитель, правильно, наш отец. Он знает то, что завтра произойдет со мной, например, что-то плохое. Он мне об этом не говорит. Если ты, допустим, знаешь то, что твой сын завтра, ну или там твоя дочь, без разницы, твой ребенок, завтра поедет и разобьется насмерть. Ты ему этого не скажешь ему.
3: Ну, слушай, люди умирают каждый день.
1: То есть ты не скажешь своему сыну то, что... Слушай, подожди, я 100%...
2: В отличие от Бога, она не знает, что с ним произойдет.
1: А да, если она, вот, если она точно знает, если она точно знает то, что...
3: То есть я это, буду это, отговаривать, конечно.
2: Это если...

0: Ну, а Бог знает, а мы нет. Ну, то есть, поэтому эта ситуация нереальна. Вот, хорошо, как все-таки оставаться честным с самим собой и с другими?
1: Не бояться скушать ту реальность, которая, возможно, соленая чересчур.
2: Скушать.
1: Ну, принять.

0: и с другими?
1: Не знаю, довольно сложный такой вопрос. Нам многое размышление может он продвинуть.
2: Ну, разговаривать. Если мы не будем выстраивать с собой самим диалог, то мы себя не поймем. Даже, например, я когда размышляла про молитву, зачем мне молиться? Бог все равно все знает. Он знает мое сердце, знает, как я поступлю. Прежде чем слова нет еще на языке моем, он его знает. Но я поняла, что молитва нужна мне, потому что я познаю свои мысли в молитве. Или как вот есть фраза «скажите, что вы думаете, чтобы понять, что вы думаете». Реально, иногда в голове такая каша, и когда ты начинаешь проговаривать, у тебя складывается представление о том, что вообще есть сейчас. Какая ситуация в твоей жизни? Поэтому, это очень важно.
0: Ну, а что сложнее, оставаться честным с собой или с другими?
2: Ситуация зависит, наверное.
1: Да, опять же, смотря что... Ты как бы, ты можешь знать то, что ты... Я не знаю, даже что предположить. То, что, например, некрасивый, да? Ты честен с собой, ты говоришь себе, да, я некрасивый. Или там, ты знаешь то, что ты в какой-то направленности ты слишком слаб. Я не знаю, например, там кто-то слаб в математике, ты это знаешь, и ты не говоришь на то, что вот, я силен в математике, сам себя в этом убеждаешь, что я все равно это сделаю, ты сам собой честен. Я не шарю в этом предмете, я не шарю здесь, я не буду этого делать.
2: Ну, слушай, так можно про все сказать, получается.
1: Ну, ты честен с собой будешь.
2: Ну, ты можешь быть честным с собой, но продолжать развиваться. Если я там думаю...
3: работать.
2: Думаю, что я некрасивый, я говорю, что да, сейчас я некрасивый, но я могу там сделать то-то, то-то, то-то и как-то улучшать себя.
1: Ну, ты не перестаешь от этого быть честным с собой. Ты честен с собой, ты это сказал себе, все это главное.
0: То есть не бояться принять правду.
1: Конечно, надо всегда принимать правду. Какая бы она ни была, опять же, горькая правда лучше, чем сладкая ложь.
0: Лучше жить в реальной правде, чем в аллюзиях или иллюзиях каких-нибудь, да, там? Да.
2: Кстати говоря, вот про красоту, ведь столько разных точек зрения. Кто-то на тебя посмотрит и подумает, вау, какой красивый.
0: Угу.
2: Действительно будет так искренне.
1: Ладно, красотой немного неправильно.
3: Даже ты иногда сам можешь ошибаться на этот счет.
0: Во всяком случае, наверное, мы сами бы хотели, чтобы по отношению к нам все были честными. А если мы хотим, чтобы по отношению к нам все были честными, то, наверное, правильно быть по отношению к другим и по отношению к самим себе тоже.
3: И нужно быть готовым еще эту честность принимать.
0: Да. Друзья, вот несмотря на то, что в нашей жизни столько лжи, честность – это некая платформа, некий фундамент, некая ценность человеческая, которую люди жаждут и ценят, несмотря на то, что правда иногда бывает слишком горькой. Пусть вокруг вас будет правда, несмотря на то, что иногда, может быть, это не очень приятно. И будем честными и правдивыми по отношению к другим.
2: Пока! Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

0: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
1: Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
2: Порой бывает, тебя переполняет чувство, и хочется жить только ради одного человека. Хочется проводить с ним каждую секунду, смотреть в его глаза, писать ему стихи, но он этого не хочет. Не хочет, чтобы ты был или была рядом. Этот человек совершенно ничего не чувствует и не может ничего с этим поделать. Он разбивает вам сердце. Что же делать, если твой возлюбленный не отвечает тебе взаимностью? Не исключено, что за любовь стоит бороться. Но иногда бывают такие случаи, когда это лишь усугубит ситуацию. Если человек четко дал вам понять, что вы не можете быть вместе, может, стоит отпустить этого человека? Да, это крайне нелегко, но существуют советы, которые помогут вам сначала отвлечься, а потом и вовсе забыть его. Первое и самое важное правило. Не сердитесь на человека, которого вы пытаетесь забыть. Возможно, он даже не знает, что вы испытывали к нему чувства. Кроме того, у него могут быть веские причины, почему он не отвечает вам взаимностью. Не злитесь на него, так как часто обстоятельства выше наших возможностей. Не бойтесь показывать свою слабость, будучи наедине с собой. Ваши слезы или ярость должны быть выражены. Если же вы не можете контролировать свои чувства, то стоит обратиться к людям, которые выслушают вас и помогут. Не уходите в себя полностью, отвлекитесь, больше проводите времени с друзьями и родными. Найдите себе новое хобби или работу, которые принесут вам не только прибыль, но и удовольствие. Знакомьтесь с новыми людьми. Знакомства помогут вам отвлечься от своих грустных мыслей. Вы обнаружите, что вам гораздо интереснее общаться со своими новыми друзьями и знакомыми, чем с человеком, которому вы испытывали нежные чувства. И самое главное, всегда помните, что жизнь на этом не заканчивается. Бог дал вам множество возможностей, вас окружает много людей, среди которых, возможно, ваша настоящая любовь. Расскажите ему о своих переживаниях. Молитва принесет мир в ваше сердце и желание двигаться дальше. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Какое же это счастье, когда тебя умеют слушать и понимать те, с кем ты общаешься. Иначе говоря, сегодня мы будем обсуждать, какие навыки коммуникации помогают стать взрослым.

0: Приветствую вас, дорогие участники! Сегодня мы поговорим еще об одном навыке взрослого человека – это коммуникация. Давайте определимся, что такое вообще коммуникация?
1: Общение с другими людьми.
0: Общение с другими. Угу.
1: Умение вести диалог, сообщаться как-то, то есть взаимодействовать между собой.
0: Да, именно так. И если мы заглянем в словарь, то коммуникация обозначает обмен информацией кого с кем. Действительно, при взаимодействии либо человека с человеком, либо человека с группой. Вы каждый день коммуницируете. И вот интересно, вы сказали «общение» и «коммуникация». Получается, сегодня я хотела вам сейчас нарисовать схему, которая поможет четко понять, когда коммуникация случилась. Получилось у нас коммуницировать. Потому что мы общаемся по-разному. Это не просто обмен информацией. Вот представим себе, встретились два человека. Мы сначала ставим цель. Цель – конечный результат. Я что-то хочу передать, да? И поэтому этот человек имеет цель. И не только цель, но у него еще есть интерес. Интерес передать и услышать мнение другого человека. Что в этот момент делает другой? Этот человек выражающий, да? Он передает информацию. А тот, какая у него цель? А у него тоже есть цель. Какая у него цель?
1: Получить и понять информацию.
0: Точно! Получить, понять. И что? В ответ тоже ему что-то передать. То есть это такой взаимный процесс. У него тоже есть и цель, и интерес. Иногда бывает так, что мы передаем информацию. А чего нет главного? Когда мы передаем информацию, чего мы хотим?
2: Ну, результаты, цели, общения.
0: Чтобы нас?
2: Поняли.
0: Поняли, конечно же. И поэтому вся суть коммуникации, вы можете сами себе проверить, произошла коммуникация или нет. Если есть вот это важное слово, я его даже в рамочку возьму, понимание. Коммуникация прошла успешно, если тот, кто выразил, оформил правильно текст, сказал на том языке, который был понятен другому, да? Ну, у каждого есть подростковый язык, да, есть взрослый язык, есть английский язык, есть русский язык, чтобы тебя поняли. И это счастье, когда тебя понимают. Другой человек, если что-то не понял, что он может сделать в ответ, чтобы понять? У него же цель тоже понять.
1: Переспросить.
0: Точно, переспросить. Как он может переспросить? Правильно ли я тебя понял, да? И я тоже иногда задаю. Есть ли вопросы у вас по теме, да? Почему это важно? Потому что у меня есть интерес и цель. Вы-то поняли меня? Ведь я же имела цель передать вам конкретную информацию. И мне очень важно так оформить текст, чтобы вы меня правильно поняли. Скажите мне, пожалуйста, вот умение общаться – это важное умение для взрослого человека? И почему? Пожалуйста.
1: Это очень важное умение для взрослого, потому что без общения ты как бы информацию будешь плохо получать. Это важно не только для взрослого человека, но и для детей, допустим.
0: Конечно, чтобы стать взрослым, да, ребенку нужно обязательно и детям тоже общаться, действительно, на одном языке. Еще почему важно очень?
2: Ну, чтобы передавать информацию другому человеку так, чтобы тот человек понял, если она ему нужна.
0: Если тебя все время не понимают, и вообще, если ты не интересен, как же можно дружить? Как же можно потом любить? Нет, конечно, можно, потому что есть разные виды коммуникации. Но вот мы говорим с помощью слов. Это вербальная коммуникация. Как можно еще разговаривать с человеком?
1: Можно разговаривать своей мимикой, показывать свои эмоции.
0: Точно, без слов, то есть невербально, но очень выразительно, да, согласитесь?

0: Скажите, пожалуйста, а с кем вам вот трудно общаться сегодня?
1: Я думаю, труднее всего общаться с самыми маленькими людьми, которые там, малыши, допустим.
0: С детьми, с малышами?
1: Да, они, да, вот там двухлетний ребенок, он, ты не поймешь, что он тебе хочет донести.
2: В последнее время становится трудно разговаривать с родителями.
0: С родителями трудно, чтобы тебя поняли. Еще с кем трудно?
3: С теми, кого ты не знаешь, или с кем разные интересы, взгляды на мир.
1: Конечно, трудно разговаривать с иностранцами.
0: А с учителями вы что-то не сказали? С учителями что, легко общаться у вас?
1: Сложно, потому что, допустим, вы разные поколения, и разные поколения, они совсем отличаются друг от друга. То есть со старшими или с младшими тебе будет сложнее говорить, чем с своими ровесниками.
0: Ну,
1: они
0: да.
1: По-другому воспитывались, у них другой взгляд на жизнь.
4: Или, например, в русском языке есть те же самые словечки у старшего поколения, у наших сверстников и у младших. И тут тоже вряд ли поймешь.
0: Сленг такой подростковый.
4: Да.
3: Да, как уже сказали, если у человека, если у разных людей разный взгляд на мир, то они не будут понимать, почему ты так считаешь, и будут думать, что ты не прав.
2: Также будет сложно, если человек зациклен на своей цели и тебя совсем не слушает.
0: Точно. Ну, это, во-первых, проявление неуважения, да? И, конечно, когда мы с кем-то строим коммуникацию, желательно смотреть друг другу в глаза, да? Я хотела бы, чтобы вы сейчас поподробнее ознакомились в первую очередь с таким навыком, как активное слушание. Вот активное слушание, как вы понимаете?
4: Это когда ты слушаешь, как-то реагируешь, комментируешь.
0: Да, ты внимателен, правильно? Ты не только слушаешь, но и слышишь смысл, да, передай информации, и опять ты заинтересован, чтобы понять другого человека. Пожалуйста, следующее.
3: Ясность выражения.
0: Что это? Как ты
3: понимаешь? Это правильно изложить свою мысль.
0: Да, четко, ясно, понятно, да, чтобы было понятно другому человеку. Следующий.
2: Эмпатия.
0: Эмпатия, такое слово. Пример эмпатии, конечно, проявил Иисус Христос. Он проявлял какие качества? Вы сейчас сами ответите, поймете, что такое эмпатия.
2: Любовь.
0: Любовь. Сопереживание. Мы говорим, встань на место другого человека. Относись к другому так, как ты хотел бы к себе относиться. Эмпатия, сопереживание, сочувствие, вот, понимание. Это очень важный критерий, признак именно успешной коммуникации. Следующий пункт, пожалуйста, посмотрим.
3: Уверенность.
0: Уверенность. Ну, когда человек что-то выражает, важно быть уверенным.
3: Да.
0: Ну, другому человеку легче воспринимать, наверное, его речь, да? Ну, человек знает, что он говорит. И сразу понятно, у него есть цель. Что-то важное хочет мне сказать. Следующий момент.
2: Умение задавать вопросы.
0: Смотрите, это иногда говорим обратная связь. Чаще всего вопросы кто задает? Тот, кто выражает, или тот, кто принимает информацию?
2: Тот, кто принимает.
0: Да, он задает вопросы, правильно ли я тебя понял, или задать вопрос, я это не понял. Это очень важное качество и взрослого человека, и хорошего коммуникатора. Пожалуйста, Натан.
3: Решение конфликтов.
0: Да, очень часто, когда мы дорожим каким-то человеком, нам очень трудно сказать о том, что мы переживаем что-то негативное от него, что-то столкнулось, что-то он не понимает меня. Но мне так страшно быть отвергнутым, что я не говорю. Бывает такое? Обидеть не хочется, не хочется решать этот вопрос. Но хорошему коммуникатору, и тем более взрослому человеку, очень важно быть честным, да? Честным и смелым. Мы говорим, что это качество взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии какие есть моменты или случаи вам запомнились, где вот Иисус или его ученики четко строили коммуникацию, получалось у них. Вспомните эти ситуации?
4: Наверное, Нагорная проповедь, когда Иисус рассказывал как бы людям, и они его слушали.
0: Они его слушали, у него была конкретная цель. А когда было взаимодействие? Вот с учениками разговаривал тоже, да? На языке этого ученика. С Петром по-особенному, да? С Иудой по-другому. Одно из важных качеств успешной коммуникации – это проявлять взаимный интерес друг к другу, заинтересованность в другом человеке. Какие бы вы сами себе

0: сейчас дали бы рецепты, да, рекомендации?
1: Смотреть в глаза партнеру. Интересоваться его мнением или как у него дела.
2: Быть снисходительным.
0: Да, быть снисходительным – духовная такая черта характера.
1: Не перебивать. Если он что-то рассказывает, возможно, задавать какие-то вопросы по теме.
3: Оказывать какую-то поддержку.
0: Какие-то вдохновляющие слова говорить. Вот скажите, пожалуйста, вот слово же, это же не тяжело его произнести. Ну как нам бывает тяжело похвалить, подбодрить, поддержать. Я желаю вам, чтобы вы помнили, пожалуйста, о том, что мы сегодня говорили, и чтобы с теми людьми, с кем приходится вам коммуницировать, чтобы вы достигали успеха. Я вам предлагаю сейчас придумать 10 вопросов, ну или вообще вопросы на знакомство. Представьте себе ситуацию. Вы встретили человека, который вам понравился. Хотите с ним контакт наладить и вообще подружиться с ним? Пожалуйста, какие вы вопросы будете задавать, чтобы познакомиться? Пожалуйста.
2: У меня вопрос. А мы знаем его имя, там, фамилию?
0: Нет, ничего не знаем. Незнакомец.
2: Как тебя зовут?
3: Сколько тебе лет?
0: Сколько тебе лет?
2: Из какого ты города?
4: Как ты относишься к тому, что я хожу в церковь?
0: Ага.
2: Как настроение?
3: Любишь играть в компьютерные игры?
2: У тебя есть домашние животные?
0: Угу.
2: Какой звук или запах у тебя вызывает приятные воспоминания?
0: Угу.
2: Чем бы ты занялся в свободное время, если бы у тебя отобрали телефон? Опиши город, в котором ты живешь.
3: Чем ты любишь заниматься?
0: Угу.
2: Какая у тебя мечта?
4: Какая у тебя самооценка?
0: Угу.
2: У тебя есть младшие братья и сестры?
0: Угу.
3: Любишь ли ты гулять?
0: Угу.
2: Кем ты хочешь стать в будущем?
0: Угу.
2: Если бы тебе стерли память, что бы ты пересмотрел или перечитал? Какие твои любимые сериалы или фильмы?
0: Ну что, еще один кружочек сделаем, да. Но не повторяться, пожалуйста.
3: Твой любимый главный герой в каком-то фильме?
2: Если бы ты был предметом, то каким? Что тебя заставляет грустить?
4: Какая у тебя цель?
2: Какой твой любимый цвет?
3: Какое у тебя любимое хобби?
2: Ты ходил в походы?
5: Если бы тебя позвали на подкаст, то какую бы тему ты бы выбрал?
2: Как ты считаешь, какое у тебя призвание в своей жизни?
0: Супер вопросы. Просто хочу поаплодировать вам, честное слово. Интересные вопросы. Скажите, пожалуйста, вот по той схеме, которую я вам рисовала, какие там важные пункты? Вы использовали их, когда задавали вопросы?
2: Ну, сначала, наверное, надо узнать какую-то информацию о человеке, его имя, как бы возраст, чтобы понимать как-то немножко, вот.
0: Интерес присутствовал? Вопросы ваши были на то, чтобы узнать больше о человеке?
2: Думаю, да.
0: Да.
2: Мои, да.
0: То есть вы придерживались этого, да? И ваши вопросы как раз строились из этого. Побольше узнать о другом человеке. Они были очень оригинальные, необычные, ну и глубокие. Человек должен был рассказать про себя. Интересно было? Ну что, дальше потренируемся. Мне нужны 2 волонтера. Вот. С микрофончиками. Выходим сюда. И задание такое будет. Сначала один человек, я не знаю, кто первый будет из вас, кто будет первый рассказывать о себе. Про какую-то ситуацию, которая недавно была. Другой человек внимательно слушает, не перебивает, естественно, мы же знаем. Внимательно слушает, и потом должен пересказать то, что говорил собеседник. И потом поменяйтесь ролями. Итак, кто первый будет из вас? Но помните, что у меня есть цель передать, я выражающая. У меня есть интерес, чтобы другой понял. Ну что, дерзайте, кто первый?
2: Я вспомнила одну встречу, она была на прошлой неделе. Мы собрались с друзьями, чтобы вместе пообщаться, как-то получше друг друга узнать, поиграть в некоторые игры настольные. Вот, мы очень весело провели время, я узнала лучше их, вот, и потом радостно поехала домой.
0: Пожалуйста, Слав, можешь пересказать, что сейчас говорила тебе Лика?
4: Ты на прошлой неделе собралась в компании с друзьями, вы играли в настолки и получше узнали друг друга.
0: Лика, что тебе было трудно, когда ты в роли выражающего была?
2: Вспомнить ситуацию.
0: Вспомнить ситуацию. А как насчет смотреть в глаза?
2: Я больше задумывалась просто, в себя как бы ушла. Вспомнила этот день.
0: А, ты вспоминала этот день, но своему собеседнику в глаза не смотрела, да? Ну, так.
2: Нет.
0: Иногда, да, посматривала. Как ты думаешь, вот что можно сделать лучше было в следующий раз?
2: Смотреть в глаза.
0: Да, смотреть в глаза и обращаться конкретно. Ему, наверное, легче было запоминать. Слава. А тебе трудно было слушать Лику?
4: Да, смотреть на нее? Очень.
0: Нет, не очень, потому что легкая была ситуация, да? Ну, давай, теперь ты. Лика будет теперь в роли приемника, принимающего, да, а ты выражающего. Пожалуйста.
4: Ульян, тебя можно упомянуть? Ага. Спасибо.
0: Все, видишь, какой уважительный человек.
4: В общем, один раз летом, это правда было не очень, ну, то есть достаточно давно. Мы ехали, мы в деревне были, мы собрались с другом и с Ульяной поехать. Она нас позвала в поселок один. Мы едем, едем, мы уже очень долго ехали. И мы с другом Ульяне сказали, ну все, мы дальше не поедем. Мы встали, нам еще домой нужно. Она сказала, ну, меня можете подождать, я дальше поеду чуть-чуть и потом вернусь. Мы такие, ну ладно. Она уехала, мы потом ждем. Ну, мы волноваться стали, она долго не возвращалась. Мы потом поехали туда, куда она поехала, увидели то, что там тупик, куда-то, ну, поехали, в общем, домой. Потом, когда я домой прихожу, она сидит там дома и такая, ой, Славик, ты приехал, а я волновалась за тебя. Вот, все.
0: Давай, Лика, теперь ты.
2: Ну, летом Славик с Ульяной и с их другом поехали в соседний поселок. Долго ехали, ребята уже устали. Вот поэтому Ульяна сказала, что она сама поедет, а они просто ее ждали. Вот. Ульяны долго не было. Славик с другом поехали ее искать. Там был тупик. Вернувшись домой, Славик увидел Ульяшу, и Ульяна такая, а ты где был?
0: Скажите, пожалуйста, Слав, вот Лика точно передала информацию, основной смысл, или что-то она, возможно, придумала, додумала, исказила?
4: Да нет, все хорошо.
0: Смысл передала информацию, точно?
4: Да. Ну, единственное, что последний вопрос, то есть, который Ульяна задала, она сказала, где... Ну, то есть, я волновалась.
0: Вот. Вот это тоже важный момент. Я волновалась, да? Ага. Ну, что сложнее, говорить, пересказывать или слушать? Вообще, в момент коммуникации, когда нужно пересказывать, что сложно?
2: Легко, в принципе, все.
0: Ага. А как вам удавалось вот запомнить... Какие у вас, может, секреты есть? Как запомнить информацию, чтобы передать?
2: Какие-то основные моменты, может быть.
0: Да, да. Основные смыслы акцентируешь, да, запоминаешь. А тебя, Слав, как? За счет чего?
4: Скорее всего, дослушать до конца, потому что у меня такое бывало. Не только в общении. И иногда я читаю, что-то не понимаю, дочитываю до конца и... Вау!
0: Важно до конца дочитать. Ну, ты тоже в глаза Лики не смотрела, заметила? Ты отвлекалась. Это трудно смотреть в глаза, да, человек? Надо развивать в этом навык. Спасибо вам большое, ребят, садитесь, пожалуйста. Мы сейчас как раз-таки увидели, как важно каждому из нас быть заинтересованным в другом человеке, внимательно слушать, слышать, понимать, проявлять искренние эмоции, сопереживать. То, что мы называем эмпатией. И сейчас мне хочется, чтобы мы потренировались, и мне нужно 3 волонтера. Пожалуйста, с микрофонами выходите. Будем тренировать этот навык эмпатии. Ребят, представьте себе, что вы хотите пойти погулять. Давайте распределимся. Значит, Натан будет папа, Ульяна будет мама, а Алена будет ребенок.

0: Дросток. Так, все вошли в свою роль? Угу. А вот Алена хочет погулять с друзьями, но родители почему-то против. Боятся, конечно, за безопасность, за девочку все-таки. Девочка-подросток, да, такая красавица еще. Вот сейчас очень важно Алене убедить своих родителей в том, чтобы они ей разрешили все-таки погулять. Проявляя эмпатию при этом.
1: Угу. Я понимаю, что вы за меня волнуетесь, но у меня заряжен телефон, и я буду на связи. Я буду всегда отвечать на ваши звонки. Гулять я буду не одна, я буду с друзьями. Мы будем не до темна гулять. И рядышком, в нашем районе.
0: Ага, родители такие, строгие. Убедила Алена вас?
2: Сколько вас человек будет?
1: Ага. Нас будет 4 человека.
0: Так.
3: Эти люди хорошие?
1: Конечно. Эти ребята ходят со мной на занятия следопытов в церковь.
0: Убедила она вас, родители? Ну что, отпускаете?
2: Да.
3: Да.
0: Алена, сложно было убеждать?
2: Да нет.
0: Посмотри, ты какие важные аргументы предложила именно по поводу страхов родительских, да? Ребят, кто-то, может быть, запомнил, какие были фразы, какие аргументы у Алены, что родители согласились?
2: Алена сказала, что это как бы знакомые ребята, хорошие точно.
0: Да.
2: Что она будет отвечать на звонки, как бы родители смогут знать, где она.
0: Это ответственная
2: момент.
0: Позиция, да, Лика?
2: Да.
0: Угу. То есть самостоятельно ответственная позиция. Кто еще заметил, что?
3: Заряженный телефон. Они все ходят на одно занятие, то есть хорошо себя знают, друг друга знают.
4: И еще она будет гулять в своем районе.
0: Угу. Насколько сама речь Алёнина была эмпатичная? Что скажут родители? Выводы ваши, пожалуйста.
2: Она понравилось. Уважительно к нам относилась.
0: Уважительно. Потому как вам не нравилось, что за что вы переживали, она как-то и аргументы подобрала, да, такие, чтобы вы не волновались. Да, Натан.
3: Ты... Она сказала, что они хорошие, что с ними можно гулять, они в беде ее не оставят.
0: Угу.
3: Что переживать за нее не надо.
0: Да, ага. И Ульяна здорово задала этот вопрос. Сколько человек будет? Кто эти люди? Да. И Алена отвечала, да, не сердилась, там, не злилась, как иногда бывает. Так, ну что ты, мама, меня контролируешь, папа? Я уже взрослая, я самостоятельная. Ну вы здорово сыграли. Кто-то еще может что-то добавить?
2: Алена говорила уверенно, и таким образом можно понять, что она не вот это что-то надумывала прямо сейчас, чтобы просто ее отпустили гулять.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Присаживайтесь. Ну, конечно, у нас все получилось по горячим следам активного слушания. Вообще, какие-то трудности возникают со взрослыми? Договориться сложно бывает? Трудно? Скажите мне, пожалуйста, что труднее всего? Вот со взрослыми, с родителями, с учителями. Что труднее всего?
5: Убедить.
0: Найти такие аргументы, да, которые были бы... Ну, как, которые поверили бы, да, взрослые. Так, еще. Какие еще трудности возникают?
3: Доказать, что ты уже можешь сам постоять за себя.
0: Да, что ты уже взрослый, что ты можешь постоять за себя. Потому что все-таки у взрослых, у родителей особенно, есть переживания. Иногда это раздражает даже подростков. Но мне хотелось бы, чтобы вы в роли эмпатии часто заходили в эту роль и испытывали это. Сочувствие, сопереживание. Когда ты встанешь на место родителей, подумаешь, действительно, если бы у меня были дети и девочка, я бы с трудом отпустил бы ее в вечернее время там, или еще куда-то. Скажите, пожалуйста, а что вот верующие люди, какой имеют мощный рецепт, секрет, чтобы не волноваться? Это можно и родителям пожелать, и себе.
2: Помолиться.
0: Помолиться, конечно же. Помолиться. Молитва – это разговор с Богом, и отдаешь часть забот, переживаний Богу. Это здорово. Ну что ж, сегодня мы с вами обсудили очень важную тему. Это как строить коммуникацию, какие навыки активного слушания в себе развивать. Вот сейчас из этой ситуации, когда вы потренировались, вы поняли, как важно в момент коммуникации проявлять эмпатию другому человеку. Так давайте же поддерживать друг друга, строить добрые отношения, как это делал Иисус. Желаю вам успехов в этом.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже два кога набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь в нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться. Ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

боишься бури, страх, что плен, что обруч льда в груди июля, удушье дымом взаперти. Да, мир велик, и мал твой челн, и ты песчинка, а вокруг вода, свирепый шторм алик. И ветра вой, рычанье волн, в них твои силы утонули. Вдруг, в один миг и навсегда. Кричи, зови, твой крик, отчаяния стон услышит повелитель бури, сойдет сиянием зари и в прах разрушит силы зла. Оставь смятение грозный шторм, утишись море и внемли. Творцу земли пой, аллилуйя! Ты все еще боишься бури? Он превратит ее в покой. Бой позади, и тьма минула. Вздохни, закрой глаза. Бог твой с тобой всегда.

0: Все христиане знают о водном крещении. А знаем ли мы, что такое крещение Святым Духом, о котором говорится в Библии? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?», где мы размышляем о том, что такое Евангелие для нас с вами сегодня, хотя размышляем о древней книге, о библейской книге «Деяния святых апостолов». Очень много близкого находим для нас с вами сегодня в этой книге. «Деяния Святого Духа» еще называется эта книга. Вот. А сегодня будем говорить о крещении Святым Духом. Лена, какие у тебя... Ты верующая с 90-х годов, да, с 1990-х годов. Вот что, какие у тебя о крещении... Что у тебя вызывало крещение? Вот что такое для тебя было крещение?
1: Ну... Вообще, конечно, ну, по традиции православной, я была крещена вообще в двухнедельном возрасте. Меня крестила прабабушка. Вот. Но, ну, как бы, может быть, небольшие знания о Боге я тогда уже в детстве, именно воспитываясь с прабабушкой, уже понимала что-то. Но вот, как ты сказала, 30 с небольшим лет назад... Меня, по сути дела, мама привела к крещению, водному, библейскому крещению. И вот для меня было... Сначала я не соглашалась, потому что я считала, что сначала нужно измениться, чтобы, ну, как бы креститься и...
0: Быть достойной.
1: Быть достойной, да. Но вот как раз... Тогда я и поняла из Священного Писания, что вот крещение покаяния, водное крещение, да, то есть это как бы вот такое обращение и свидетельство об этом обращении, что ты идешь навстречу Бога, да, Богу. Вот, и поэтому, ну вот о крещении Святым Духом, то есть читая Деяния апостолов, особенно во вторую главу, когда было излитие Святого Духа в полноте, да, на апостолов и на всех присутствующих в то время, вот при сошествии Духа Святого, то есть я понимаю, что Дух Святой, по сути дела, пребывает с нами. И вот присутствие и крещение Духом Святым, то есть мы... отказываешься ты от тех дел, да, и ты хочешь делать и творить дела добра, которые Господь хочет, чтобы мы видели, что жизнь какую проводить, да, отказаться от зла, научиться делать добро и жить, и творить добро. Вот, вот так я понимаю, но Николай Генрихович, наверное, приготовил нам нечто такое, что мы еще какую-то грань новую услышим об этом.
0: Угу. Тебе слово, Коля.
2: Вот мы остановились на том, что Павел остался в Коринфе где-то на год и шесть месяцев, как тут написано. Оставался там год и шесть месяцев, поучая их Слову Божию. И оставался он там после того, как решил этот город оставить. Потому что его никто не воспринимал. Как ему казалось, никто тут не воспринимает. Все тут только смеются надо мной, противятся, злословят. В основном это делали иудеи. И вот ему это все, его это все достало. Вот не первый раз уже он постоянно встречался с этими иудеями, которые противоречили, что-то его, издевались над ним словесно. Вот так.
1: И не только словесно, не только побивали камнями.
2: Да, и потом организовывали всякие там бунты, жителей подогревали, чтобы они этого Павла изгоняли из своих городов. То есть Павла это уже ну, не вытерпел он. И сделал он то, что не хотел делать. Он оттряс прах, то есть, по сути дела, равносильно тому, что он проклял этот город. И синагогу в том числе, и всех иудеев, которые его противились. И решил уйти, пошел оттуда, пришел...
0: Из Коринфа?
2: Да, он пошел из синагоги сначала, он пошел оттуда, пришел к некому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги, уже не к иудею он встал на постой, а уже к

0: это впервые с ним произошло, что он его приютил не иудей, а эллин. Обычно он становился на постой.
1: Но чтущий Бога, там сказано?
0: Да, чтущий Бога, да, но он не был иудеем. А Креспа же, начальник синагоги, уверовал.
1: И христианином еще он не был, да?
0: Ну, вот тут не написано, был ли это Иуст христианином, но, наверное, он все равно сочувствовал, если уж не был сам крещен, то, наверное, сочувствовал христиану, и христианству, и Павлу в том числе. Но Господь, написано, что в видении остановил Павла от этих вот порывов, вот таких вот резких, и сказал, что у меня в этом городе очень много людей.
1: Что это значит?
0: То есть люди, которые были готовы слушать Павла, не противились бы ему, если бы он начал говорить, а наоборот приняли бы его. То есть ради чего ты вот тут, собственно говоря, и благовествуешь? Вот ради вот этих вот людей, которых у меня много. Это Господь ему сказал в видении, ночью. И говори, не умолкай. То есть он его поддержал, воодушевил. И я с тобой, говорит Господь. Вот часто такие слова можно встретить в Библии. Не бойся. Я с тобою, я проведу тебя через реки, через огонь. Ты только не отступай от меня, иди за мной вот, и делай то, что я тебе говорю.
1: Лен, у тебя бывает такое вот ощущение, что Господь тебе говорит, не бойся, я с тобою?
2: Ну, это постоянно. Постоянно, то есть вот особо много вот таких обетований в книге Исаии, да, где он... Потому что Исаия проходил, ну, скажем, нелегкий путь отвержения тоже, и побивания, и даже перепиливания. Вот. И он ему постоянно говорил, не бойся. И вот эти обетования так ярко записаны в книге Исаия, что если читать очень внимательно, то можно увидеть и найти обетование «не бойся» на каждый день. И в день по несколько раз.
0: И он оставался там, Павел, год и 6 месяцев. Вот в этом Коринфе он остался, поучая их Слову Божию. Несмотря на то, что вот он оттряс прах, тут все, разорвал отношения. Казалось бы, вот после этого он все-таки передумал. Господь его разубедил, что не надо уходить, а наоборот, давай еще больше. Дождись своих помощников, и вы будете уже втроем там свидетельствовать. Уже дождался он их, да, выше тут написано. Ну, между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его перед судилище, говоря, что он учит людей учить Бога не по закону.
1: Вот. Учит людей что?
0: Учит людей чтить Бога не по закону. Чтить Бога. По какому закону? Ну, скорее всего, они говорили не о библейском законе, а о законе римском, который предписывает определенные там, ну, не знаю, какие-то действия по отношению к почитанию того или иного божества. Вот иудеи инкриминировали ему нарушение римского закона, как правильно чтить Бога.
1: Интересно.
0: Тем не менее, вот те же иудеи, вот напоминает это все Голгофу и до этого суд Пилата.
1: Над
0: Иисусом Христом. Когда вот эти верхушка иудейская, она инкриминировала Христу, что он нарушает римский закон и не платит подать кесарю, там, и вообще тут настраивает людей против римских властей. Вот это они ему на этом хотели сыграть. Пилат увидел, что это все...
1: Это именно игра была, да.
0: Вот они апеллировали к римским законам, хотя этот Рим ненавидели всей душой, всем сердцем. Они хотели сместить всех наместников, там, установить свою власть. Тем не менее, они вот это подло вот так вот себя вели, что на этот закон теперь они апеллируют, чтобы в их интересах он сработал. То же самое...
1: Римский закон.
0: Да, то же самое и здесь вот они делают. Ну, вот, то есть хотят... сместить кесаря, все пропитаны вот этой идеей иудейского царства по всей земле, но, тем не менее, на этот закон они его привлекают на свою сторону для того, чтобы своих целей каких-то добиться.
1: Чтобы расправиться со своими противниками.
0: Да, вот в том числе в данном случае с Павлом. И когда Павел хотел открыть уста, Галлион, это проконсул,

0: Вахаи,
1: римский,
0: сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе нашем, а вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Вот я думаю, что вот тут сработали молитвы о властях. Потому что Павел учил этому, что...
1: Как интересно.
0: Молитесь за власти, имеющие вот в этом городе, в том городе, где вы живете, какой город вам дорог вообще. И разумный человек оказался...
1: Это мы вот об этом говорили на нашей прошлой встрече, что как мы можем обеспечить благосостояние для нашего города, нашей страны. Вот молиться.
0: Да, и все дело для того, чтобы этот город процветал. Вместе с жителями. Не отстранять от себя, от неверующих во Христа жителей и говорить, что это там у них своя жизнь, у нас своя. Мы в одном городе живем, мы ходим по одной земле, в одни и те же магазины ходим. То есть, ну, нельзя себя отделять от жителей города, вот подобно этим вот иудеям.
1: И свои молитвы нельзя отделять, да? То есть направлять только на себя или на какие-то там свои, ну, церковные, ну, какие-то заботы. А обо всех людях надо молиться, да. Потому что что дает, Лен, вот как ты думаешь, мы когда молимся о других, о жителях города, когда мы молимся о властях, то что это дает, что происходит?
2: Ну, прежде всего, то есть мы желаем добра всем. Если мы молимся за людей, и если Господь говорил, что за обидчиков молитесь, и за хулителей ваших, и за тех, кто гонит вас, то так уж тем более молиться за тех, кто рядом с нами живет, и за тех, кто является руководителями в наших городах и в нашей стране. То есть мы призваны к этому для того, чтобы, как мы уже читали, проводить жизнь мирную, спокойную. Вот, и это важно. То есть мы желаем добра всем, молясь за людей.
0: А вообще, вот, мне кажется, законы государственные, они являются проекцией Божьего закона.
2: И ну да.
0: Если мы нарушаем государственный закон, мы, по сути дела, нарушаем какую-то из заповедей Божьих. И вот Галион это, наверное, понимал, и когда вот вот так вот себя повел и распустил собрание, просто повод это...
1: Иудейское собрание.
0: Вот это все собрание, которое иудеи тут привели. Может, там не только иудеи были, да, потому что они обычно возмущали и как можно больше народу. И когда спор об учениях, он говорил об именах, то есть о законе вашем, ну, разбирайте сами, это не вопрос там... уголовного наказания какого-то.
1: Государственного устройства.
0: Или государственной измены. Да, это вопрос нарушения законов на бытовом уровне.
1: И... Ну, может быть, даже именно религиозных законов, то есть даже и не на бытовом уровне, а вот именно религиозных каких-то систем, какого-то религиозного учения.
0: То есть он четко разделил власть и религию. Это... Государство, оно секулярно, оно свободно от какой бы то ни было религии. И религия, церковь тоже, они от государства не должны зависеть. Вот в этом принципе... Вот,
1: а почему? Как раз... Вот какая глубина в этом? Ведь вот казалось бы, церковь желает только самого хорошего, только самого лучшего. Мы молимся о своем государстве, о своих правителях. А почему это должно быть отделено одно от другого?
0: Ну, потому что это, наверное, вызвало бы вражду на религиозной почве между другими вероисповеданиями. Вот хорошо, вот христианство – это одно, да, но есть еще не только христианство, есть еще тот же иудаизм вот в данном случае. Есть и другие религии, там буддизм, еще какие у нас.
1: Мусульманство огромное.
0: Ну, тогда еще, да, тогда, ну, да, а, ну, тогда сегодня, еще... да, угу. Конечно, да, это ислам. И вот если, какую религию изберет государство в себе в поддержку, это же...
1: К вражде, ну, может привести.
0: Проблема, да, это... Угу. И уже начинается, да, межрелигиозная рознь. Угу. То есть не должно быть... Религии должны быть на одном... Как вот в Риме было устроено? Все... имеют одинаковые права, все вероисповедания. В любого Бога там, пожалуйста, веруй.

0: только не затрагивая интересы других верующих, которые верят не в этого Бога, а в другого какого-то. Они поступали очень мудро.
1: Ну и, конечно, это никак не должно, ну, что-либо бороться с государством. То есть это все должно быть в рамках Конституции. Да?
0: Да, и борьбы за власть не должно быть в конфессиях религиозных тоже. Власть от Бога дана людям, которых он ставит, вот, галеон, например. У нас

0: деятелей. Да, молиться нужно обязательно, конечно, чтобы Господь давал мудрость, чистоту сердец всем, кто
1: силу.
0: Находится в власти. Силу, крепость, да. Опять же, духовную силу, прежде всего. Чтобы вы носились решения мудрые, подобно вот тому, какой вынес вот этот правитель Ахаи, Галион. Кстати, вот он распустил представителей вот всех религиозных вот этих вот религиозного истеблишмента, так называемого. Но не только он. Вот 17 стих мы читаем. «Все эллины, схватив со Сфена начальника синагоги», то есть вот они рвались к власти, вот эти вот начальники синагоги, высокопоставленные особы из иудеев, рвались к власти. И вот здесь вот эллины, схватив со Сфена начальник синагоги, били перед всем судилищем, и Галион немало не беспокоился о том. Ну, то есть не только Галион не воспринял вот эти притязания на власть или там на особое мнение какое-то, но и жители этого города, эллины, то есть греки, схватили начальника синагоги и по-своему его там наказали. То есть отсюда следует такой вывод – если ты нападаешь на помазанника Божия, то непременно будешь бит тем или иным образом. Успеха от этого нападения не будет. И так происходило всегда с Павлом на протяжении всех его путешествий. Когда Павла там что-то с ним делали, результат, он выходил во всех случаях победителем. И в данном случае тоже он вышел победителем. И своими нападками на помазанник, ты сделаешь его только сильнее. Угу. Вот так действует вот этот закон. 18 стих.
1: Ну, Павел... как вот говорится, что, например, пролитая кровь Христа, вот она является семенем, вот, из которого вырастают все новые и новые верующие, люди, стремящиеся к правде, да. Угу. Вот. И это то же самое, потому что помазанник – это тот, кто Божьим Духом наполнен.
0: Ну да, вот этого иудеи не могли никак понять, вот никак до них не доходило, что все их нападки бессмысленны, они только хуже делают себе при этом, а не Павлу. Ну, наверное, потому что дьявол не может угомониться, он это как абсолютное зло, не искра там чего доброго, и он делает только для того, чтобы вот убить, обмануть,
1: погубить.
0: И все, и больше ничего. И вот это делает с неистовой яростью и со стервенелой злобой. Ну, в конце концов, мы знаем из Библии, чем заканчивается судьба этого ангела бывшего. Печально очень. 18-18. Да, и те, кто движим его духом, то же самое, будет в конце концов побит. Получит все по своим нападкам. Павел, прибыв еще немного дней, простился с братьями, отплыл в Сирию, а с ним Акил и Прескила, остригший голову в Кенхреях по обету. Ну, не ясно, что это за обет такой был. Наверное, какой-то у Павла был личного характера, индивидуальный. Он что-то...
1: Обет – это какое-то обещание Богу, да? Какая-то, ну, договоренность, что ли, о том, как ты себя будешь вести определенным образом по отношению к Богу.
0: Да-да-да. Ну, мы не понимаем, не знаем, что Павел пообещал, но какой-то обет он Богу дал. И вот в знаменовании его, значит, исполнения он остриг голову, такой вот обычай у иудеев. А в те поры вообще волосы, они свидетельствовали об таком статусе социально-экономическом, что ли.
1: Интересно.
0: И если обреваешь голову, то это как бы, это так стригли рабов, чтобы понять, ага, острижен, значит, бегал. Если там где-то он мелькает в толпе, легко было найти. Обычные граждане, римские или не римские граждане, они носили какие-то более длинные волосы, где-то вот до плеч, наверное. Женщин вообще не стригли, вообще не касалось ни ножницы, ни какой-то инструмент. Ну, а императоры, там, вот такие политики разного рода. Они носили короткую стрижку. Такую вот. Угу. У меня длинные достаточно, наверное, для римлянина. Еще короче, наверное, были вот такие вот. Ну, короткая стрижка. Сейчас очень популярна у нас, кстати, в стране такая стрижка. Короткая у мужчин. 19 стих. достигнет

0: Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а просился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Эфеса. Вот тоже мы видим, насколько Павел себя чувствовал свободно под влиянием Духа Святого и вообще под водительством Божьим. То есть он: «Мне нужно быть непременно в Иерусалиме». Вот он так вот считал, он так думал. В всяком случае, такая привычка была на праздник ходить в храм, в Иерусалим. Вот с детства он, наверное, к этому был приучен. И вот в этот раз он тоже: «Мне нужно быть там». Почему нужно? Ну, нужно и все. Мне туда тянет. Мне нужно быть там. Почему? Он сам не объясняет. Правда, вот в последний раз, когда он там был, он тоже говорил так же через год: «Нужно быть в Иерусалиме, мне нужно быть на Пасхе, праздник». Но тогда, в тот раз, в будущем, еще в будущем, там по всей вот этой Азии, по всей вот этой территории, где он находился, все пророки христианские свидетельствуют, что тебя ждет там узы, темница, и там тебя арестуют. Там это пророки говорили, уже Божье такое. Но Павел все равно: «Нет, мне нужно быть, и все». То есть он считал, что волю Божию мне быть в Иерусалиме. Несмотря на: «Да, я знаю, что меня ждет, но тем не менее вот туда иду». В этот раз его там не ожидал арест, но он считал, что ему вот там нужно быть. Это говорит о том, что человек свободен в своем волеизъявлении. Может быть, кто-то думает, что апостол — это там он связан по рукам и ногам, Бог им там командует туда-сюда, иди туда, вот сейчас вот я тебе говорю вот так. Совершенно нет. Что Павел захотел, что ему вздумалось, что ему, как он мне рассудилось, еще говорил вот так вот, делать вот то или иное.
1: Но ведь это под влиянием Духа Святого тоже могло быть, да?
0: Да, человек был крещен Духом Святым. Человек понимал, что он под влиянием Духа Святого находится. И поэтому он смело вот себя чувствовал, смело шел туда, куда его влекло сердце, желание там.
2: Ну, он ведь вот неоднократно говорит, что он раб Христов. Все-таки вот принадлежность ко Христу, может быть, его вот так вот влекла, и поэтому он свободно чувствовал себя среди людей, если Бог ему говорил, да, должен ли мне слушать вас более, нежели Бога, да, и поэтому, то есть, да, я не могу вам объяснить, почему, вы, может, и не поймете, а мне должно быть.
1: Я, может быть, и сам даже.
2: Да, до конца не понимаю.
0: То есть, была привычка такая добрая на празднике быть в Иерусалиме. Ничего плохого в этом нет. То есть, ничего такого антибожественного. Наоборот, как бы Бог повелел всем евреям пребывать на праздник 3 раза в год в Иерусалим. Он так и делал. А он был с детства религиозным человеком. И вот на его пути, побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию после этого. То есть он в Кесарии побывал, в Иерусалиме, а потом снова вернулся в свою алма-матер, то, что называется, христианское. Потому что в Антиохии была первая община, где верующих во Христа стали называть христианами. Угу. Маршрут, конечно, интересный. То есть как-то туда, вроде бы сюда, да. Но ничего у Павла не было вот так вот без смысла, как-то случайно вызвано. Он идет так, как его влечет Дух Святой, согласно его самой воле и согласно воле Божией. Вот так нужно было ему идти. И в этот маршрут входили новые для него города, где он в Кесарии, мы не читали, что он там был до этого. То есть и здесь он расширял свое влияние, не свое, а влияние Царства Божия на людей. И весть о Христе тоже распространялась здесь. И вот 23 стих. «Проведя там несколько времени, в Антиохии вышел и проходил по порядку страны,

0: страну Галатейскую, Фригию, утверждая всех учеников. Ну,
1: это уже третье путешествие?
0: Вот начинается, здесь. Да, его третье путешествие вот здесь. Опять же, он с Антиохии и опять начинает вот свое движение. Он, потому что он все время думал о церквях. Как вот, ну, как они там живут, эти люди? Вот мы их там крестили, сделали учениками. Что у них там происходит? Это же без, ну, соцсвязи там никаких, по сути, кроме писем. Какие еще были? Почта голубиная, может быть, чтобы так вот быстро доставлять. Но Павлу этому явно не хватало. Ему нужно было общение живое, вот такое, увидеть людей. Может быть, чем-то им помочь. Может быть, кого-то исцелить, кого-то поддержать, а кого-то укрепить верой. Ну, вот Павел этим горел. То есть он был исполнен Духа Святого. И некоторые иудеи, вот мы читаем дальше, именем Аполлос, родом из Александрии. Александрия тоже был центр религиозный такой в Египте, и очень мощный. И там христианство тоже было хорошо развито. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатке пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Угу. Вот мы тут интересно подходим вещи такой. То есть человек знает только крещение Иоаннова. То есть что такое крещение Иоаннова? Это крещение водное, в воде, полным погружением. То есть человек омыл свои грехи, покаялся, потому что назван еще крещением покаяния. И, собственно говоря, приобрел спасение после этого. И вот он, зная только это крещение, он учил о Господе правильно, говорил и учил. Он, опять, подобно апостолу Павлу, посещал различные города и вот оказался в Эфесе, наконец. И был наставлен только в начатках пути Господня. Но, интересно, тут подметил Нуха, горя духом. Ну, мы говорили о крещении Духом Святым. Когда Иисус принял крещение, на него сошел Дух Святой в виде голубя, в телесном. Да? То есть мы говорим, что когда человек принимает крещение, на него сходит Святой Дух, и он получает дары Духа. И вот подразумеваю под этим крещение Духом еще. Но не всегда у человека бывает это одновременно. То есть при водном крещении он получает и крещение Духом, что ли. Угу. Бывает такое, что человек...
1: То есть все-таки надо различать два, да, крещения, водное крещение и крещение Духом.
0: Да, все-таки это немножко есть разница. Водное крещение – крещение покаяния. Это крещение во оставлении грехов. Что отныне, Господи, я посвящаю свою жизнь Тебе, и отныне я не хочу грешить. Я прошу простить меня за прошлые грехи, за все мои прошлые ошибки, за все, что я делал неприглядно в Твоих глазах. И я прошу простить меня. И в знак того, что я теперь оставляю свою прошлую жизнь в грехе, я погружаюсь в эту могилу, то есть как бы...
1: Угу. То есть погружение в воду, вот ты сказал, полное погружение, это как раз погребение как бы в водную могилу, погребение грехов моих во Христе, да? То есть я Христу отдаю свои грехи.
0: Ну да, такой вот красивый символ означает того, что я умер для греха. Угу. Я теперь живу для... А когда встаю, я снова живу, да, ну что, уже живу для Господа. Уже я не хочу повторять своих грехов, тех, которые... Угу. Я вообще... Неприятно все это.
1: Я умер во Христе для греха, да? То есть мои грехи погребены со Христом во время Его смерти.
0: Да,
1: во время
0: Его смерти очень, на кресте. Очень глубокий символ, там много, множество аспектов. Угу. Мы как-то даже пытались перечислять их на одной из программ. Ну да, то есть это говорит о том, что теперь я живу во Христе. А Христос теперь живет во мне.
1: Угу. То есть так же, как Христос умер на кресте, да, и я верой, если своей, отдал Ему свои грехи, то значит, они там тоже... Ну, Он умер и за мои грехи тоже. Но Христос-то ведь воскрес, а я совоскрес с Ним, да. Но Христос ведь воскрес безгрешный.
0: Я распялся Христу, сказано, да.

0: Вот таким образом я распялся Христу и принимаю теперь участие в Его воскресе. Я теперь воскрес для жизни не в грехе. Жизнь, я теперь, как вот Павел говорит, раб праведности. Если я был раб греха, вот там, да, то теперь моя задача – это стать действительно праведным человеком. И цель вообще – безгрешность, вот если так вот, что с грехом вообще ничего общего не хочу иметь.
1: И это по-человечески невозможно, но если Христос во мне, то Он не грешит, Христос, да, а Он во мне.
0: Значит, я не буду. То есть это мое волеизъявление. Я теперь хочу жить с Христом и во Христе. Я хочу, чтобы Христос во мне жил. И смотреть на мир Его глазами. А Он хочет, в свою очередь, смотреть на мир моими глазами. Вот. Но вот крещение Духом – это когда я получаю дар Святого Духа какой-то, и здоров его. Может быть, не один.
1: А может быть одновременно и водное крещение, и крещение Святым Духом?
0: Может, да. Как у Христа. То есть и то, и другое. Вот он показал, как это может быть одновременно.
1: Но может быть и раздельно. То есть может быть крещение Святым Духом даже до водного крещения. Или оно может быть после водного крещения произойти, да?
0: Да, может. С другой стороны, без Духа Святого мы бы к крещению водному не подошли. Мы понимаем, что к этому нас подводит Святой Дух. Он работал со мной, может быть, долгое время, может быть, недолгое, но Он проявил свое влияние на меня так, что я принял решение покаяться. Потому что покаяние – это тоже дар, и вера – это тоже дар от Духа Святого. Но те дары, о которых мы говорим при крещении от Духом Святым, это дары для служения уже даются. Для того, чтобы человек теперь отдавал людям то, что он имеет. То есть проповедовал Христа распятого и воскресшего, который живет теперь во мне. И я вот этого Христа теперь несу людям.
2: Вот интересно, все-таки вот у Павла, да? Но если вот вспоминаю как раз 9 главу «Деяния апостолов», когда мы читали, то Павел, встретившись со Христом, да, он, вот, наверное, это, тут же был крещен и Духом Святым, да, потому что он говорит, должен тебе там это, пострадать много, да, за имя мое. А он говорит, а я готов, и я пойду туда, куда ты это. То есть вот обращение Павла, да, вот, наверное, яркий пример. И только потом он уже принял водное крещение, да, в Дамаске, когда он пришел, и когда уже там был крещен, ну, водным крещением. Там вот встреча с Иисусом произошла, видимо, да, Иисус и Дух Святой, то есть Дух Святой уже был, то есть явно там было и дары, и все, то есть те, что у него были, они еще больше приобрели значимость, потому что были воспламенены.
0: Но мы можем говорить, да, что в каждом человеке живет Святой Дух от рождения и ведет его тем или иным путем к крещению покаяния. Ну, у Павла тоже потребовалось. Вот даже Павлу, который...
1: Но все-таки крещение Святым Духом – это что-то особенное. То есть это что-то, вот какое-то событие.
0: Мы не знаем, когда Павел получил крещение Духом Святым. Может быть, да, вот...
2: При встрече... Почему-то я вот вспомнила сейчас 9 главу, прям, ну, там вот явное было явление Бога во всех трех ипостасях.
0: Павлу потребовалось несколько лет еще, чтобы вот это все осмыслить, уединиться от всех людей. Он пошел куда-то в Аравию и там провел вот несколько лет, вот размышляя над тем, что же произошло с ним и как это теперь, как ему теперь дальше жить. Хотя он уже получил от Христа вот это повеление, я тебя пошлю далеко к язычникам. И все вот это вот, да, он наверняка помнил, сознавал, да, но тем не менее, вот, может быть, там в Аравии он получил крещение Духом Святым. Мы не знаем точно. Но вот то, что произошло дальше с Аполлосом, неким иудеем, да, из Александрии, то есть он был наставлен на начатках пути Господня, и, горя Духом, говоря, учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. И он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее.

0: и объяснили ему путь Господень. То есть нужен был Аполлосу еще и все-таки наставник нужен был ему, чтобы... То есть человек, он, может быть, ни с кем не общался, ни из апостолов, может быть, с христианами такими общался, которые, может быть, не так были сведущи в Писаниях. Но вот когда он встретил Акилу и Прискилу, он понял, что что-то он не договаривает или что-то он делает не так, как надо. И ему объяснили конкретно что. Тут не указано, да. Но все-таки он нуждался в наставлении. Так же, как и каждый из нас нуждается в наставлении, когда мы слышим, например, проповедь в церкви или беседуем с каким-то человеком, который уже давно является верующим и имеет опыт вот того, как Господь в его жизни проявлял себя. И это нас как бы, ну, точнее, направляет на путь Господень и дает понимание, что да, теперь все-таки вот, наверное, вот не так надо было говорить и делать, а вот все-таки, вот, наверное, вот так. И ты убеждаешься, что действительно, да, это было бы правильней. И тем более, что Писание, да, наставлять в Писаниях, это дело целой жизни. Это, из них можно поучаться постоянно. Я не знаю, на небесах будут ли такие Библии или какие-то другие, но наставляться мы будем там постоянно тоже. Потому что каждый текст...
1: Само слово «Иисус Христос» будет пребывать...
0: Бездонно, она бездонна, она не имеет границ, что ли. А в одном тексте может масса граней быть таких, что, которых ты раньше и не замечал. А тебе открывается вдруг, ах, как же этого раньше ты не видел, там, не понимал. А он вот, ох, оказывается, как еще текст выглядит. Грани разные. То есть это Слово Божие, оно вечное, и оно будет постоянно нас наставлять и направлять. Слово Твое – светильник, ноги моей, как сказано. А когда вознамерился идти, Аполлос, когда вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно доказывая Писанием, что Иисус есть Христос. Вот интересно, что вот это подметили. Он содействовал уверовавшим благодатью.
2: Угу. Очень интересное выражение. Да? Человек содействовал другим людям благодатью.
0: То есть как бы подателем благодати теперь явился. Если он не понимал крещение Духом Святым, что это такое, то теперь он понял, что это такое. Потому что он теперь... благодетельствовал, то есть он наделял людей, он носитель благодати и даятель благодати стал теперь. Не просто проповедник, оратор, но еще и люди после его деятельности, они становились более благородными, более там окрыленные, возвышенные, более верующими, что ли, вера их укреплялась.
2: Ну, то есть узнавали Бога.
0: А кого-то он исцелял наверняка, потому что благодать Божия, она многогранна, многоразлична, и она действует, угу. Действует Божьей силой.
2: Угу. Ну что ж, очень-очень интересная сегодня тема. У каждого свой опыт особенный. Вот Елена Валентиновна нам такой сложный рассказала, длительный. Многое услышали сегодня о том, как в книге «Деяния апостолов» это описывается. И у вас, у каждого, дорогие друзья, наверняка свой особенный путь крещения, познания Господа, приближения к Нему. Будем очень рады, если вы поделитесь своим опытом, если вы напишете, что вы думаете о наших размышлениях. А сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания, до новой встречи.

0: так что поддерживайте мужество друг в друге и укрепляйте в вере один другого.
1: Некоторые интересуются, бесы – это мифические создания? Если нет, то откуда они появились? Может ли

современный христианин быть одержимым? Ну, для того, чтобы понимать этот вопрос бесов, падших ангелов, нам необходимо все-таки обратиться к тексту Священного Писания, Библии. Потому что здесь самим фантазировать тоже не нужно. Это может только навредить. Но что говорит Библия нам об этом? По этому вопросу книга Откровения, прочитаем 12 глава 7 текста. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вот что говорит нам Священное Писание. То есть есть ангелы, которые восстали против Бога, против святых ангелов других, и в результате вот этой вот войны, противостояния, они были низвергнуты на землю. Когда это произошло? Вот согласно книге Откровения, согласно описанию того, что там происходит на земле, все это произошло, вот это изгнание с неба падших ангелов, произошло после того, как Иисус Христос здесь на земле родился, служил, умер и воскрес. Потому что именно воскрешение Иисуса Христа, именно Его служение, когда Бог в Иисусе Христе показал свою любовь, именно откровение о любви Божией было самым главным, что принес Иисус Христос. Именно вот после этого, когда Христос совершил это служение и в том числе пожертвовал собой, искупил, умер вместо нас, чтобы мы наследовали спасение, таким образом Он нас спас от греха, освободил, искупил от греха. Вот это вот событие дало уже право на небесах судить сатану, изгнать его из небесного присутствия, ну и изгнали его куда? На землю. Низвержен был сатана, древний змей, обольщающий всю вселенную, и ангелы его низвержены с ним. То есть те ангелы, которые последовали за ним. А все начинается в Эдемском саду. Все начинается, когда согрешили Адам и Ева, грехопадение. Они прельстились на обман сатаны. Они не послушались повеления Бога. Это отдельный вопрос, отдельная тема грехопадения. Но вот именно тогда, благодаря непослушанию Богу, власть над землей, право управлять землей, Адам фактически отдал вот этому вот падшему ангелу, сатане, или, как его называют, его Люцифером, вот, была отдана власть над землей. И Иисус Христос вернул эту власть над землей. Спас грешный человеческий род. Даровал нам спасение тем, кто верует в Него. Но в Ветхом Завете мы находим тексты в Священном Писании, например, в книге Иова, где сатана появляется на небесном совете. То есть он имел еще доступ на небеса. На протяжении Ветхого Завета он мог появляться на небесном совете и представлял там именно землю. Не Адам уже представлял землю. Представителем от земли был сатана, власть была отдана. Но приходит Иисус Христос, совершает спасение, возвращает право владеть землей, и с неба изгоняется сатана и его ангелы. На протяжении Ветхого Завета, скажем так, вот эти вот падшие ангелы, они действовали здесь на земле, да. Ну, понимаете, что люди же поклонялись божествам. Различным божествам, языческим, там, различных религиях были боги, которые отвечали за различные стихии природы. Но что стояло за этими божествами или за этими идолами? Это те силы зла, которые управляли, пытались управлять различными народами. Но вот именно в среде народа Божьего, в среде израильского народа действовал Бог Яхве, Бог-творец. Яхве – это вот одно из имен

Господа Бога, сотворившего небо и землю, нашего Творца и Спасителя. Да? Бог Яхве, Он действовал среди израильского народа, а другие народы поклонялись другим богам. Что это за боги? Это вот те падшие ангелы, мы это можем предполагать, это предполагают богословы, исследователи, которые действовали, имели право действовать на других территориях земли, в других народах. Но после того, как приходит Иисус Христос, Он говорит своим ученикам: идите по всей земле. То есть благодаря Иисусу Христу власть над всей землей была возвращена Христу и Его народу. Власть над всей землей теперь уже благодаря вот этой вот жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Бог явил спасение для всех, то наконец началась эпоха Нового Завета, и спасение было открыто таким образом, открыто для проповеди, для всех народов, и Царствие Божие стало проповедоваться, беспрепятственно распространяться. А сатана был изгнан, изгнан на землю и ожидает здесь уже окончательного суда. Ну и мы тоже ждем окончательного наступления Царствия Божьего.

0: Сильная Россия – это верующая Россия. Это Россия, которая не живет исключительно материальными ценностями и интересами. Если ты смотришь поверх вот этих вот земных элементов, от которых, естественно, ты никуда не убежишь в нашей жизни, да, от необходимости работать, от необходимости, я не знаю, зарабатывать деньги, содержать семью, но ты должен понимать, что целью человеческой жизни является спасение души. И все, что ты делаешь земное в этой жизни, должно делаться с Божьим благословением и по Его заповедям. Честно, самоотдачей, в конце концов, когда у тебя работа любимая, когда ты выбрал дело, которым ты занимаешься, по сердцу, не просто зарабатывать деньги и сидеть в офисе и продавать какую-то ерунду, да? А ты выбрал вот дело, которое в конце концов созидательное. И ты отдаешь себя вот этому делу, не халтуришь на работе, да? Не рассматриваешь это только вот именно как средство. То Бог тебе будет воздавать сторицей. Вот в этих земных делах, если ты добросовестно относишься к своему любимому делу, ты уже служишь во славу Божию. И вот если, по крайней мере, большинство из людей наших российских будет так поступать, в этом будет сильная Россия.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога.

Как сохранить колени здоровыми? Это еще один наиболее часто задаваемый вопрос. Боли в коленном суставе преследуют многих людей. И поэтому сегодня я бы хотел дать некоторые принципы, которые помогут человеку сохранить колени здоровыми. Первое – это колени беречь нужно с молоду. Коленный сустав – это достаточно сложный сустав. Он испытывает большую нагрузку в течение всей жизни. И с возрастом, когда человек набирает массу, то нагрузка на коленный сустав увеличивается. В детстве каждый из нас, наверное, падал на колени, ударял или что-то еще, какие-то травмы или микротравмы были. Поэтому все это накладывается тяжелым грузом, и в возрасте человек все это ощущает.

ощущает. Поэтому, наверное, с детства нужно стараться или с сознательного возраста, или когда мы услышали, беречь колени. Не стоять на коленях на холоде. Иногда человек делает какой-то строительными работами, занимается, и колени у него стоят на холоде и так далее. То есть это важный фактор, потому что все это в совокупности приводит к трагедиям. Избыточный вес – это проблема для коленного сустава, потому что нагрузка всего тела ложится на колени, и колени не выдерживают. Многие считают, что если человек весит больше 80 килограмм, то для него лучше не бег, а какие-то другие нагрузки, ходьба или что-то другое, для того, чтобы укреплять мышечный корсет, но не бег. Если это не спортсмен или если это не молодой человек. Если мы говорим о человеке средних лет и уже старше, то если он больше 80 килограмм, это проблема. Важным фактором для здоровья колен является разминка. То, чем пренебрегают люди. Если вы подумаете, вы посмотрите, что вы немного упражнений знаете для разминки коленного сустава. Одно-два упражнения. Но нам нужно разминать колено, потому что это очень важно. И когда человек получает проблему с растяжением, с надрывом или с чем-то еще, то тогда он откатывается на годы, а может быть и на всю жизнь, и становится, его качество жизни теряется. Состояние мышц. Для того, чтобы колени были здоровыми, нам нужно смотреть не только на сам коленный сустав, но нам нужно обращать внимание и на мышцы, потому что это все одна система. К коленному суставу подходит достаточно много мышечной ткани, мышц, связок и сухожилий. И поэтому проблемы с мышцами приводят к проблемам в коленном суставе. Об этом у нас есть отдельная передача, и вы сможете ее посмотреть. Как можно диагностировать проблемы мышечной ткани и помочь своим коленям без лишних посещений, может быть, врача. Это интересная тема. Рекомендую вам посмотреть. Также врачи многие говорят о том, что до третьей степени артроза коленного сустава качество жизни человека может не меняться, не измениться в худшую сторону, если его мышцы в хорошем состоянии, в хорошем тонусе находятся. То есть мышечная ткань поддерживает состояние коленного сустава и помогает, качество жизни не ухудшается. И наоборот, если мышцы, которые прилегают к коленному суставу выше и ниже, находятся в плохом состоянии, то тогда даже начальные стадии изменений в коленном суставе, они приводят к ухудшению качества жизни. А мы все взрослеем, а потом стареем, и все равно все изнашивается. И мы приходим к пониманию, что особенно во взрослом возрасте состояние мышц нижних конечностей имеет решающее значение. И некоторые люди говорят о том, что человек стареет не годами, а стареет ногами. Крепкие ноги – это крепкая осанка, это хорошие колени, потому что мышечная ткань она поддерживает и компенсирует те проблемы, которые есть в коленном суставе, возрастные изменения. Еще один важный фактор здоровых колен – это близлежащие не только мышцы, но и суставы. Врачи утверждают о том, что проблема, допустим, с тазобедренным суставом, как с артроз. Ну, то есть, когда есть проблема в близлежащих суставах, то человек начинает что делать? Он начинает беречь эти суставы. У него, чтобы не нагружать излишне, и вот это сбережение приводит к излишней нагрузке близлежащих суставов. То есть, они берут на себя и компенсируют ту нагрузку, которая ложилась на тот сустав. И поэтому в первую очередь страдают колени. Я могу привести пример из своей собственной жизни. У меня всегда была проблема с левым коленом, когда я занимался спортом. Я всегда бегал в наколеннике. Вот, и колено меня беспокоило. Но потом, достаточно недавно, я почувствовал проблему, как бы, что я чувствовать начал правое колено. Я не получал травму, и я думал, почему это? Я начал исследовать самого себя и пришел к такому пониманию, что я начал чувствовать правый тазобедренный сустав. И я начал делать упражнения для тазобедренного сустава. Прошло небольшое время, и у меня исчезла боль в колене. И я был очень рад, и я увидел эту прямую зависимость, что проблема была не в самом суставе, а в близлежащем суставе.

0: ставим. Очень важный момент для сохранения коленей – это вода. Вода. Водный баланс. Я думаю, что этот фактор вообще нельзя сбрасывать со счетов. Почему? Потому что люди очень часто не допивают воды и считают это нормой. Но поглядите, что происходит. Простое как бы понимание этого вопроса позволит нам избавиться от многих проблем. Когда в организме не хватает воды, то тогда организм перераспределяет воду в своих системах, обеспечивая две системы в первую очередь. Это центральную нервную систему, это процессор, который должен думать и все там принимать решения. И второе – это сердечно-сосудистая система, которая распределяет все питательные вещества. Все остальные системы страдают. То есть, если человек просто не любит пить, то он на протяжении всей жизни вводит в это голодание водное многие системы своего организма, и в первую очередь опорно-двигательный аппарат. И после 40 лет человек говорит, я начинаю хрустеть, это уже старость пришла. Зачастую это не старость, это его безответственное отношение или непонимание этого вопроса даже в области водного баланса. Потому что все эти суставы, они же там синовиальная жидкость, там все мокренько, там все вот как, там есть специальная жидкость, которая позволяет питать и смазывать все эти структуры. Поэтому водный баланс – это очень важно. Когда мы начинаем выполнять все эти простые принципы, в которых нет ничего сложного, то мы позволим своему организму сохранить колени в замечательном состоянии. И человек может и в возрасте, в большом, ходить твердой, упругой походкой. И иногда, если надо, пробежаться и сесть полностью, и встать полностью, что, наверное, очень радует каждого человека. Поэтому, если мы будем соблюдать все эти принципы, наши коленные суставы будут здоровы.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: зубная боль приносит особенные мучения. Одни ограничиваются лечением зубной боли народными средствами, используемыми в домашних условиях. Другие предпочитают современную стоматологию для быстрого и безболезненного лечения. Какой способ эффективнее и безопаснее для нашего здоровья, узнаем у специалистов в области стоматологии Елены Валентиновны и Павла Викторовича Малининых. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о зубной боли. И хотелось бы сразу понять, каковы причины этой самой зубной боли.
2: Как мы выше перечисляли степени самого заболевания, да? Вот, так, соответственно, этим степеням соответствует и зубная боль. Угу. То есть мы начинаем с поверхностного кариеса, угу. даже, вернее, с кариеса стадии пятна. Угу. Вот на этом этапе уже может появиться зубная боль. Когда еще поверхность вроде бы целая, зуб блестящий, только небольшая меловидная пятнышко. Может появиться зубная боль. Она скорее носит характер такой чувствительности от температуры. Угу. От холодного, от горячего. Угу. От кислого также может. Вот. Дальше пойдем к поверхностному кариесу. Здесь уже появляется боль от сладкого. Чаще всего. Средний кариес – это тоже сладкое. Дальше у нас появляется глубокий кариес. Появляется уже почти от всех видов раздражителей. То есть это и кислое, и соленое. Угу. Вот, при воспалении нерва возникает уже боль самопроизвольная, уже острая боль. Угу. Она может быть не связана ни с чем. Или же она может усиливаться от той же температуры, от холодного или от горячего. Угу. Если присоединяется воспаление уже тканей вокруг зуба, это уже такое осложнение после воспаления нерва, угу. то боль может быть уже при накусывании на зуб. Угу. Вот. И тогда уже появляется, или может появиться и припухлость на десне, и, соответственно, боль носит тоже интенсивный, ярко выраженный характер в острой стадии.
0: Угу. То есть в зависимости от того, что там с нами происходит,
2: да.
0: боль будет по-разному, на разные угу. реакции, да, какие-то? Да.
2: Или же, с другой стороны, все вышеперечисленные стадии могут быть безболезненны. Абсолютно все.
0: Такое действительно
1: да,
0: реально?
1: Да.
2: Не только реально, но, к сожалению, я бы, исходя из своего опыта, сказал, что процентов, наверное, 50 всех воспалений нерва происходит бессимптомно.
0: А я тут сижу, успокоилась, от этого не болит. А оно вон как оказывается, хитро
2: да.
0: может быть.
2: Да, даже представьте себе, когда уже даже нерв воспалился, человек об этом может не догадываться. Конечно, там застревает естественная пища, скорее всего, угу. но к этому очень быстро привыкают.
1: Угу. Да, но боли как да. таковой может и не быть.
0: Понятно. Так, если у нас заболел зуб, естественно, не всегда у меня может быть возможность сразу побежать к врачу. Чем я могу себе вот первично помочь?
1: Почистить зубы.
0: Так, почистить зубы.
1: Иногда боль снижает холодное полоскание, холодной водой. Допустим, если боль возникает при воспалении тканей, которые около корня, и возникает боль на горячее, припухлость десны, то холодное, полоскание холодной водой иногда снижает эту вот боль. Потому угу. что, как бы, ну, немножечко любое воспаление, да, это как бы, ну, температурный такой взрыв, немножко холод он облегчает. Угу. При боли, когда кариес, наоборот, тепленькое помогает. Пополоскал, прошло. Угу. Иногда, если боль возникает от не от кариеса, да, не пульпита, а периодонтита, вот как мы говорили, что угу. вот воспаление пульпы или периодонта, просто болит десна, воспаление в кармане. Там уже у нас противовоспалительные ополаскиватели. Угу. Самое распространенное это хлоргексидин, угу. который в аптеке продается,
0: да.
1: в маленьких баночках, угу. он не такой дорогой.
0: И, раны еще обрабатывают.
1: Да, или мироместин, угу. да. Не разводятся, споласкивают. Есть гели, которые угу. можно помазать десну. Если вот все вот эти полоскания не помогают, угу. вот там один день, максимум угу. два, то это только идти к стоматологу.
0: Ну, то есть да, уже ей не поможет.
1: Да, уже ей не поможет.
0: Ждать бесполезно. Там, да. Может быть, я три дня, да?
1: Да, да, да, да. Дальше тянуть не нужно, нужно идти. Тем более, если боль такая самопроизвольная и возникает, вот, да, вот, вот, вот ничего
0: на
1: не ел.
0: Месте.
1: Да, на пустом месте. Или обычно ночью возникает, вечером или ночью. Угу. Сильная боль такая острая, 15-20 минут, то здесь уже ничем не поможет, даже таблетками. Таблетки могут снижать обезболивающие на какое-то время боль, да, но потом

0: сильная дичайшая боль. Поэтому здесь уже таблетки не помогут, только к доктору.
1: Так, а вообще при каких видах зубной боли нужно прямиком бежать к доктору без отлагательств?
0: Ну вот то, что сказали, самопроизвольно, особенно вечерняя, ночная.
1: То есть здесь уже вообще не надо ничего полагать? Здесь уже, конечно, ждать,
0: да,
1: бегом,
0: да, да,
1: с утра
0: это уже,
1: к врачу.
0: Да, да, да, если распухла десна, да, идет как бы усиливается эта боль, сильнее, и тоже там человек уже сам знает, что уже все, уже болит, уже само не поможет.
2: В любом случае, да, есть очень принципиальная разница между головной болью и зубной болью. Потому что головная боль действительно снимается чаще таблетками.
1: Ну да.
2: И она не носит какую-то причину, которую нужно как-то по-другому устранять.
1: Ну, возможно, не всегда, да?
0: То есть... Не всегда,
2: чаще,
0: да.
2: Чаще всего, да. Но да, когда мы имеем дело с обычной головной болью.
1: Да.
2: Вот. В случае с зубной болью всегда есть физиологические изменения, патологические изменения.
1: Ну, то есть просто так это
0: да, зуб не болит.
2: Фантомных боли с зубами не бывает. Ну, есть еще заболевания типа невралгии, но это отдельная история. Вот. А что касается зубной боли, она всегда имеет
0: причину,
2: которую таблетками не устранить. Ее можно подавить.
0: Допустим,
2: на два
0: да.
2: часа можно да, подавить, но потом она вновь опять возникнет. Или же другой вариант – можно перевести ее в хроническую стадию, когда вроде бы все прошло, не болит, но зуб при этом
1: продолжает
2: не выздоравливает.
1: Разрушаться, да?
2: Да, у меня такой тоже интересный случай, трагикомический, была одна женщина, очень утверждала, что ей помогают всегда все молитвы, и не надо никогда идти к стоматологу, так и помолиться. И в доказательство она провела как раз этот случай, у нее болел зуб. Вот, и она в церкви конкретно прям выступила, что я помолилась, и вот, пожалуйста, у меня зуб прошел, вот, и ничего делать не надо. Наглядный пример. Да. Ну, прекрасно понимая весь этот механизм, я, конечно, понял, что у нее спустя несколько дней, как это всегда бывает, острое заболевание зубное переходит в хроническую стадию, вялотекущую. Зуб продолжает разрушаться, но уже без зубной боли. Вот. И в итоге, естественно, человек теряет этот зуб, если он не придет к стоматологу.
0: Да, потому что процесс может быть длительный и такой не очень заметный для самого себя, а итог – это удаление зуба.
1: Поэтому ну и кто-то может, в принципе, сказать, ну подумаешь, не жалко, да, там зуб мудрости.
0: Да.
1: Но, наверное, я так вот сейчас просто сижу и думаю, наверное же, как вот мы до этого в других передачах говорили, и соседние зубы могут
0: конечно,
1: еще заболеть от
0: конечно,
1: этого, и тогда
0: конечно.
1: Мы потеряем не один уже несколько зубов.
0: Кстати,
1: да?
0: очень часто бывает, что если есть кариес в восьмом зубе, в зубе мудрости, то в седьмом, как правило, тоже бывает, но он не так заметен, потому что он глубоко начинается с корня. Из-за того, что между седьмым и восьмым зубом мудрости есть глубокий карман. Ну, бывает так анатомически устроено, что зуб мудрости он находится ниже и больше окружен десной. Поэтому появляется такой естественный карман, там остатки пищи. Вот, и кариес именно с корня, на семерке. И когда там уже пульпит и сильная боль, и разрушение уже достаточно большое.
1: Оказывается, уже
0: оказывается, все приплыли. Да, оказывается, приплыли. Да.
1: А вот еще насчет болеутоляющих. Может быть, вы можете... Вот у меня тут таблеточки лежат. Может быть, можете посоветовать вот, побыстрее, как можно ну, временно, опять же, устранить
0: ну,
1: боль?
0: Ну, это в основном какими? Нестероидные противовоспалительные. Это такие, как ибупрофен. Кетанов, кетарол, вот из этой группы. Найс, немесил. Вот ну, они достаточно, так, особенно немесил и найс, они хорошо снимают боль.
1: В принципе, как и головную.
0: Да. Зубную тоже.
1: А гели от зубной боли, они как работают?
0: А, ну вот с гелями тоже интересно. Это особо отдельная группа зубной боли, когда вроде бы вот кариеса нет, нет пульпита, нет периодонтита, то есть нет повреждения внутри зуба, а есть такие, как эрозия эмали, истончение эмали, и возникает такая стойкая чувствительность. То есть даже больно зубы иногда чистить. Да, боль на сладкую пасту, на щетинке, когда они по зубу касаются. Вот тогда уже работают именно вот эти гели. Которые наносят уже после чистки зубов.
1: Понятно. А вот еще хотелось бы узнать, почему зуб болит

0: После пломбы, казалось бы же, все сделали, поставили, вылечили, наверное.
1: Ну, во-первых, процедура сама препарирования зуба, подготовки под пломбу, является хирургической операцией. Пусть она микро, но это хирургическая процедура, то есть это внедрение в живые ткани. Вот. Любая живая ткань, любая рана, она, естественно, болит после операции. Это первое. Второе, появляется чувствительность в связи с обработкой различными раздражающими препаратами. В частности, зуб перед пломбировкой обрабатывается кислотой.
2: Ортофосфорная кислота.
1: Да, это повышает чувствительность. И третье, это, конечно, печальная уже история. Пломба может быть поставлена неправильно. Вот, потому что если, допустим, пломба поставлена на нерв непосредственно, да, вот, когда он должен был быть удален, естественно, зуб будет болеть. Вот, это основные такие причины, кто приводит.
0: Как понять? Вот, потому что, я думаю, многие могут напугаться. Допустим, даже кто-то вот полечил зуб, слушает нашу передачу и думает, так, у меня болит зуб, а что же у меня из этих трех причин?
2: Ну, зуб может болеть день-два после постановки пломбы, это нормально. Если он болит на холодное, на накусывание жесткой пищи достаточно длительное время, и нужно сходить к врачу, который ставил пломбу, он посмотрит, скажет, ну, надо наблюдать. Если на снимке, как бы, да, все нормально, пломба стоит хорошо, врач тоже знает, что он сделал все как положено, то это, как бы, ну, такая реакция на, вот, именно на препарирование, потому что, когда мы сверлим, там тоже идет нагрев, да, вот, и охлаждение, потом кислота, все это может влиять.
0: Понятно.
2: Если эти симптомы не проходят, да, боль при накусывании, бывает, прям нажимаешь на пломбу, больно, или на холодное, тоже реакция сильная, длительное время, тогда нужно переделывать все. Потому что еще хочу добавить, есть такой нехороший момент у композитных пломб, у материала композитного, так как мы отсвечиваем светом для того, чтобы пломба затвердела, композит, он дает усадку. Он дает усадку. И чем больше слой пломбы, сам слой, тем у нее больше усадка при отсвечивании. Вот. Это тоже может давать микрощели между пломбой и дном полости и давать вот эту болезненность такую.
0: Вот. Ясно все.
2: Поэтому здесь, да, надо будет переделывать, если что-то не так.
0: А вот давайте поговорим еще о том, в каких случаях уже не поможет лечение, нужно удалить зуб. Вот какие показания для удаления зуба?
2: Ой, таких много показаний. Потому что первое это
1: степень
2: разрушения коронковой части зуба, даже не корня, а коронковой части. Потому что у зубов, особенно вот у жевательных, да, мы говорили про строение, что у них разная функция, разное строение коронковой части, да, режущая, там, жевательная, но также там разное количество корней у зуба. Так как жевательные нагрузку большую испытывают, то там три корня, три или два корня на жевательных зубах. И если разрушение идет уже до этих корней, то, естественно, там уже ничего...
1: До разделения.
2: Да, до разделения ничего не сделаешь. Вот, тогда удаляется. Удаляется, когда травма зубов, тоже отколы. Удаляется, когда воспаление... Степень разрушения большая, именно костная ткань вокруг корня удаляется. При лечении у ортодонта по показаниям удаляется.
1: То есть совершенно здоровый зуб может быть удален?
2: Да,
1: когда если там, необходимо для выравнивания зубов.
2: При опухолях, опухоль челюсти тоже удаляется, если зуб вовлечен в этот процесс. Вот такие. Если там перелом челюсти и зуб именно вот в месте перелома удаляется. То есть показаний много.
0: Так, и еще с вами поговорим, давайте, о том, почему зуб меняет цвет после удаления нерва.
2: Ну, там в основном таких две причины. Или кровоизлияние в пульпу, банальный, как бы, да, как синяк пропитывает, кровь пропитывает изнутри, да, ткань зуба, так как у нас, я говорила, дентин, он трубчатый, пористый, да, вот, и эмалька прозрачная просвечивает этот вот темный цвет. Или неправильное лечение. Недостаточная пломбировка каналов.
1: Ну и третье, сам по себе зуб без нерва, он уже не жизнеспособен. Любая мертвая ткань, она меняет свой цвет по определению, в том числе и зубная.
0: Так, понятно. А еще меня интересуют зубы мудрости. Вот

0: Допустим, моя бабушка говорит, что ну, зачем они нужны, надо их удалять. Что, потому что они все равно заболят. Вот на самом деле, зубы мудрости, вообще как с ними быть и надо ли их удалять?
1: Ну, в основном зубы мудрости удаляют. У наших предков их, наверное, не нужно было удалять, потому что они были массивными, скелет массивный, челюсть нижняя, большая, верхняя, зубы все умещались в ряд, прорезывались. Сейчас мы немножко измельчали. Вот. И этим зубам просто нет места.
2: Количество зубов осталось.
1: Да. Угу. Да, им нет места. Поэтому они прорезываются кто как может.
0: Угу. И мешаются. Вот.
1: И даже не прорезываются. Они ага. там лежат спокойненько. Вот, и делают свое нехорошее дело.
2: Второй момент. Наша диета изменилась. То есть мы недостаточно нагружаем эту самую челюсть. А челюсть, как любая кость, она тоже растет от нагрузки. То есть мы, когда мы физически работаем, мы не только мышцы качаем, но мы и кость качаем.
0: Надо же.
2: Ну, да, да. Наглядный пример, даже не говоря о физической нагрузке, унылый дух сушит кости. Ага. То есть даже наша позиция, наше психическое состояние, то влияет, а уже не говоря о физическом. И поэтому, ага. естественно, если мы не даем нагрузку на челюсть, это какая-то нагрузка, ежедневно должно быть достаточное количество клетчатки в продуктах. Вот. Растительная клетчатка, это, конечно, овощи.
1: Ну, это с детства, конечно, да. потому что у нас как раз период вот. Роста детский, да, и формирование скелета
2: да,
1: тоже
2: челюсть,
1: тогда идет.
2: Челюсть вырастает не до тех размеров, до которых она должна была вырасти. Угу. Вот почему сейчас очень много выравнивания различных зубов.
0: Да, это
2: связано со скученностью. А скученность угу. откуда берется? От того, что челюсть меньше, чем она должна была быть. Угу. То есть ребенок рождается с маленькой челюстью не потому, что это у него в генах заложено, угу. вот, а потому что она недостаточно развита. Угу. То есть когда человек увлекается там булками, допустим, угу. но меньше клетчатки,
0: угу. происходит,
2: да, да, происходит да. скученность. Да. И это относится не только к зубам мудрости, поэтому удаляют и зубы мудрости, или какой-то любой другой зуб, из 32, если он тоже не на своем месте находится.
1: Ну, это да, уже решает ортодонт. А про мудрости, если у человека все в порядке, если у него достаточно хорошо сформированная челюсть, да, и все зубы прорезались правильно, и хорошая гигиена, угу. нет кариеса, угу. и он под наблюдением у доктора, вот, то их можно не удалять.
0: То пускай себе
1: да,
0: живут.
1: Да,
0: да?
1: Да.
0: Большое вам спасибо. Теперь мы знаем, что нам делать с зубной болью. Но у нас с вами еще впереди много интересных тем. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Зубная боль сигнализирует о том, что зубы нуждаются в срочном лечении. Чем интенсивнее боль, тем скорее нужно посетить стоматолога. Люди, которые не следят за состоянием своих зубов и ротовой полости, чаще подвержены риску столкнуться с зубной болью. Однако причиной может быть гайморит, невралгия, невриты или даже болезни уха. Точный анализ ставится только после полного обследования больного. Профилактические меры зубных болей состоят из правильного гигиенического режима, регулярного осмотра у стоматолога, полноценного питания и своевременного лечения зубов. Будьте здоровы, и пусть ваши зубы не болят!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: «Не протився злому». Эти слова Иисуса Христа записаны в Евангелии. А как же справедливое наказание человека, совершившего зло? Неужели Христос хочет оставить грешника безнаказанным? Сегодня мы говорим о принципе «око за око». На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я думаю, многим людям вообще знакома эта фраза «око за око», «зуб за зуб». Эта фраза упоминается в Библии, в том числе и в Евангелии. Вот вообще, что это за принцип такой «око за око», его история?
1: Да, этот принцип Иисус цитирует, отсылаясь к Ветхому Завету, когда говорит слова.

0: А вы слышали, что сказано древним: око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. В этом отрывке часто видят противопоставление или радикальное отличие ветхозаветной этики от этики евангельской, что не совсем справедливо, потому что Иисус, он не отменял заповеди Ветхого Завета, а его учение, оно повторяло, во многом повторяло то древнее библейское учение, которое уже было. Он скорее, наоборот, углублял и расширял смысл тех заповедей, которым он сам учил. Но, тем не менее, вот эта вот заповедь «не противься злому», она выглядит так, как будто бы действительно отменяет заповедь ветхозаветнюю. Ветхозаветный принцип «око за око», его еще называют принцип «талиона» или принцип «равного возмездия», означает, что наказание должно соответствовать преступлению, то есть оно должно быть соразмерным. В наше время этот принцип считается устаревшим. Еще известный политик Махатма Ганди сказал, что если применять правило «око за око», то весь мир ослепнет. Он имел в виду, что если отвечать злом за зло, то это не только только умножит насилие, потому что месть порождает новую месть, и так без конца, пока мир не погрузится во тьму ненависти, взаимной вражды и ненависти. И нечто подобное говорит Иисус в своем наставлении «не противься злому», и речь здесь идет о том, чтобы не мстить за причиненные обиды, но остановить цикл насилия на себе, потому что если его не приостановить, то насилие порождает еще большее ответное насилие. И оно, как правило, не соразмерно причиненному тебе ущербу. И он говорит: тебя оскорбили, а ты не оскорбляй. Не мсти, не усугубляй ситуацию, а вместо этого прояви активное добро. То есть подставь вторую щеку, отдай вторую рубашку или пройди второе поприще. И вот это суть вот этой заповеди «не противься злому». Это же правило, только в более сжатом виде, повторил апостол Павел в послании к римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми». И также апостол Петр в своем послании: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть вместо справедливого отмщения христианам предлагается делать добро, вопреки ожиданиям противника. И, возможно, это одно из самых главных правил евангельской этики и то, что вообще отличает христиан от всех остальных людей, которые добры к тебе только когда ты к ним добр. Да? Христиане нарушают эту общую понятную логику, и тем самым они как бы делают мир лучше. За счет себя.
1: Но мне вот не совсем понятно, вот, допустим, ситуация, когда человека оскорбили, но мы не будем брать даже какие-то там очень насильственные действия, серьезные, да, допустим, это словесное, оскорбление, унижение, какое-то сравнение неподобающее, и христианин должен улыбнуться и сказать: «Добрый человек, а я тебя благословляю. И вот тебе еще кусочек пирожка в дорожку». У меня ощущение, что у человека с головой не в порядке. Вот мне кажется, я не говорю, что надо оскорблять в ответ или, простите, там, материть в ответ, но сказать: прекрати так разговаривать со мной, пожалуйста, строгим тоном. Это нужно сделать как минимум. Да, не нужно так же называть, но нужно какую-то границу выстроить. А вы говорите «благословлять и делать добро». Ну и Библия говорит об этом.
0: Вот этот пример мы разберем чуть позднее, когда посмотрим на самого Христа, как он исполнял свой же принцип. А сейчас я хотел бы обратить наше внимание на ветхозаветный принцип «око за око», и какие-то вопросы у нас отсеются вот в ходе размышлений над ним. Вообще, сам этот принцип, поощряет ли он месть или у него какое-то другое назначение? Откроем мы книгу «Исход», 21 глава, стихи с 22 по 25. То место, где впервые применяется этот принцип.
1: Угу. Еще раз главу скажите,
0: глава, пожалуйста. 21, стихи, ага, с 22 по 25. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот на этом пока что мы остановимся. Mm-hmm. Что здесь важно увидеть? Что принцип око за око действует в контексте суда. Mm-hmm. Не в сфере личных отношений. То есть нельзя было просто взять причитающуюся тебе компенсацию. Выбить зуб, например, за отнятый у тебя зуб, mm-hmm. или отнять жизнь за отнятую жизнь. Все решали на суде, решал суд старейшин. И прописанные здесь законы, они даны для того, чтобы старейшины могли вершить правосудие с точки зрения Божьей воли. Угу. Поэтому принцип око за око, оно выражает юридическую норму, согласно которой наказание должно быть соразмерно преступлению. Угу. И, разумеется, вот это выражение око за око, зуб за зуб не применялось буквально. Ни во времена Христа, ни в более давней древности никто никому не выбивал глаза или зубы. Оно воспринималось, это выражение воспринималось метафорически, образно. Да? То есть это был простой доступный способ сказать, что наказание должно соответствовать преступлению.
1: А каким тогда могло быть наказание?
0: И у нас есть, да, как раз пример, да, который следует дальше в 27 стихе. Посмотрите. «Если выбит зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустят их на волю за зуб». Угу. То есть, понимаете, наказание за причинение вреда глазу или выбитый зуб не является нанесение такого же уродства обидчику, вот в данном примере, да, но означает дарование свободы вот этой жертве. И, в свою очередь, это означает финансовую потерю для владельца этого раба. Да? То есть, угу, мы видим, что физическое насилие наказывается пропорциональной потере прибыли. Это вовсе не месть, это компенсация за ущерб. Угу. Компенсация за ущерб. То есть принцип око за око не поощряет месть, он несет защитную функцию, и в данном случае он защищал какого-либо человека от телесных повреждений, включая даже раба, чтобы его хозяин просто руки даже не распускал. Да? Чтобы хозяин раба осознавал свою ответственность, что если ты тронешь раба, то тебе придется за это заплатить. Угу. Понимаете? То есть, да, получается, да, что благодаря вот этому принципу око за око даже самые низшие группы населения, такие как рабы, имели право на судебную защиту. Угу. И таким образом у этого принципа была защитная функция. Конечно же, были случаи, когда в соответствии с этим принципом у виновного отнимали жизнь. Было два таких случая. В случае убийства, душу за душу, как здесь mm-hmm. сказано, да, то есть mm-hmm. если человек убил другого человека, то отнимали у него жизнь. И в случае изнасилования женщины, обрученной или замужней. Почему это каралось смертью? Ну, наверное, потому что ущерб был уже непоправим. Тут уже ничего не изменишь. Но все-таки зачем же карать смертью, если ты уже все равно ничего не вернешь, да? Ты не вернешь убитого родственника. Да? Но здесь важно другое, что сама угроза наказания, она сдерживала от преступления. То есть необходимо было осознавать ответственность. Если ты знаешь, что тебе придется за это поплатиться, то тогда это будет сдерживать тебя от самого от насильственных действий. Да? Пример, частный пример принципа око за око – это кровная месть. Кровная месть – это не что иное, как гарантия безопасности. Страх перед мстящим родственником сдерживал человека нанести вред другому человеку, убить его. Да? В условиях, когда не было полиции, все решали сами семьи. И существовала такая вот кровная месть, как гарантия безопасности. И в Ветхом Завете мы встречаем такой термин, как «мститель за кровь» или «мстящий за кровь». То есть это родственник семьи, который назначался или который был ответственен за то, чтобы наказать преступника, отомстить за его семью. И вот страх перед мстителем за кровь или перед вот этим мстящим родственником он удерживал от преступлений. В случае же непредумышленного убийства существовали города-убежища, то есть человек мог спрятаться от них, если он совершил

0: совершил грех, ну, если он совершил убийство случайно, вот как описано это во Второзаконии. И вот какой убийца может убегать туда и оставаться жив, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня. И приводится пример. Кто пойдет за ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет. Такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться в живых. То есть, поскольку существовала кровная месть, существовали и города-убежища. Но решать, кто пойдет в этот город, тоже должны были судьи, тоже должен был суд старейшин. Не мог человек сам просто так прийти и сказать, что я убил по ошибке, впустите меня в этот город, чтобы мне не отомстили. Нет, ты должен был доказать.
1: Расследование.
0: Да, да, ты все равно должен был как-то доказать свою невиновность. Вот. Ну, то есть все это было предусмотрено. И кровная месть, как пример, частный пример вот этого принципа око за око, была нужна, чтобы ограничить безнаказанное зло. И вот за счет страха перед наказанием удерживался порядок в обществе, потому что в условиях падшего мира для порядка в обществе необходимы какие-то наказания, необходима угроза наказания.
1: Ну и, наверное, наказание – это не только сдерживание зла, но и, в принципе, наказание за зло, потому что мы знаем, что испокон веков существуют законы, и даже те страны, где существует высшая мера смертная казнь, все равно производятся преступления, совершаются преступления, которые наказываются этой высшей мерой. То есть люди все равно совершают зло. Есть, конечно, группы людей, которых, ну, определенные люди, которых это сдерживает, но также немало людей, которых ничего не сдерживает.
0: Да, мы не знаем.
1: Они думают, что выйдут из воды сухими.
0: Мы просто не знаем, скольких преступлений удалось избежать
1: благодаря
0: такому устрашению.
1: Да, потому что они несовершенны.
0: Да, такой простой, понятный нам всем пример. Штрафы за нарушение правил дорожного движения. За превышение скорости, за проезд на красный, за ремень безопасности. Мы бы, может быть, это всего не соблюдали, если бы над нами не нависала угроза наказания в виде штрафа. Но из-за того, что есть эта угроза, все соблюдают эти правила. И благодаря этому спасаются многие жизни.
1: Не все, конечно.
0: Но...
1: Не все. Но немало людей соблюдает.
0: Ну, да. Тем не менее, многие стараются соблюдать. Все, я говорю, потому что в большинстве своем, своего времени на дороге все, да. Но бывают, конечно, исключительные случаи, когда если ты сильно торопишься, то ты можешь где-то и проехать на красный и так далее. Вот. То есть все-таки страх перед наказанием, оно сдерживает, он необходим. Библейский пример в притчах Соломона. Соломон нас предостерегает от прелюбодеяния такими словами. Он говорит так: «Кто прелюбодействует женщину, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Соломон не прибегает к моральному закону. Он не говорит «не прелюбодействуй, потому что так написано в Божьем законе».
1: И потому что это плохо и безнравственно.
0: Кого это волнует? Он говорит «не прелюбодействуй, потому что есть ярость мужа, и он тебя не пощадит, он не мщение, то есть он тебя убьет». Вот. То есть он припугивает молодого человека, которому рассказывает свои притчи. Вот. То есть вот такие вот моменты, они необходимы в нашей жизни, да, в условиях падшести нашего мира, когда есть угроза наказания, то, пожалуй, и задумаешься, стоит ли тебе идти на риск. Вот. То есть принцип око за око или принцип равного возмездия, он, с одной стороны, нужен для защиты тех, кто не может за себя постоять, да. Во-вторых, он нужен для устрашения, чтобы люди не творили зло безнаказанно. И, в-третьих, этот принцип защищал от чрезмерной жестокости. Потому что в древности человеческая мстительность не знала границ. И, как мы сказали, за преступление против члена семьи мстили, да, его сородичи. И зачастую пострадать мог не только сам преступник, но и его родственники. И это запускало новый виток мести, потому что надо теперь и за этих тоже отомстить.
1: Да.
0: И это какая-то была бесконечная вот эта вот необузданная мстительность. Вот, и даже мелкий конфликт мог перерасти в кровопролитную вражду. И вот чтобы изменить эту ситуацию, как раз Господь и учреждает вот такую судебную систему, где есть этот принцип, основанный на равном или симметричном воздаянии. Угу. То есть компенсация ни в коем случае не должна превышать ущерба. Угу. Вот это железное правило. И в Библии есть пример того, какие формы принимала кровная месть до введения принципа око за око. Вот этот пример. Сыновья Иакова, Симеон и Леви, отомстившие за свою сестру Дину, которую изнасиловал Сихем. Это было

0: Не, оно каралось смертью, безусловно. И, но чтобы загладить свою вину, Сихем пообещал взять Дину в жены и предложил богатые дары родственникам, отцу и братьям. Но все это не помогло. Симеон и Леви пришли в город, когда те все страдали после болезни. И они покарали не только Сихема смертью, но и вообще весь город. Да? Вырезали всех мужчин, имущество разграбили, а женщин и детей увели в плен.
1: То есть там они, по-моему, обрезались, да?
0: Да, да.
1: То есть они были готовы к израильтянам примкнуть,
0: они
1: стать
0: израильтянами. Они уже сделали шаг навстречу даже, да, весь город. Но они отомстили совершенно несоразмерно тому ущербу, который понесли. Вот. Поэтому вот подобную жестокость и должен был обуздывать этот принцип око за око и зуб за зуб. То есть в Ветхом Завете этот принцип был дан не для того, чтобы поощрять мстительность, а чтобы ограничивать
1: как
0: жестокость.
1: Как раз наоборот.
0: Чтобы ограничивать жестокость. Да. И это был, на самом деле, большой шаг в понимании справедливости для древних людей.
1: Но это Ветхий Завет. Мы теперь можем, наверное, к новому, да, обратиться.
0: Да, да.
1: Что, если, в принципе, в законах Ветхого Завета все и так было достаточно справедливо? То есть, вот как вы сейчас описали, ограничивали мстительность, равное возмездие. То есть, в общем-то, закон был нормальный, да? Не попустительский, но и не жестокий. Почему Христу надо было изменить, так скажем, его? Ну, по крайней мере, он это на словах сделал. Он призвал не око за око практиковать, там вы слышали, что сказано древним, око за око, а полную милость проявлять к обидчикам. Угу. Что это такое?
0: Да. Да, выглядит так, как будто бы Иисус противопоставляет свой принцип «не протився злому» вот этому ветхозаветному принципу «око за око». Но он на самом деле не противопоставляет. Иисус не говорит о том, что принцип справедливости должен быть отменен, и что судьи не должны основывать на нем свои решения. Он адресует свой принцип не к судебной системе, а к сфере личных отношений. То есть он обращается к людям в их обыденной, их личной жизни. Да? То есть пусть судьи выносят свои справедливые решения. Виновный должен понести наказание за причиненный вред. Пускай преступник понесет наказание, пускай заплатит компенсацию. Это все работает. Но что касается личных отношений, личных обид, то не стоит воздавать злом за зло, не стоит искать отмщения. То есть таким образом Иисус говорит, то, что он говорит о личном, видно что даже из примера, который он приводит в Матфея 5:39. «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Можете себе представить, как выглядит удар в правую щеку, если человек стоит напротив вас и бьет правой рукой?
1: По левой должен быть удар.
0: Удар должен прийти по левой.
1: Да.
0: В правую щеку он может попасть только тыльной стороной ладони.
1: Ага.
0: И это не удар, это пощечина, это оскорбление.
1: Ага.
0: То есть Иисус даже не говорит о том, что чтобы не защищаться в бою, так скажем. Угу. Да? Он говорит о случаях, когда тебя оскорбили, когда тебя унизили. Вот в таких случаях не нужно как бы оскорблять в ответ, да, или поставь еще и другую щеку. Вот. То есть речь не о насилии, а об оскорблении. И Иисус призывает не отвечать на оскорбление, и в этом большая разница между тем, как применяли принцип око за око в Ветхом Завете, и тем применением, которое осуждает Иисус, потому что люди сместили применение принципа в личные отношения. Никто им такого права не давал. Но Иисус комментирует, он уточняет, как нужно соблюдать действительно это правило, да, или где его не следует соблюдать. Скорее так, он исключает ту сферу, в которой это правило неприменимо, но которое применялось сплошь и рядом. Вот. Например, как мы можем это, да, применить сегодня? Если, допустим, произошло ДТП, да, кто-то въехал вам в машину, нарушил правила дорожного движения, должен человек заплатить компенсацию за причиненное? Конечно, должен, да, потому что, ну, почему я должен за это платить, если это его вина, да? Это нормально, это справедливо, и я вправе потребовать этой компенсации. Но бывают случаи, когда

0: Тебя на дороге подрезали, допустим, и ты обгоняешь этого человека и подрезаешь ему в ответ, провоцируя аварийную ситуацию. Это уже месть. Это уже как бы ответ за причиненную обиду. Вот в таком случае этот принцип не должен действовать, принцип око за око, я имею в виду. Да? Вот. То есть всякий раз, когда нас обидели, когда оскорбили, когда задели наше самолюбие, мы не должны отвечать тем же и не должны применять принцип око за око в сфере личных отношений.
1: Ну, то есть, если, опять же, вот эту ситуацию на дороге взять, если кто-то въехал в машину христианина, так скажем, и там очень большой ущерб, христианин вызывает службу, там ГАИДа, и все оформляется, и назначается как бы эта экспертиза, и он не отказывается от компенсации. Но если при этом тот, кто в него въехал, начинает его крыть трехэтажным, но христианин не будет этого делать в ответ. Он это стерпит, ну, как бы снисходительно к этому отнесется, но службу он вызовет все равно, чтобы получить компенсацию за ремонт машины. Но он не будет опускаться до ответных оскорблений.
0: Да, да, вот примерно так. В законе Моисея Было предписание избегать мести и мстительности. Вот, например, в книге Левит сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Да? Или в книге Исход такой пример: «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи к нему». То есть тоже призыв не мстить. Да? То есть когда тебя обидели, ты не можешь отплатить той же монеты. То есть Ветхий Завет не допускал применения принципа око за око в личных отношениях и учил за зло воздавать добром. Поэтому, опять же, мы видим, что то, что Иисус здесь, он не создает как что-то нового, да, он обращает внимание людей к старым библейским принципам. И интересно как раз, как сам Иисус соблюдал этот принцип.
1: Да, ну, вот я помню тот вопрос, который я задала, что действительно благословляете людей и за зло вы добром платите, нужно ли действительно, ну действительно ли это буквально?
0: Да, и как он вообще следовал принципу подставлять другую щеку, подставлять другую щеку, потому что однажды ему все же дали по щечке. И вот когда первосвященник его допрашивал о его учении, Иисус ему отвечал, говоря, что я всегда все говорил открыто, спросите у людей, о чем я учил, о моем учении. Зачем вы меня допрашиваете? Да? То есть он вежливо перенаправил его спросить людей, которые его слушали.
1: Свидетелей, так
0: да, скажем. Да. И вот что произошло. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть как реагирует Иисус? Он не молчал безропотно, но и не оскорбил в ответ. Оставаясь кротким и смиренным, Иисус обличил несправедливость. Но сам отказался мстить в ответ, да, исполняя свои же слова на горной проповеди. То есть вот, мне кажется, так, ну, так примерно должно выглядеть наша ответная реакция на оскорбительные действия со стороны других людей. То есть мы можем людей призвать к ответу и к ответственности за их оскорбления, вот. Но при этом самим отказываться от мести. Вот. Поэтому выражение «око за око» в Библии не призывает к мщению, а представляет нам судебный принцип, и согласно этому принципу преступление не должно, или наказание не должно превышать преступление, а быть равным и симметричным. И это не отменяет деятельности светских судов, которые имеют право наказывать преступника. Апостол Павел говорит, например, следующее. Римлянам 13:4. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». То есть кто такой начальник здесь? Это представитель власти.
1: Вот как раз он отмститель.
0: Да, он отмститель.
1: Незаинтересованное лицо.
0: И он, да, опять же поднимает ту же самую древнюю мотивацию. Бойся его, потому что если ты делаешь добро, но жди тогда наказания, жди ответственности.
1: То есть отмститель не я, а отмститель, там, например,

0: В случае действительно преступления какого-то, когда что-то противозаконное совершено, не я отмститель, да. не народный суд.
1: Как
0: да,
1: и в древности, а отмститель это установленная
0: да,
1: судебная угу, система, да, судебная силовая система. Структура. Угу. В древности это была семья, да, или клан, угу. на нее возлагалась вся ответственность, когда не было полиции. Сейчас это государственные структуры. Вот. А что касается же нас, то в Новом Завете Иисус заповедует быть нам праведнее, чем книжники и фарисеи, да, и он призывает не отвечать злом за зло, но даже вопреки ожиданиям обидчика делать ему добром, тем самым заканчивая цикл насилия на себе и способствуя или останавливая распространение зла в этом мире.
0: Да, ну тут как бы времени у нас уже мало остается. Я хочу еще как бы добавить кое-что, что каждый из нас, я думаю, в своей жизни понимает и по-своему чувствует этот момент, когда надо промолчать и простить. Ну, просто промолчать, отступить и не ввязываться, не усугублять. То есть, но иногда наша плотская греховная природа рвется в бой за справедливость. Он мне слово, я ему два. Но просто в какой-то момент мы можем остановиться, отступить и внутренне хотя бы этого человека благословить и уйти. Вот уйти с этой позиции, дальше драться, даже если это просто словесная перепалка.
1: Да, надо иметь какую-то мудрость, наверное. Угу. И чтобы не быть таким терпилой, что ли, как
0: да, это да, вот сказать, этот баланс. Да?
1: Чтобы человек тоже имел уважение к нам. Угу. Вот, и в то же время не отвечать ему таким же злом.
0: Угу. Вот. Да, пусть Бог умудрит нас, как говорится, даст нам разумение в таких ситуациях. Итак, спасибо, Михаил Сергеевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Святой Дух. Как можно его себе представить? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Леной очень рады вновь приветствовать Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что будет очень интересно. Лена, вот есть ли что-то в Священном Писании, что позволяет нам представить себе, как выглядит, что такое Святой Дух?
2: Ну, вот буквально первые тексты Священного Писания, книги «Бытие», они... ну, как бы дают такое, ну, понимание, что ли, и можно это представить себе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
1: Угу.
2: То есть это...
1: Сущность какая-то.
2: Да, это, ну, как бы картина такого... творческого момента.
3: Ну, что может быть такое «дух», да, там слово «руах» используется.
2: Ну, да.
3: Это то же самое, что у нас в русском языке, то есть это дыхание,
2: ветер, да.
3: Ветер, угу. Движение воздуха. А есть еще в Священном Писании, еще «Дух Божий», это что такое-то? Вот третья личность, да. Это личность божества.
1: Александр, вот вы очень интересно сказали в перерыве, я говорю, ну как же вот личность, это почему-то представляется как будто бы трое, как будто бы вот не единый Бог, а как будто бы трое, три личности. А вы мне такое сказали, что ну ведь вот Иисус Христос разговаривает с Отцом,
3: Разговаривает,
1: значит, это две личности.
3: Да, и один из них умер, а второй его воскресил.
1: А второй его воскресил. Да. И сейчас мы говорим о том, что Дух Святой – это третья личность Божества.
2: Но и мало того, при крещении Иисуса

0: Креста, да, явлены были все трое, да? То есть Иисус Христос принимал крещение, и голос Бога, да, Отца, говорил: «Се, Сын мой возлюбленный», и Дух Святой присутствовал в качестве голубя.
1: Да, и давайте посмотрим, где они впервые вообще встречаются, вот все трое, да? Опять самое начало Библии.
0: Да, ну это, да,
1: Бытие, начало, первая глава, первый и второй стих.
2: То, что Лена прочитала.
0: Да.
1: В начале сотворил Бог небо и землю. То есть мы говорили, что в начале вот этот вот, глагол «бара» относится только к творческой силе Бога, то есть творение из ничего. Арамейский корень «бар» означает «сына». Да, сына. Вот, то есть здесь есть...
2: То есть сыном сотворил Бог.
1: Через сына, да. И мы, помните, была передача, да, когда мы говорили о том, вот две передачи назад, да, мы как раз говорили о том, что через Христа Бог сотворил, через своего Сына, да, им создано все, что на небе, вверху, на земле и так далее. Вот.
2: Опять же, как это было, не можем себе представить, да, потому что это непостижимо человеческому разуму.
1: Потому что мы такого никогда не видели.
2: Вот. В нашем опыте такого нет.
1: Такого нет. Нам всегда тяжело представить того, что нет в опыте. Вот. То есть здесь мы включаем наше воображение. Но, а Моисей нам просто пишет, что после этого сотворения земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, да, и Дух Божий что делал?
0: Носился над водой. Носился.
1: Вот этот вот руах, да. Дух
2: Александр,
1: Божий.
2: Вот создавая этот слайд, вы выбрали тут картину Айвазовского,
1: да,
2: известную,
1: Иван,
2: да?
1: Айвазовский, да, сотворение мира, да.
2: Сотворение мира, то есть вот так вот.
1: Но это был верующий человек.
0: Но он-то увидел это в природе. То есть вот то, что он изобразил, да, он же это,
1: вот
0: он увидел это.
1: Объяснить пытается тем, что он видел. А что он видел? Он видел и любил море, облака, да?
0: Да,
1: а солнце, как свет, вот, пробивается сквозь тучи. Да? Вот он попытался здесь изобразить триединого Бога, как бы, да, в этой картине. Я, кстати, считаю, что у него получилось вот, на основании. Бог все равно хочет, чтобы мы, читая Священное Писание, все равно пытались его понять. Пытаясь его понять. А он нам рисует образы какие-то в Священном Писании. Вот, в частности, самая древняя книга – это книга Иова. Это самая древняя книга Священного Писания.
2: То есть считается, что она даже раньше была написана, чем Пятикнижие Моисея.
1: Да, то есть считается, что Моисей, когда пас скот своего тестя Иофора, да, нашел его, значит, вот на Синае, это, он нашел глиняные таблички и дописал к ним начало и конец. Вот так считается. Ну, потому что именно вот стиль письма, которым написана вот, основная часть этой книги, да, это очень и очень древний стиль. То есть это явно старше, чем даже книга «Бытие». И там вот как раз есть такие слова, да, что «Дух Божий создал меня». Это книга Иова, 33 глава, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Это вот то, что в Ветхом Завете говорится «руах Элохим», то есть Дух Божий, или там «руах Адонай», да, то есть Дух Господа, и либо Святой Дух «руах Ха-Кодеш», то есть Святой Дух.
2: «Дух Божий создал меня». То есть тоже вот три
1: вот
2: единства,
1: так,
2: да?
1: Да, то есть, да, через Духа Святого. То есть мы видим, что Священное Писание говорит нам, что и Дух Святой, Дух Божий принимал участие в создании нашего мира. То есть Бог действительно три.
2: Бог своим духом, так ведь тоже можно сказать,
1: да,
2: что
1: да,
2: Бог,
1: да,
2: творил духом.
1: Творил духом, да.
0: И Иисус, говоря с Никодимом, он тоже ему сказал, что,
1: Бог,
0: что
1: да,
0: должно тебе родиться свыше.
1: Свыше,
0: от,
1: да,
0: Духа Святого.
1: И от Духа, да.
0: Да.
1: И быть сыном
2: от
1: Отца.
2: Воды,
1: да,
2: и Духа.
1: Да,
2: да.
1: И быть сыном Отца моего Небесного.
0: Да.
1: Вот
0: и да,
1: что
0: да,
1: такое, да.
0: Вот, то есть это вот это вот действие, опять творение, пересотворение, да, как бы?
1: Да. И вы знаете, что в Священном Писании очень часто эти три личности опять встречаются вместе, причем вот там тут в явном образе. Когда Иисус прощается со своими учениками, это последняя глава Евангелия от Матфея, 28-я, последние стихи, да, говорит очень важную вещь. Говорит: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть и на небе, и на земле», это уже воскресший Христос, да? «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и
0: Святого Духа».
1: Святого Духа.

0: одно из ключевых событий Вознесения Иисуса Христа. Вот эти слова он говорит. «Дана мне всякая власть и на земле, и на небе. Идите, крестите во имя Отца, Сына и кого?
1: Святого.
0: Святой Дух». То есть Святой Дух стоит в одном ряду с Богом Отцом, с Богом Сыном и сам тоже стоит. Вот он стоит в этом ряду. Это три единых
1: Дух Божий Бога. Очень часто употребляется. Дух именно Божий, такой. Да. Дух Христов.
0: Дух Христов. Дух
1: Божий.
0: Дух Божий,
1: то есть да. Это все
0: Дух Христов, Дух Божий, да. Очень часто используется. В Ветхом Завете обычно используется выражение вот как раз это Руах Элохим, или там Руах Адонай, то есть Дух Божий. А в Новом Завете как раз именно вот Святой Дух очень часто используется. Особенно у апостола Павла.
2: Ну, и вообще очень интересно, например, в Евангелии от Иоанна, да, да, Иисус Христос в 16 главе говорит, что если я не пойду, да, то Дух Святой не придет. Да.
1: Если я не, есть, не пойду к Отцу.
2: Да, если я да, не пойду, то Дух Святой не придет. И Он говорит, что Он будет утешать вас, научать, обличать, наставлять.
0: Там как, то есть, как Он говорит, другого утешит.
2: Да, да.
0: Такого же, как есть, и я, да, вместо меня. Да, да. Вместо меня. Вот, то есть он как бы заменяет себя, да? Кем можно Бога заменить?
2: Духом Святым.
0: Только ну, Богом,
2: и,
0: да.
2: И самое это главное, да, если Иисус Христос, да, в человеческой плоти пребывал в определенное время, в определенном месте, да, то Дух Святой пребывает везде и всюду.
0: Да,
2: он пребывает
0: вот
2: в каждом из нас. Да.
0: Вот эта фраза ключевая, давайте мы ее запомним, да. Очень часто будем к этому понятию о вездесущности Бога. Бог везде Духом Святым своим пребывает. Обязательно, да. А давайте сейчас вспомним еще одну ключевой момент в истории человечества. Это крещение Иисуса Христа. Когда Иисус из Назарета становится вот этим, кого ждали, Машех, да, то есть помазанный, Христом становится. То есть Христос — это помазанный Мессии, да, когда Он значит, принимает на себя Святого Духа в реке Иордан, 27-й год нашей эры. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 и 17 стихи. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса». И вот, смотрите, Иоанн увидел Духа Божьего, который сходил как голубь и не спускался на него, да, и все глаз, да, на Христа, все глаз небес, глагольщий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть мы здесь видим опять троих, это значит Бога Отца, Его голос, да, Святого Духа и самого Иисуса Христа, то есть Бога Сына. Это ключевой опять момент. То есть опять здесь нам показывается вот эта вот Троица. Кстати, Иоанну Дух Святой сказал, он говорит, мне Дух Святой сказал, на ком увидишь Духа. Да? Бог сказал, велевший мне крестить, сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего с неба, тот и есть крестящим Святым Духом. Вот.
1: Это кто так сказал?
0: Иоанн Креститель сказал. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава.
1: А, это ему Бог так сказал.
0: Да, и он свидетельствовал об этом. Вот помазанный, вот он, засвидетельствовал сам Иоанн Креститель. Это было его как раз свидетельство.
2: Ну, и он о нем же говорит, да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, да. То есть он видит в нем Спасителя, тот, который, ну, спасет каждого человека приходящего.
0: Да, да. То есть это его функция была засвидетельствовать, обозначить Спасителя мира, вот Иисуса Христа. Потому что пришла полнота времени, как апостол Павел потом напишет, да, и в наш мир родился Спаситель Христос, Сын Божий. И вы знаете еще, что в Священном Писании понятие «Дух» и «Бог», «Господь» взаимозаменяемы. Вот как, давайте посмотрим, как апостол Павел в послании к Коринфянам, 12 глава, когда он рассуждает о дарах духовном, духовных дарах в церкви, да, смотрите, что он пишет.
1: Который Бог дает, да?
0: Который Бог дает, да.
1: Наделяет людей.
0: Наделяет, да, свой народ. Дары различные, но дух один и тот же. Служения различные. А кто теперь написан?
2: Господь.
0: Господь один и тот же. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Дух, Господь и Бог, да, то есть это у апостола Павла взаимозаменяемые вещи.
2: А мне кажется, не взаимозаменяемое, а объединяющее.
0: Ну и объединяющее.
2: Да, объединяющее. Да. То есть Дух, Господь и Бог – это единство. Тоже, да, это единство. Да. Да.
0: То есть да, он об этом он да. имеет в виду как раз, да. То есть это одно и то же, по сути.
2: Да, что ну, как раз нам, читающим слово, да, чтобы он постоянно это подтверждает, чтобы мы не сомневались в этом. И не пытались что-то, из, ну, как бы сказать, отсечь кого-то от ипостаси Божией. Да.
0: А вот Лука нам теперь пишет о Деянии апостолов. 5 глава, 3-4 стихи. Это история Анании и Сапфиры, да? Которые решили солгать, что, то есть, ну как ведь мы с вами изучали, какая была первоапостольская церковь, да, что там было. Там, значит, люди настолько были близки друг к другу, что продавали свое имение, там, кто что имел, земли, и вносили средства для церкви. Вот и Анания с Сапфирой сказали, что продали за одну сумму, а принесли, то есть, вернее, продали за одну сумму, а принесли и сказали меньшую. Да? Вот. И Петр как раз говорит к Анане, да, говорит, Петр, то есть, вернее, Анане, да, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Смотрите, ему можно попытаться солгать. И утаить из цены земли, чем ты владел. Не твое ли это было и приобретение, да? То есть упрек-то не в том, что ты там что-то не отдал, а в том, что ты сказал, что это все, что, ну, за что
1: ты
0: я...
1: Ты сказал неправду.
0: Ты неправду сказал, да. Вот, не в твоей ли было это все власти находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал кому? Не Богу, а не человеку. То есть солгать Духу Святому, вот здесь же написано, да, что значит солгать кому?
2: Богу.
0: Богу, да. То есть апостол Петр считает Дух Святого кем? Богом. Богом. То есть солгать Духу Святому, это то же самое, что солгать Богу. Более того, в Священном Писании о Духе говорится так, что показаны его такие личностные какие-то свойства. Да? Вот тоже, в той же самой главе 12, первое послание апостола Павла Коринфянам, да? Где говорится о дарах духовных. Там написано, что одному дается духом словом мудрости,
1: одному человеку.
0: Да, духом веры, другому там чудотворение, иному разные языки, иному истолкование языков. И подводится как бы итог. Все же производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему что.
1: Угодно.
0: Ну и желание. В оригинале написано, как он хочет. Кто хочет? Он хочет. А кто это? Дух Святой. Говорим о Духе Святом, а у него есть желание. А это свойство личности. Это свойство личности. То есть иметь какое-то желание, какой-то выбор. Вот как ему угодно. Тот же самый апостол Павел, послание к Римлянам, уже 8 глава, да? Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, что-то он делает сам, да, ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными, испытывающий сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Знает, какая мысль у кого?
2: У духа,
0: если бы это была какая-то сила такая абстрактная, бесформенная, да, вот есть такое мнение, что Святой Дух – это как бы сила Бога, то, извините, какая у него мысль у этой силы?
1: Сила, энергия, да?
0: Да, то есть, а у него есть мысль. То есть, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Это не Дух человеческий, потому что он что делает? Он ходатайствует за нас. Это как раз тот вот проклетос, тот утешитель вместо Христа. И у него есть мысль. Потому что он ходатайствует по воле самого Бога Отца.
1: Ну, Бог.
0: Это опять три единицы. Это Бог, конечно. Да, и у него есть мысль. Вот. То есть это такая личностная характеристика уже.
2: И вот, наверное, когда мы хотим как бы руководить Богом, да, то вот это является богохульством. Все-таки Бог...
1: Что значит, когда мы хотим руководить Богом?
2: Руководить Богом, то есть тогда, когда мы просим что-то не по воле Божьей. То есть мы хотим осуществление воли своей.
0: Манипуляция. Называется.
2: Да, в жизни там, своей или в жизни наших близких. Да? То есть вот все-таки да, Иисус Христос сказал, что будете просить во имя Мое, да? Но во имя-то Его, тогда это имеется в виду, что по воле Его.
0: По воле,
2: да. Да, не просто.

0: То есть я имею какое-то желание, прошу о чем-то, да, и говорю по воле, да, во имя Иисуса Христа. И тем самым, да, как бы свою волю...
1: Сманипулировать,
0: да, Богом, свою
1: ты
0: волю.
1: Же обещал, да. Там, если я буду во имя Иисуса Христа просить, да, а во имя ли ты его просишь?
0: Да, да, да.
2: То есть надо всегда просить и говорить, но только по воле твоей. То есть если есть на это твоя воля, то
0: ну,
2: тогда...
0: Ну да, да. То есть нужно понимать, что не мы руководим Богом, а что Бог... Он творец и создатель, и он дает жизнь каждому человеку, и он знает, что лучше для каждого человека
1: в тот или иной момент. Когда мы водимся Духом Святым, когда мы хотим исполнить волю Божию, и когда она начинает свершаться в нашей жизни,
0: да,
1: тогда все, о чем бы мы ни попросили, что
0: да, да,
1: вот
0: да,
1: тогда... нам будет исполнено. Да. Да.
2: А как вот в общий контекст наших размышлений поместить сейчас то, что мы говорим о Троице? Мы говорили о Боге Отце, о Боге Сыне, о Духе Святом. А как это вписывается вот в общую тему о том,
1: что... При едином Боге.
2: Да.
1: Конечно, мы об этом сейчас и говорим.
2: Нет. Как то это есть... вписывается в нашу общую тему о небесном святилище, о плане спасения? А, вот почему мы об этом говорим?
1: Сегодня у нас отдельная тема, а мы об этом мы еще будем как раз говорить в следующих программах, как это вписывается. Угу. Мы уже об этом намекали, когда исследовали святилище, да? Угу. Но сегодня мы что можем сказать? Что когда мы видим престол Божий, мы видим, первое, Бога Отца, сидящего на троне, да? Угу. На престоле.
0: Второе, мы...
1: да. Бога. И перед ним стоит, значит, менора семисвечник, угу, который является символом народа Божьего. А в нем масло, который является символом
0: Духа Святого.
1: Духа Святого. Это Священное Писание. Мы с вами доказывали раньше.
2: И помните? Там еще посреди этого светильника ходит Иисус Христос.
1: Да. Да. И вы знаете, вот он вот, очень хорошо сказано, что и действительно так написано, что посреди семи светильников, то есть
0: Христос в церкви своей.
1: И Дух Святой наполняет церковь свою. И Он ходит, и Он заправляет этот сам. То есть
2: очень
1: задача
2: здорово, Александр.
1: Священника. Мы же когда это все изучали, мы говорили, что именно священник туда это масло заливает, да?
2: Вот никогда я эту тему не связывала со святилищем. И поэтому очень благодарна.
1: Да, мы еще, это, что мы вы еще так будем касаться. То есть мы не зря святилище изучали, мы сейчас будем его применять к Святому Духу, как. Вот, а потом у нас еще тем-то храм Святого Духа сейчас, да,
0: то есть, как... то есть к жизни каждого человека.
1: Да. Понимаете, этот светильник должен загореться у нас здесь, вот тут. Как это сделать? Вот мы об этом как раз и будем в последующих программах говорить.
2: Ну что ж, огромное спасибо. Мы ждем следующей встречи с нетерпением. До свидания.
1: До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий,
1: 1,
2: зеленый,
1: 2,
2: желтый,
1: 3,
2: оранжевый,
1: 4,
2: красный,
1: 5,
2: синий. Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
2: Красный.
1: Охотник.
2: Оранжевый.
1: Желает «Ж».
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно.

0: Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
2: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
2: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
4: Я тоже!
5: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
2: Да, он был размером с 4 5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
2: На тот момент это было все население Земли.
5: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
2: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
4: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
5: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
6: А можно мы с вами?
4: Пойдем, Лёлик.
2: А вы со мной?
1: Папа, мы всегда с тобой.
6: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
2: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
6: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
2: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
6: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
1: Всех животных, которые жили на земле.
5: И слонов?
1: И слонов.
6: И жирафов?
1: И жирафов.
5: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
7: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
8: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
9: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
9: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
8: А это, давайте познакомимся, как вас зовут?
10: Славик.
8: Славик. Славик и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
10: Я хочу синий.
9: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
8: Вот так вот. Ой. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это,
9: да. Да?
8: Вот оно что. А да. Скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
9: Ну как, зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке
8: да.
9: у меня еда.
8: Ну, понятно.
9: Так,

0: В другом рюкзачке у меня одежда. А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
1: Да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке.
0: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
1: Да.
0: Но вы
1: да.
0: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
1: Да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
0: Без чего? Книга.
2: Такая красивая.
0: Одна книга?
1: Да.
2: И одна такая красивая.
1: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
0: Интересно.
2: А зато она еще красивая.
0: А смотри, сколько бусин.
1: А вот это необычная книга.
0: Да.
1: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
0: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
1: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
0: Так.
1: И в этой изобилии есть абсолютно все.
0: О, интересно, а что там есть? Сам?
1: Вот. Там
2: инопланетянин.
1: Яблоки.
0: Запросто.
2: Инопланетян.
1: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
2: Мороженое,
1: груши, яблоки, все, что хочется.
3: Шоколад,
1: да.
2: Там конфеты.
0: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
1: Да.
0: А что там еще есть?
1: Там
0: давайте посмотрим.
1: Игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
0: А рюкзачи есть?
1: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
0: Так что же мы сидим?
1: Да, мне не терпится посмотреть,
0: побежали,
1: что там такое.
0: Побежали, посмотрим.
1: Конечно,
0: что
1: пойдемте
0: там
1: вперед, друзья, мы посмотрим. Вот это
0: профессор,
1: да.
0: Бодрячок, а почему? Почему они все это оставили?
1: Вот самодельно,
0: Веселинка. Давайте посмотрим.
1: Ты молодец.
0: Давай,
1: вместе с тобой прочитаем.
0: Так.
1: Ну-ка, давай, что там?
2: Я прочитаю.
1: Давай.
2: Мы оставили.
1: Во, мы.
2: Мы так. Оставили.
1: Так.
2: Эти.
1: Эти. Угу.
2: Фрукты.
1: Так,
0: потому что
1: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
0: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
1: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
0: Профессор Бодрячок, смотрите.
1: Так, давай.
0: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
1: Шкаф? Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
0: Да? Идем сюда.
2: Там уже у них что?
0: Там написано.
1: Вот они что-то написали.
2: Мы оставили.
1: Мы оставили.
2: Вещи.
1: Угу. Эти вещи, что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
0: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
1: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, Веселинка!
0: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
1: Ну ладно, хорошо.
0: здорово!
1: Давай-ка почитаем.
0: Так.

0: Так, так.
1: Рюкзаках.
0: Ага, так, Славик.
1: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот, вот. Сколько рюкзаков. Представляете, понятно, почему много вещей.
1: Да.
0: Так, вот. От этого у нас заболели руки и спина.
1: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно, и мы смогли обняться.
2: А и правда, я без рюкзака такая легкая, как бабочка.
0: Вот, вот, вот.
2: Давайте, как бабочка.
0: Правильно, правильно.
2: Посмотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
2: Игрушек много.
1: Записка еще одна.
0: Так,
2: и
0: вот
2: и машинки да, есть, да. Ну, хорошие
0: давай посмотрим.
1: Машинки. Мы оставили.
2: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
2: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились
1: читать. Эти игрушки потому
0: что... Так, мы оставили вам эти игрушки, Веселинка.
1: Потому что...
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
2: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
2: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
2: Да.
1: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
1: Я тоже.
2: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, вот. Когда...
1: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
1: У меня они теперь на чердаке вообще. Вот. У бабушки.
0: Вот.
1: На моем чердаке. Вот.
0: А вот поэтому все нужно в меру.
2: А давайте проведем эксперимент.
0: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
2: Пойдемте.
0: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
2: С водой.
0: С водой.
2: Так.
1: Да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы... Возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот 3-4. Раз, два.
2: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
1: Раз, два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
2: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
2: Понятно. Ну и что?
1: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
1: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да, правильно.
1: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
2: Так.
0: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
2: Это как-то...
0: А вот очень просто.
2: Вылиться из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
2: Так.
1: Графин.
0: Да, я не буду брать стакан в руки, а просто налью водички.
2: Так.
0: И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
2: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток.
0: Да,
2: ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: Так, и что мы увидели с вами?
2: Вот.
0: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много, то тогда это уже и не так уж и хорошо.
2: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
2: Давайте.
0: Я
1: не заметил, что
0: сделал вот такую вот штучку.
2: О, какая интересная.
1: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
2: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
1: Это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы

0: ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
1: Да,
0: и вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи. Так. Ты будешь сегодня моя, как это?
1: Ассистентка.
0: Ассистентка, да. В нашей лаборатории есть ассистентка Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
2: Ну, профессор Бодрячок, не бойся.
0: Мы льем. Ля-ля-ля-ля. Так вот мы

0: одной бутылочки по трубочке течет
1: правильно, правильно, правильно. Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
0: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
1: то тогда нужно что?
2: С этим поделиться.
1: Совершенно.
2: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
3: И как с нами из... Я забыла, как с страны.
2: Страны изобилия.
1: Страны изобилия. Да, взяли с нами изобилия.
3: Да.
1: Совершенно верно. Давай уберем вот этот прибор, чтобы он нам не навредил.
2: Как интересно.
1: Правильно.
3: Как часы песочные.
1: Делиться. Можно поделиться.
3: Да.
1: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас, сейчас
0: так,
1: я вам прочту.
0: Что же там такого интересного написано?
1: А вот Иисус Христос об этом сам сказал.
0: Так.
1: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной. И если у кого есть еда, поступай так же.
0: А я тоже хочу с вами поделиться.
1: Вот.
0: Да.
1: Вот.
0: У меня есть процесс очень пошел. Вкусная, полезная еда.
1: Давай, поделись с нами. Поделись.
0: Держи
3: тебе. Бананчик.
0: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
3: Да.
1: Вот молодец. Вот. Какая у меня веселинка хорошая.
0: Вот.
1: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
3: У тебя четыре бананчика.
0: У тебя четыре. А вы любите делиться?
3: Да.
0: Да. А чем вы любите делиться?
3: Игрушками.
1: Игрушками делиться.
0: Ой,
1: да?
0: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
1: Веселинка, я тоже.
3: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
0: Я обязательно к тебе в гости приду.
3: На печеньками.
1: Я тоже люблю делиться.
0: Да.
1: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться. Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
0: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такой знаю. Она называется поделись-ка.
1: Как?
0: Хотите, я вас научу?
3: Поделись-ка.
0: Да?
1: Поделись-ка?
3: Да.
1: Я такого никогда не слышал.
0: Веселинка,
1: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее.
0: Давай.
1: Что же это за поделись-ка такая?
0: Для поделки нам понадобится...
3: Два кубика.
0: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
1: Один для нас, Настя.
0: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
3: Это а зачем наш... тут...
0: Смотри.
3: Квадратики нарисовали.
0: А вот зачем.
3: И здесь это еще дырочка.
0: Да, правильно.
3: Чтобы вырезать, что ли?
0: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы.
3: Молодец.
0: Держите.
3: Мне
1: вот такие. Ну, давай.
0: Какие нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам вот было удобно вырезать.
1: Вот так.
0: Давай, я тебя подержу.
1: Мы почти уже вырезали.
0: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
3: Мы тоже.
0: Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
1: Да.
0: Давайте заклеим.
1: Вот надо их
0: наши
1: приклеить.
0: Фигурки. Вот. Красный, да, треугольник.
1: Дом такой у нас.
0: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
3: Так.
1: Наши
3: сковородки. Какой хочешь? Вам не заболеть.
0: Давай кружочек еще, да?
3: Кружок. Мне еще кружочек.
0: Кружочек.
1: Давай.
0: Так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклей. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
3: Мороженка.
1: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
0: Ой, как интересно.
1: Давай, поделись-ка.

0: так.
1: Всякий.
0: Теперь мы берем
2: и грибочек.
3: Это Доня грибочек, мне надо его было. Будет раскрасить.
4: Молодцы.
3: У меня будет
4: хороший у вас получился. Доня
3: грибочек.
4: Смотрите, теперь самое интересное.
1: Так.
4: Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
1: Вот.
4: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
2: края
4: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку. Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
1: Вот. Аккуратно.
4: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
2: Убегающая путь.
1: Ну,
2: Это получилась коробочка. Ну так, открываешь, а туда что-нибудь положишь.
4: Ух, какой он!
1: Я, кажется, понял. Вот она как раз.
2: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
1: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделиська? Как делиться-то?
4: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
1: Правильно,
4: вот смотрите.
1: Ты правильно...
4: В коробочку можно положить...
1: Так.
4: Все, чем вы хотите.
2: Можно я
4: поделиться?
2: Хочу.
4: Держи.
2: Я хочу.
4: Вот это хотите. Отлично, держи. То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
1: Ой, как хорошо это.
4: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
1: Очень интересная поделка.
4: Да.
1: Это значит, если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
4: Да.
1: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
4: Угу.
1: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
4: Да.
1: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
4: Пока, ребята, пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
1: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
0: вопрос
1: весть
0: есть.
1: Второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим «пал, пал Вавилон». Возникает вопрос, а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать «пал Вавилон»?
0: Да.
1: Потому что он это... Зачем? «Пал, пал Вавилон».
0: Усилить, наверное, там мысль, значение.
1: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от

0: Иоанна откроем первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
1: Иоанн.
0: Тот же, что и автор книги Откровения.
1: Хорошо.
0: Евангелие от Иоанна, первая глава, 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1, 51. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отвесным. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом это, здесь аминь, аминь.
1: Говорю. И это не первый и последний раз.
0: Значит, нет, это постоянно.
1: Христос использовал.
0: В Евангелии от Иоанна,
1: да.
0: Это постоянно.
1: Истинно, истинно, да.
0: Истинно, истинно говорю тебе.
1: Да.
0: Не случайно так использует.
1: Я думаю, что нет.
0: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
1: Давайте.
0: Книгу «Исход», 3 главу.
1: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
0: А, это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории, и в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. Господь увидел, что он идет смотреть. И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. Чего бы Богу не сказать? Моисей! А он, смотрите, Моисей. Моисей. Давайте обратимся к истории Деяний.
1: Странно.
0: К истории Деяний уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
1: Угу.
0: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству. И мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Заметьте, пал, пал Вавилон, истинно, истинно говорю тебе, Моисей, Моисей, Савл, Савл. Есть некая библейская арифметика.
1: Да, ну если просто у нас может быть в ситуации, человек повторяет имя, может не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, Александр, ну, что не услышал, да? Но здесь вряд ли,
0: это
1: что Господь
0: говорит. Похоже на детскую игру, там, тумба, тумба, елка, елка.
1: Здесь совсем другая ситуация. Нет, если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал, так же?
0: Да. Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал, пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
1: Ну, конечно.
0: Там есть такой герой Чацкий.
1: Да.
0: Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете?
1: Да.
0: А? То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал, пал Вавилон.
1: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора,

0: Евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал в Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
1: Ну, давайте.
0: Но когда пал Вавилон?
1: Вавилон пал
0: в шестом веке, до нашей эры.
1: До нашей.
0: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
1: Как новость сообщить.
0: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
1: Пали ордынцы.
0: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
1: Вы вопросе? Обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века. Нашей эры. После Рождества Христова. Вавилон пал... в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
0: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим попали.
1: Помните,
0: так?
1: Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
0: Да. Интересно.
1: То есть мне достаточно сказать: семь раз отмерь.
0: Один раз
1: отмерь. И дальше мне не нужно говорить.
0: Да.
1: Поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
0: То есть какие-то крылатые выражения, да, то есть, в которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
1: Мне, к примеру, достаточно вам сказать: бессеребренник, апостол Павел, менонит, адвентист седьмого дня. И вы понимаете, о чем
0: или
1: идет
0: Петров,
1: речь.
0: Или Остап
1: Петров,
0: Бендер, да.
1: Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
0: Да.
1: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему,
0: да,
1: вышедшая замуж незадолго,
0: конечно,
1: до его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами, пал Вавилон, историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно.
0: Это около 6-го столетия.
1: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя Оззи.
0: Но Езекия живет уже... А, Езекия, да?
1: Да. Это еще Вавилона нет.
0: Более, это еще, да, 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
1: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните? Ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
0: Да.
1: И потом Исаия его исцелит, этот лист, этот плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
0: Плюс он еще даже на политической арене, он только вот себя проявляет, только вот-вот что-то в задатке.
1: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
0: Гегемоном Востока.
1: Да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, ну не знаю, ну позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки.

0: Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
1: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
0: Да, где-нибудь, знаете...
1: Кто бы этому мог поверить?
0: Момент расцвета экономического.
1: К сожалению, смешно, так и случилось потом.
0: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит «пал Вавилон». Что сделал? Используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
1: впереди будет.
0: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46 главу книги пророка Исаии и увидим. Одну из важных характеристик Бога. 46 глава пророка Исаии, 10 текст. «Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам, как 46:10. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
1: Вот здесь ясно.
0: Понимаете? Этот.
1: Да.
0: Возвращаемся,
1: а как быть вот с тем Вавилоном?
0: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
1: А здесь?
0: Здесь эсхатологический Вавилон, грядущий Вавилон.
1: Но вы должны объяснить это.
0: Объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
1: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
0: Да, это Вавилон конца времен.
1: То есть, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
0: О последнем времени, о конце времен. Давайте откроем первое послание Петра. Вы держите Откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
1: 14 глава мне, да, чтобы было открыто?
0: Да, именно там. Первое послание Петра, 5 главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр, первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
1: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, да, и там образовалась христианская церковь?
0: Церковь в Вавилоне.
1: Получается, что развалины восстановили Вавилона?
0: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
1: Да, и что это было значило
0: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры и взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен Иудею?
1: Конечно, уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи... Тит, который развалил
0: Тит, в 70-й год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, его легион под его командованием, разрушили Иерусалим и сделали Израиль, еврейский народ, рабами.
1: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
0: Да, Рим – Новый Иерусалим. Но в Откровении Рим – Новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, которую имел тот Рим, Римской империи.
1: Конечно,
0: или там... тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете.
1: Обязательно надо разобраться.
0: О чем мы
1: говорим? Есть вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Ну, истолкование того, что Вавилон

0: смешение.
1: Да.
0: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
2: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню.
1: Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню.
2: Иногда мамы могут своим детям сказать, что ты тут Вавилонскую башню мне устроил из рулонов туалетной бумаги или из кубиков. Да, строят Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
0: Да.
2: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
0: Ну и какой-то символ от центра, столицы, наверное, империи.
2: Библия говорит, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
0: Это явный вызов ему.
2: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
0: Начинаю понимать вас, Александр, о чем вы.
2: Понимаете.
0: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
2: Конечно.
0: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, который делает вызов Создателю.
2: То есть исторические реалии Вавилонской империи, Нового Вавилонского царства, Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благоговение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете, вот о чем идет речь.
0: И явно вот этот дракон, приглашая этих зверей, имеющий вот там один зверь, оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
2: безусловно,
0: заставляет.
2: Безусловно.
0: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
2: Да.
0: То есть какая-то вот религиозно-политический союз. Который вот
2: политическая машина.
0: Этот дракон, да. То есть сатана, земную власть берет как инструмент.
2: Конечно.
0: И начинает, да, совершать вот это зло.
2: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и древний.
0: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы считаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников. Или это еще время ожидания?
2: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение, ну как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
0: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр, какие-то.
2: Вот контуры мы обозначим.
0: Контуры можете.
2: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили. Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле будучи при этом лже-Троицей.
0: И не просто локально, а масштабно.
2: Да,

0: это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
1: Не только один, наверное, роман у него есть.
0: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что, если бы Христос пришел вновь? Уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
1: И не первая христианская, да?
0: Да, или... не ранняя христианская, не а ранняя. Уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана, ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь...
1: Христиане.
0: Христианская
1: Христа.
0: Церковь вновь отвергнет и распнет
1: Об этом
0: Христа,
1: пишет Достоевский.
0: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя.
0: Нет.
1: В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им, говорит. Понимаете?
1: Мне что происходит то же самое, как в Палестине Христа... Лидеры религиозно
0: да,
1: не узнали, да?
0: Да, но это узнали.
1: Узнали.
0: Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что он имел в виду, понимаете? То есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога. Через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный, наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир.
1: Будет вовлечен
0: не
1: в это, да?
0: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир, описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом, истинным, праведным и святым, достойным поклонения Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там Мадейн Шина,
1: вновь,
0: чайно.
1: Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
0: да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа. Открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровения, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом. На Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас к Господу.
1: Александр, спасибо.

вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь думаем, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь. Откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
2: Встречалась ли вам поговорка «чистыми руками грязь души не смоешь»? Что это значит? Что важнее, выглядеть идеально или быть честным внутри? Да, и нужны ли нам вообще традиции в 21 веке, или это вообще пережитки прошлого? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программы «Библия 21 века». И сегодня с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем, мы продолжаем читать Евангелие от Марка, 7 главу, а также отвечаем на острые интересующие нас вопросы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Итак, у нас было позади уже 6 глав. О чем они повествуют для нас сегодня? Что там было важного? Что вы можете, как можете подвести?
3: Ну, можно привести, наверное, иллюстрацию, что это как восход, или когда мы поднимаемся по ступенькам вверх. Каждая глава открывает нам какую-то новую грань красоты нашего Господа Иисуса Христа. Вот. Показывает, как Христос проникает во все сферы человеческой нужды, потребности, как Он помогает им. В то же время Христос показывает, что Он здесь на земле совершает те дела, которые в Ветхом Завете, в начале Библии, да, совершали предводители израильского народа. Таким образом, Он помогает людям, среди которых Он пришел, понимать себя лучше, потому что о Нем было указано, Его мессианство было предсказано, и вот теперь Он пришел и совершается. То есть Он хотел помочь людям верить в Него. Верить так, как ожидает Господь от нас, каждого из нас, веры в Него.
2: Благодарю. А для меня на самом деле эти 6 глав показывают о том, как многогранен может быть для нас Христос. И как Он нам может помогать в трудных ситуациях. Мы не раз читали про то, как ученики были в трудной ситуации, или кто-то из людей. Но также здесь Христос показывается, как Он проживал эту обычную жизнь, как Он нас понимает, как Он проходил этот же путь и показывает о том, как нам можно это сделать. Он также сталкивался с трудностями, с непониманием, непринятием, с вопросом доверия, с эмоциональным каким-то вопросом, да, с тем, как

0: его не принимали даже близкие, угу. да, и родные.
1: Да.
0: И все эти вопросы, которые мы проходим каждый день, он отвечает на них в этой в этом Евангелии.
1: Это
0: вообще,
1: точно.
0: В принципе, в Библии. Это поэтому, точно. Друзья, мы просим вас о том, чтобы вы смотрели программы и для себя находили важные ответы на животрепещущие жизненные вопросы. Хорошо. Сегодня мы продолжаем читать седьмую главу, продолжаем читать Евангелие от Марка. Вот. И читаем мы в современном, да, переводе. И давайте, наверное, начнем с первого стиха. Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Да, это как мы в самом начале сказали, есть такое выражение. И здесь почему-то фарисеи и книжники обратили на это внимание. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют руки, следуя преданиям отцов. И, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили его, почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками. Он же ответил им, верно упророчествовал о вас, лицемерах Исаия, когда писал, «Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божью, — продолжил Иисус, — чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою». И злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите, если человек скажет отцу или матери «карбан», что значит «я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь», вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим от вас же исходящим вы ни во что превращаете Слово Божие. Да и много еще подобного этому делаете». И вновь, подозвав к себе народ, сказал, «Слушайте меня все и поймите, ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Мы здесь видим несколько примеров, да, и самый первый, на который хочется обратить внимание, это про, почему же вообще фарисеям и книжникам было так важно, чтобы ученики были преданы традициям, да, и что нам сейчас традициями, да, не конкретно это делать.
1: Да. История израильского народа, опять же-таки, приглашаем обращаться наших зрителей и слушателей к Библии всей, и читать истории в Ветхом Завете, показывает, что был в них период, когда они ассимилировались с языческими народами, Господь оставлял их. Господь требовал от них на тот момент чистоты поклонения, но они, смешиваясь с язычниками, отступали от истины, от правил Божьих, и таким образом в их истории их было два момента, когда их завоевывали другие народы. И они тогда пришли к пониманию, что мы не хотим, чтобы так случалось. Поэтому мы улучшим чистоту нашей религии. И они улучшили ее до тех пор, до той степени, что сказали, мы настолько хотим быть чистыми, что будем исполнять повеления Божие, Его законы, уставы. И даже когда мы встречаемся где-то с человеком инаковерующим, то есть в то время назывался он язычником, в присутствии его мы не будем ему пожинать руку, или когда, возвращаясь домой с рынка, с улицы, вдруг мы где-то прикоснулись к язычнику нечистому, мы должны омыть определенным образом руки. То есть в их понимании они хотели быть лучше. Но иногда так бывает в нашей человеческой жизни, да, что мы превозносим больше форму, чем содержание. Чем
0: вот
1: суть.
0: Да, здесь такой интересный момент – лучше для кого? Лучше в чем? Ну, да, то есть дальше мы видим, как мы уже с вами, кстати, ранее говорили,

0: в одной из глав про то, что они, опять же, следовали букве закона.
1: Да, да.
0: А не христианским принципам,
1: да,
0: да, а не, в первую очередь, не впуская, так скажем, в сердце Христа.
1: Да.
0: Вот здесь,
1: но,
0: вот, да, можно?
1: И вот эти требования, вот такие простые требования, омовение посуды, да, омовение скамейки, где мог сидеть язычник, или то есть неверный, как они понимали, угу, они ставили выше тех законов, которые были. И Христос об этом упомянул, говоря о почитании отца и матери. А какой это был закон? Это был закон «возлюби Господа и возлюби ближнего». И всегда любовь к человеку, любовь к Богу, любовь к человеку Христос ставил на самую высоту, можно так сказать, да? Вот. Но то, что делали учителя этого народа, да, они заповеди Божьи или принципы Божьи умаляли, но свои вот эти постановления блюли более, чем то, что говорил Христос. И вот что Христос им в укор ставит, да, из пророка Исаии, что вы устами исповедуете меня, но ваше сердце далеко от меня. Что значит «далеко от меня», да? То есть эти люди, похоже, жили духовным лицемерием.
0: Интересное выражение.
1: Что да.
0: Это, да, вот про
1: духовное
0: лицемерие.
1: То есть человек может быть внешне религиозным. Человек может исполнять какие-то формы религиозности.
0: Традиции.
1: Да, безусловно.
0: Жить по правилам.
1: Да, безусловно.
0: Да? Ходить в церковь даже.
1: Да. Ну, в нашей жизни, скажем так, в обществе мы знаем подобные примеры, когда, к сожалению, когда обнаруживается, что, допустим, убийца, который убил несколько человек, он был обычным семьянином в семье, рабочим и так далее, и так
0: да,
1: далее.
0: Да,
1: то есть жил двойной
0: да.
1: жизнью.
0: Угу.
1: Это плохо, конечно, то осуждает поведение Библии. Но Христос, наш Господь, осуждает и то, когда человек пытается показать себя правильным, религиозным, чистым, да, но на самом деле он не таким, не таков внутри себя, да. То есть он это делает для того, чтобы показаться перед Богом или перед людьми. И Христос вот приводит этот пример почтения отца и матери. То есть была заповедь, которая говорила о том, что возлюби отца твоего и мать твою, да, чтобы продлились дни твои. И вот это почтение к отцу в еврейском народе, оно было очень высоко превознесено. Дети должны были позаботиться о своих родителях.
0: То есть почитать – это заботиться о своих родителях.
1: Да, почтение да? сегодня нельзя путать с послушанием.
0: Так.
1: Почтение и послушание – это немного разные вещи. Потому что в жизни каждого из нас есть период, когда почтение к родителям выражается в послушании.
0: Ну да, это, наверное, более детский период.
1: Конечно.
0: Да. Подросток,
1: ага. До подростка возраста, или в Евангелии, в Ветхом Завете есть такое понимание, пока не выросли усы. Да, он должен был почитать своих родителей, и это почтение выражалось в послушании.
0: Да.
1: Но заканчивалось послушание родителям на определенном этапе. Когда ребенок вырастал, становился молодым человеком, избирал свой путь жизни, образовывал свою семью, он мог уже не слушаться своих родителей.
0: А что дальше?
1: Но не перестал почитать.
0: А как здесь мы тогда можем почитать? Вот
1: почтение.
0: Как сейчас, вот, допустим, ну вот, когда я уже взрослый, да, когда у меня есть родители, что значит сейчас почитать?
1: Иногда можно видеть, может быть, где-то в фильмах, да, или в реальной жизни, когда ребенок выражает свое непослушание непочтением к родителям. Что я имею в виду? Когда ребенок может кричать, когда ребенок может даже ударить своего родителя, когда ребенок может обругать своего родителя в ответ, и он говорит, я не буду тебя слушаться. То есть ребенок может другую форму избрать. Он может сказать, папа, мама, я слышу вас, но я не могу поступить, как вы. Я уважаю вас.
0: То есть это уважение.
1: Да.
0: Это в первую очередь уважение.
1: Да. То есть как он это выражает, да? Я и вы, все мы люди живые, реальные, да, мы можем почувствовать от внешнего человека или его уважение, или неуважение нас. Тем более, когда мы говорим в родительской семье, да, ребенок скажет, пап, мама, я слышу, что вы говорите, но я поступлю по-другому. Но он не потеряет уважение к родителю. Ну, мы, как взрослые люди, все мы проходили через один и тот же период жизни, когда в детстве мы считали, что родители наши во всем правы.
0: Да, это такое.

0: авторитет просто беспрекословный.
1: Потом наступил период, когда мы считали, что родители не во всем правы. Угу. Потом наступает еще период уже в таком максимализме подросткового возраста или ранний молодежный возраст, когда мы считаем, что родители не правы.
0: Правы, да.
1: Да. А сейчас я, когда звоню своим родителям, я говорю спасибо за то, за то, за то. Я считаю, что вы были правы.
0: Да.
1: То есть мы все проходим вот этот цикл социальный, или как мы его назовем, да?
0: Тут еще сепарации, там еще
1: да.
0: Что-то, это вполне.
1: Но в отношении родителей заповедь говорила «почитай».
0: Уважай.
1: То есть уважительные отношения, почтение. То есть даже когда ты внутри себя, ты не огрубил родителей, ты не оболгал их, ты не уничижительно ничего не сказал о них. Угу. Вот в мыслях своих, когда ты думаешь о них, да, еще раз повторю, да, мы можем их не слушаться. Особенно, когда Мария, бывают случаи, когда наши зрители, может быть, пережили что-то подобное, когда они избирали путь веры к Богу, угу. А родители их не одобряли их пути. Как быть тогда? Это ведь абсолютное разделение в семье. Да? Это большая трагедия, скажем. Эти люди мучаются, как поступить, слушаться родителей или нет. Хотя они понимают на основании Библии или опыта, который Бог им дал, что это верный путь, верное направление. Как быть? Как почитать родителей таких? Почтение их таким родителям остается.
0: Да. Мне кажется, здесь вот этот важный момент, который тоже хотелось бы заметить, уважение как принятие того, что это мои родители.
1: Да, конечно.
0: Я часть них.
1: Да.
0: Неважно, важно, конечно, да, какие они были, но родители разные.
1: Да.
0: Родители бывают и те, которые оставляют своих детей. Да. Разные бывают случаи жизни. Это было раньше, это есть и сейчас, и будет дальше.
1: Да.
0: Поэтому, мне кажется, важное – это принятие того, что они просто, может быть, даже благодарными за то, что они просто дали жизнь, они как-то направили, да, и дали тот ценный опыт, который у нас есть, благодаря которому мы живы, и мы сейчас такие, какие мы есть.
1: Почему это в заповедь было поставлено? Потому что если я признаю Бога своим Творцом, то я признаю то, что родителей дал мне Бог. Угу. Не я этим руковожу. То есть непочтение к родителям ведет к непочтению к Богу. Потому что я говорю, Господи, ты там что-то ошибся.
0: Ты это... мне не тех дал,
1: да,
0: не
1: это
0: тех
1: не
0: послал.
1: То. Да, это не то. Конечно, я могу не жить так, как живут мои родители.
0: Да, это наш выбор.
1: Да, я могу изменить образ жизни. Слава Господу, Бог дал мне для этого силу, ум, разум, взаимодействие с Ним. Я могу не жить так, как мои родители. Вот. Я могу выбрать другой путь, но продолжать уважать и тем самым признавать, что Бог знал, что нужно, и это лучше, это есть почтение. Но вернусь к тому, что произошло здесь. Угу. Религиозное правило было в том, что дети должны заботиться о своих родителях даже до их смерти. Финансово заботиться, угу. Материально заботиться о них. Но фарисеи сказали, что если сын, к примеру, или дети придут и скажут, вот эта сумма, которую я потратил бы на родителей, я хочу пожертвовать ее в храм, то они говорили, хорошо, теперь ты можешь не заботиться о своих родителях.
0: Как хорошо придумано.
1: То есть они превознесли дар человека в храм, угу. Но оставили заботу о человеке. Божья заповедь так не говорила. Божья заповедь говорила, на первом месте человек. Не религиозный обряд, не движение благочестия какое-то, да, не пожертвование или его сумма, а на первом месте человек. Вот это осуждал Господь в действиях этих религиозных лидеров.
0: Мне кажется, мы здесь вот говорили еще, и в самом начале говорили про чистое сердце, да. А на самом деле порой нам бывает проще финансово как-то откупиться,
1: да.
0: Отдать, да, тем более, если мы своими талантами, дарами, которые дарованы нам Богом, зарабатываем хорошую сумму денег, мне легче прийти, отдать,
1: да.
0: Сказать, вот, держите, чем помочь. Мне кажется, в этом и проявляется чистота, наверное, сердца, когда мы в деле и в действии помогаем тем, кто о нас когда-то заботился, или, uh-huh. допустим, помогаем тем, кто просто даровал нам жизнь. Через это и проявляется, и, мне кажется, вырабатывается вот этот навык человечности, вот этот навык веры в действие, этот навык, которому учит Христос. Он помогает,

0: Он исцеляет, да, как мы читаем. Он, да, учит.
1: Угу.
0: Он делает дело, да, то есть это глагол.
1: Да.
0: И чистота сердца, она вот как раз-таки, мне кажется, тоже это как навык можно приобрести именно в том, что оттачивается он, когда мы именно взаимодействуем с нашими близкими. Потому что с теми, кто к нам далеки, мы, простите, мы можем к ним
1: это
0: вообще
1: точно
0: никак не относиться, да, ну, как бы там

0: нужно для вот этой вот чистоты сердца?
1: Мы должны признать, что отношения бывают разные и очень болезненные, и даже в семье, да. И бывают невыносимые дети, бывают невыносимые родители.
0: Да, бывает.
1: Но другой, как бы, у нас другого пути нету, как действительно иметь связь с прошлым поколением для того, чтобы научиться самому жить и передать дальше. Вы, наверное, знаете этот пример, когда один человек, не заботясь о своих родителях, они жили у него где-то там в какой-то комнатке, и родители были настолько уже пожилыми, что часто посуда падала из их рук, вот, и разбивалась, да, и этот сын, чтобы не каждый раз не покупать, сделал для них деревянную посуду, вот, и кормил из этой посуды, потому что эта посуда не разбивалась. И однажды он увидел своего сына, который сидит и что-то из дерева делает. Он спрашивает его, что это такое? Его мальчик этот ему говорит, ну, это посуда, из которой я тебя буду кормить, да, которой ты состаришься. То есть, если мы вот не поддерживаем вот эту связь поколения, ну, Бог нанизал нас на жизнь. Бог как бы вот составил нас, да, мы не пришли в, ну, как есть такое выражение, да, мы не айсберг в океане. Мы часть чего-то. И если мы эту часть не поддерживаем через уважение, заботу о своих родителях, и еще раз, понимая, что бывают сложные очень отношения, которые нужно, ну, скажем так, лечить, которые нужно пережить, вымолить у Бога и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в красоте жизни, которую Бог нам предложил, это иметь вот эту связь поколений. Вы спросили о чистоте сердца. Да, вот то, что мы видим, мы уже часто говорили, нужно реабилитировать этих учителей народа. Они хотели быть лучше. В этих правилах они хотели быть лучше перед Богом. Но мы уже как-то говорили с вами в наших предыдущих программах о том, что очень часто форма заменяет суть. Человеку легче исполнить форму, чем соответствовать внутри той чистоте, которой должна вести эта форма.
0: А не были ли они лицемерами?
1: Это и вело к тому, что когда человек внутри не мог быть таким, каким он хотел быть, он заменял эти действия формой. Это и получалось лицемерие. То есть они хотели, да, вот, но упустили вот эту грань. Вот эту грань. Потому что Господь тоже от нас призывает нас чего-то делать и чего-то не делать. Но когда мы делаем это без души, никто из нас не согласится на такие взаимоотношения в семье или с друзьями. Да, я буду тебе дарить цветы, но я тебя не люблю.
0: Мне кажется, это главный компонент формулы. Когда мы делаем что-то без души, это как мы сегодня говорили вообще про традиции. Что когда мы делаем просто по тому, что так вот нужно, так написано, мы должны вот это вот соблюдать, потому что так надо, но у нас нет, но любви этой не имеем в сердце, да, то, соответственно, это все тщетно, потому что мы, получается, лицемерим в первую очередь для самого себя. Потому что, ну, какое вот Богу дело вообще до того, что вот мы просто чтим вот эти вот традиции?
1: Видите, Господь принимает нас на разных этапах нашей жизни, такие, какие мы есть.
0: Да, мы тоже про это говорили.
1: Да, мы с вами говорили. Я вот, выезжая из дома, как-то мы с супругой говорили о том, что, допустим, мама, выходя с ребенком маленьким на улицу гулять, ребенок на клумбе берет в кулачок цветочек и подносит маме. Мама довольна этим цветком?
0: Конечно.
1: Конечно, довольна. Но я ей говорю, своей супруге, а если я тебе бы подарил вот такой один цветок в кулачке, ты была бы довольна?
0: Я думаю, там была бы другая эмоция.
1: Безусловно. То есть в состоянии ребенка мы понимаем, что это выражение его любви. Но если бы я во взрослом состоянии подумал, что для моей жены важны только цветок, а не любовь моя, я бы ей, она бы не приняла этого. Поэтому вот, и вот эти люди, религиозные лидеры до того времени, они посчитали, что продолжать Богу приносить форму – это важно для Бога. Вот, но их сердце, оно было, как Исаия говорил, далеко от меня, далеко от Бога. Вот Господь хотел это изменить в их жизни, в их образе мыслей, в их образе действий. Он это осуждал. И он говорил, если ты своей формой, если из-за твоей формы в угнетении находится человек, это неправильная форма жизни. Это неправильная форма поклонения. и религиозного действия.
0: Мне кажется, наверное, эта мысль продолжается в 15 стихе.

0: И в плане ничто, что входит в человека извне, не оскверняет. Но то, что выходит, мысли, слова, действия.
1: Да, спасибо, что вы напомнили. Многие люди считают, что здесь Господь упразднил различия. Наверное, вы, может быть, говорили, или мы еще будем говорить здесь о чистой и нечистой пище. В Библии есть разделение пищи, которая пригодна для человека, и есть, которая непригодна для человека. И это сделал Творец. То есть это не человеческое изобретение было. И здесь некоторые люди считают, что Господь сказал, не важно, что ты ешь, важно то, что ты говоришь. Не так. В этом эпизоде Господь не говорил о пище. Начался вопрос с того, что форма омовения руки определенным образом, она имеет значение, для фарисеев имела. И если кто-то не омывал руки определенным образом, это его определяли в категорию грешников. Того, когда нужно было сторониться, и так далее, и так далее. Но Христос говорит, вы осуждаете человека, это больше вреда для вас и перед Богом, чем если вы неправильно умоете руки. Ученики были в чистоте своей простыми людьми. Да, они могли не исполнить эту форму правильного омовения рук, но они были искренними. Они не осуждали, они не имели ничего. А вот эти люди, да, приходится опять говорить о них. Не то, что они плохие, да, но
0: да,
1: мы говорим
0: мы
1: о том, что было.
0: Да,
1: да, о том, что было. Вот Христос говорит, не так. Вот, смотрите, каковы ваши мотивы, да, что внутри вас.
0: Искренность и чистота помыслов, да. Да. Угу. Хорошо, тогда мы дочитаем, наверное, до конца. «Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им, неужели и вы столь же непонятливы, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста. То, что исходит из человека, продолжал он, сквернит его. Ведь что изнутри из сердца человеческого исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит изнутри и оскверняет самого человека. Вот даже это его исходит вроде бы как изнутри, из человека, но при этом наносит вред и нам самим, когда мы это делаем. Да, то есть понятно вот это вот объяснение, вот это пояснение, которое говорит Христос.
1: Да, в других местах Библии мы находим, что действие рождается не в момент действия.
0: Оно рождается внутри.
1: В сознании, или Библия определяет это сердцем. Средоточие начала как бы действия в человеке, Библия говорит, что это сердце. Не сам физический орган, похоже, да, а какое-то место в сознании, когда человек рождает вот это, то, что он хочет сделать. Вот так и Христос говорит, да, если ты не успел помыть руки или неправильно их умыл, как было в то время, да, это не может тебя осквернить. Но если ты сидишь, осуждаешь другого, если ты вынашиваешь мысли злобы, или измены, или коварства, или зла на кого-то, вот это тебя разрушает, вот это тебя оскверняет.
0: Мне кажется, вот это вот такие главные критерии, по которым мы можем сравнить, а насколько наше сердце чисто.
1: Да.
0: Не кого-то другого, а в первую очередь нас. Это искренность, помыслы какие у нас. Да, и что мы хотим? Мне кажется, вот целеполагание здесь тоже очень важно. Что мы хотим этим добиться?
1: Безусловно.
0: Да, то есть вот что мы хотим? Для кого мы хотим быть чистыми? Чтобы у нас руки были чистые. Мне кажется, не призываем наших зрителей не мыть руки, да, перед едой. Но здесь мы больше говорим о вот именно чистоте нашей души.
1: Может быть, кто-то из наших зрителей, и вы, Мария, я был свидетелем таких ситуаций, когда человек, приходя в церковь, прихожанин, он выглядит немного по-другому, он случайно зашел, от него плохо пахнет. И рядом сидящие с ним люди реагируют на него и говорят ему, выйди отсюда. Вот, ты плохо пахнешь или ты неправильно одет. Да? Бывает так, что действительно этот человек, ну, ему без разницы, он зашел в церковь или в метро, или в транспорт, он не различает. Но бывает так, что этот человек в нужде своей зашел сюда. Он не смог приготовиться, но у него сердце плачет, горит, да? И когда в этот момент мы осуждаем его за его внешний вид или его окружение, вот это то, что происходило здесь. Угу. Христос говорит, нет, я не на это смотрю, я смотрю, да, на то, с чем этот человек пришел. Вот как он, почему он пришел ко мне, с какой нуждой.
0: То есть, получается, здесь нам очень важно быть как ученики, да, быть последователями Христа и помогать людям, которые так нуждаются.
1: Только так.
0: В Иисусе.
1: Только так.
0: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие ценные, мудрые мысли, особенно про то, как рассказали, что такое чистое сердце. Дорогие друзья, вам мы тоже выражаем свою благодарность за то, что читали вместе с нами Евангелие от Марка, 7 главу. Мы искренне надеемся, что в наших программах вы подчеркнули для себя много полезного и важного. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Мы с радостью ответим вам. Божьих вам благословений и до новых встреч!

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Приветствую вас, дорогие друзья! У каждого из нас в жизни был тот момент, когда нам казалось, что именно Бог к нам говорил, или Бог нас спас, или Его было прямое участие в этом событии. В книге «Откровения» Иоанна Богослова есть очень хорошие, интересные слова, которые показывают, что это действительно происходит в нашей жизни. Книга «Откровения», 3 глава, 20 текст. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Интересен Бог. Он почему-то подходит к двери и стучит. Почему стучит? Когда подходят к двери и стучат, есть определенное желание встретиться с хозяином. И либо пройти к нему в дом, если он пригласит, либо, назвав цель своего визита, если что-то не получилось или хозяину не нужно, уйти. Интересно, что сам Бог, небо и земли, приходит и стучит в дверь. Стучит в надежде, что дверь откроют. Текст говорит о том, что Бог приходит и стучит в дверь, и тот, кто за дверью, он знает, кто к нему пришел. Потому что здесь прямо говорится, кто услышит голос мой и отворит дверь. Если дома никого нет, никто не может услышать голос и отворить дверь. Если для нас голос незнакомый, то часто случается, что люди не открывают дверь. Что же происходит в этот момент, когда Христос стучится в наше сердце? Был такой пророк Исаия, и в его пророчествах есть одна прекрасная глава. Взглянув на нее и прочитав ее, мы можем увидеть, что происходит с сердцем человека, когда к нему стучится Бог. Эти слова записаны в 53 главе книги пророка Исаия. С первого текста. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми,

муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Что происходит, когда в сердце стучит Бог? Исаия описывает отклик человеческой души на стук. Когда он первый раз слышит что-то о Боге или задумывается над этим, когда кто-то ему рассказал или он прочел, то сразу в душе человеческой появляется отторжение. Для нас очень сложно судить, что такое хорошо и что такое плохо, потому что Библия говорит о том, что мы живем в период, когда царствует грех. Что такое мудрость? Будет ли она нужна, когда не будет греха? И вот первый текст говорит, что человеческое сердце сразу отторгает. Для него, для человеческого сердца, Бог не открывается сразу. Это подобно тому, как сказано дальше, «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Что происходит, когда мы видим сухую землю, и вдруг пробивается какой-то росточек? Обычно на сухой земле он кривой весь, тщедушненький такой, весь искорежен. Какое желание по отношению к этому ростку? Я думаю, у каждого желание просто пнуть, вырвать его, потому что не к месту это, не здесь он должен расти. Здесь сухо, здесь, возможно, строительные работы идут. Не здесь должен расти этот росток. Это совершенно не к месту. Происходит полнейшее отвержение. Нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть сразу человек смотрит на этот росток, и нет ничего такого, что, за что можно зацепиться. Мы так устроены, что все, что видим новое, мы всегда сравниваем с прошлым, с чем-то еще, с какими-то другими ассоциациями. И когда Бог обращается к человеческому сердцу, то Бог отвергается, потому что это не вписывалось в рамки. Мы слышали когда-то, может быть, о Боге. Кому-то Он помогал, но когда Он пришел к нам, Он не вписывается. Это не к месту, это не вовремя. Я не готов сейчас вообще принять это, потому что это что-то такое новое. Это совершенно для меня непонятное.

Таким образом, вместе со всеми доказательствами, которые есть в жизни человека, грех внушает человеку, что Бог для него враг. И потому к первому обращению человек всегда относится именно подозрительно. Он видит, что это не сочетается с его логикой, с его мировоззрением. Человеческий опыт говорит об этом. Третий текст говорит об этом, что он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое. Человек ищет доказательства своей правоты. Он говорит, не только я, но мой ближний, всех, кого я знаю, все люди мыслящие, нормальные, умные, они все говорят, что это не так. И человек в поиске, в отвержении Бога ищет доказательства. Но самым поразительным в этом является то, что Бог продолжает стучать. Его настойчивый стук, его тихий и спокойный голос, они проникают в тайники души человека. Человек сразу не соглашается с этим. Для человека это чуждо, но что-то его влечет дальше заходить и слышать этот голос, открывать дверь, проверять, отвергать, но что-то его влечет идти дальше, что-то ему не дает покоя. И вот происходит переломный момент в нашем восприятии Бога. Когда у нас заканчиваются все человеческие аргументы, все факты отвержения Бога, все факты того, что Бога нет, что это не Он обращается ко мне, переломным моментом является то, что не вписывается в нашу логику. Мы знаем, что если человек, допустим, приобрел плохую привычку и начал сначала немного выпивать, потом пить больше, и потом совершенно стал зависимым от алкоголя, то мы знаем, что вывести человека из этого состояния, ну, практически невозможно. Не потому, что наука и специалисты поэтому бессильны. Нет. Все заключается в воле человека. Он может говорить, да, я могу бросить это делать, но завтра. И так будет каждый день. Что говорит Исаия? «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот переломный момент. Хорошо. Он не вписывается в мою логику, в мою жизнь. Но как быть с чувством вины? Как быть с тем, что гнетет? Как быть с теми вопросами, на которые я еще не получил ответ? Для чего я на земле существую? В чем смысл моей жизни? Неужели для того, чтобы работать, получить зарплату и потом проесть ее? И тогда человек решается открыть дверь Христу. И что-то меняется в его восприятии Бога. Человек начинает видеть, что именно этот росток из сухой земли взял на себя грех мой и понес мою болезнь. Когда становится невмоготу от вины, от тех грехов, которые гнетут по жизни, тогда человек ищет выход, и он находит в этом непривлекательном, казалось бы, ростке из сухой земли. Он начинает размышлять больше. Он начинает видеть, что этот росток действует каким-то иным способом, иной логикой. И Бог почему-то в жизни и на страницах Библии всегда обращался к народу не таким способом, каким ждал народ. Если бы к нам сегодня пришел человек уважаемый, всеми признанный, и сказал, вот ты, дорогой друг,

делаешь неправильно, тебе нужно это исправить, то, зная о том, что этот человек уважаемый, или зная о том, что это ангел с неба, конечно бы мы прислушались и сказали: да, действительно, я подумаю над этим. Но когда подходит человек, который презрен и умолен людьми, которого общество, может быть, не воспринимает нормально. И мы знаем на страницах Священного Писания такие примеры, когда пророки, например, проповедуя весть Божьего покаяния, ложились в лужу, рядом были какие-то у них изобретения. И вот он лежал на одном боку 2 недели, на втором боку 2 недели. И каждый проходящий, естественно, проникался презрением, потому что нормальный человек так не делает. Нормальная весть от Бога так не звучит. Вот так мы думаем. Но Бог использует такие методы, такое обращение к человеку, которое достигает самого сердца. И когда человек смотрит на то, что делает Бог, это не вписывается в его логику. И он просто поражен этим. Он начинает видеть Бога совершенно другой стороны. То, что раньше было противно, то, что раньше было не к месту, то, что раньше было таким ненужным, несвоевременным, вдруг видится как огромное благословение. Видится, что вот здесь выход – выход от тяжести вины, от тяжести греха. Смотрите, как описывает об этом пророк Исаия. «Он истязуем был, но страдал добровольно». А 6 текст говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Что означает «блуждать, как овцы»? А это означает, что мы начинаем думать о том, что раньше были незыблемо у нас вот эти основы нашей жизни, то, что было незыблемо, и то, что было для нас совершенно неизменно, вдруг мы видим, что это совершенно шаткая очень основа. Совершенно шаткая основа, которая не выдержит ничего. И блуждать, как овца, это значит быть без пастыря, без цели, просто ходить, одна пошла и вторая пошла, одна пошла туда и все стадо пошло туда, бесцельно, совершенно не имея никакой логики в движении, просто все идут, я туда пошел. Но когда человек ближе знакомится с этим отпрыском из сухой земли, то он видит величие и красоту всех его действий. И все, что раньше было для нас непонятно, мы вдруг видим в совершенно ином свете. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. То, что поражает до глубины души, это то, что произошло на кресте. Подвиг души. То, что сделал для человека, для всего человечества Иисус, когда Он, будучи Богом неба и земли, будучи тем, кто сотворил все, что здесь находится на земле, Он пришел и умер за человечество. В таком положении можно оказаться, либо не зная ничего, тебя обманули, либо имея огромную любовь. И мы видим, что Библия нам показывает, что Бог настолько возлюбил наш мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То, что было неразрешимо, разрешилось Христом.

Тот грех, который мучил, та вина, которая лежала на сердце тяжким грузом, вдруг разрешается совершенно невероятным способом. Там, где отвергли, это сделалось главою угла. То, на что первоначально смотрели с презрением, то, на что смотрели, что это не по-людски, это ненормально, вдруг здесь и находится выход. Выход из проблемы, которую мы создаем в жизни своим грехом. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себя понесет. Интересные слова пророка Исаии. В этих словах содержится ответ, как получить освобождение от греха. Давайте мы откроем Священное Писание и прочтем несколько текстов, которые говорят о познании. Первый текст записан в книге притчей Соломоновых, 3 глава, 6 текст. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Прекрасное обещание, которое человек получает от Бога. Бог советует: во всех путях познавай, и будут направлены стези твои. Как бы было хорошо, если бы была специальная книга или то место, где можно было обратиться за информацией, и каждый свой шаг открыть, посмотреть, вот так лучше поступить. Что завтра лучше, заключать сделку или нет? Посмотрели, лучше заключать. Мир, конечно, сегодня предлагает именно это. Через спиритические сеансы, через астрологические прогнозы мир пытается вот этот вакуум заполнить. Но по-настоящему заполнить вакуум нашей души может только Бог. В книге, в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 17 тексте, также говорится о познании. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». То есть здесь в противовес ставится познание Бога. Если человек не познает Бога и волю Его, то это нерассудительность, то есть неразумие. И третий текст записан в послании к филиппийцам, в 1 главе, 10 текст. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, оправдает многих. Как мне обрести спасение в Господе? Дорогой друг, Господь каждому из нас стучит сегодня. Может быть, ты скажешь: я давно верую в Господа. Но Господь стучит. Может быть, Он хочет тебя вытащить из какого-то греха, которая привязалась к сердцу твоему. Может быть, Он желает повысить твое христианство и сказать: тебе должно лучше обращаться со своими домашними. Тебе нужно наладить отношения с родственниками. Может быть, кому-то Господь стучит и говорит: тебе должно прекратить воровать. А кому-то Господь обращается и говорит: ты должен быть честен в своей семье. А кому-то Бог говорит: а ты должен отдать деньги, которые заработали у тебя люди, которые работали у тебя. Ты должен расплатиться с ними, потому что у них тоже есть семьи, и им тоже нужно жить. Каждому из нас стучит Христос. И его тихий голос, тихий, но настойчивый стук говорит о том,

если я отворю свою дверь, если я прислушиваюсь к Его голосу, то тогда Он сможет через познание спасти меня. Если я сегодня отвергну этот голос, завтра он может затеряться среди многих голосов. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда каждое сердце может откликнуться на приглашение Господа, следовать за Ним. И вначале это приглашение будет не к месту. Оно может вызывать презрение, потому что это вообще не по-людски совершенно. Все так делают. Никто не платит зарплату, и все нормально живут. Все подворовывают и тоже как-то живут. Не от хорошей же жизни мы это все делаем. Но помните, Христос стучит и приглашает впустить Его. Он приглашает отдать последствия честной жизни, честного поступка, честных слов в Его руки. И тогда Он сможет спасти. Тогда Он сможет в день, когда Он придет, сказать: «Вот, я был наг, и вы одели меня. Был голоден, и накормили меня. Нуждался в воде, и вы напоили меня». Пусть Господь с Его тихим, но настойчивым стуком, с Его тихим голосом будет доступен для тебя. Бог любит тебя. Он желает, чтобы ты был с Ним. Откликнись на Его голос, отвори дверь и впусти Его, и ты никогда не пожалеешь.

0: «И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке».
1: Облако – атмосферное явление, символ Божьего присутствия со своим народом и заботы о нем. Облачный столб вел Израиль во время исхода из Египта и блужданий по пустыне. В 14 главе книги «Исход» рассказывается о том, как облако разделило народ Божий и преследовавшую его египетскую армию. Оно держало египтян во мраке и светило израильтянам. Согласно 9 главе книги «Чисел», облако наполнило скинию и было там днем и ночью, как свидетельство присутствия Бога. Когда облако поднималось над скинией, израильтяне снимались с места и трогались в путь. Когда опускалось, они разбивали лагерь. Когда впоследствии скинию заменил храм, он тоже наполнился облаком Божьей славы. Воображение ветхозаветных пророков облака служили Богу боевой колесницей. В 19 главе книги Исаии Бог изображается воином, восседающим на облаке. В книге Иова облака символизируют также мимолетность жизни и непостоянство человеческого счастья. В момент преображения Христа Бог провозгласил из облака: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Книга «Деяния апостолов» описывает вознесение воскресшего Христа на небо. Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Ангелы напомнили апостолам о его обещании вернуться таким же способом.
0: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око».

Ну, как я понимаю, вы все знаете, да, что тема у нас «Если Бог добрый, да, то почему в мире зло?» Давайте мы начнем, просто попробуем вначале так не поразмышлять и переначим вопрос. Начнем со стороны, которую мы все, в принципе, ожидаем в этом мире и хотим видеть, да, что мир добрый, мир прекрасный. Ну, если мы смотрим на природу, то что мы видим? Что она красива. Так ведь? Восхитительно, великолепно. Она нас действительно завораживает, дает нам покой, какое-то вдохновение и так далее. А если мы смотрим на многих людей, ну, вообще в целом, да, то мы тоже видим, есть люди очень хорошие. Так ведь? Добрые, отзывчивые, готовые помочь. Люди, которые творческие, которые нас своим творчеством зажигают, вдохновляют, искусством, ну, не знаю, чем там, игрой, да? То есть есть люди добрые, да, какими-то подвигами своими тоже вдохновляют. То есть люди есть добрые, да? Поэтому давайте сделаем так. Если в мире так много добра, то почему Бог злой? И мы сразу чувствуем, какое что-то не то, правда ведь? То есть вопрос какой-то не так. То есть вопрос, вот если мы задаем вопрос, почему Бог добрый и мир злой, то вроде бы как бы все выстраивается, ну, как положено. А если мы говорим, почему мир добрый, а Бог злой, то мы чувствуем, что-то здесь не так. И вот на самом деле я специально как бы поставил и сравнил два этих вопроса именно для того, чтобы кое-что прояснить. Первое. Когда мы задаем этот вопрос, мы уже изначально предполагаем, что есть какая-то, ну, светлая сторона, да, и есть темная сторона. То есть есть действительно добро и есть зло. И когда мы пытаемся...